отсутствие воды было серьезной проблемой для Иерусалима. Действительно, на этих горах, где когда-то Авраам приносил в жертву Исаака, не было ни одного источника воды. Ближайший источник воды находился у подножья, и поэтому выходить к нему за пределы городской стены было чрезвычайно опасно. С этой целью, чтобы избежать опасности, жители Евуса еще до Давида выкопали этот 60-метровый туннель, ведущий к отверстию 22-метрового колодца, пробитого в скале, для того, чтобы через него можно было черпать живую питьевую воду для Иерусалима. Это был единственный источник питьевой воды для города. В Израиле не пропадает никакая вода. Очень часто можно найти источник воды, но эта вода окажется соленой. Однако же, как интересно Господь предусмотрел, существуют растения, которые могут жить и на соленой воде. Эта финиковая роща имеет систему орошения, но орошается она водой соленой. Все финиковые пальмы здесь растут на соленой воде. Однако, может быть, ситуация и еще хуже. Но есть еще один тип воды, который встречается на этой земле. В этой насыщенной голубизне, обманчиво манящей человека, стоящего далеко от нее, нет жизни. Это мертвая вода. В этом море не живет ни один живой организм. Ни одна рыба не плавает здесь. К сожалению, очень часто такая вода встречается. И вот, что она после себя оставляет. Эта палка поплавала на поверхности моря, и она вся покрыта солью. Такая вода не может быть использована ни для чего. Хотя израильтяне народ остроумный, они шутят, что на такой воде можно выращивать крокодилов, что они, в общем-то, и делают. Есть специальный такой кибуц у них, не 50 километров отсюда, так называемая крокодиловодческая ферма. Они выращивают их в этой воде и потом продают их в те страны, где едят крокодилье мясо. Так что в Израиле ничего даром не пропадает. Однако именно здесь, сравнивая два типа воды, понимаешь разницу между тем, что есть живая вода, что есть мертвая вода.

Смотря на эти унылые пустынные пейзажи, невольно думаешь о том, как вообще эта земля может называться обетованной. Говорят, в Писании написано, что она течет молоком и медом. Откуда здесь берется молоко и мед? Давайте посмотрим. Давайте увидим другой ландшафт. Мы находимся с вами сейчас у предгорьев Кармила. Это житница Израиля. Посмотрите, как изменилась земля. Какие зеленые поля, виноградники, фруктовые сады. Как это все может быть? Что меняет облик земли? Ответ очень простой. Облик земли меняет вода. Вода, падающая с неба. Бог сказал Аврааму: «Выйди из Ура Халдейского и иди в землю, которую я укажу тебе». Бог это сделал не зря. Дело в том, что Ур Халдейский находится на берегах реки Ефрат. В том регионе нет проблем с водой. В том регионе люди знают, что каждый год они могут спуститься к реке и взять воду для полива. Если река Ефрат несколько пересохла, то вода будет в реке Тигр. Такие условия в Междуречии, где находится Вавилон. Точно такие же условия и в Египте. Там река Нил. Эта река практически никогда не пересыхает, потому что имеет два истока – Белый Нил и Голубой Нил. Обе эти реки находятся в разных местах, поэтому хоть какая-то да и даст воду. Но здесь, на этой земле, ситуация совершенно другая. Воды в реках здесь практически нет. Вся вода течет с неба, от Бога. Человек зависит от благословений Божьих, которые Господь посылает в виде дождя. И дождь может изменить облик этой земли. Однако благословений Божьих может быть и недостаточно. Важно еще уметь их сохранить. Сохранить эти благословения можно только благодаря тому, что создать какой-то водоем, где эта дождевая вода будет сохраняться. Вот такие водоемы для полива, для искусственного орошения сегодня существуют. Подобные водоемы существовали всегда. Дело в том, что здесь, на берегу Средиземного моря, в восточной его части, климат отличается от привычного для нас климата в России с четырьмя сезонами. Здесь всего два сезона. Сезон дождей, который длится с ноября по апрель, и сезон засухи все остальное время года. Если не сохранить воду, которая выпадает с неба в сезон дождей, то будут проблемы. Но если эту воду сохранить, то тогда ей можно поливать поля, орошать виноградники и сады. Вот секрет Божьих благословений. Как часто мы не видим того, что Господь на нас посылает, потому что не можем это сохранить. Вот о каких водоемах говорил пророк Иеремия. Водоемы либо могут держать воду, либо не могут держать воду.
И тогда проблема. Тогда вода уходит в песок. И тогда все гибнет. На эту землю Господь посылает обильное количество воды в свое время. Это трудно поверить, но это факт. И вот подтверждение этому. Посмотрите на это высохшее русло реки. Когда в Израиле дождливый сезон, по этому высохшему руслу текут потоки воды, но они уходят в мертвое море и делаются бесполезными. Как сохранить их? Вот в чем задача. Как сохранить Божье благословение? Давайте задумаемся сегодня. Библия называет нас сосудами Божьими. Господь желает наполнить эти сосуды своими благословениями. Господь желает дать нам Духа Святого. Господь желает вложить в нас искру жизни. Но сохраним ли мы это? Все зависит от нас. Если в нашем сердце нет трещин, если в нашей душе нет зыбкого песка, тогда благословения, которые дает нам Господь, смогут произрасти в нас и дать обильный плод.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Привет, друзья! Мы сегодня вместе с вами снова на программе «Пит-стоп». И вместе с нами Егор, Наталья и Милена. Сегодня мы вместе с вами поговорим о счастье и деньгах.
4: Я бы сказала, что если у тебя есть деньги, тебе проще достичь остальные сферы.
5: Да.
4: Например, если ты хочешь жить в гармонии, у меня есть много денег, я поехала на Бали, там такая гармония.
6: У тебя их резко раз лишили тебя денег, и потом тебе предлагают опять деньги. И ты такой, ну да, а тебе говорят, а вот ты сделай вот это, а ты уже готов это сделать.
4: Царство Божие, то есть подразумевает, что ты должен быть небогатым?
6: Ну все равно ты не купишь настоящую любовь.
5: Можно купить собаку.
6: Ну,
3: и она шутка. Будет тебя любить.
6: Да. Я все равно, но
5: она будет еще больше тебя любить. Я понимаю, это шутка.
6: Конечно.
3: Обычно почему-то эти вещи как-то там взаимосвязывают. Или наоборот, там говорят, счастье не в деньгах, и так далее, и так далее. Ну вот мой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, какая взаимосвязь между счастьем и деньгами?
5: Прямая.
3: Прямая.
7: Не, ну не прям прямая. Счастье, конечно, можно, не знаю, как это правильно выразить, чуть-чуть счастья, что ли, себе за деньги купить. Но все равно, когда у тебя есть деньги, ты более счастлив, если у тебя нет денег.
3: Uh-huh.
7: Это есть, однозначно.
4: Да, есть определенные факторы, которые делают тебя счастливым. Например, говорят же, счастье в мелочах. Я буду счастлива, если я приду домой, у меня будет красивый, ну, хороший ремонт, мне будет комфортно, и мне будет уютно, и у меня там будет какая-то мебель или какая-то техника, которая будет приносить мне счастье. То есть, соответственно, без денег я этого, не достигну. Но просто когда говорят, что счастье только в деньгах, это уже ошибочное мнение, ну, на мой взгляд. А когда говорят, что счастье и деньги, они взаимосвязаны, то, конечно, они взаимосвязаны. Просто не обязательно, что только они взаимосвязаны с счастьем.
5: Ну, я согласна с Наташей в том, что... я просто читала статью на эту тему, и ученые говорят, что есть определенный порог, который, если человек удовлетворяет, если у него достаточно денег, чтобы удовлетворить свои базовые потребности, то дальше уже деньги играют, ну, минимальную роль в его счастье. Вот. Но если у него нет банально там денег на то, чтобы на кров себе, на еду, на такие основные нужды, то, конечно, человек не будет счастлив полноценно. Ему необходим какой-то минимальный порог, и тогда уже в счастье играют факторы другие вещи.
4: Да, и даже более того, отсутствие денег иногда может провоцировать несчастье, потому что человек постоянно работает там на трех работах, постоянно в суете, постоянно думает, как мне обеспечить близких. И вот это все, конечно, забирает энергию и силы. Соответственно, вот.
3: То есть между счастьем и деньгами есть прямая взаимосвязь. Если твои базовые потребности не удовлетворены, и если у тебя на это не хватает денег, то ни о каком счастье и речи идти не может.
4: Ну, почему ни о каком? Какое-то может быть, но все-таки уже минимальное, мне кажется.
3: Понятно. Хорошо. А почему же тогда принято вот говорить, что счастье не в деньгах, и начинают вот эти вот все разговоры? Это что, надумано?
7: Это, наверное, идет из того, что, как бы, например, говорят, что любовь за деньги не купишь.
3: Угу.
7: То есть, а как бы, ну, чаще всего любовь – это, ну, тоже счастье, тоже взаимосвязанные две.
3: Ну, тоже счастье, да.
7: Ну, любовь – это счастье тоже. И как бы, если исходить из того, что любовь за деньги не купишь, то не каждое счастье, как правильно говорили, в деньгах. То есть, не прям прямая взаимосвязь между счастьем и деньгами.
4: Еще, возможно, это люди, которые достигли другая крайность, то есть, когда у тебя много денег, но нет чего-то другого, что тоже очень важно.
3: Ну да, друзей.
4: И вот, да, друзей, близких есть там, какими ты методами это достигал. И, в общем, человеку очень важно с разных сторон быть чем-то, ну, обогащенным, как сказать, что ли, то есть разными ресурсами.
5: Да, у нас же много сфер в жизни, которые требуют нашего внимания, и чтобы они были как бы, ну, полноценны. Там не только финансовая стабильность, там еще и общение с людьми, семья, духовное какое-то, духовный рост.

0: если у него внутри нету вот этого вот какой-то гармонии, ее ему ничего дать не сможет, никакие деньги мира.
1: Ну, деньгами тоже можно достичь внутреннюю гармонию. Ну,
2: психологи, психиатры.
1: Да много чего может тебе дать внутреннюю гармонию, если у тебя есть деньги.
3: Самый богатый человек в мире, или считается, что он был самый такой богатый, это царь Соломон, Экклезиаст. Нам в своей книге Экклезиаст он написал, что когда он себе приобрел и то, и пятое, и десятое, и позволил одно, другое, третье, и в конце концов он это все проанализировал, сказал: суета сует, и томление духа, да?
0: Легко так говорить, когда ты самый богатый в мире.
3: Да. То есть мы так сказать не можем.
0: Ну, я думаю, что он прав, конечно. Просто не каждому дано это понять на практике.
3: Остается верить ему.
0: Да, на слово.
3: Поверим Соломону, да?
2: Ну вот, кстати, что интересно, то есть если так размышлять, получается, то есть суета-сует — это когда ты работаешь, чтобы быть богатым, и это все не важно, главное просто иметь спокойствие.
3: Ну хорошо, получается, что деньги — не проблема, да? Ну вот так, я так послушал вас и услышал, что как бы деньги — не проблема. Если деньги — не проблема, в чем тогда проблема денег?
1: Возможно, когда их много, ты можешь слишком много себе позволить, или позволить то, чего, в принципе, ну, не слишком тебе нужно, но так у тебя есть деньги, ты можешь это сделать.
3: Uh-huh.
1: То есть, когда у тебя много денег, тебе просто их некуда тратить, и ты их тратишь на все подряд, просто на все.
2: А что в этом плохого, да, если я могу себе позволить?
1: Ну, смотря что ты на эти деньги себе приобретешь.
2: Ну, допустим, окей, я не буду там тратить деньги на алкоголь и наркоту, но вот на что-то остальное, там, на развлечения, на путешествия.
1: Если у тебя вся жизнь будет в развлечениях, путешествиях, когда ты уделишь время, ну, той же самой любви, например.
2: Ну, такое развлечение с любимыми.
1: Ну, не все время тебя будет проходить в развлечении.
2: Почему?
1: Ну, так не получится все время жить. Это просто... Жизнь в развлечениях, это не то.
2: Я же не говорю, что только развлечения. То есть откуда-то же деньги должны браться. Естественно, я буду работать и развлекаться.
3: Но даже Христос сказал такую фразу, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие. Да? То есть получается, что есть какая-то проблема у богатых людей.
0: Кстати,
1: конечно, когда ты привыкаешь к деньгам, вот я тоже на своем же примере скажу, я летом, когда начал работать, особенно летом еще, я работал официантом, у меня летом прям очень много было денег вообще. Мне этого хватало полностью. Я сказал родителям, все, я буду жить сам, типа, мне можете не обеспечивать, все, я полностью сам себе квартиру, все оплачивал, все это было. Мне хватало на полностью, на прям хорошую жизнь, на широкую ногу. Я прям жил, мне вот всего хватало. Я в Турцию потом полетел, все, мне прям вот так вот было. И потом, когда деньги начали сходить на спад, я просто понял, Вадим, вот мне прям щелчок произошел, говорю, оп, а денег-то нет. А жить на что-то нужно? Хотя, в принципе, так-то, и даже при том доходе, который у меня был, когда уже я считал, что у меня денег нет, все равно можно было жить. Но так как я привык жить на огромную широкую ногу, туда-сюда, здесь, там, и у меня просто не хватало денег, ничего вообще не было. Хотя, по идее, все это можно было просто спустить опять на тот уровень, на котором я жил раньше.
2: Так а зачем? Чем больше у тебя денег, тем больше ты можешь...
1: Вот они у меня прекратились.
3: Они у меня кончились.
1: Они у меня прекратились. У меня опять стало так же, как у меня было, грубо говоря, год назад. В принципе, то же самое.
2: Ну, значит, ты можешь опять столько же достичь.
3: Так в чем проблема в деньгах и царством?
1: К ним привыкаешь и не хочешь от них отвыкать.
3: В чем зависимость?
1: Зависимость от денег, реально. Тебе потом, когда вот у тебя, если ты вот от денег, вот ты с деньгами был много, у тебя их резко раз лишили тебя денег, и потом тебе предлагают опять деньги. И ты такой, ну да. А тебе говорят, а вот ты сделай вот это, а ты уже готов это сделать.
2: Царство Божие, то есть подразумевает, что ты должен быть небогатым?
0: Да нет, почему? Там, мне кажется, все будет в изобилии.
2: Ну нет, я имею в виду, почему сложно, в чем сложность войти?
3: Вот и я поэтому спрашиваю,
2: то, что деньги
3: Христос
2: тебе дурманит голову,
1: да,
2: и
1: то,
2: ты
1: что тебе сложно от них отказаться.
2: Так а зачем от них отказываться-то?
1: Господь говорит, что вот ты должен, например, я не знаю, десятую часть отдавать.
2: Ну так ты же, если ты богатый...
1: А потом,
0: отдаю я десятую часть.
1: Считают.
0: Вот знаете, вот эта притча про вдову, которая отдала последние две лепты. Я даже по себе заметила, когда у тебя там, например, есть доход, там, например, 10 тысяч, и тебе нужно отдать 1000. 1000 отдать сложнее, чем отдать, например, 100 рублей от 1000.
1: Да.
0: Реально. Хотя ты понимаешь, что у тебя больше остается намного, но вот
1: отдаешь.
0: Этот вот принцип, что чем больше у тебя есть, тем тебе сложнее отдавать.
2: Ну, а если ты научился отдавать?
1: Я знаю, это
0: тогда
1: круто.
0: Я просто знаю людей, которые,
1: да,
0: ну, бизнесмены и христиане, и там пресвитер в церкви, да, и все вообще.
2: Таких немного.

0: На самом деле.
1: Но этому просто надо именно как бы научиться. С помощью Божией, как говорится. Можно этому научиться.
2: Ты говоришь, что летом ты, там, грубо говоря, хорошо...
1: Ну, хорошо жил, да.
2: Тебе мешало это твоей вере?
1: Да.
0: Откровенный человек. Каким образом?
1: Прям напрямую я полностью отошел от веры, полностью прям вообще.
2: А когда деньги кончились, вера вернулась?
1: Да, ну, очень... мне это напрямую прям, то есть, ну, я не буду лукавить, что напрямую мне это помешало.
2: Я просто... вот я пытаюсь просто понять, в чем взаимосвязь. Почему Христос сказал, что трудно богатому идти в Царство Небесное? То есть не то, что невозможно, это возможно. Почему это трудно? Возможно.
0: Потому что богатый человек, он привык за, как бы, быть уверенным в себе. У меня много денег, я могу сам себе все позволить, я король жизни, грубо говоря.
1: Ну да.
0: Ну вот, подтверждает его.
2: Король жизни подтверждает.
0: И принять тот факт, что принять тот факт, что есть над тобой Бог, который тебе как бы, который судит и который скажет, можешь ты куда-то попасть или не можешь ты, ну, попасть в Царство Небесное. Гордыня просто распирает. В смысле, я тут живу, понимаете, на полную, на широкую ногу, и тут вот.
1: Как говорится, я хочу попасть в твое царство, но у меня на земле свое есть.
0: Да, да.
1: И я вот здесь хочу как бы быть царем, ну, грубо говоря.
2: Ну, а может быть, когда Христос говорил о том, что трудно богатому войти в Царство Небесное, он имел в виду не вечную жизнь, а, может быть, он имел в виду принцип Царства Божия, по которому человек живет уже здесь, да, на земле?
3: Ценности. Ну, просто очень многие люди, чтобы достичь денег и стать богатым, это не так уж и сложно. Ты должен этим жить, ты должен посвящать этому очень много времени. И очень часто вот эти пути достижения такого количества денег, они не сходятся с библейскими принципами, и поэтому, может быть, из-за этого тоже сложность. И ты, ну, как бы, вместо того, чтобы думать о семье, о церкви, ты начинаешь думать о том, как бы больше заработать. Может, ты, очень много факторов, которые действительно делают деньги какой-то негативной такой частью, ну, да, в библейском плане. Просто все зависит от человека, насколько он, какая у него воля.
0: Твой фокус, получается, смещается с веры в Бога и служение Ему на фокус, вот как больше заработать.
1: Ну,
2: да. Да, если вспомнить эту историю, если это вспомнить историю с Иисусом Христом, то там мысль такая же, и она не раз тоже повторяется в Евангелии, что невозможно служить двум господам. Угу. Богу и Мамоне. Не сказано, что невозможно, чтобы у верующего человека были деньги, да? А именно служить двум господам. Проблема начинается тогда, когда деньги становятся твоим господином. Ты думаешь, что ты их господин, потому что ты их зарабатываешь, ты их тратишь.
1: На самом деле ты сам зависишь от денег.
2: На самом деле они твой господин, и в этом проблема. Да? То есть если мы говорим, такая фраза «погоня» или «за деньгами», «гонка за деньгами», в чем ее опасность?
1: То, что ты свернешь не на ту дорожку.
3: Она в априори просто неправильно, ты не должен за ними гнаться, во-первых. Это гонка... Без приза, по факту.
2: Да, понятно. Ну, еще все-таки, поскольку наша тема счастье и деньги, да, счастье в деньгах или счастье не в деньгах, мне понравился достаточно зрелый вот этот вот ответ о том, что, ну, глупо просто слепо говорить, что счастье не в деньгах и так далее, да. В то же самое время вернемся к вопросу, можно ли купить счастье?
1: Ну вот смотря как, я уже говорил, то, что если сопоставить как счастье и любовь, но любовь на деньги, ну все равно ты не купишь настоящую любовь.
0: Можно
1: на деньги.
0: Можно купить собаку.
1: Ну,
2: и она шутка. Будет тебя любить.
0: Она будет еще больше тебя любить. Я понимаю, это шутка.
1: Конечно, да, взаимоотношения между людьми. Конечно, когда у тебя есть деньги, у тебя намного больше шансов к себе привлечь внимание и так далее, но именно чтобы тебя по-настоящему любили...
2: Но это не любовь.
0: Это даже сложнее, мне кажется, когда...
1: Конечно.
0: Если тебе много денег, чтобы тебя любили, ну, искренне.
1: Именно по-настоящему, искренне, тебя настоящего, возможно, чтобы человек узнал, когда у тебя много денег, скорее всего, ну, лично, опять же, на своем опыте, у тебя тысячи масок и так далее, и любит не тебя, а твою маску и тому подобное. А тебя настоящего никто не знает и не узнает, если не появится тот человек, который действительно захочет узнать это.
2: В одном фильме, достаточно известном, там две героини между собой общаются, и вот там одна из них только что повстречала достаточно богатого человека, и он ее одел, он ее фактически изменил, и они встречаются, и она говорит: «О, какая ты прекрасная!» И та ей отвечает: «Легко быть прекрасной при деньгах». Но на самом деле так ли это? если нет денег, становимся ли мы непрекрасными, становимся ли мы хуже, делают ли деньги нас более ценными в собственных глазах, в глазах Божьих?
3: Это просто влияет на комфорт жизни.
2: Просто влияет на комфорт, на самовосприятие.
3: Тут зависит от того, что, например, если ты если ты себя ценишь, потому что такой богатый и крутой, это вряд ли. Но если ты, например, воспринимаешь себя лучше, потому что ты чего-то достиг, ты поставил цель не ради, например, только денег, а ради самореализации, ради того, чтобы что-то себе доказать, что ты все-таки можешь это сделать, то почему бы нет? Это может хорошо на тебя влиять. Во всяком случае, не всегда, но очень часто заработок человека говорит о нем многое. То есть, например, насколько он сильно трудится. Я, конечно, понимаю, что кому-то фартит, а кому-то наоборот, кто-то там с утра до ночи и зарабатывает копейки, потому что есть еще такое дело, такое понятие, как дело всей жизни, и там посвящаешь хобби, свою жизнь. Но просто все равно, как бы, видно по человеку, если он трудолюбивый, почему бы его не вознаградить за это.
0: Да, я где-то слышала, что деньги, по факту, это же энергия. И, получается, это как благодарность людей. Мы платим за что-то, когда мы благодарны. Например, мы покупаем продукты, мы как бы таким образом благодарим за то, что нам мы их получили. Таким образом, богатые люди просто, они делают что-то, за что им благодарны. Поэтому у них много денег.
1: Не всегда.
0: Не всегда. Бывают нечестные, да, пути.
2: Наверное, может быть, уже подводя итоги, мы можем все-таки сказать, что счастье не в деньгах, но без денег тоже плохо, да? Поэтому есть определенный какой-то минимум. И просто деньги — это что? Это ведь некое переложение, ресурс. Да, это некий ресурс, некое переложение каких-то там базовых, базовых потребностей на такое понятие, как деньги. Это еда, это одежда, да.
3: Это даже иногда твоя жизнь от них зависит, если какая-то сложная операция.
2: Да. Проблема на самом деле не в том, что у человека может быть много денег, а проблема в том, когда человек деньги сделал своим господином, он зависим от них, от их количества, от погони за ними. Да? Счастлив не тот, как говорят, у кого много, а счастлив тот, кому
3: достаточно,
2: да. И если ты вот нашел этот баланс, тогда вот это тогда счастье. Спасибо за то, что вы были с нами достаточно честны и откровенны в этой беседе. Друзья, мы хотим пожелать вам от всего сердца, чтобы вы были счастливы.
0: Пока! Пока.
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.threeangels.ru.
5: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Король был в гневе. Вместо сокровищ принц привез из путешествия смуглую, молчаливую красавицу. «Отец, мы любим друг друга больше самой жизни», – признался принц. «Если бы ты привез алмазы, я купил бы тебе пару таких красавиц. Всего за один драгоценный камень», – упрекнул сына король. «Любовь – алмаз, который не может купить даже король», – воскликнул юноша. «Посмотрим, сколько стоит твоя любовь», – усмехнулся король. Он снял перстень, бросил его к ногам красавицы и сказал: «Выбирай. Мой перстень и свобода или смерть?» Девушка не шелохнулась. Король велел слуге принести жемчужное ожерелье и положить к ее ногам. Девушка не взглянула на него. Потом слуга принес золотое блюдо, полное драгоценных камней. Груда сокровищ росла, но девушка смотрела только на принца. «Значит, ты выбираешь смерть», – угрожающе произнес король. «Без любимого я не хочу жить», – гордо ответила девушка. Король велел слугам схватить дерзкую чужестранку. Принц приставил к своему горлу кинжал и спокойно произнес: «Без любимой я не хочу жить». «Образумься, принц! Или ты потеряешь все!» – воскликнула испуганная королева. Принц подошел к своей любимой, обнял ее и сказал: «Моя любовь дороже любых сокровищ. Она целый мир, хотя я могу обнять ее одной рукой». Тема моей проповеди – «Сокровища Божьи». Что помимо сокровищ, денег, каких-то ценных вещей, действительно является сокровищем, да? Когда в мир появляется ребенок, то родители говорят обычно: «Ах ты мое сокровище», да? Когда парень любит девушку, он тоже называет ее своим сокровищем. Ну или муж и жена, если у них действительно очень глубокие любящие отношения. Мы действительно дорожим другим человеком, потому что он для нас дорог и ценен. А что является сокровищем именно Божьим? Давайте мы для этого почитаем Священное Писание, и мы вспомним слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам, 6 главы, 20 текст. Здесь апостол Павел, обращаясь к верующим города Коринфа, пишет: «Ибо вы куплены дорогой ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Вот здесь апостол Павел использует очень интересный глагол «куплены». Это не совсем глагол, который означает «искупать», который очень часто обозначает именно искупление из рабства. А здесь глагол, который означает, если дословно переводить с греческого, «ходить по рынку», «выбирать товары», ну и, конечно же, «их покупать». То есть ты ходишь по рынку, выбираешь товар, который тебе понравится, и, соответственно, ты в обмен даешь деньги, да? Вот здесь апостол Павел использует именно это слово или этот образ, показывающий, что как будто бы Господь Бог, ну, если так использовать и продолжить эту метафору, ходит по рынку, и среди этого он находит тебя и платит за тебя цену. И возникает вопрос, какую цену он за тебя готов заплатить. Это очень важно. Ну, может быть, я говорю сейчас такие довольно-таки избитые, банальные вещи для многих верующих людей, но я думаю, что их действительно стоит вспомнить, потому что это очень важно, то, как мы оцениваем именно себя, как мы смотрим на себя. Давайте мы посмотрим на первое соборное послание святого апостола Петра, первую главу, и прочитаем стих 18. Здесь Петр использует то же самое слово «цена», что и апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 6 главе, в 20 тексте. Да? «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Если мы посмотрим на 1 Коринфянам 6 главу 20 текст, то мы увидим, там слово «дорогое» стоит курсивом. Это означает, что вот этого слова в греческом тексте нет. Дословно оно означает «вы куплены ценою». Вот дословно так. «Вы куплены ценою». Не говорится, какова эта цена. Но вот именно в послании апостола Петра как раз и показана ту цену, которую внес за нас Господь. Какая это цена? Это смерть Иисуса Христа. Итак, я положен на весах вместе со Христом. Вот цена за мою жизнь, за мою свободу. Дорогою ценою или драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Вот она цена. И если мы посмотрим с вами небольшой контекст 1 Коринфянам, где использует апостол Павел именно эти слова о том, что мы куплены ценою, то он как раз и говорит о том, что жители Коринфа были, ну, вообще жители Коринфа, я говорю сейчас не о верующих людях, а именно о жителях Коринфа, они были люди очень развратные довольно-таки. И сам по себе такой город был из вольноотпущенников, то есть из бывших солдат, которые ушли на пенсию и тому подобное. Вот именно этот город. И, естественно, там было много храмов. И, как вы знаете, языческие храмы, сопровождение жертвоприношения, оно иногда сопровождалось различными оргиями сексуальными в том числе. И апостол Павел, рассуждая именно об этом, что может ждать верующих людей, которые отрываются от этой жизни и теперь принадлежат Богу, и перед какими соблазнами не стоят, то апостол Павел пишет. Давайте мы посмотрим с вами на 16 стих и ниже. Ну, даже выше 15 стих. «Разве не знаете, что тела – ваша суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединившийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» И дальше Павел говорит, почему не свои? То есть, почему мы не себе принадлежим, да? «Ибо вы куплены ценою». Так вот, простая иллюстрация из такой жизни Коринфа, но вывод апостол Павел делает очень простой. Ну, как человек, который выбирает свою возлюбленную, соединяется с ней, становится одно тело с ней, да, так и человек, который, ну, получается, идет к блуднице, становится одно с ней. И таким образом он не может уже принадлежать Христу. А Павел как раз и говорит о том, что вы были куплены. И вот здесь интересная мысль, которую я для себя обнаружил. Вот она в чем состоит. Мы грешим или совершаем какой-либо грех? Неважно. Понятно, что апостол Павел говорит о сексуальных грехах, потому что именно в Коринфе они были, ну, скажем так, популярны. Но если мы говорим сейчас вообще в общем, если мы согрешаем, то, как правило, мы согрешаем. Знаете почему? Потому что мы не осознаем ту цену, которая за нас была заплачена. То есть мы либо этот момент забыли, сколько было заплачено за то, чтобы действительно нас освободить. Вот эта цена, то есть моя ценность, То есть каким сокровищем мы являемся в глазах Бога? Когда мы это забываем, когда мы себя действительно не ценим и не смотрим так на себя глазами Бога, не оцениваем себя так глазами Бога, то, конечно, мы легко себя размениваем на какую-то пустышку, на какую-то легкую монету, промениваем себя, и мы поэтому грешим. Если бы, ну, реально, просто простой пример. Если вы покупаете дорогую вещь, скажите, пожалуйста, ну, реально дорогую вещь, она стоит дорого, то вопрос, будете ли вы бережно относиться к этой дорогой вещи? Так ведь, протирать ее, вот, или держать ее в каком-то безопасном месте, вот, следить за ней всячески и так далее, беречь ее, хранить и оберегать. То же самое и здесь. Когда мы действительно осознаем, что сделал для нас Господь и насколько мы ценны и дороги в Его глазах, именно в Его, если мы это переживаем состояние, то да, тогда мы понимаем, что нам нету смысла отдавать жизнь вечную, жизнь со Христом на какой-то грех. И есть еще один момент, который я тоже заметил. Может быть, он тоже очень простой, и мы, когда только-только пришли в церковь, об этом много раз слышали, помнили, а потом потихонечку это мы забываем. Понимаете, что Бог дорожит нами и ценит нас, независимо от того, грешим мы или нет. То есть, даже если мы делаем грех, даже если мы идем вопреки Бога, Его веления, идем против Него, Он все равно ценит и дорожит нами. Почему я так думаю? Если мы вспомним послание апостола Павла к римлянам, 5 главу, и с вами прочитаем 6 стих, то мы увидим. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Слышите? В определенное время умер за кого? За нечестивых. Дальше читаем. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто-то и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умирает за нас не тогда, когда мы стали хорошие перед Ним. Он смотрит на нас, какие мы хорошенькие, и говорит: «О да, вот теперь я вас люблю, вот теперь вы самое то, самое драгоценное и ценное в моей жизни». Он умирает за нас и доказывает любовь именно в тот момент, когда мы являемся грешниками, когда мы являемся нечестивыми людьми, когда мы живем без Него, когда Он нам не нужен, когда мы живем как хотим, когда мы отдаемся своим страстям, похотям, когда мы живем, ну, по наследию, которое нам было передано от отцов, как говорит апостол Петр, да, когда мы от этой суетной жизни, переданной нам по традиции, да, если мы воспитывались в деструктивной семье, например, то нам передался вот этот образ жизни, модель поведения деструктивной. Мы по-другому не можем мыслить, что можно как-то по-другому жить, потому что мы видели, как живут родители или там их бабушка с дедушкой, или неполноценная семья. И мы это видели, и нам это передали. Вот эти привычки, определенный образ жизни, мышление, это все нам было передано, и мы так жили. Но именно в этом нашем состоянии Бог и находит нас. И именно в этом состоянии Бог ценит нас. Не потому, это не значит теперь, как дальше рассуждает апостол Павел в этой же главе, станем ли грешить, чтобы умножилась благодать. Помните, что говорит? Никак. Это не значит теперь, что да, если я ценен в Божьих глазах, даже когда грешу, то какая разница, как я живу? Все равно Бог меня ценит, не покинет, не предаст, все равно меня спасет, и я все равно окажусь там. Нет, для Бога важно, как я живу. Именно потому что, простите меня за такой образ или сравнение, но бриллиант должен быть в золотой оправе, а не в говне. Понимаете? У него место у золотого, у драгоценного бриллианта. Оно у него вот, оно для того, чтобы ими любоваться и красоваться, а не там оно должно валяться в навозе. Поэтому, когда Бог оттуда нас, вот из этого дерьма, достает, Он хочет, чтобы мы туда не возвращались снова, а оценили и поняли, кто мы, насколько мы дороги и ценны Богу. Мы – сокровище Божие. Вот эту мысль и нужно себе внушить, если уж так можно сказать, да? В это нужно поверить и это нужно принять. Мы – Божие сокровища. И если мы действительно это переживем, осознаем и поймем, что мы ценны Богу, что мы дороги Ему, только эта мысль, нами глубоко пережитая, помогает нам жить действительно праведно и благочестиво. Потому что именно Его любовь и Его благодать, оно побуждает нас по-другому думать, по-другому к себе относиться. Не разменивать свою жизнь на какой-то грех. Если мы посмотрим к Римлянам 6 главу и прочитаем стих 23, то там интересная мысль у апостола Павла, еще одна очень важная. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». И вот эта фраза «ибо возмездие за грех – смерть» – ее нужно пояснить, потому что это не совсем корректный перевод, и он нас направил совершенно по другому руслу. Иногда складывается такое впечатление, что возмездие за грех, как будто Бог за грех хочет что сделать? Нас покарать, да? Так мы можем, ну, понять. Возмездие, то есть наказание за грех что? Смерть. И как будто здесь, вот в этой роли выступает Бог, хотя здесь прямо не написано, но Он хочет нас покарать, да? На самом деле греческий текст, если дословно его перевести так, грех платит смертью. Слышите? Правильно было бы перевести. Грех расплачивается смертью. То есть, когда Он нас привлекает, нам кажется, что мы сейчас заплатим хорошую цену. Грех – это как мошенник, который нас разводит, как лохов, если уж так говорить. Понимаете? Грех – как мошенник, который нас разводит. Мы покупаемся на вот эту пустышку, которую нам подкидывает грех. Мы думаем, что «о, мы теперь что-то получим, мы получим какое-то удовольствие, мы чем-то будем обладать, мы будем что-то иметь, и от этого мы будем теперь чувствовать свою какую-то значимость и полноценность». Но на самом деле это пустышка. И то, с чем с нами расплатился грех, это смерть. Но дальше, о чем говорит апостол Павел, но Божий дар – это что? Жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Вот именно Божья любовь в чем проявляется. Не в том, что Его возмездие, это Он возмездие придумал такую смерть. Это грех так с нами расплатился. А вот то, что придумал Бог, это Божий дар, вечная жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем. Вот о чем хочет сказать нам Священное Писание, что мы – сокровища Божьи. И за нас выплачена, да, или внесена плата – очень большая, высокая – это кровь Сына Божьего Иисуса Христа. Вот какая плата. Вот во сколько Господь оценил твою жизнь. В заключение апостол Павел, соответственно, спрашивает, а что же теперь делать-то, если я осознаю и понимаю, что вот такова цена? Павел и говорит, если мы понимаем, что мы куплены ценою, пусть даже, ну, курсивом и, скажем, драгоценной ценой. Дальше Павел делает вывод. Посему или поэтому что? Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Вот теперь прославляйте. Если мы понимаем, если мы пережили и видим эту ценность, вот живи и прославляй. Живи достойно Божьего замысла. Достойно Бога живи, достойно этого призвания. Отец тщательно натирал автомобиль мастикой, чтобы придать ей желаемый блеск. 11-летний сын помогал ему Он чистил тряпкой бампер. «Видишь, сынок?» – сказал с уважением отец. «Эта машина – настоящее семейное сокровище. С ней надо обращаться осторожно, бережно. Ей нужно уделять внимание и время». «Да, папа, умный мальчик». После минутного молчания ребенок тихо сказал: «А я не семейное сокровище?» «Почему ты так говоришь? У тебя никогда нет времени для меня». Дорогие братья и сестры, давайте будем жить с этой мыслью, что мы являемся Божьим сокровищем. И наши дети – это тоже Божье сокровище. И наши жены или мужья – это тоже Божье сокровище. И мы все с вами – Божье сокровище. Поэтому пусть Господь благословит нас жить с пониманием этим в нашем сердце. И действительно, не только понимать, что Бог дорожит нами, но и чтобы мы могли друг другом дорожить. Помолимся. Господь, прими нашу благодарность Тебе за великую цену, которую Ты оплатил, чтобы вызволить нас из греха, чтобы освободить нас от рабства, чтобы показать нам лучшую жизнь, достойную жизнь с Тобой. Господь, мы каемся, что действительно забываем о том, насколько Ты ценишь нас. Забываем о том, что мы Твое сокровище. Мы даже собой не дорожим. И поэтому размениваем такую драгоценную жизнь на какое-то иногда ничтожное, пустое, бессмысленное. Бог, коснись нашего сердца, нашей души. Вложи в нас это ощущение, глубокое ощущение и осознание, что мы ценны и дороги Тебе. Пусть эта мысль, истина, живет в нас. Помоги нам жить и прославлять Тебя, жить достойно Тебя, Господи. Благослови Твою Церковь и Твой народ во имя Христа. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Порой мы сами себя загоняем в тупик. Ведь не зря говорится, что посеет человек, то и пожнет. Как преодолеть отчаяние и выбраться из подобной ситуации? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас психолог, тренер личностного роста Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что приехали к нам, нашли время. Айгуль, я вижу вас как позитивного человека, улыбающегося. Скажите, вот насколько мне известно, у вас достаточно много было тупиков в жизни. Вот как вам удается сохранять такой настрой?
2: Так вот в лоб ответить, наверное, сразу не получится. Как удается сохранять настрой? Ну, дело в том, что я понимаю, что до тех пор, пока я жива, всегда есть возможность вырулить. То есть, наверное, вопрос в том, что я доверяю тому, что моя жизнь, она имеет какой-то смысл. И я могу этот смысл реализовать в каждый момент времени, даже когда я нахожусь в тупике.
1: У вас в 7 лет уже, можно сказать, произошел такой тупик в жизни. Это развод родителей. Вот расскажите об этом. Что вы переживали в тот момент? Что вы почувствовали в тот момент?
2: Но, естественно, для маленького ребенка такие ситуации, они вызывают очень серьезные эмоции, серьезные такие переживания. Все случилось совершенно неожиданно, то есть казалось, что семейная жизнь в порядке. Ну, то есть как для любого ребенка, мама и папа – это основание одного мира. И тут в какой-то момент просто я увидела, что папа выпил и стал избивать мою маму прямо мне на глазах. И это было страшно. Страшно, потому что ты не знаешь, что делать. Страшно, потому что это два любящих тебя человека. И как на это реагировать. И сразу после этого начался такой достаточно период, наверное, мытарства, можно сказать. Мама сразу же ушла от папы, легла в больницу. А чтобы папа меня не нашел, я жила у людей, которых я до этого вообще не знала некоторый период, пока она восстанавливалась от травм. И потом мы стали с ней путешествовать. Сначала в гостинице жили, потом в одной общаге, в ней случился пожар, потом в другой общаге, а это было мужское общежитие. В общем, это была такая достаточно непростая история и достаточно длительный такой период времени. Как я пережила? Я думаю, тут только вопрос того, что мама относилась к этому спокойно и давала мне уверенность, что все идет по плану. Но период, когда мне там хотелось поплакать, я даже не знала, кому я могу открыть вот эти свои эмоции. Я просто тихонечко плакала сама. Вот.
1: То есть получается, что маме вы эти эмоции не открывали?
2: Наверное, вот именно в тот период времени я взяла на себя роль ребенка, который отвечает в том числе и за эмоциональное состояние моей мамы, потому что я понимала, что ей самой очень тяжело. И мне казалось, что если я еще буду каким-то образом проявлять вот эти вот свои чувства, то ей будет еще тяжелее. Поэтому я всегда была на позитиве, я всегда ее поддерживала и эмоции негативные не проявляла.
1: Я знаю, что вы не хотели, чтобы этот развод состоялся. Вы любили папу. И вот скажите, как это отразилось на вас?
2: Да, конечно, я любила папу, но, наверное, я себе и не позволяла об этом вообще никак думать. Потому что ну, в моменты, когда я там с мамой заговаривала вдруг о папе, или в моменты, когда редкие встречи с ним случались, он приходил со мной пообщаться, я видела, что маму это злит и огорчает. И как-то это привело к тому, что я старалась о нем вообще не думать. А потом через достаточно короткое время папа совсем уехал из того города, где мы жили, и мы перестали с ним общаться вообще. И так вот моя детская психика создала вот этот вот какой-то буфер, благодаря которому я перестала об этом думать. И вот и дальше просто жила с мамой, не вспоминая о папе практически.
1: Ну, потом уже, когда вы взрослели, уже приходили к какому-то определенному решению для себя, куда же идти дальше, да, чем-то заниматься, куда-то поступать. И вот вы решили поехать в другой город, поступить в институт. Правильно? Вот расскажите об этом поподробнее. И почему именно в другой город вы решили уехать? То есть, получается, у вас не было каких-то определенных, может быть, институтов, да, где вы могли...
2: Мы жили в маленьком городе. Ага. Это был город Лентор, за 60-й параллелью, север. И ближайший город к нам – это был Сургут. Там как раз находились вузы. В Ленторе у нас был только, я не помню, то ли колледж, но, в общем, что-то связанное с нефтегазовой промышленностью. У-у-у. Туда я точно не хотела идти, потому что уже там, в 7-8 классе я точно знала, что я хочу учиться на психолога. И мама как ни пыталась меня переубедить, потому что до этого она тоже поступила на психолога, ее третье высшее образование было психологическое. Вот. Но мой интерес к психологии зародился до того, как она поступила. И, в общем, я поступила на тот же факультет, на котором заочно обучалась моя мама, и стала получать образование вот в соседнем городе. 100 километров относительно недалеко, но мне было 16 лет, и это был первый раз, когда я уезжала сама из дома. Я помню, как я сама ездила, поступала. Тогда же еще сдавали экзамены вступительные. Вот я ездила, экзамены сдавала, искала место, где остановиться. И мне какие-то финансы давали, чтобы я вот эти все процессы сама совершала. Я настолько самостоятельно себя чувствовала.
1: Ну, вот вы сейчас об этом рассказываете, и я вижу, что вам этот процесс нравился. То есть было ли ощущение внутри, что вы как будто вот оторвались от, может быть, от, грубо, конечно, может быть, звучит, от влияния мамы, от ее вот какой-то, может быть, опеки или еще каких-то, да, вот этих моментов. Или все-таки это вот чисто юношеский такой порыв? Вот как думаете?
2: Ну, у меня отношения с мамой были такие, что не было там гиперопеки, какого-то там давления и так далее. У меня мама очень тоже открытый человек, очень позитивный. У нас с ней были большей частью все-таки дружеские отношения. Я помню, что вот буквально один месяц, наверное, когда ты уехал, и когда ты полностью меняешь всю свою жизнь, быт, и есть необходимость уже самой заботиться о том, что ты кушаешь, регулировать свой график, было тяжеловато. Но к тому времени у меня мама уже второй раз вышла замуж, и как раз этим же летом у меня родился брат. У нас с ним разница 16 лет, 4 месяца и 12 дней. И вот я единственное, что переживала, что вот братик маленький, кто маме будет помогать, я частенько ездила. А так, в целом, это было не столько отрыв от родительского дома, сколько, в принципе, просто включение в новый образ жизни. И он мне нравился. Мне нравится брать на себя ответственность за то, как я живу.
1: Такая ситуация произошла, что уже вот когда вы учились, да, вы не сказали маме о том, что вы в положении. На тот момент вы познакомились с молодым человеком, и мама узнала о том, что вот вы, да, находитесь, оказывается, в отношениях, еще и в положении. Вот каково это было вообще вот узнать ей об этом, да, уже как бы, когда это все уже произошло, так скажем. Ну вот что вот она почувствовала? Как она отреагировала? Ведь у вас же, как вы говорите, были достаточно такие дружеские взаимоотношения.
2: Ну, дело в том, что это произошло уже через 4 года после того, как я поступила и уехала. И знаете, вот 4 года жизни такой достаточно активной, студенческой, я также много ездила уже, будучи студенткой. И мне кажется, это вот не было связано с тем периодом, когда мы с ней жили вместе. У нас все равно отношения поменялись. У мамы семья, у меня учеба, мои поездки. И моя беременность, это было, мне было 20 лет, нет, уже было 21, она случилась на этапе, когда уже заканчивала учебу, и у меня были отношения с молодым человеком год. И как-то для меня это было естественным следствием. Но, конечно, мама, наверное, очень сильно переживала, потому что молодой человек, с которым я встречалась, это был прям неформал-неформал. То есть первый раз, когда моя мама его увидела, он сидел у нас на кухне, пьяный, с зелеными волосами, весь в пирсинге. И я представляю, какой эффект это знакомство на маму произвело. Она, конечно, была категорически против этих отношений, но надо отдать ей должное. Она никогда это открыто, там, ярко, экспрессивно не выражала. Она просто достаточно мягко, интеллигентно мне говорила: «Игуль, посмотри, с кем ты общаешься, как ты думаешь, стоит ли оно того?» Но я была влюблена по уши. Я считала, что вот этот человек, который точно вот должен быть моим спутником жизни, потому что мы с ним практически вот идеально сочетаемся.
1: А вот идеальность сочетания, в чем она заключалась? Вас что привлекало? Его внутренние какие-то определенные качества? Или вот этот вот образ, может быть, ассоциативно он как-то у вас с чем-то связан? Почему так получилось?
2: Я думаю, дело не во внешнем образе. Uh-huh. Для меня этот внешний образ был выражением его внутренней свободы. Потому что на этот период я очень много общалась с людьми из неформальной тусовки, там, с панками, с рокерами, но я всегда понимала, что это просто личина какая-то. Ну вот я считаю себя рокером, но внутренне там все равно какая-то зависимость от мнения других людей, там, стремление выпендриться. А Женя, он был таким, он каким он был, вот так он себя и вел. И меня это очень привлекало. И плюс я сама тоже человек очень экспрессивный, очень яркий. И для меня, вот, наверное, главная ценность – это свобода. Свобода передвижения, свобода самовыражения. И это был первый человек, которому я сказала: «Поехали автостопом в другой город». И он не стал говорить: «Ой, у меня там работа, ой, а что скажет мама?» И мы собрались и в тот же вечер уехали автостопом в Тюмень. Это, наверное, километров 300-400. И для меня это было прям показателем. Ух ты, как классно, мне нравится такой образ жизни.
1: Но вы же привлекались психологией, угу. Вам нравилось это все изучать, я так понимаю, угу, да? А вот погружаясь в этот весь процесс и... Когда вот заинтересовывают такие моменты, да, особенно вот в личностях, вот эта вот экспрессия и прочие моменты, может быть, можно ли так сказать, что это то, что не хватало вам внутри, и вы тем самым компенсировали?
2: Ну вот, кстати, об этом я в таком формате не думала, потому что я всегда считала себя человеком свободным для самовыражения. Возможно, это не столько то, чего мне не хватало, сколько резонировало с моим внутренним миром. Mm-hmm. Потому что как бы я всегда могла спокойно сказать свое мнение, независимо от авторитетов, которые рядом со мной находятся. Выбирала тот образ жизни, который для меня комфортен, независимо от того, ну, с чем придется столкнуться. То есть, и вот Женя, это был человек, с которым вот мы вместе на одной волне двигались. Угу,
1: поняла вас. А в итоге вы остались одна с ребенком на руках, одна в городе. И можно ли назвать эту ситуацию вашим очередным тупиком?
2: Я считаю, что вот это прям, знаете, закономерно все-таки. Мы же, когда молодые, мы все-таки ориентируемся. Несмотря на то, что мне нравилась в Жене его свобода, я в то же время замечала, что у этой свободы есть обратная сторона. Это все-таки какая-то безответственность. И эта безответственность, она привела к тому, что когда у меня родился ребенок, как бы он очень любил сына, и это была такая эмоциональная любовь, вплоть до того, что вот он всем рассказывал, что у меня сын родился, как классно. Но в какой-то момент времени мы с ним после рождения сына общались буквально неделю, и через неделю я обратила внимание, что ему все-таки общение с друзьями более важно, чем помощь мне, чем то, чтобы находиться рядом с ребенком, чем чтобы поддерживать меня. И в какой-то момент он ушел на вечеринку с друзьями, и я его попросила, чтобы он там не курил траву, потому что мне нужна будет помощь, если ты ночью придешь. Он пришел накуренный, и в этот момент я поняла, что походу человек не готов брать на себя ответственность за ребенка. Эмоционально, как бы да, я папа, я молодец, вот и тебя люблю, и ребенка люблю, но чтобы нести эту ответственность, он не в состоянии. И на тот момент мне казалось правильным принять решение о том, чтобы нам расстаться, но в то же время подспудно я думала, что, может быть, если я ему это предложу, он поймет, что как он нами дорожит, и, может быть, что-то поменяется. Но он легко согласился. Сказал: «Хорошо, хочешь расстаться, давай расстанемся». Нашел машину и отвез нас на квартиру. Дело в том, что у отчима моего была квартира в этом же городе, в Линторе. Однокомнатная, на первом этаже, в деревянном старом доме, за которую коммуналку очень давно не платили, в которой такие окна не очень крепкие, в которой там крысы бегали. И он меня отвез в эту квартиру и оставил с 4-месячным ребенком одну. Я не была прописана в этом городе, у меня не было полиса, у меня ничего не было, у меня была только я и ребенок. Вот. И да, это был такой период. Сейчас вот мне эмоции такие накатывают, что это было тяжело. Но в тот момент у меня стояла конкретная задача. Сейчас нужно жить, нужно как-то питаться, нужно как-то растить ребенка. И я все время надеялась, что Женя все-таки хотя бы финансово будет помогать. Но за весь этот период, что мы там прожили, 1.5 года, он принес один раз яблоко.
1: Да, и ситуация такая очень накаленная, я бы даже так сказала, потому что вы знали его одним человеком, да?
2: Угу.
1: Потом открывается совершенно иная картина, и по факту вы остались одна. И получается так, что мама далеко находится.
2: К тому времени родители уехали.
1: А вот эти вот дружеские отношения, вы как-то их поддерживали, продолжали с ней поддерживать связь?
2: С мамой?
1: Да.
2: Да, конечно, мы с ней общались, но, видимо, вот эта вот моя привычка с детства не волновать маму и не давать лишней информации приводила к тому, что я никогда не жаловалась. Да я, в принципе, никому никогда не жаловалась. Я думаю, что в этот период времени люди видели точно такую же улыбающуюся девушку, как сейчас. То есть не было такого, чтобы я страдала. И даже вот в отношении Жени, да, который нас оставил, я все равно, если вдруг он приходил, я с ним спокойно. Не было обвинения, не было осуждения, не было страха. И я не знаю, почему. Наверное, это

0: Лет 17-16 у меня периодически возникали вопросы о том, кто такой Бог. Но я считала, что Бог — это просто какая-то идея, то есть какое-то знание, которое, проникая в мой разум, поможет мне познать этот мир гораздо лучше. То есть выйти за пределы своей человеческой какой-то сущности и воспринять информацию по-новому, увидеть какой-то новый спектр явлений. А вот в тот момент, когда я осталась одна со Стасиком, я вдруг поняла, что, ну, если есть Бог, то мне нужен живой Бог, который будет лично участвовать в моей жизни, который будет меня поддерживать. И если до этого для меня поиски Бога — это было, знаете, чтение там каких-то книг типа Кастанеды, потом я там Блаватскую читала, там еще какие-то,
1: а
0: знаете, эзотерические. Это эзотерические направления, там, близкие к шаманизму. Вот Кастанеды — это о шаманизме, Блаватская — это эзотерика. И все, и там вот везде говорилось о том, что вот Бог один, но путей к нему много, и что Бог — это как истина, которая там откроет вам глаза на что-то. А тут я поняла, что мне Бог живой нужен, мне нужен тот, кто меня поддержит.
1: А как вы это поняли? Вот эти книги, они не помогали? То, что вы их читали, погружались в это? Или не сказать, что погружались?
0: Я не сказать, что глубоко погружалась, но в то же время какого-то эффекта преображения я не чувствовала. Я помню, что я еще достаточно тесно общалась там с кришнаитами, я медитировала много, но все это не давало никакого эффекта. И даже наоборот. Был период, когда я очень много медитировала, и это приводило к тому, что я, наоборот, начинала чувствовать страх и тревогу. Ощущение, что есть какие-то невидимые сущности, которые рядом со мной присутствуют. Но в то же время я все равно продолжала медитировать, потому что мне хотелось добраться куда-то, где я, наконец, почувствовала бы опору. И вот именно вот в этот период так все сложилось. Я думаю, что Бог предусмотрел для меня эту ситуацию, для того, чтобы в какой-то момент я поняла, что больше вот своими силами я познать Бога не могу, своими силами справиться с той жизненной ситуацией, в которой я оказалась, я не могу. И на мне лежит ответственность за маленького человека, и поэтому мне срочно нужно что-то делать. И в этот момент так оказалось, что в квартире, где я жила, лежала голубенькая книжка «Евангелие и псалтырь». Там. И я стала читать Евангелие, и я вдруг поняла, что все предыдущие мои представления о Боге — это были всего лишь какие-то абстрактные идеи. И что любая моя попытка самостоятельно прийти к Богу — это попытка построить лестницу в небо и куда-то там добраться. А тут есть Бог, который сам спустился с неба, пришел к человеку, а конкретно даже пришел именно ко мне, для того, чтобы дать мне будущность и надежду. И в этот момент, конечно, ну, произошло какое-то духовное освобождение. Я поняла, что мне не надо ничего искать, мне не нужно ничего стараться делать самостоятельно, потому что Бог обо мне позаботится.
1: Вот вы интересную такую мысль, да, подчеркнули, что сам на себя, когда вот надеешься, да, то это не помогает.
0: Да.
1: Просто очень многие своими силами, своими какими-то способами, методами различными пытаются найти вот этот вот свой личный путь, выстроить его. А вот ваше мнение, что это не работает? Все-таки.
0: Ну, мой личный опыт говорит о том, что это не работает, но, ну, как бы и как психолог я тоже понимаю, что если мы пытаемся своими силами произвести какие-то преобразования в своей жизни, то мы так или иначе пользуемся теми же инструментами, теми же возможностями, которые у нас уже сформировались. А выйти за их пределы самому невозможно. Так или иначе нам нужен тот, кто обладает мудростью, обладает любовью, обладает силой для того, чтобы дать нам что-то новое, того, чего в нашем опыте не существует. Но, кстати, эта идея, наверное, это достаточно позднее мое духовное откровение, потому что на тот период, вот когда я узнала, что есть Христос, я вместо того, чтобы лично к Нему обращаться, я стала искать церкви, я стала ходить по христианским конфессиям разным для того, чтобы мне люди на вопросы ответили, а что теперь делать? То есть я как бы знаю, что есть Христос, и что Он Бог, и что Он пришел ко мне, чтобы меня спасти. А что с этим делать дальше? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Я ходила в православную церковь, внезапно выяснила, что буквально в соседнем доме у меня встречаются еще христиане веры евангельской, ходила к баптистам, много с кем общалась. И, кстати, вот именно благодаря общению

0: теми людьми у меня появилась какая-то еще и помощь социальная. То есть кто-то даст одежду, кто-то даст еды. Вот. Угу. И это мне тоже очень помогло.
1: Ну вот меня интересует еще момент, что же вы почувствовали, угу. когда вы вот эту вот зацепку в своей жизни нашли, вот это основание, да, угу. в лице Бога. Что вы испытали? Какие изменения внутри у вас произошли в душе?
0: Вы знаете, у меня, наверное, на тот момент был очень беспокойный мозг. И вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что я сейчас получила, я стала тут же формировать у себя какой-то сценарий, а что делать дальше, mm-hmm. то есть что с этим делать дальше. Вместо того, чтобы остановиться и с Богом конкретно поговорить, я стала вот, просчитывать варианты, куда идти, куда бежать, с кем общаться, как это все теперь уместить в своей голове. Вот. И поэтому у меня, наверное, не хватило времени для того, чтобы вот эта вот встреча с Иисусом, она произвела действительно перемены в моей жизни. Я на тот момент курила. Периодически, там, когда ко мне приходили друзья, могла выпить с ними пиво. И это для меня было нормальным. И мой мозг даже не считал, что это что-то, что вредит или мне, или сыну. И это было абсолютно нормально. А возможно, если бы я тогда притормозила, я бы для себя какие-то выводы сделала. Но нет, я побежала дальше. Мне нужно было решать насущные вопросы.
1: Но вот. Жизнь постепенно стала обновляться, да, через какое-то время?
0: Да, да. Я вдруг поняла, что я больше не хочу ни пить, ни курить. Но, кстати, от сигареты бросить было очень тяжело. В какой-то момент я все-таки капитулировала и сказала: «Господи, я не могу сама бросить курить, поэтому ты меня, пожалуйста, освободи от этого». И Бог об этом позаботился. Причем я даже не заметила. Вот сейчас, если я так сделаю такой взгляд назад, я не пойму, как и когда это произошло, но я понимаю, что это Господь сам совершил в моей жизни. Да. Но в то же время передо мной же стояли вопросы, чем сегодня кормить ребенка, во что мне одеться. И плюс это север. Там у нас, помнив вот в последнюю зиму, которую я в Ленторе жила, температура до минус 56 опускалась. А на первом этаже деревянного дома при такой температуре, чтобы выжить, нужно прям позаботиться. Мы там все, что есть в доме, все одеяла, там все в одну комнату снесли, все, что можно было заткнуть, заткнули, обогреватель включили и жили вот в этой комнате там эти несколько дней, когда стояли такие экстремальные морозы. То есть у меня параллельно была вот жизнь, где духовные вопросы передо мной стояли и банальные бытовые, что есть
1: можно
0: и как
1: сказать,
0: выжить.
1: Можно сказать, тупики продолжались.
0: Ну да, да.
1: Да, можно так сказать, что тупик из тупика, да, плавно переходящий, но у вас уже была вот эта вот опора, да, надежда.
0: Да, и я тогда постепенно, очень постепенно я начала молиться. Евангелие я все прочитала, и у меня было ощущение, что чего-то не хватает, что вот как бы Иисус постоянно говорит: исследуйте Писание, и я понимаю, что, видимо, это касается того, что в Ветхом Завете написано, но у меня не было Библии целиком, и я хотела, чтобы она у меня была, но так до момента моего отъезда она и не появилась. Ну вот, вот получается, полтора года практически я прожила в таком режиме выживания. И в какой-то момент у моей подруги появились деньги, и она купила мне билет, и я смогла уехать к моей маме. По-моему, 2000 километров из Лентора до Сибая, куда поехала. И там уже отпали эти бытовые вопросы, потому что я жила в доме, где позаботиться о том, чем накормить. Вот. И тогда более остро стали на первый план выходить духовные вопросы, куда идти, в какую церковь.
1: С мамой отношения стали еще лучше?
0: Думаю, что мама была очень разочарована тем, что...
1: Что так все сложилось.
0: Что я помню, что когда я была подростком, моя мама в шутку говорила, была же фраза вот из ее детства: «Принесешь в Подоле, ко мне, на меня не рассчитывай». А тут получается, что я все-таки принесла в Подоле. Вот.
1: Что она сказала, как отреагировала?
0: Ну, у меня мама очень мудрая женщина. Очень мудрая, очень тактичная. Она не сказала ничего плохого. Я вижу, что она переживала из-за того, что, ну, когда я к ней приехала, она понимала, что, видимо, моя жизнь в Ленторе была не очень благополучной. Вот. Но в то же время она не сказала ничего плохого, чтобы меня осудить. Или, ну, мы просто стали жить вместе и поддерживать... Она меня поддерживать больше, наверное, а я восстанавливаться после этого стресса.
1: Да, но слава Богу, что вот этот жизненный тупик все-таки удалось вам преодолеть. Угу. Во-первых, с помощью Бога, слава ему за это, и с помощью все-таки вашей мамы, ей тоже огромное спасибо за то, что она однажды вас поддержала.
0: Да.
1: То, что не отвергла, вот, приняла вас и внука. Я знаю, что она очень любит внуков своих.
0: Да.
1: У вас также есть еще двое деток, то есть у вас всего трое детей. И вы повторно вышли замуж, то есть у вас появились отношения с мужчиной, вы вышли замуж, родили еще как раз двух детей в браке. Вот расскажите, вы, получается, не разделили интересов с своим супругом? То есть он не поддержал вас в вашей вере, в то, что вы, в том, что вы вот убежденно, да, уже стали идти за Богом? Вот расскажите, именно из-за этого состоялся ваш развод или по другой причине?
0: Вообще история развивалась таким образом, что когда я переехала в Сибай со Стасиком, у меня был вот духовный поиск именно церкви. Почему? Потому что я понимала, что Иисус сказал, что я позабочусь о своей церкви, буду хранить ее в веках. И, наверное, несколько месяцев я прям... у меня к тому времени появилась полная Библия. Настолько мне это было радостно. Я стала читать Ветхий Завет, стала исследовать. И для меня чтение Библии тогда было вот действительно хлебом. Я как будто бы вот все предыдущие годы искала именно этого. Вот. И потом, когда я уже стала ходить в церковь, я в церкви очень активное участие, естественно, принимала. То есть я стала петь, учителем в школе была, детским учителем была. Вот. И все это сформировало у меня вот твердую убежденность, что церковь — это то место, где Господь себя проявляет, и через которое я могу послужить Ему и послужить людям. И эту убежденность я несла вот все эти годы. А потом мой на тот момент будущий муж, как-то вот мы в соцсетях стали общаться. Это оказался одноклассник моего бывшего парня. Вот. И поэтому у нас были общие знакомые. И мы стали общаться. А у меня все разговоры о Боге, о Библии, о церкви. И он это все как-то поддержал. И мы вместе это все обсуждали, и в какой-то момент времени он сказал, что у него есть ко мне какие-то чувства, и он хотел бы, чтобы мы связали наши жизни. А для меня это было немножко неприемлемо, потому что мне казалось, что если я свяжу свою жизнь с кем-то, это должен быть верующий человек, чтобы у нас были общие интересы. Но он меня убедил в том, что его интерес к Библии и к церкви искренний, и что вот, ну, нам срочно нужно быть вместе. И, видимо, моя какая-то тоска по отношениям привела к тому, что я все-таки не дала времени ни себе, ни ему. И я сама к нему поехала, и мы поженились. Вот. Но времени прошло от момента, когда в первый раз мы друг другу написали там в соцсетях, до момента, когда я приехала к нему, прошло, по-моему, 4 месяца. И я просто не дала времени.
1: Достаточно все быстро стало развиваться.
0: Слишком быстро. Угу. И это привело к тому, что я и своему супругу не дала возможности утвердиться вот в его духовных каких-то поисках. А на тот момент, получается же, вот большинству верующих, особенно девушкам, рассказывают, что когда молодой человек говорит вам: «Я тоже верю в Бога, я буду читать Библию, только будь моей», на самом деле человек, да, это искренне говорит, но если вдруг вы все-таки соглашаетесь на такие отношения с человеком, с которым мировоззрение у вас полностью не совпадает, то это может стать проблемой. Первые годы мы с супругом, он приходил в церковь на какие-то там торжественные богослужения, на благословение детей, когда они родились. Но с течением времени я видела, что как-то вот его позиция, она меняется. И в какой-то момент он вообще сказал, что, говорит, я вообще не верю в Бога, и я думаю, что твоя вера в Бога — это всего лишь результат твоих жизненных кризисов, и что ты вот в идее о Боге нашла для себя какую-то опору. Естественно, он же знал все мои обстоятельства жизни. И для меня это было таким разочарованием, потому что я думала, что все-таки мы с ним едины в этом вопросе. Даже если он не ходит в церковь, даже если он там... не соблюдает все принципы, да, вот моей религиозной жизни, но, по крайней мере, где-то в душе он все равно верит в живого Бога. Оказалось, что нет. Но не это стало причиной развода. Вот все-таки развод по библейским основаниям произошел. Кому будет интересно, я думаю, в Новом Завете сможете увидеть, что это за библейские основания. И так получилось, что все-таки мы развелись. Вот.
1: Ну, насколько мне известно, вы продолжаете общаться, поддерживать связь, и у вас достаточно дружеские взаимоотношения.
0: Да.
1: И дети также видят папу и общаются с ним достаточно часто.
0: Даже не то, что вот у нас отношения очень комфортные. То есть наш развод — это было очень серьезной болью и для него, и для меня, потому что мы все-таки два человека с очень высоким уровнем эмоционального интеллекта. Мы понимали, что это будет проблема для нас, для детей. Мы были очень друг к другу привязаны, но все-таки выбрали, что лучше развестись, потому что мы не можем вот в одной семье мои принципы, да, на которые я опираюсь, и его принципы, его желания, которые для него важны, мы не могли их совмещать. Мы все-таки развелись, но мы развелись все-таки с убежденностью, что мы остаемся родителями. И этот вопрос мы обсуждаем регулярно. То есть наши дети, слава Богу, имеют... Мы живем по соседству, в соседних кварталах с бывшим супругом для того, чтобы дети могли общаться. Они могут у него неделю жить, могут у меня неделю жить. Все мои командировки супруг абсолютно нормально воспринимает. То есть вот родителями мы остались. И я очень благодарна Богу, что мой бывший муж, он настолько вот развитый, внимательный, адекватный, как отец и как бывший супруг. Это очень здорово.
1: Вы интересную мысль озвучили, что для вас очень важно было читать Слово, да, изучать Библию. И также вы вернулись к тому, что да, по каким-то определенным религиозным моментам вам пришлось все-таки да, расстаться. И вот часто бывает так, да, особенно среди верующих, религиозных людей, у которых убеждение, да, что развод все-таки это не Божий замысел, далеко, и нужно максимально постараться сохранить взаимоотношения, тем более, когда уже семья сформирована. Вот подскажите, вот как вы к этому отнеслись, когда вы почувствовали, что пора уже да, расходиться, расстаться? Ведь есть в слове, да, мы с вами знаем такая цитата, что муж освящается женой, жена освящается мужем, если вдруг какие-то есть разногласия по этому поводу. Как вы это все могли вот в своей жизни правильно расставить, да, по своим местам?
0: Ну, вы знаете, во-первых, я понимаю, что изначально вот этот брак, я совершила ошибку тем, что я поторопилась, тем, что я не дала возможность духовно укрепиться своему избраннику для того, чтобы он все-таки осознанно выбрал Божью сторону. И знаете, это есть такой термин, да, ошибка первой застегнутой неправильно пуговицы. То есть, когда ты первый шаг делаешь неправильно, то за ним комом идут остальные, и они накапливаются, накапливаются. И это вот эта вот первая неправильно застегнутая пуговица привела к тому, что для моего супруга духовные вопросы не стояли на первом месте. И само мое поведение по отношению к нему говорило о том, что ну, Бога можно отодвинуть в сторонку. И, следовательно, вот эта вот важность да, того, что «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всею крепостью», она не была основанием наших отношений. И я, конечно, себя очень сильно винила. Вот. Но дело в том, что когда у нас возникли проблемы с супругом, я очень много молилась, и я считала, что как христианская жена, там, как написано, что неверующий муж освящается верующей женою, что я должна там терпеть, соглашаться. И это привело к тому, что еще больше каких-то компромиссов духовных происходило в нашей семейной жизни. И в какой-то момент я поняла, что больше компромиссов просто некуда. Ты, либо я совсем уйду из церкви и потеряю связь с Богом, либо нам нужно вместе с супругом решать здесь и сейчас, что делать. И я дала выбор своему мужу. Сказала, давай ты решишь, что с этим делать. У него было время, мы, наверное, года три. Три года мы ежедневно много друг с другом разговаривали, делились своими позициями, обсуждали, на какие компромиссы кто из нас может пойти. И в результате вот этого трехлетнего периода все-таки он принял решение, что лучше, чтобы мы разошлись. Вот. И тут, знаете, вот я как христианка и как психолог в своем разводе, конечно, приобрела очень такой опыт, который для многих людей кажется неприемлемым. То есть как ты можешь быть христианкой, как я могу прислушиваться к твоим идеям, которые ты транслируешь, и как ты можешь быть психологом, который развелся. Но я хочу сказать, что Бог допустил эту ситуацию. Почему? Потому что сформировался очень глубокий опыт общения с супругом, общения с бывшим мужем, в котором мы научились друг друга слышать, и даже в тех моментах, в которых мы друг с другом не согласны. Это первое. А второе, сформировался опыт доверия Богу. Потому что если Господь допустил эту ситуацию, я понимаю, да, я ошиблась, я совершила ряд неверных каких-то решений в своей жизни, которые привели к тяжелым последствиям, но Бог ведь знал об этом заранее, Он предусмотрел эти мои ошибки, и если я в какой-то момент смогу восстановить с Ним отношения, то Он даже эти ошибки может обратить в благословение. Мне, например, всегда приходит история Давида и Версавии, да? И именно сын от этих отношений, Давида и Версавии, которые привели Давида к каким-то кардинальным просто нарушением закона Божьего, но именно из этих отношений родился Соломон, который стал следующим царем. И я понимаю, что если я, как бы глубоко я ни ошиблась, я смогу доверить эти ошибки Богу, попросить у них прощения и попросить у него мудрости, чтобы в дальнейшем их не совершать, то Бог может это обратить в благословение. И так и получилось. То есть мой опыт развода и в христианском смысле, и в практическом, психологическом смысле является моим опытом, которым я могу делиться с окружающими, и который будет для меня, знаете, очень таким тонким инструментом для того, чтобы работать с другими людьми.
1: Да, замечательный опыт, который действительно заставляет задуматься других людей. И вот меня еще интересует, а сегодня, когда вы попадаете в тупик, как вы начинаете себя вести вот при подобных каких-то ситуациях сложных?
0: Я очень благодарна Богу за то, что у меня был этот опыт нахождения в такой достаточно глубокой яме, и эмоциональной, и финансовой, и социальной. Потому что сейчас, когда я в тупике, я понимаю, что у меня есть только один взгляд — взгляд наверх, взгляд на Бога. То есть что бы со мной ни происходило… И, кстати, знаете, вот сейчас моя жизнь наладилась. Мне нравится, как я живу, мне нравится мое финансовое состояние, мне нравятся мои отношения. Но даже в таких обстоятельствах я понимаю, что все-таки я буду продолжать смотреть наверх. Буду смотреть на Бога, который всегда протянет свою руку. Потому что вот когда ты находишься на самом дне, и когда ты находишься на вершине, у нас есть искушение, да, начинать смотреть по сторонам и считать, ну, какой я молодец, я там вырулил, да. А я понимаю, что это не я вырулила, это Бог меня спас. И те благословения, которые есть у меня сейчас в жизни, это тоже Божий дар, за который я неустанно благодарю. И мне кажется, вот это благодарное сердце, это тоже Божий дар.
1: Слава Богу.
0: Потому что это не я сама.
1: Да, и здорово, что именно благодарное сердце, как вы уже отметили, оно как раз у вас и сформировалось, да, не в зависимости вот от этих вот сложностей, вы продолжаете вот этот благодарный дух в себе взращивать и держать. А вот можно ли так сказать еще, что тупики вас, можно сказать, приблизили к Богу, подтолкнули подойти к Нему? Можно ли вообще сказать, что любой тупик в жизни человека, он необходим для того, чтобы человек задумался, а за что же ему цепляться и хвататься в своей жизни?
0: Да, 100%. Дело в том, что я знаю, что я человек максимально упрямый, максимально независимый. И то, что Господь допустил в моей жизни такие обстоятельства, это был Его способ достучаться до моего сердца. И я Ему очень благодарна за эти проблемы. Потому что если бы не они, где бы я была, чем бы я занималась, я не знаю. И мне кажется, что большинству людей не хватает вот одной мысли, что когда мы находимся в трудных обстоятельствах, люди думают, что это проблема, с которой мне придется справляться. А на самом деле это благословение, которое тебе дал Господь для того, чтобы ты сформировал у себя какие-то новые навыки, в том числе и духовные, и эмоциональные, и социальные, и личностные. Вот я как тренер личностного роста могу сказать, что абсолютно любые обстоятельства твоей жизни ты можешь обратить в какой-то инструмент, который тебе в дальнейшем очень хорошо поможет.
1: Слава Богу за вас, за ваш опыт. И хочу отдельно еще поблагодарить вас за вашу откровенность и искренность. Это потрясающее качество. И хочу пожелать вам, чтобы вы его сохранили.
0: Спасибо вам большое.
1: Божьих вам благословений.
0: Спасибо.
1: Любой жизненный тупик – это еще одна возможность доверить жизнь Богу. Потому что с Богом тупик – это не конец пути, а начало новой дороги.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поют Сергей и

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня светские религиозные люди говорят о духовности. Связано ли это понятие духовности с крещением Святым Духом, которое упоминается в Библии? Как связано крещение водой с крещением Святым Духом? Сегодня это тема нашего разговора. Сегодня у нас в гостях Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Александр, чаще всего в христианстве, когда говорят о крещении водой, вот это событие, оно вместе связывает и с крещением духом. То есть то и это событие связано вот как единое целое. Вот правильно ли такое мнение? И вот как сам Иисус вот в этом понимании, вот крещение водой, состоялось у него это крещение духом, момент крещения водой?
2: Нам нужно разобраться, является ли это чем-то разным, двумя разными отдельными событиями, или это два, как шампунь и кондиционер в одном флаконе?
1: Да, можно так сказать.
2: Давайте, смотрите, вот, наверное, многие люди, когда представляют себе крещение духом Иисуса Христа, представляют это следующим образом. Вот Иисус Христос, как в картинке в детской Библии, стоит в воде, вот так вот, и на него Дух Святой сходит, так?
1: Но, мне кажется, это вот очень классический такой вариант.
2: Ну вот да, но так не было.
1: Нет.
2: Так не было. Давайте откроем Евангелие, так? Да. Евангелие от Матфея предлагает открыть для начала и увидеть, как вот этот зрительный образ, эта зрительная картинка, она навязывает ложное представление о том, как это было. Давайте евангелисты помогут нам рассеять это неправильное, неверное представление. Итак, Евангелие от Матфея. Смотрите, как евангелист Матфей разделяет крещение водой и крещение духом. 3 глава, 16 текст. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Смотрите. Христос принимает крещение в водах Иордана, да, от Иоанна Крестителя. Что он делает дальше? Он стоит в воде, и Дух Святой на него сходит? Как мы читаем Евангелие от Матфея?
1: Увидел, отверзлись небеса и увидел.
2: А что он перед этим сделал? Вот он крестился
1: вышел
2: в воде.
1: Из воды.
2: Вышел из воды. Где на него не сходит Дух Святой?
1: Значит, уже вне Иордана, на берегу. Да.
2: Поэтому смотрите, как разделяет Матфей. Крещение в воде происходит в Иордане, где Иоанн, помните, мы с вами говорим, баптисма или баптидзо, погружает его в воду, Иисус Христос поднимается, выходит на берег, и написано, и се отверзлись ему небеса, и Дух Святой нисходит на него на берегу. Так? Вот так разделяет эти два события Матфей. Смотрите, как это делает Лука. Евангелие от Луки, 3 глава. Лука это делает чуть иначе, но, тем не менее, тоже разделяет эти два события. 3 глава, так же, как Евангелие от Матфея, но уже 21 текст. Евангелие от Луки, 3 глава, 21 текст. Там мы читаем, как это делает Лука. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Иисуса в телесном виде, как голубь». Смотрите, что разделяет крещение водой – и крещение духом у евангелиста Луки. Молитва.
1: Угу,
2: так ведь?
1: Да.
2: Он принимает крещение в воде и потом молится. И крещение духом совершается в ответ не на крещение водой, а на молитву.

0: ездил.
1: Самарян?
0: Да.
1: В Новом Завете?
0: Ну, в Завете, конечно. В Ветхом Завете они не принимали крещение.
1: Ну, я понимаю, да.
0: Филипп, помните Филипп?
1: А, да.
0: И, скажем, у них между крещением водой и крещением Духом Святым, это уже апостолы совершили, происходит по меньшей мере несколько месяцев. То есть зазор между крещением водой, водным крещением, и крещением Святым Духом несколько месяцев. По меньшей мере. По меньшей мере. Или, если мы вспомним крещение первого язычника, Корнилия, то у него крещение Духом происходит прежде крещения водой. Когда уже иудеи, Петр в особенности, удостоверились, что на него сошел Дух Святой, и что он крещен Святым Духом, говорит, а что нам тогда мешает, если он крещен Святым Духом, крестить его водой? То есть, эти два события, хотя иногда могут быть тесно связаны, но это не одно событие в одном флаконе. Ну, это два разных события. Заметно. Более того, иногда между ними могут быть месяцы, а иногда крещение Духом может предшествовать крещению водой. Так было, даже например, так? В случае с Корнилием. И в случае с Павлом, будущим апостолом Павлом, Савлом, тоже так было. Угу. Вот поэтому это два разных события.
1: Ну, по крайней мере, это понятно, да. И даже вот, понимаете, из этих текстов у Матфея, то, что вы привели пример, и у Луки, оно уже видно, вот эти отличия, да. Я с вами согласен. Но, опять же, есть вот мнение у христиан, что вот крещение Духом, оно должно совершаться ежедневно и постоянно. Uh-huh. То есть вот как тогда вот к этому относиться, ну, к вот такому мнению? То есть должно ли быть крещение Духом таким одномоментным в жизни христианина, да? Или это должно быть таким вот многообразным действием, постоянным, ежедневным?
0: Процессуальным неким.
1: Да, да.
0: Смотрите, ну давайте. Вот мы видим следующее в Библии, что крещение водой, крещение огнем и крещение Святым Духом связывает одно и то же слово. Баптисма.
1: Ну да.
0: Если существительное, или баптицу, если мы говорим о глаголе. То есть, в принципе, это действие, которое носит некий общий характер, хотя и совершенно разнообразно по своей природе. Спрошу и я у вас, знаете, как так, по-еврейски так вот. Крещение водой, вот вы спрашиваете, однократное или многократное действие? Одномоментное или процессуальное, да, вот крещение Святым Духом? К примеру, крещение водой – это единожды происходящее,
1: да,
0: действие?
1: Это
0: нужно каждый день повторять,
1: Это единожды. Раз в жизни, в принципе.
0: Так было, да, в жизни Иисуса?
1: Ну, есть, конечно, и у человека может быть и повторяющееся крещение.
0: Это правило.
1: Это, да, уже там в силу там может
0: 2,
1: быть.
0: Два, три, пять, десять раз.
1: Нет.
0: У Иисуса это, как было, скажите?
1: Это разовое событие.
0: У большинства христиан, у 99,9% это как?
1: Это разовое событие. Конечно.
0: Событие крещения водой – это единократное действие,
1: да,
0: правильно?
1: Да.
0: Хорошо. Хотя там есть процесс. Да? Человек разделся, человек одел крещальные одежды, человек помолился, он вошел там в баптистерий или в воду, его окунул священник, он встал, вышел. То есть есть момент процесса, но это некое действие,
1: ну, конечно,
0: имеющее границы и не повторяющееся многократно, циклично, так ведь? Хорошо.
1: Да.
0: Крещение огнем, как было в жизни Иисуса?
1: Это было разовое.
0: Или, к примеру, вот мы можем вспомнить троих юношей, мы упоминали их, и у них тоже это как было?
1: Тоже одномоментно.
0: А Даниил, Львиный Ров, аналогия.
1: Это тоже вот таким одномоментным событием,
0: так?
1: Да.
0: И у Иисуса Христа оно тоже имеет процессуальность. Приговор, бросили в печь, находятся в печи, вышли, да?
1: Да.
0: Это происходит. Или мы, когда берем аналогию очищения золота и серебра, у нас есть руда, потом в плавильную печь в тигель помещают, от примеси очищают, и дальше становится золотом? Или нужно еще раз плавить? Как?
1: Ну, вот этих тонкостей, не знаю, может, где-то, но и не, требуется, ну, для лучшего какой-то очистки.
0: Если это стало золотом, то это уже золото.
1: Уже золото, да? Конечно. То есть дополнительно уже не надо очистки. Ну, если вы больше знаете об этом, я, Миш.
0: Теперь, если крещение водой и крещение огнем – это некое действие, единожды принимаемое, то как насчет крещения Духом?
1: Логически.
0: А в жизни Иисуса Христа, крещение Духом сколько раз было?
1: В жизни Иисуса Христа?
0: Да. Мы можем сказать, где это и когда это произошло? Мы только что читали.
1: Ну вот Дух сошел.
0: Да, Дух сходит.
1: При крещении.
0: А после того, как он выходит на берег и молится на берегу, так ведь?
1: Да.
0: Все. А дальше есть крещение Духом?
1: Ну, нет, наверное.
0: Нет. Теперь, смотрите, в чем проблема происходит. Многие христиане путают две вещи. Они путают, как в знаменитом произведении Чуковского, замяукали котята, не хотим мы больше маникать, мы хотим хрюкать там это. Смотрите, происходит путаница между крещением Духом и возрастает.

0: питании в духе.
1: Понимаете? А, вот это вот, так, то есть вот это мнение, что вот христиан, что надо, должно быть ежедневное какое-то крещение духом, то есть вот нужно отличать крещение и возрастание. Конечно. То есть это вот есть четкая безусловно. Граница между этим.
0: Безусловно.
1: Да? То есть конечно. Это происходит такое вот подмена понятий.
0: Подмена понятий. Потому что человек не разбирается, не видит библейские основания. Ну, давайте разберемся на Библии.
1: Давайте
0: послание да. Галатам откроем.
1: Давайте.
0: Послание
1: давайте.
0: Галатам, известное, полемическое, острое. Настолько острое, что нельзя его читать прямо. Некоторые слова-то. Вот третья глава. О, несмысленные галаты! В оригинале там, о, дураки галаты, да? Давай, третью главу. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Смотрите, они когда-то получили духа. Третий текст. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Итак, мы видим, что они однажды получили дар духа. Так?
1: Да.
0: Получили дар духа. Но сталкивается проблема. Они, получившие однажды дар духа, чего-то не делают дальше. Чего не делают дальше? Не возрастают в духе, а обращаются назад к делам плоти. И теперь смотрите, пятая глава Галатам. Вот они получили дар духа. Они начали с того, что получили дар духа через обетование. Речь идет, конечно, об обетовании, данном некогда Аврааму и реализованном Христом. Так? Обетование
1: да.
0: семени. Теперь пятая глава, смотрите. Пятая глава 16 текста. Я говорю, поступайте по духу. И вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. И если же вы духом водитесь, то вы не под законом. И дальше список дел плоти и плод духа, так? И 24 текст. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, здесь надо было с большой написать, то по духу и поступать должны. То есть, смотрите, человек однажды получает дар духом, однажды происходит крещение духом, а дальше, смотрите, исполняться духом, так?
1: Да.
0: Жить духом, водиться духом. То есть, а дальше происходит, он в духе должен возрастать. И это уже как происходит? Ежедневно, постоянно. Циклически, изо дня в день, из месяца в месяц, с года в год. То есть, крещение духом действия
1: разовое.
0: Одномоментное, разовое. Происходит в жизни человека однажды. А возрастание в духе происходит у крещаемого духом, должно происходить постоянно. Понимаете?
1: Да, Александр, понятно, спасибо. Ну, знаете, у меня очень такой практический вопрос возникает и любопытный вопрос. Ну, вот человек, который готов заключить с Богом завет, через водное крещение. Для этого, ну вот если вот как вы про сам процесс говорили, то есть там человек, там пастор, служитель, есть баптистерий, то есть, ну, своя какая-то обрядовая такая там, да, может, предписание, вот, как человек это все совершает, делает, и над этим человеком совершает это служение. Ну, а как быть относительно крещения тогда духом?
0: Как его запланировать?
1: Как его запланировать? Как его совершить? Там, в какие одежды человека надо одеть? В какой, я не знаю, баптистерий пойти или в церковь? То есть вот обрядовая какая-то, вот практическая вот эта сторона, как это сделать, Александр?
0: Значит, смотрите, мы с вами выяснили, что, как и любое другое крещение, крещение духом происходит однажды. Кстати, вот я аналогию придумал. Она не совершенная, но тем не менее. Человек однажды сдает экзамены и поступает в университет, а дальше, как говорил Владимир Ильич, учиться, учиться, еще раз учиться. На первом, на втором, на третьем, на четвертом курсе, на пятом, если необходимо, в магистратуре, в аспирантуре. Да? То есть он однажды поступил, и дальше ежедневно должен что делать?
1: Учиться.
0: Учиться. Так и с духом. Однажды крещение духом, а потом возрастание в духе ежедневное, постоянное, непрерывное. Теперь, как быть с тем, что крещение духом совершает человек. А кто совершает крещение? Ой, крещение водой совершает человек? Пастор, священник.
1: Да.
0: А кто совершает крещение духом?
1: Кто?
0: Кто?
1: Кто?
0: Ну, как мы читаем? Ну, давайте откроем. Евангелие от Луки 3:16. Вот Понимаете, здесь мы сталкиваемся с любопытной вещью, которая очень напрягла церковь, в принципе, уже в конце первого века, в начале второго. Уже в посланиях Игнатия Антиохийского мы это напряжение чувствуем. Но. Итак, Евангелие от Луки, 3 глава, 16 текст. Вот слова Иоанна Крестителя. 3:16, Евангелие от Луки. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Крещение водой совершает Иоанн. Это то, что касается Иоаннового крещения, крещения покаяния. Крещение водой потом совершают апостолы. Мы будем читать, как они крестили водой.
1: Да, идите, научите водой. Крестить.
0: И повеление дается им. И они совершают крещение, и диаконы совершают крещение. К примеру, Филипп мы помним, да? Евнух, к примеру. Да? Или самарян, к примеру. А кто совершает крещение духом?
1: Он будет крестить вас.
0: Кто этот он?
1: Иисус.
0: Иисус. То есть крещение духом исходит от Иисуса. Иисуса. Это не действие, которое делает пастор. И в этом смысле церковь столкнулась с следующей вещью. Когда церковь начала становиться институтом, учреждением организаций, то появилась проблема. Крещение водой я могу контролировать, как, допустим, там, епископ, пресвитер, да? А крещение духом – это неподконтрольная вещь для человека. И поэтому его начали уничижать, низводить, путать, мешать в один флакон, хотя так никогда не было. Это то, что совершает
1: крещение водному, да? То есть и сразу давай понимать, что состоялось у человека вот двойное крещение.
0: Вообще человек никогда не понимает. Спросите, когда вы приняли крещение Духом Святым? Вы помните дату? Есть у вас там?
1: Знаете, мы просто когда-то мы с вами беседовали.
0: Да, мы поговорим об этом, еще поговорим. Да. То есть, видите, это то, что совершает Иисус Христос. Иоанн говорит: «Я крещу вас водой, а Он будет крестить вас Духом Святым». Давайте посмотрим это дальше. Деяния, 1 глава. Когда мы соприкасаемся с первым крещением Духом, не касаясь уже крещения Иисуса Христа, то мы читаем следующее. Это повторяется. Евангелие. Деяния, 1 глава, 5 текст. Смотрите. Повторяется, по сути, то, что мы читали в Евангелии от Луки 3:16. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Кто крестил Духом Святым раннюю церковь в Пятидесятницу? Петр? Иоанн?
1: Не, Дух снизошел.
0: Иисус. Как? Откуда? С неба. Кто крестил? Иисус Христос с неба, находясь в небесном святилище.
1: Да.
0: Он крестил. Или, ну давайте откроем еще, например, Деяния, 11 главу. Это история про Корнилия, которая в 11 главе уже звучит в пересказе Петра. Деяния 11:16. Вот Петр рассказывает другим апостолам. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Угу. Опять то же самое. Лука 3:16, Деяния 1:5. Деяния 11:16. Опять та же самая цитата. Опять тут же: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Кто крещение совершает над Корнилием?
1: А над Корнилием совершает Петр.
0: Петр говорит, 11:15, «Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святой». Кто совершает крещение?
1: А если Духом, то тогда
0: конечно,
1: сошел. Но
0: конечно.
1: Я имею в виду, да, Иисус. Потом водное.
0: Поэтому, что мы можем сказать? Крещение Духом Святым планирует не человек, а Господь. В тот момент, когда считает это необходимым. Ну, есть определенные условия. Может быть, о них поговорим дальше.
1: Александр, спасибо. По крайней мере, видите, вы так вот четко, понятно, размежевали эти понятия. И, ну, так все равно должен человек воспринимать и понимать, что это все же разные события, разные понятия.
0: И одно совершается священником, а другое совершается Господом.
1: Хорошо, вот видите, я вам вопрос относительно крещения
0: Духом.
1: Простите,
0: может быть, сейчас.
1: Да.
0: Смотрите, в истории Иисуса, кто крестит Иисуса в воде?
1: Иоанн.
0: А кто крестит Иисуса Духом?
1: Дух.
0: Нет,
1: ну, Отец.
0: Дух. Отец.
1: Отец.
0: Ну, а потом будет это делать Иисус, как Иоанн говорит: «Я крестил вас водой, А он идет вслед за мной сильнейшими, а он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это его приоритет, Иисуса Христа.
1: Хорошо, ладно. У нас есть уже, может быть, вот это устоявшееся представление, которым вы сейчас вот немножечко развели по разным углам. Но ведь если человек принял водное крещение, это заметно, это видимо, это есть участие, uh-huh. так, uh-huh. водой. Uh-huh. Ну, в воде там крестился. Есть и свидетели.
0: Конечно, был сухой и вышел мокрый.
1: Да. Но как быть человеку относительно тогда крещения Духом? Во-первых, он должен в себе это распознать. Он должен в себе понять вот эту вот точку, начальную вот это крещение Духом. Это не имеет значения. То есть, главное уже сама христианская жизнь. И как тогда это все сделать? Может быть, у вас есть какой-то личный пример, и вы можете об этом сказать?
0: Ну, наверное, мы об этом поговорим отдельно, о сути крещения Духом Святым, об условиях крещения Святым Духом. А вот нам нужно, да, вот этот вопрос важен, чтобы мы не говорили теоретически, а мы могли бы... На практическом примере, на личном опыте я тогда поделюсь с вами.
1: Да, да. Ну, это же интересно, как вот.
0: Вот я вам спрошу, а вы подумайте. А вы знаете, когда вы были крещены Святым Духом?
1: Ну, вот когда-то мы с вами просто, помню, беседовали.
0: Ну, для себя ответьте, просто для себя.
1: Ну, я приблизительно понимаю.
0: Я могу вам сказать момент моего крещения Духом с точностью до получаса.
1: До получаса.
0: Да. А в моей жизни это так произошло. Знаете как? Это произошло... А то, что это произошло, я понял лет через 15. То есть факт крещения Святым Духом состоялся, но что это было и как это следует называть, я лишь понял, когда стал глубоко этот вопрос исследовать. Потому что если мы читаем Евангелие, там говорится о крещении Духом Святым. Сам Иисус об этом говорит, Иоанн об этом говорит. Когда мы читаем Деяния, об этом постоянно говорится. И мы будем об этом подробнее говорить. А в церкви, к сожалению... Об этом почти не слышишь. И как так, что такая огромная тема игнорируется или обходится?
1: Ну, может, она не игнорируется, а может быть, вот, не знаю, традиция устоявшаяся.
0: Ей не придается того значения, которое она имела, да. К примеру, в Деяниях. Это 100%. Так вот, я стал об этом думать и стал думать о том, хорошо, если я был крещен Духом Святым, то когда и как? А я вам скажу, как это произошло. Это произошло в понедельник рано утром. В воскресенье я был крещен водою. Вот я посещал евангельскую программу, где рассказывались о многих главных библейских темах. В субботу евангельская программа заканчивалась. В воскресенье мы ехали все в огромный бассейн на автобусе, на трех автобусах, и там совершалось крещение. А в понедельник я учился тогда в старших классах, и я выходил в определенное время, шел, знаю, докуда я шел, где я садился на автобус. То есть я вот эту процедуру знаю. Я вставал в определенное время, шел и прочее. И вот это было в Витебске, на мосту, под которым протекала река Витьба, собственно, на которой город Витебск и был основан, от которого он свое именование и получил. Вот там это произошло. Я помню, как я остановился на этом мосту и вдруг испытал очень специфическое чувство. Я бы так сказал, такой интенсивности и такого чувства я никогда не испытывал до и никогда не испытывал после. Вот. Что произошло? Я вдруг мир стал видеть совершенно по-другому. И не просто видеть, умозрительно видеть. Он даже вот обрел иные краски. Это не было сугубо внутреннее переживание, чувственное переживание, эмоциональное переживание. Нет, это буквально физически, как будто кто-то его иначе раскрасил. И я смотрел на эту реку, смотрел на этот парк, и весь этот день я смотрел это, ну, не знаю, это не мультфильм, конечно, но это совершенно иные краски.
1: То есть это не просто даже миг был какой-то, это практически вот, то есть вот растянулся на весь день, да?
0: Этот день, вот там на мосту, стоя и глядя на реку, остановившись на реку, я пережил специфические чувства, сложно, я их не могу описать и подобрать слова. И вдруг увидел все по-другому. И это видение вот этого мира, раскрашенного совершенно по-другому, сохранялось в течение суток, пока я не лег спать. На следующий день этого уже не было. И потом, годы спустя, я вдруг понял, что в тот момент и произошло то, что Библия называет крещением Святым Духом. Знаете, так в жизни бывает. Как бы это объяснить? Помню в детстве такой эпизод. Я заболел и не мог ходить, не мог встать на ноги. Я сразу падал.
1: Это дошкольный еще возраст
0: был? Это был детский сад еще. Это, наверное, старшая группа детского сада. Я помню, что не мог ходить, и у меня только один эпизод. Я помню дорогу от дома в сторону поликлиники, как мама и бабушка попеременно меня несут на руках. Меня уже шестилетнего мальчика на тот момент. Что я не могу встать, я тут же падаю. Вот это я запомнил. И только, наверное, знаете, больше 20 лет спустя я понял, что со мной произошло. И как этот диагноз называется. Ну, при беседе с определенным врачом. Угу. То есть факт состоялся, но как это назвать и что это было, я не знал. А понял через 20 лет. Так и со Святым Духом произошло. В связи с тем, что эта тема для меня непонятна, никто ее не развивал, не открывал, я со временем задался этим вопросом. Крещение произошло, но имя ему я дал спустя многие годы. Поэтому любой человек, почти любой человек, может найти точку своего крещения Святым Духом, если оно произошло. Я думаю, что хорошо, чтобы каждый мог это сделать. Это было бы правильно.
1: То есть получается, что может быть и не состояться крещение Духом при водном крещении? Может не состояться.
0: Да, как не состоялось с морянами, которых мы вспоминали.
1: Ведь, Александр, вы вспомнили свой опыт. Я вспоминаю свой опыт. Может быть, не знаю, я отношу там, скорее всего, тоже к крещению Духом. Если такое возможно. Крещение Духом до крещения воды.
0: Да, у нас есть несколько...
1: Просто я очень помню контраст, вот тот момент этой своей жизни, когда я уже в сердцем, в сознании своем сказал, что я больше не хочу твою жизнь вот этой греховной, и я хочу следовать с Иисусом. И вот я ощутил вот настоящее такое умиротворение, и я понимал в тот момент, что у меня будет другая жизнь какая-то. Вот я еще не представлял, как она будет, но вот в тот момент. То есть такое может быть.
0: Да, мы дальше в следующих передачах разберемся признаки, по которым человек может понять. То есть то, за что он может зацепиться, чтобы быть убежденным. Это действительно было крещение Духом? Или это просто эмоциональное переживание какое-то было, чувственное?
1: Но, Александр, все же человеку важно как-то вот найти вот этот момент крещения
0: важно.
1: Духом? Важно для
0: крещение
1: человека.
0: Крещение Духом, да? Гораздо важнее, чем крещение водой.
1: Да. Конечно. Я думаю, мы об этом еще вернемся, да. Будем об этом говорить. Хорошо, Александр, я хочу поблагодарить вас. Вам спасибо огромное, что вы вновь помогли нам понимать лучше Священное Писание, понимать тот вопрос, который мы сегодня с вами обсуждали. Я хочу вам пожелать и успехов, и дальнейшего изучения углубленного Священного Писания, чтобы вы помогли нам тоже лучше разбираться и понимать его. Дорогие друзья, мы также хотим вас поблагодарить, что вы были сегодня вместе с нами. Мы, как всегда, вам желаем, чтобы ваша жизнь она была насыщена, наполнена Духом Святым. И всегда это происходит, когда вы в тесных отношениях с Иисусом, в молитве, когда вы свою жизнь посвящаете Ему, доверяя Ему, когда ваше сердце открыто для Него. Пусть эта жизнь будет наполнена Святым Духом, чтобы обязательно, кроме того крещения, которое вы уже, может, совершили, или только раздумывайте об этом, состоялось и крещение Святым Духом. Вдохновение вам, благословение вам и жажда чтения Священного Писания. До новых встреч. Всего наилучшего.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Мужчина и женщина». И сегодня тема нашего разговора – обыденность. Что делать, когда все как всегда и как обычно? Это наиболее частая причина, которую озвучивают мужчины, говоря о своей неудовлетворенной сексуальной жизни. Именно на эту тему мы поговорим с психологом и семейным консультантом Людмилой Федоровной Верлан. Здравствуйте, Людмила Федоровна.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Итак, почему интимная жизнь становится обыденной?
2: К большому сожалению, это достаточно часто происходит. И хотя долгое время считалось, что это происходит уже во время синдрома выгорания или там опустевшего гнезда, когда уже вроде как люди прожили достаточно большое количество лет. Но прискорбием следует заметить, что это случается и намного раньше. И зачастую как раз вот эта обыденность является причиной развода, когда людям надоедает уже. Они говорят, что все, любовь ушла, все уже неинтересно, уже никаких ярких красок, уже вроде как интим не доставляет удовольствия, все как-то одно и то же, и все приелось. И люди начинают искать других отношений, при этом страдают дети. И, к большому сожалению, даже в новых отношениях потом опять наступает та же самая обыденность. Потому что если человек не настроен на то, чтобы что-то метять и бороться за свои отношения, то, как правило, он наступает опять на те же самые грабли. И то, что было в одной семье, переносит во вторую, бывает даже и в третью, и в четвертую. Были у меня такие случаи, когда один мужчина пытался уже четвертый раз создать семью, и, в общем-то, опять-таки наступал на те же самые грабли, все повторялось то же самое, точно так же, как в предыдущих сценариях.
1: То есть вы хотите сказать, что смена партнера, она не решает эту проблему обыденности и рутинности интимной жизни?
2: Да, в общем-то, к удивлению, так, потому что первая эйфория проходит. Если человек не умеет выстраивать отношения и не умеет носить красоту и что-то такое, вы знаете, вот именно волшебное, интересное в обыденную жизнь и не умеет бороться за какие-то особенные теплые отношения, все скатывается опять в той же самой рутине, к той же самой обыденности, когда все как всегда. Пришел он с работы, ушел на работу, все та же самая жена, та же самая обстановка, все то же самое. И, в общем-то, естественно, появляется желание искать где-то что-то на стороне, но не умея выстраивать отношения и вносить вот эту искорку красоты и необыкновенности в первой своей семье, человек навряд ли найдет это во второй.
1: Скажите, а вообще это реально испытывать удовлетворение, радость, восторг от интимного общения на протяжении всей жизни? Или это вот из области, ну, каких-то романов, которые вроде бы как рисуют какие-то идеалы?
2: Ну, да, конечно, достаточно много есть художественных произведений, которые описывают такую вот красивую, волшебную жизнь. И многие считают, что это далеко от реальности. Я, к моему счастью, знаю достаточно много таких историй и прочитанных мною. Есть интересная история жизни композитора Эдварда Грига, норвежского композитора. Многие композиторы как раз не могли похвалиться такими устойчивыми связями и хорошей семьей. А у Эдварда Грига очень интересная музыка и очень интересная история. Очень такая действительно волшебная история. Он долгое время боролся за свою возлюбленную, потому что его там тетя, да, вернее, она как бы сводная его тетя, не родная тетя, это не родная была его кузина, что некровное родство было у них. И тетя была против того, чтобы они создали семью. Им много пришлось побороться за нее. И что интересно, что на протяжении всей своей жизни, откуда бы ни приходил, он очень много любил гулять, откуда бы Эдвард Грик ни приходил, он обязательно должен был что-то принести своей Нине. Это могла быть еловая шишечка, это могла быть просто красивая травиночка, это мог быть красиво ярко окрашенный листочек. Но он никогда, ни в один день он не вернулся домой без того, чтобы не принести своей возлюбленной вот такой вот подарочек. И они прожили действительно очень счастливо всю свою жизнь. Поддерживали друг друга, дополняли друг друга. за счастливое исключение из плеяды жизни композиторов. Но мне посчастливилось наблюдать жизнь реальных людей. Я была восхищена, потрясена тем, как они прожили свою жизнь. Я видела этих двух влюбленных уже в достаточно пожилом возрасте.
1: Сколько им было?
2: Ей и ему уже было за 80. То есть это были уже такие глубокие старички. Где-то это было ближе, это уже 90 было, потому что ну, уже такие вот немножко даже согбенные. Но это надо было видеть, и глаза. Это было что-то необыкновенное. Они действительно ни разу не поссорились. Они прожили очень долгую жизнь. Они при моей бытности они сыграли бриллиантовую свадьбу. И действительно, надо было видеть их глаза. Это были глаза молодых влюбленных. С какой нежностью они смотрели друг на друга. Это надо было слышать, как они обращались друг к другу. Это столько нежности было. Фамилия у них была Бобу, это в Молдавии было. И в переводе «мой дорогой», ну как-то вот как-то «бабочек», вот что-то такое вот как-то, вот так вот она к нему обращалась. А он к ней «моя милая, моя любимая Ленусики». То есть они не стесняли своих этих чувств и такого своего отношения, несмотря на то, что постоянно у них было много гостей. Я тоже вот приехала, была у них в гостях. Это было настолько приятно, настолько было красиво. И история вообще их любви достаточно сложная, потому что вот об этом говорят даже психологи, говорят семейные консультанты, что жизнь, начатая в таких экстремальных условиях, она, как правило, не дает возможности развиться таким отношениям. И тем более, что у них еще и детей не было. Как правило, говорят, что бездетная семья, она, в общем-то, не такая крепкая, как семья с детьми. У них не было детей. И начали свою жизнь достаточно, ну, можно сказать, с одной стороны, романтично, с другой стороны, очень трагично, потому что эта Леночка, она была дочерью очень богатого помещика, необыкновенно богатого. Она была изнежена, у нее была там, она была единственная дочка у своих родителей, у нее там была куча прислуги, куча там всяких нянек, она была очень такая вся воздушная, красивая. А он был круглым сиротой и пришел наниматься на работу к опанайму. Они полюбили друг друга, но отец сказал, что если ты за него выйдешь замуж, в чем ты стоишь, в том ты уйдешь. И так и получилось. А он не разрешил ей ни одной вещи взять из дома. Вот одно платье, в котором она была, она в этом ушла. И их приютил другой помещик, разрешил в конце своего поля вырыть землянку. Вот можете себе представить, да, переход из там, перин и из подушек, из кружев, в общем-то, на земляной пол в том, чем ты одета. У них они нашли на мусорке какой-то такой горшочек полуразбитый. У них была одна ложка на двоих. Так они начинали свою жизнь. И вместе с тем прожили вот так вот. И действительно, я вот много раз у них была, и ну, достаточно много времени наблюдала за ними. И они так вот до конца своей жизни пронесли вот это чувство такой влюбленности.
1: Самый главный вопрос, который у меня сейчас вот рождается, как им это удалось? И в этой связи еще один вопрос. Может быть, это такое какое-то счастливое стечение обстоятельств? Это может быть исключение из правил? Вот как им удалось? И может быть, это на самом деле исключение, а не правило?
2: Дело в том, что это удается тогда, когда ты начинаешь думать о другом больше, чем о себе. Когда ты начинаешь любить другого человека не потому, что тебе комфортно с ним, а потому что ты хочешь, чтобы ему было комфортно с тобой. И когда это идет взаимно, оно так вот и получается. И я могу тоже сказать о себе, что я очень счастливая женщина, потому что мы с мужем прожили 30 лет и вот не утратили вот эту радость общения друг с другом. Вот это восхищение друг с другом. Поэтому это возможно, это реально. Только для того, чтобы...
1: Но не всегда же хочется восхищаться. Бывает вот, ну, чисто такая рутинная, обычная жизнь, когда ты идешь на работу, с работы, просто все обычно. Как вам удалось это сохранить?
2: Потому что мы делали друг другу какие-то сюрпризики. Мы друг другу делали какие-то приятные вещи. Время от времени мы старались все-таки уделять внимание друг другу. Да, конечно, у нас было трое детей, были погодки, были очень достаточно сложно, мы оба работали. Было достаточно много сложностей, много было всякой такой, может быть, действительно обыденности, но мы старались находить друг в друге что-то хорошее, приятное, и старались заботиться друг о друге. И это невозможно было как-то не, на это не отреагировать.
1: Скажите, а вот вам хотелось заботиться? Или же были моменты, когда вы, ну, в общем-то, на эмоциональном уровне никаких желаний нет, но вы понимаете, что надо, и вы это делаете?
2: Было и такое, когда ты знаешь, что это надо. Такое тоже было, естественно, что вот ты понимаешь, что надо, и ты это делаешь, потому что это твоя обязанность, это твоя необходимость. Но, вы знаете, вот меня очень смущает вот такая фраза «супружеский долг», потому что это не долг. Это, может быть, это ответственность была более правильно, когда ты несешь ответственность другого человека. Но это должно быть твое желание сделать другого человека счастливым. И когда ты об этом думаешь, и когда ты вот именно думаешь в первую очередь о другом человеке, оно получается, что не может быть обыденности. Когда ты думаешь о том, что тебе плохо, думаешь о том, что тебе что-то там тебя не устраивает, тогда действительно оно вот становится все-таки монотонным, рутинным и неинтересным. А когда ты выискиваешь и ищешь возможность сделать другому человеку приятное. Вот я сколько буду жить, буду помнить, как я уезжала в командировку рано утром, и постаралась очень тихонечко встать, чтобы не разбудить супруга. А он все равно проснулся и говорит: смотри, я тебе там сделал бутерброды на столе, не забудь. Ты рано утром едешь, ты не успеешь сейчас нигде позавтракать. Вот и так это было всегда. Но разве это может оставить равнодушным и не родится ли желание в ответ тоже сделать что-то приятное, правда ведь? Вот такая забота. И вот эта вот постоянная забота друг о друге, желание сделать другому человеку приятно, оно разбивает вот эту обыденность.
1: То есть бутерброды и интимная жизнь очень тесно связаны?
2: Очень тесно связаны. Потому что никогда ночью не может быть хорошо, если было плохо днем. Точно ночь — это продолжение дня. И тесные интимные отношения, они раскрашивают то, что было раскрашено днем. И днем, если было что-то приятное, хорошее, оно обязательно даст отклик ночью.
1: Предположим, семейная пара зашла в тупик в своих отношениях, и их ничего не радует, их не радует интимная жизнь, у них все как всегда, как обычно. Можно ли надеяться на то, что вот муж будет, ну, условно говоря, делать бутерброды, жена будет делать что-то в ответ, это как-то повлияет на их интимную жизнь?
2: Не, но дело в том, что если они так друг о друге заботятся, то, как правило, они заходят в тупик. Тупик заходит
1: не,
2: именно
1: не
2: тогда...
1: заботятся. Не заботятся.
2: А вот если не заботятся, да. Не заботятся, да. Опять-таки, тоже в моей практике был такой случай. Был один очень авторитарный мужчина, он был начальником на очень большом там, каком-то предприятии, много людей у него было под его началом. Он был очень такой вот занятой человек. И, в общем-то, он практически не уделял внимания семье совершенно абсолютно. И жена начала понимать, что, в общем-то, их отношения заходят в вот такой тупик, когда, в общем-то, пришел, ушел, здрасте, до свидания, все, и на этом конец. Он весь там, весь в своей работе, уставший, приходит, только поел, там, почитал газету или там посмотрел телевизор, и все, на этом все заканчивается. И она решила все-таки как-то это раскрасить. И она стала делать такие вот интересные вещи. 7 лет она это делала. Можете себе представить, это не день, не два, не три. 7 лет.
1: Без отдачи.
2: Без отдачи, да. Она знала, что он любит шоколад, и она ему подкладывала какие-то вкусные шоколадки. Когда она уходила раньше из дома, она ему писала сердечки с красивыми какими-то там обращениями, что вот в холодильнике вот именно там вот это тебя ждет, вот это я тебе вот приготовила, то, что ты любишь там. Вот это, ну, фантазия у нее была очень богатая, и вот она 7 лет вот таким вот образом она пыталась достучаться до этого мужчины. И через 7 лет она однажды просыпается утром, и через вот это трюмо, вот полностью вот так вот снизу до верху, ее губной помадой написано: «Я тебя тоже люблю». И это стало переломным моментом в их жизни. И потом я их встречала на одном интересном мероприятии, где были приглашены разные супружеские пары разных возрастов. Их пригласили как уже такую уже опытную супружескую пару. И он говорит: ну как же я мог столько времени потратить и не видеть, какое сокровище у меня рядом со мной живет. То есть вот такие вот вещи сумели изменить отношения в семье. Важно, чтобы хотя бы один кто-то захотел это перебороть. Вот если кто-то видел фильм «Огнеупорный», там очень интересно показана вот эта картина, когда отношения заходят в тупик, когда уже ничего не радует, когда дело уже попахивает разводом. Вот кто не видел, я рекомендую посмотреть, потому что там интересный есть дневник, в котором прямо расписано, что нужно делать каждый день для того, чтобы что-то изменить в семейной жизни. У меня есть этот дневник, и я нескольким мужчинам давала этот дневник, и они пользовались, и, слава богу, действительно очень хорошие результаты.
1: Знаете, фильм фильмом, а вот мне интересно, вообще на практике это работает?
2: Так вот я же говорю, что я дала этот дневник нескольким мужчинам, и сработало очень хорошо. Действительно изменились отношения. Достаточно даже, чтобы один кто-то в семье захотел изменить эту рутину, что-то изменить в семье.
1: А в чем суть этого дневника?
2: В том, что каждый день либо муж, либо жена, кто вот хочет изменить что-то, делает какие-то интересные вещи, делает какие-то сюрпризы, делает что-то приятное, находит возможность как-то вот именно разнообразить вот этот быт, уже заевший одного и другого. Пытается изменить что-то в отношениях, пытается изменить что-то в жизни вообще. И когда человек понимает, что развод невозможен вообще, то есть это очень важно, чтобы и муж, и жена понимали, что нельзя решить проблему развода. То есть развод – это не та мера, что нужно что-то делать для того, чтобы спасти брак, что нужно за брак бороться. Вот важно, чтобы хотя бы один из супругов захотел бороться за брак. И тогда с Божьей помощью это получается очень хорошо.
1: Вы верите в то, что отношения, которые зашли в тупик, и супруги просто терпеть друг друга не могут, что усилия одного человека могут воскресить отношения?
2: Дело в том, что, конечно, лучше, чтобы это было вдвоем, но даже если один человек прилагает усилия, это все равно возможно. Я очень благодарна Богу за то, что опыт одной семьи, мы год приблизительно работали, там муж был инициатором, и потом через некоторое время мы встретились, он говорит, у нас, говорит, медовый месяц. Я очень благодарна Богу.
1: А сколько они прожили в браке?
2: Они достаточно долго прожили, потом у них был очень большой кризис, и в конце концов этот кризис они преодолели, и наступил у них вновь медовый месяц. И мне хотелось бы закончить нашу встречу сегодня такой интересной фразой. Интимное общение мужа и жены при их взаимной любви друг к другу может стать бриллиантом прекрасной оправе. От всей души желаю.
1: Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы тоже вам желаем, чтобы ваша жизнь интимная в том числе стала настоящим бриллиантом. Всего доброго и до свидания.

0: а я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня хотелось бы с вами пообщаться о той ситуации, которая в нашей стране сложилась в плане культуры потребления, я бы сказал. То, что люди уже не могут жить без того, чтобы потреблять какие-то услуги, какие-то товары. И вообще вся жизнь, такое ощущение, как будто она только вокруг денег и крутится. Вот купил, продал, заработал, опять чтобы потратил. Это нормально вообще, вы считаете, или из этого надо как-то выкарабкиваться?
2: Ну, я считаю, что культура потребления, или, как еще сегодня говорят, культура консюмеризма, английское слово consume, потребление, она чем опасна, эта культура? Потому что она формирует у современного человека определенную систему ценностей, которая, в свою очередь, не приносит человеку счастье, а приносит, наоборот, человеку беду. Вот что я имею в виду? Современная культура потребления рассчитана на то, чтобы человек, формирует такое поведение у человека, чтобы он больше, как можно больше зарабатывал и как можно больше, соответственно, тратил, чтобы был такой оборот вещей в этом мире и, соответственно, оборот денег, и от этого, значит, развивается экономика и так далее, и так далее.
1: Ну, вот. А что
2: и через средства массовой информации нам постоянно это, через рекламу, фильмы, передачи, нам постоянно эту мысль вбрасывает. Вот смотрите, как нужно жить, какие нужно иметь дома, бассейны, машины, самолеты. Значит, в чем заключается успех? А успех, он, как правило, в этих фильмах и передачах заключается в том, чтобы ты что-то заработал, как можно больше денег, там, достиг какой-то карьеры, положения, власти, что ты можешь ездить, развлекаться там, в различные части мира, там, в самые дорогие отели. Вот это все формирует как бы представление о ценностях у современной молодежи, уже у людей среднего возраста, вот, потому что молодежь выросла на этих ценностях. Вот. А это, в свою очередь, чем плохо? Вот, на мой взгляд, в чем это таит опасность? Это опасность в том, что материальные вот эти ценности, о которых мы говорим, формируемые культурой потребления, они не смогут принести человеку подлинного счастья, удовлетворить его душу, наполнить его миром, гармонией, радостью. Они этого сделать не способны. То есть это фальшивые ценности, которые нам подбрасывает эта культура. И в погоне за этими ценностями, буквально именно в погоне, человек испытывает страдания, испытывает переживания, он не испытывает счастья, не испытывает радости. Или, как в Библии сказано, не испытывает благословений, я бы так лучше сказал, блаженства.
1: Счастье, радость, это же понятие очень относительное. То есть что меня может радовать одно, моего соседа совершенно другое. И, может быть, на то и есть вот этот вот широкий спектр всех товаров и услуг, чтобы мы могли выбрать каждый по своему вкусу, то, что радует лично меня, вот, и как бы наслаждаться этим.
2: Ну, понимаете, к сожалению, вот те вещи, о которых мы говорим, они не приносят нам счастья и радости, или подлинного. Почему? Потому что вот мы созданы Творцом, мы созданы Богом, да? И только тот, кто нас создал, знает, что для нас лучше. Ну, часто приводят, вот я слышал такие примеры, вот машину мы покупаем, там же написано, какой бензин туда заливать, какое масло. Если мы что-то другое туда будем заливать, масло и бензин, наша машина испортится, мы не сможем на ней поехать и достичь какой-то цели, там, значит, ну, получить наслаждение от езды. То же самое и в жизни. Господь нам создал, и в священных писаниях, в частности, вот в Библии, я христианин, написано, то, что дает нам счастье. Вот те духовные ценности Бог сюда поместил, которые могут наполнить нашу жизнь счастьем и радостью. Если мы следуем другому пути, если мы идем за ценностями потребительской культуры, консюмеризма, мы этого не получим. Да, мы будем жить, но мы теряем качество нашей жизни. Понимаете, но, качество.
1: По крайней мере, общество
2: нам кажется,
1: заставляет нам думать, что качество жизни совсем
2: вот
1: о другом.
2: Понимаете,
1: зависит.
2: Это обман. Нам кажется, что да, вот мы сейчас поедем там куда-то развлекаться, это нам принесет радость. Но на самом деле вдруг обнаруживается потом, и я часто встречал таких людей, они мне задают вопрос, пастор, скажите, а как же так? Вот мы вроде поехали, деньги вложили, думали развлечься, а приехали какие-то опустошенные после этого развлечения. Вот пустота какая-то, вот негатив какой-то. Вроде бы, казалось бы, должно радость принести нам это дело, а оно нам принесло только вред. Или там, например, потребление алкоголя с этим связано, там, курение, ну, какие-то вредные привычки.
1: Есть ведь много вещей, с которыми, в принципе, мало кто спорит. Вот как вы сказали, да, алкоголь, наркомания, там, вредные привычки, вот, что это действительно вредно, что это приносит только беду.
2: А власть?
1: Так это проблема, я бы сказал так, молодежи, которая еще не совсем опытна в этих вопросах. Она сейчас попробует, она сейчас шишки набьет, и она поймет, что надо искать что-то где-то в другом месте.
2: Да. Но проблема взрослых людей, власть, например. Некоторые думают, я сейчас обрету власть, сделаю себе карьеру, и это принесет мне счастье. Я с такими людьми очень часто общаюсь, которые, достигнув вершины своей карьеры, признают ту же самую опустошенность своей жизни и еще большие проблемы. Достигнув власти и положения, человек испытывает, может, гораздо большие проблемы, чем если бы он был бы простым работником. Mm-hmm. Таких случаев немало. Почему? Потому что не это является той ценностью, которая может принести нам радость. Вот. Конечно, хорошо достичь власти, хорошо иметь деньги, хорошо отдыхать, как мы скажем. Но это хорошо только тогда, когда во главе угла у нас стоят духовные ценности.
1: Ну, я вот хотел вспомнить, в детстве читал сказки, которые заканчивались, как правило, что и стали жить, поживать и добра наживать. Но перед этим создалась семья. То есть, по сути, семейные ценности. И там не было такого какого-то негатива вот в этих вот словах «и добра наживать», потому что это было построено вокруг семьи, вокруг ячейки общества.
2: Да.
1: И добро в данном случае, то, что люди приобретают себе, это было на благо этой семьи, на то, чтобы эту семью воспитывать. Неужели сейчас что-то в этом вопросе изменилось? Если я наживаю себе, опять же, добро для своей семьи, что в этом плохого?
2: В этом плохого ничего нету, но если мы все в своем...
1: Значит, я забочусь о комфорте, извините, что перебиваю, забочусь о комфорте своей семьи, забочусь о благосостоянии своей семьи, забочусь о том, чтобы мои дети пошли в школу получше, в вуз получше, забочусь о том, чтобы нам было что кушать не из самого плохого, то есть, товаром быстрого приготовления, иди за дешевую копейку, и то, что вредно для нас питаться, да, вот, и я для этого должен заработать побольше.
2: Совершенно верно. Но Священное Писание как раз-таки и учит нас тому, чтобы мы трудились и зарабатывали хлеб своими руками и старались обеспечить свою семью.
1: Ну так мы тогда к этому и пришли. То есть, но чем больше я заработал, тем комфортнее получится моей семье жить.
2: Не совсем так. Дело в том, что Священное Писание, оно расставляет акценты в нашей жизни. То есть оно нацеливает нас, как сказал Спаситель в Евангелии, ищите прежде Царство Божьего, а все остальное приложится вам. Mm-hmm. То есть, понимаете, здесь он четко очень проводит такую акцентацию. На первом месте стоит наша вера и духовные, нравственные ценности, содержащиеся в Священном Писании. Все остальное прикладывается к этому. Наш труд, там, семья, значит, развлечения и так далее, и так далее.
1: Ну, если, когда у меня есть средства, после того, когда я воздал свои, то есть принес, скажем так, зарплату в свою семью и обеспечил свою семью всем необходимым, хорошо, я не буду гнаться, потому что, что называется, нет предела совершенству, и миллионеры тоже тратят все свои миллионы и миллиарды, и порой в пустую роскошь. Мне не нужен этой огромной роскоши. Мне нужен обыкновенный, такой нормальный, спокойный, размеренный комфорт. Вот. Я его достигаю, когда у меня остается какой-то излишек, никаких проблем. Я могу пожертвовать на благотворительность, я могу пожертвовать там, на храм, на еще какие-то там, нуждающимся. Вот. Но отрывать от своей семьи и нести туда... Извините, это уже экстремизм. Этим занимаются все,

0: Когда человек начинает искать прежде всего Бога и нацелен на духовные ценности, то как раз именно духовные ценности, содержащиеся в Священном Писании, в Слове Божьем, они как раз и ориентируют человека на то, чтобы он заботился о своей семье, о своих близких, там, о своей жене, уделял внимание детям, их образованию, любил друзей, там, значит, даже врагов. Вот этому-то всему учит Священное Писание.
1: Тогда мы можем сказать,
0: поэтому,
1: что...
0: если для человека центром его жизни становится Господь, его вера, значит, и духовные ценности, то отсюда, из этих ценностей, проистекают и все остальные вот эти вещи, забота о семье, об обществе, о людях, там, значит, друзьях, любовь, там, и так далее, и так далее. Все же отсюда проистекает. А вот если пирамида переворачивается, и наоборот, деньги, там, даже родные, там, власть, карьера, становится центром твоего внимания, да, и ты сконцентрирован только на этом, то, понимаете, ради денег многие идут на убийство, на ложь, там, подлог, попадают в тюрьму.
1: Итак, мы говорим о моральных ценностях, которые в Священном Писании поднимаются.
0: А они и духовные, и моральные, они взаимосвязаны.
1: Но хорошо, давайте тогда посмотрим, вот у нас было 70 лет коммунизма. Моральные ценности были на высоте, не в чету того, что происходит вот сейчас. И никакого Бога там не было, никакой религии там не было. Она была запрещена. И мы видим, что в то время и особо-то не запирали. И на нашей улице, где мы жили, там бабушки так вот на дощечку так прикроют свою этот калитку, чтобы она просто настежь не была. И все.
0: Знаете, я с вами не соглашусь. Почему? Потому что на самом деле в советское время, я сам еще помню это время, потому что я и учился в советское время, школу оканчивал, институт. В советское время религия существовала. Но это была не религия конкретная, христианство, ислам, там, например, да, буддизм. А это была квазирелигия, вера в коммунизм, светлое будущее. Это религия, и все атрибуты мы находим там в демонстрациях, в том иконостасе Политбюро, который мы там в школах, в учебных заведениях видели. Ага. Все это существует. Была вера в светлое будущее и в те ценности, которые воспитывались в советском обществе. Поэтому я бы так не ставил вопрос, что не было веры. Да, была борьба там с конкретными религиями христиан, но была вот эта квазирелигия. Она двигала в то время людей. Но проблема в другом, что эта квазирелигия, о которой мы говорим, да, она может каким-то образом помочь решить моральные, этические, нравственные вопросы общества, как это в советское время решалось. Но она временно, она не несет человеку будущего, не дает человеку жизни, потому что ведь мы верим, я, например, верю не только для того, чтобы жить здесь, на этой земле, но я надеюсь еще и на жизнь вечную, на спасение во Христе, на то, что моя жизнь не окончится здесь, на земле, понимаете? Это, как мы говорим, это ценности неприходящие, вечные. Потому что, смотрите, дети вырастут, уйдут из дома рано или поздно, создадут свою семью. Деньги тоже кончатся, потому что мы уйдем на пенсию, потеряем, как бы, ну, может быть, не кончится, но их уменьшится, да, количество. Здоровье, соответственно, мы теряем его. Близкие тоже могут нас покинуть или умереть, или просто покинуть. Такое тоже, к сожалению, бывает. Что тогда у нас остается, если у нас, кроме вот этого, что я перечислил, больше ничего не существует. Ну, и многие люди из-за этого попадают в вот такую вот проблему разочарования, понимаете?
1: Они себе строят вот по максимуму комфорт, и все. И вот чтобы вот этот вот комфорт окружал их, ну, если возможно,
0: до конца жизни. А комфорт заканчивается. Вот смотрите, я вам хотел бы прочитать на эту тему. Мне очень нравится...
1: Зависит от финансов. Финансы закончились, комфортом.
0: Мне очень нравится мысль, которая выражена в притче, сказанное в Евангелии от Луки, 12 главе. Христос сказал эту притчу. «Одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большее, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Это очень глубокая притча, которая говорит нам о том, что если мы меняем вот эту пирамиду ценностей, если мы во главу угла ставим материальные какие-то вещи,

0: свой комфорт, вот и сказали, да, ставим во главу угла. Но может наступить такое время, и причем внезапно, как говорится здесь, да, когда вдруг по каким-то обстоятельствам от нас независящим мы этот комфорт потеряем. Вот мы всю жизнь туда вкладывали, как этот богач, да, строили дело. Казалось бы, вот, наступило время, когда мы уже вот должны наслаждаться плодами этих своих трудов там, да. А тут вдруг приходит смерть к этому человеку, приходит болезнь там или еще какие-то обстоятельства, и он все теряет. И что тогда, Господь говорит, остается, если у него, кроме этих ценностей, комфорта и материального, ничего больше в жизни у человека не существовало. Все, тогда остается пустота. И, кстати, вы говорили о советском времени. Я хорошо помню моего дедушку, ныне покойного, который прошел через всю войну, который жил полностью в это советское время. Да? Вот. И когда оно закончилось, он скопил у себя там на книжке 7 или 8 тысяч рублей. По тем советским временам это были большие деньги, можно было машину, квартиру купить. А тут вдруг все это обесценилось, он пришел, и он не может купить хлеба и колбасы на эти деньги. Это был страшнейший для него удар. Разрушилось то общество, в которое он когда-то верил, советское, да? Наступило какое-то другое общество. Это был страшнейший удар для старшего поколения, и многие этого не выдерживали в то время, в 90-е годы. Потому что система ценностей была ориентирована не на то. Да, хорошие, нравственные, может быть, моральные вещи говорили в советское время, но они были временные, они не были вечные. А вот Священное Писание призывает нас обратить внимание на вечные духовные ценности, неприходящие, которые смогут, в отличие от ценностей консюмеризма, культуры потребления, наполнить нашу душу, принести нам радость не только нам, но и нашим близким, детям, родным, и дать нам будущее, будущее и надежду. Вот о чем говорит Священное Писание.
1: В этом плане, вот, когда вы сказали, чтобы не остаться потом у разбитого корыта и найти что-нибудь духовное для своей жизни, я думаю, встанет еще один вопрос, но это вопрос для будущих наших передач. А как же избрать тогда, как выбрать среди всего, всей этой пестроты? Потому что у нас, к сожалению...
0: Но это отдельный вопрос.
1: Да, у нас, к сожалению, и вопросы духовных ценностей сейчас точно так же, как услуги, разбросаны вот на прилавке, пожалуйста, выбирай любую. Как не ошибиться, чтобы потом... Нет. Я думаю, в данном случае надо действительно посвятить часть своей жизни, изучая этот вопрос для себя и сделав правильно.
0: Ну, это уже отдельная тема для передачи у нас. Да. К сожалению, нет времени.
1: Ну что ж, благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами все это время. Пусть вам Господь поможет разобраться и в этом духовном вопросе, нелегком для себя.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воскликните Господу, вся земля!
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Здравствуйте, ребята! Вы уже знаете о многих чудесах, которые произошли взаправду. И сегодня мы вам расскажем еще об одном. Марк звонит. Алло, Марк? Что? Ты где? Мылись? Вечку очищали? Уже бежишь? Мы тебя ждем, Марк.
1: Всем привет! Я уже прибежала. Здравствуйте, ребята.
0: Марк, что у тебя произошло? Где твои шнурки?
1: А, я из них лук сделала на случай войны.
0: Витька, война, шнурки, ничего не понимаю. Ты давай по порядку все расскажи.
1: Ну, по порядку дело было так. Пошли мы с Витькой сегодня ко мне домой после школы уроки делать. А то я телевизор редко включаю.
0: А при чем здесь телевизор?
1: Витька мне рассказал, что дома от него просто оторваться не может. А в рекламные паузы просто не успевает сделать уроки.
0: Так может, ему не включать телевизор, когда он уроки учит?
1: Не, ему силы воли не хватает. Говорит, ему помощник нужен.
0: Да, Витьке взаправду нужна помощь.
1: Ну вот, мы и пошли ко мне. А по дороге к нам Васька из 5 класса пристал. Говорит, что он с нами в войну играет. И как-то толкнет Витьку в грязь. Витька упал, а Васька сказал, что половину нашей армии уже победил, а после обеда и вторую половину одолеет. Меня, значит.
0: И что дальше было?
1: Ну, Васька убежал обедать, а мы пошли ко мне домой. И пока Витька мылся и одежду стирал, я себе по-быстрому лук сделал, чтобы от Васьки после обеда защищаться.
0: Марк, а ты помнишь заправдышние истории, которые мы сегодня ребятам хотели рассказать? Народ победил огромную армию без всякого оружия.
1: Взаправду. Это потому, что они попросили помощи у Бога, и он...
0: Подожди, Марк. Давай расскажем все по порядку.
1: Давай.

0: Эта необыкновенная история произошла, когда народ Божий был рабами в Египте.
1: Египтяне очень жестоко заставляли их работать и били всякий раз, когда кто-нибудь из них хотел отдохнуть. А еще фараон, правитель Египта, издал страшное повеление лишать жизни всех маленьких мальчиков, которые рождались в народе Божьем.
0: Весь народ Божий сильно горевал и молил Бога помочь им.
1: В те времена жил человек по имени Моисей. Однажды он пас овец на дальних пастбищах. И вдруг он увидел горящий куст.
0: Куст горел, но не сгорал. Моисей сказал: «Пойду посмотрю, почему куст не сгорает». Но тут же услышал голос Бога из горящего куста.
1: «Моисей, не подходи сюда. Я сейчас говорю с тобой, Бог твой. Увидел я, как тяжело приходится народу моему. Я помогу им выйти из Египта, туда, где им будет очень хорошо. А ты иди к фараону и скажи, чтобы он отпустил их, а я буду помогать тебе».
0: И вот когда народ Божий со своими стадами покинули Египет, фараон пожалел о том, что отпустил их.
1: Он отправил вдогонку всю свою огромную армию, и очень скоро египетское войско настигло их.
0: Сильно, наверное, испугался народ, когда увидел египетскую конницу и боевые колесницы.
1: Еще как сильно! Ведь бежать-то им было некуда. Впереди было огромное глубокое море, а позади грозное вражеское войско.
0: Надь, а вот интересно, там лодочной станции поблизости не было?
2: Нет, парк не было.
0: Эх, жаль, я вот когда с родителями на море ездил, там можно было лодку на прокат взять, да еще и спасательный жилет в придачу.
1: В те времена еще такого не придумали, поэтому народ стал громко плакать.
0: Моисей сказал им: «Не бойтесь, Господь сам будет бороться за нас, а вы будьте спокойны».
1: В это время облачный столб, который шел впереди израильтян и показывал им дорогу, стал позади них, между ними и египтянами. И враги не могли видеть из-за этого облачного столба народ Божий.
0: И вот тогда Бог повелел протянуть Моисею жезл в сторону моря.
1: После того, как Моисей сделал это, подул такой сильный ветер, что и морские волны расступились. И тогда народ Божий смог перейти море по суше.
0: Как по большому коридору, в котором стены были из воды, да, Надь?
2: За правду, как по большому коридору.
0: Но ведь египтяне по нему тоже вдогонку пустились.
1: Тоже, но Моисей снова протянул свой жезл в сторону моря. Оно сомкнулось и поглотило все египетское войско.
0: Вот обрадовался, наверное, народ Божий, что Бог совершил такое чудо.
1: Да, они еще раз убедились, что Бог всегда рядом. И все вместе запели торжественную песню, как Бог им помог.
0: Я придумал. Сейчас побегу к Витьке, и пока он у меня дома сохнет, расскажу ему эту историю. Ну и удивится же он, когда узнает, как Бог помогать может.
3: Марк, подожди. Я предлагаю не только рассказать, но и показать Витьке то чудо, которое совершил Бог.
0: Показать?
3: Да, на особенной открытке, которую я предлагаю сейчас смастерить. Берем альбомный лист и складываем его краями вовнутрь. Прогладим наши края открытки. А теперь нарисуем людей и Моисея, который протянул жезл. Ну вот, можешь раскрасить море синей краской. Бери кисточку. Ну давай этот возьмем.
0: вроде нормально.
3: Так, ну все, давай теперь я людей нарисую.
0: Вот так же. Угу. Аккуратненько, еще не высохло.
3: Ну ничего, я буду внизу пока рисовать. Мне тоненькую кисточку.

0: вот, с одной стороны у нас открытка готова. По-моему, неплохо. Да. Тебе нравится варка? Так, теперь открываем открытку. И на внутренней стороне, посередине, рисуем дорогу. Так, Марк, ты у нас специалист по морю. Давай нарисуем с обеих сторон стены из морских волн. Вот, а вот где голова у Моисея? Ага, вот здесь вот давай. Теперь детальки все. Ну что, давай?
1: Ну, вот эти люди остались.
0: Ага, так, осторожнее.

0: Открытка готова. Сейчас сделаем фигурные края.
1: Ножницы.
0: Да.
1: А ведь на открытках еще слова пишут. Давай мы тоже напишем.
0: Хорошая идея, Марк. Ну, давай, пиши. Сейчас я

0: Ну вот, открытка у нас готова. Правда, красивый, да, Марк? Угу. Ну, так разворачивается. И в это время можно рассказать и показать то чудо, которое совершил Бог. Я думаю, что все ребята тоже смогут сделать такое же и подарить тем, кто еще не знает, кого нужно просить о помощи, когда не хватает сил или же становится страшно.
1: А я виски подарю. А еще ему надо песню спеть. Ты ведь помнишь, что когда народ перешел через море, он запел песню о том, как им Бог помог?
0: Песня? Это идея.
1: Подпевайте, ребята.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, родные и дорогие. Сердечно хочу поделиться с вами духовными размышлениями из 100-го псалма. Для того, чтобы вы запомнили, если вы забудете все, о чем я говорю, или вдруг так получится, то вспомните, что есть понятие 100 рублей. Вот 100. Как только вы вспомните 100, вы обязательно вспомните 100-й псалом. Это 100. Если мало было 100 рублей, запомните, есть еще 100 долларов. Это тоже 100, это только для того, чтобы вы запомнили. Но если тут забудете, есть еще 100 евро. Вообще деньги не похожие на деньги, но это деньги. Но, тем не менее, для чего я все это показываю? Друзья, я убедился, что сегодня нам, христианам, знаете, чего не хватает? Не каких-то глубоких библейских знаний. Обычного, простого, прикладного христианства в обычной практической христианской жизни. Почему я прибегнул к помощи этих бумажек? Для того, чтобы вы по-новому посмотрели на 100-й псалом. Поэтому, когда вы будете брать в руки 100 рублей, вспоминайте 100-й псалом. А 100-й псалом нам кое-что напомнит. Он напомнит нам о Боге, о великом Боге, которого мы с вами забыть просто не имеем права. Потому что, между прочим, если открыть книгу пророка Исаии, 62 главу, то там будет написано о том, что 6 стих: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». И дальше написано: «Не умолкайте перед Ним». Итак, возвращаемся в 100-й псалом. Что нужно нам увидеть в этом 100-м псалме? Читаем от начала и далее. Псалом Давида. «Милость и суд. Буду петь Тебе, Господи. Буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда Ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю, глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Что мы только что с вами прочитали? Во-первых, в этом псалме очень интересном, как будто бы, знаете, сконцентрирована вся мощь обычной христианской повседневной жизни. И вот он говорит: «Милость и суд буду петь Тебе, Господи, буду петь». Так что же хочет воспевать Давид? Когда мы читаем слово «милость» и читаем слово «суд», оказывается, это две очень такие важные составляющие, которые имеют значение, потому что «суд» в оригинале, там стоит слово «справедливость». И вот он как бы начинает выстраивать две такие противоположные вещи, потому что «милость» она всегда будет идти против справедливости. Вы наверняка многие слышали, и вот это свежие были новости. 18-летняя студентка, недавно получившая права, ехала на своей Мазде, отвлеклась в телефон и на пешеходном переходе на зебре сбивает мать с тремя детьми. Двое деток насмерть, 3 годика, 6 лет, и 9-месячная малышка осталась жива. И когда ей избрали меру пресечения домашний арест, общественность взбунтовалась и сказали, что ей нужно ужесточить меру ответственности. И ее закрыли в СИЗО на 1,5 месяца, почти на 2, до решения суда, до вынесения приговора. Так вопрос, милость и справедливость. Что по справедливости? И я посмотрел, интересно, одно интервью между юристами, ну, как бы идет такая дискуссия. Можно ли считать ее преступление преднамеренным? То есть, когда человек, например, садится пьяный за руль, едет и сбивает детей, понятно, что это уже как бы преднамеренное преступление. Она это сделала нечаянно, да? Да, она виновата, потому что она не проявила бдительность. Казалось бы, из-за двух погубленных жизней мы должны еще одну погубить. Уже две есть. Еще одну, потому что молодая девушка. И если это не преднамеренно. Вы понимаете, да, это целая серьезная наука. Правосудие. Почему Фемида представлена с завязанными глазами и весами в руках? Потому что она не смотрит на того, кто это делает. Она смотрит на сам факт, преступления или нет преступления, имеет место такое дело или не имеет. И вот интересно получается, что когда начинают мириться вот эти два совершенно противоположных понятия, потому что там, где есть справедливость, милость там не нужна. То есть есть справедливость, ее достаточно, чтобы каждый получил согласно своему заработанному, так скажем, образу жизни. И поэтому зачем тогда милость? Зачем тогда помилование, если есть справедливость? А Давид говорит, а я буду воспевать у Господа милость и справедливость. Потому что иногда вот в вопросах христианства и грехопадения мы зависим и от справедливости, и уповаем на милость. Потому что когда с нами поступают несправедливо, совершенно несправедливо, неправильно, то мы уповаем на справедливость. И мы говорим, не надо мне большого, давайте хотя бы вот так, по-честному, по справедливости. Ну а что может быть выше справедливости? Конечно, милость. Но милость, когда идет рядом со справедливостью, она рушит справедливость. Вот представьте, сейчас эту девушку скажут, знаете, мы так подумали, посмотрели, хорошая девочка, 18 лет, жизнь только начинается, давайте мы ее оправдаем, потому что детей мы уже не вернем, мы проявим к ней милость. Иди, девочка, учись дальше, занимайся, пиши свои сторисы, блоги там, делай то, что ты делаешь, выставляй в Инстаграм. Вопрос. А это вообще нормально? А куда делась тогда справедливость? Подождите, так что, сейчас кто-то скажет, тогда каждый так может делать? Ну, извинился, ну, нет детей, ну, разрушилась семья, ну, трагедия пришла в семью, ну, так ничего, мы зато милость проявили. Вот что происходит, когда мы иногда, не думая о Божьем законе, а я сейчас очень много часто отвечаю на вопросы, связанные с Божьим законом, и мы говорим, Бог помилует, с чего ради? Чтобы потом на небе появилась новая, та же самая прошлогодняя земля с теми же грешниками, и потому что очень легко решилась проблема греха. Я просто повинил голову и сказал, ну простите меня, пожалуйста. А как говорит русская пословица, повинную голову меч не сечет. Ну вот и все. Как говорят, взятки гладкие. Но не совсем так. Поэтому он говорит, Божья справедливость и Божья милость – это не такая милость и справедливость, как у нас. В Божью милость попадает человек, который действительно раскаивается, а не просто сожалеет о том, что он попался. Вы понимаете, что в этом есть огромная разница, когда ты жалеешь, что надо было двери замкнуть, надо было камеру там учитывать, что она может записать, и совсем другое, когда ты сожалеешь о своем вообще вот этом поступке. И поэтому он говорит, Божью милость и справедливость, вот этот суд, кстати, заметьте, слово Библии, в Библии слово «суд» и справедливость, они постоянно синонимичны. И получается очень интересно, когда мы слышим слово «суд», «Божий суд», сразу, знаете, трясет, и такой грозный Бог смотрит на тебя пронизывающим взглядом и говорит, «А, ты сегодня не молился? И у тебя уже холодеют ноги, руки, локти, не знаю, все. Ты там еще сегодня повздорил, ты сегодня кока-колу пил, и это пошло-поехало, и человека трясет. Вот попал же, надо же, под Божьи глаза». А оказывается, благословения Господни, которые записаны в книге «Числа» в 6 главе, в конце главы, как Бог сказал, «Вот такими словами благословляй мой народ». А знаете, какие там слова? А там очень важные слова. Там трижды упоминается выражение, чтобы Господь благословит тебя, сохранит, презрит на тебя Господь светлым лицом своим. То есть есть разница, когда лицо Господа светлое, по отношению к тебе. И есть разница, когда лицо Господа грозное по отношению к тебе. И поэтому он говорит, презрит на тебя светлым лицом своим, помилует тебя, что уже нарушает справедливость, да, обратит Господь лицо свое на тебя, то есть он повернется к тебе, даст тебе мир, и дальше он говорит, так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. То есть благословение Господне, это не тогда, когда Господь уходит и отворачивается от тебя, а когда он лицом своим смотрит на тебя. Вот это очень важно, и поэтому проблема, которую я сейчас хочу как раз-таки вот с вами вместе обсудить, это в том, что, Лена, в том, что мы в обычной нашей жизни при каких-то расчетах, при каких-то там делах, услугах друг другу, мы теряем свое христианское лицо. И ничего так не оскорбляет и не обижает, как вот именно вот это недостаток, скажем, порядочности, недостаток открытости, недостаток жертвенности, если хотите. И тогда люди огорчаются. Потому что, к сожалению великому, вот эти бумажки, они стали важнее отношений. Человек готов ради бумажки. Ну пусть не такой. Ладно, вот такой. Это дороже, чем это. Да, я не спорю. Ну и это чуть-чуть там рублей на 15 дороже, чем это. Но оно того не стоит, чтобы в угоду вот этому пустить под откос отношения. Пустить под откос свою веру. Или еще как-то переступить через принципы. И поэтому очень важно, что здесь Давид говорит, я буду петь, я буду воспевать. То есть он показывает величие, то есть это вдохновение, понимаете? Это не просто разговор о каких-то второстепенных вещах. Нет. Милость Божья и справедливость Божья – это очень дорогого стоящие вещи. И потом он говорит, буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, вы видите, что он здесь, он в унисон с Ветхим Заветом, то есть он не прячет свое лицо от Господа, а наоборот ждет, когда ты, говорит, придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Это очень интересное выражение, то есть он показывает, что моя непорочность, она не будет там, знаете, на улице, когда на меня все смотрят, когда меня записывают, вот тогда я непорочный. Знаете, как однажды, есть такое выражение, одна жена сказала своему мужу, пастору, она говорит, слушай, давай переселимся возле кафедры, поселимся, там будем жить. Он спросил, почему? Она говорит, ты там такой хороший. Вот в чем проблема. Давид говорит, я буду размышлять о пути непорочном и буду ходить непорочно. Где? В доме своем. Не там, когда мы выходим, губы накрасили, все начепурились, извините, да, вот за такие слова, но как-то вот мы представили себя миру, а вернулись домой, как сняли с себя эти красивые одежды, да как одели на себя вот такого, понимаешь ли, и пошла борьба, пошла война в доме, потому что и муж главный, он работает тяжело, и жена главная, она устала, и дети надоели, и все устали друг от друга. Это ненормально. Поэтому Давид говорит, буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. То есть, когда ты ко мне придешь, я же должен быть непорочный. Как ты будешь жить с порочным? Как ты будешь в моем доме, если в моем доме порок? И поэтому следующий текст, он говорит, «Не положу перед очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать». Вы видите, что он делает? Давид начинает как бы делать определенные установки. Знаете, а вот этот тезис, он тоже очень много значит. Почему говорят многие успешные люди вот на разных тренингах, да, если ты сам себе скажешь, у меня получится, я постараюсь, ты сможешь преодолеть. Возьмите, я вот буквально на днях недавно интересный такой опыт пережил. Оделся в такую обвязку и пошел по вот этой полосе препятствий, которая над деревьями, знаете, высокая такая, ну, как я не знаю ее назвать, тропа там альпиниста или как ее называют еще. И впереди был мальчик, который такой, ну, немножко полненький, справненький такой, славный малыш. И он очень хотел пройти, ну, очень, понимаете, вот он же оделся, дождался, залез туда. И все, как только он первую прошел, все, у него руки затряслись, ему стало страшно, внизу высоко падать страшно, хотя страховка, все по высшему разряду, ему стало страшно. И я шел, я думал, я сейчас быстренько пробегу так, ради себя, А тут смотрю, мальчишка этот, и думаю, ну как так? Вот если бы я был на его месте, ну немножко там любил плюшки бабушкины, еще что-нибудь. Но я-то и хочу же тоже сам себе сказать, что я же мужчина, ну. И я говорю сам себе, давай, я с тобой пройду. И я ему говорю, у тебя получится. А, дядя Андрей, как я перелезу? Она шатается. Я говорю, ничего, ты не бойся, я рядом, я тебя держу, ты не упадешь, ты застрахован. И вот это я ему повторял всю дорогу. Понимаете, особенно когда где-то, у меня пальцы болят, они сейчас разожмутся, мне очень больно. Я говорю, потерпи, ну все, давай, я его держу, говорю, а ну, покажи пальцы, разожми, все, подули, сейчас пройдет, говорю, немножко осталось, смотри, еще 3 метра, и мы с тобой уже все, мы на острове. И вот так мы с ним шли, и вы знаете, это так важно вот было для него, и потом он сказал, я это сделал. Ну видите, как бывает? Вот это очень важно для человека понимать, какая у тебя установка. Если установка, нехорошее слово, конечно, но я его использую, ныть. Знаете, вот именно ныть, и никак по-другому. Вот жарко, вот холодно, вот молодежь непутевая, вот старики не такие, вот автобус не тот, вот времена не те, деньги не такие, все не такое. Это установка, это невозможно. Как человеку жить рядом с таким человеком? Это же невыносимая каторга. И потом люди не думают, почему происходит то, что в их семье происходят какие-то надрывы, люди не спешат домой возвращаться. Почему? Да потому что как в воду смотришь, знаешь, что тебя ждет. Самые козырные, как говорят, слова. Кошмар, ужас, катастрофа, беда. Надо вообще убрать эти слова из своей жизни. Когда посмотришь сейчас то, что происходит в Европе, потоп, да, когда люди погибают, вот где подходит это слово «беда». А не когда ты вышел, забыл зонтик взять в жару, и вот теперь беда прям началась. Это не беда, это не проблема, это даже не мороз сильный. Это еще все можно пережить. И поэтому он здесь говорит интересную вещь. Сам себе, он говорит, я не положу перед моими очами вещи непотребной. Интересно, что в оригинале написано дословно, никакой вещи Велиала. Велиал это и есть как раз таки вот этот идольский бог. И он говорит, я не положу ничего идолопоклонного. В другом переводе дословно тоже переводится, не положу перед очами моими ничего мерзостного. Вот интересно, да? Ничего мерзостного не положу перед очами моими, и дело преступное я уже ненавижу, поэтому оно ко мне не прилепится. Вы слышите, как мыслит Давид? Это мышление, он царь, он понимает Бога, он понимает, что должно происходить в его царстве, а точнее в его доме в собственном. И вот это очень важная истина здесь представлена. С одной стороны, он представляет и готов петь Бога, который любит миловать. И он также воспевает Бога, который справедлив, что тоже важно в любом суде. И поэтому, когда в суде восторжествовала справедливость, тогда только появляется место для милости. И вот поэтому очень часто судья говорит, да, ты виновен, но наказание тебе должно быть такое. А теперь, учитывая смягчающие обстоятельства, детей, первый раз, что у тебя это случилось, непреднамеренность, я могу сделать для тебя смягчение, сделать милость. И вот получается, что мы иногда сразу рассчитываем на милость. Постоянно нарушая какие-то принципы, мы все равно упрямо и настырно надеемся на милость. Поэтому видите, как он красиво говорит, убери от своего использования вещи, которые тебя могут, скажем, вести не туда. Для кого-то это вот эти вещи. Знаете, очень интересно, да, это не должно быть целью нашей жизни. Никто не спорит, что без денег плохо и нельзя. Как говорил один старый, как говорят еврей, не так с деньгами хорошо, как без денег плохо. Да, это так, но это не цель жизни. Не копить, не заработать, вот только цель. Есть вещи поважнее, есть более высокие вещи. Это люди, это близкие и это Бог. Поэтому вот это лишь только надо рассматривать как некую возможность, как какой-то ресурс. Поэтому, видите, сотый псалом о чем говорит? Он говорит дальше, что сердце развращенное будет удалено от меня. А как это он собрался сделать? Как собрался Давид избавиться от такого сердца развращенного? А вот интересно, да, очищая его, убирая в сторону, да, потому что не подойдет это. И он говорит, злого я не буду знать. То есть я не буду общаться с такими людьми, которые злы. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, заметьте, да, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. О чем он говорит? Он говорит о качествах характера. В моем доме, вы посмотрите, как Давид говорит, в моем доме, в моем царстве, если посмотреть ниже, в моей стране, здесь написано «всех нечестивцев земли», а в оригинале там написано «всех нечестивцев страны». То есть он говорит, у меня не должно быть ни сердца развращенного, никакой мерзости перед глазами идольской, никакого преступного дела я ненавижу, оно не прилепится. Теперь дальше что говорит? Тайна клевещущего на ближнего, опять же, сплетни. С чем мы сегодня живем? Мы к каждой новости добавляем интерпретацию. Плюс, когда оно начинает мигрировать и переходит от одного другого к другому, этих интерпретаций становится в разы больше. И каждый уже начинает это представлять по-своему. Поэтому, говорит, тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. То есть клеветники не должны быть в нашем окружении. Гордого очами и надменного сердцем. Это кто? Это люди высокомерные, это люди заносчивые, гордые, понимаете, он сквозь зубы с тобой, через губу, как говорят, да, цедит с тобой, разговаривает. То есть он гордится своим положением, своим заработком, если хотите, гордится, чем угодно, а я чуть-чуть красивее, чем ты, а я похудел, а я постройнел, а я поправился, а я разбогател. Да какая разница, чем гордиться, машиной, домом, квартирой, мебелью, чем угодно. Он говорит, и надменного сердцем не потерплю. Вы видите, какая была решимость у Давида? И дальше что он говорит? Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. И кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Очень сильнейшее выражение, потому что мы иногда забываемся. Мы забываемся, и нам кажется, что я могу жить вот с такими недостатками, но рассчитывать на очень открытое, доброе к себе отношение. Это ненормально. Посмотрите, когда вы ищете себе, например, человека. Вот ко мне обратился, помню, да, человек один, говорит, найди, нужен работник, вот такая зарплата, вот такие условия, очень хорошие. Говорит, я не могу найти, чтоб честный был. Видите, что говорит здесь Давид? Глаза мои на верных земли, то есть на праведников, чтобы они пребывали при мне. То есть какое твое окружение, какая твоя компания? Я недавно разговаривал с мальчишкой, который не может бросить курить. Я говорю, послушай, ну как так? Давай я тебе помогу, давай мы тебе вместе поможем, чтобы ты бросил курить. Он говорит, ну вот у меня, я когда приезжаю там туда-то, там мои друзья, не общайся с ними. Не, ну как, я же сам их выбрал, мне теперь неудобно. Он связал себе руки. И теперь он часть этой компании, которая вот так себя ведет, ругается там нецензурно, выпивает, я не знаю, там курит. И он с ними, и так вот ему и стыдно где-то, что у него родители христиане, верующие. Ну и хочется, и перед ними неудобно. И вот это давление сверстников, оно на него прессом просто давит. И он ничего не может с этим сделать. И вот и получается, он говорит... А кто ходит путем непорочности, а кто, он выше сказал, я буду ходить путем непорочности, я буду смотреть на непорочного, и вот такие люди будут служить при мне, да, или будут служить мне. Очень, кстати, интересно, что мы часто вот эти принципы, вот это главное мы забываем. Я нашел одно очень интересное стихотворение, знаете, оно меня очень всколыхнуло, я хочу с вами им поделиться. «Сынок, ну как ты, как дела?» «Нормально, мам, прости, пора. Сынок, прости, звоню опять, давно хотелось повидать. Мамуль, прости, я тороплюсь, освобожусь, я отзвонюсь. Не дождалась, звоню сама, скажи, хоть как твои дела?» «Да все нормально, вот опять, уже пора мне убегать. Но я хотела лишь сказать...» «Ой, мамуль, прости, успеем поболтать». Звонила мама много раз, ведь ей был важен каждый час. Но сын был занят, и она сказать, что любит, не могла. Звонила мама каждый день, но сын и слушать не хотел. И пусть дела, и занят пусть, сказать бы, что на сердце грусть. Одни все шли, она одна. Увидеть сына – вот мечта. Прижаться вялою щекой и прошептать: «Любимый мой». «Мамуль, привет! Ну как ты там? Чего звонишь мне по ночам?» «Сынок, была я у врачей. Осталось жить мне 10 дней». «Ты что? Приеду завтра! Ты не верь! Ошибки у врачей теперь! Лекарства лучшие врачи! Все будет, мам! Ты только жди!» Но вдруг гудков немая тень. Сегодня был последний день. Вот она, ценность. Что ценно? Вот это ценно? Не, может быть, это? Давайте это. Да нет, это все бумага. Есть что-то очень ценное. И он называется в Библии и в устах Давида — это путь непорочности. Это то, что не продается и не покупается. Это мамина любовь, это доброта. И когда мы с этим только начинаем нормально жить, когда мы это понимаем, порою, к сожалению, когда теряем. Вы знаете, мы сегодня ездили с братьями моими, пасторами, служителями, ездили на елее помазания молодому человеку. Очень такая серьезная онкология. Ну, не хочу во всех деталях рассказывать, как это выглядит. Все очень страшно. И вы знаете, мы молились, и аж слезы на глазах появлялись, когда мы понимали, что перед тобой человек, которому очень нужна помощь. И это не просто так, знаете, вот хочется чего-то там, ну, получше, знаете, чего-то. Нет, когда жизнь стоит, или вопрос стоит между жизнью и смертью. И вот тут мы искренне вручили на руках молитвы и руках веры этого человека Господу. И вот поэтому там, где Господь, там не может быть фальша, там не может быть гордости. Чем гордиться? Перед лицом Бога не стыдно ли? И поэтому каждый человек, который хочет возрастать в Боге, он должен этот текст четко для себя понять. Сотый псалом. Это сильнейший псалом, который нельзя никогда забыть. И поэтому Давид дальше, опять возвращаясь к дому, он начал с дома и опять вернулся к дому. И он говорит, 7 стих: «Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, заметьте, да, не останется перед глазами моими». Что это с ним произошло? Какая перемена? Вы посмотрите, какой высокий стандарт он поднял в своем собственном доме. Вы думаете, все просто так? Нет, я убежден, что сегодня очень многие вещи происходят в наших домах только потому, что мы очень невысоко подняли стандарт нашего дома. Отец немножко занизил, но он же устает. Мама тоже где-то не дотягивает, потому что там подружки, там еще кто-то тоже устает. Ну, дети, само собой, у них совершенно другие очки на глазах. И вот он здесь говорит: «В моем доме не будет жить поступающий коварно, и говорящий ложь не останется перед глазами моими». Я знаю своих друзей, которые давали детям своим урок ночевать на улице в сарае. За что, думаете? За ложь. И я видел, как потом менялись эти дети, как они, знаете, они не могли говорить ложь, они были так научены. И поэтому он говорит: «С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли». Я уже сказал, нечестивцев страны. «Дабы искоренить из града Господня», то есть из Иерусалима, города Господня, «всех делающих беззаконие». Это не значит, что он их убивал. Это означает, что им было тесно там, где был Давид. Но вместе с этим Давид вел войны Господни. Поэтому как хорошо, что перед нами есть вот такой пример. Никогда не ложить перед очами своими вещи, которая может быть мерзостью для Господа. Мерзостью в наших очах мы должны от этого держаться как можно дальше. Никогда не клеветать языком. Никогда ничего не допускать в сердце развращенное. Никогда не гордиться глазами и сердцем, не говорить лжи и не поступать коварно. Потому что мы должны смотреть на людей верных земли, и тогда такие люди, если это будут наши друзья, то, поверьте, мы тоже будем ходить путем непорочности, и нам будет очень легко служить Господу. Вы знаете, я смотрю, что этот псалом...

0: Хорошо, не расстраивайся, все будет хорошо. И не меняли на вот эти бумажки свое самое драгоценное: честь, совесть, достоинство, авторитет, уважение. Потому что это дорогого стоит. Это невозможно оценить деньгами. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы запомнили эту сотню. Настоящий сотый псалом. И он остался в нашей памяти, чтобы мы действительно могли жить по-другому. Помолимся об этом. Отец наш Небесный, я благодарен Тебе за то, что сегодня, открывая Библию, мы увидели вот это настоящее практическое христианство в быту. Там, где больше всего проблем, где люди обманывают друг друга, где они превозносятся друг над другом, где они какие-то материальные вещи ставят намного выше, чем отношения, чем родственность, родство, близость, сыновство, отцовство и многое другое. И вот сегодня, Господи, так захотелось жить так, как Ты. Так захотелось, чтобы вокруг нас были только добрые, достойные, порядочные люди. И чтобы, Господи, и мы были такие. Потому что, когда мы встретим порядочных людей, они тоже могут задать вопрос, а хочется ли им общаться с такими, как мы. Исправь нас, помоги нам, Господи, и благослови нас. А Тебе да будет слава и честь вечному Богу. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
3: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Одну 70-летнюю актрису с мировым именем спросили, в каком возрасте женщину перестает интересовать любовь. Она хохотнула: спросите, пожалуйста, кого-нибудь постарше. Любовь и внешняя привлекательность – то, что всегда волнует прекрасную половину человечества. Иногда это кажется легкомысленностью, но на самом деле такой женщину создал Бог. Конечно, если все в жизни вертится только вокруг внешности, это выдает некоторую душевную ущербность. Но и полностью махнуть на себя рукой тоже не лучший выбор. Каждая женщина – это праздник, который придумал сам Творец. Мы можем дарить нашим близким заботу, сердечность, жизнерадостность и сочувствие. Внешняя привлекательность – один из ресурсов, который Бог нам дал, чтобы мы могли выполнять свое предназначение. Проблема, которая будет рассматриваться в следующей рубрике, является одновременно и эстетической, и медицинской. Это проблема лишнего веса, которая беспокоит многих представительниц женского пола.

0: Слайд называется «Диагностика избыточного веса». То есть, как поставить диагноз, что у меня избыточный вес? Простыми словами, у меня вообще нормальный вес или избыточный, да? И это формула, которая помогает определить, каким является тот вес, что я имею на сегодняшний день. Так называемый индекс массы тела, ИМТ сокращенно. Он определяется так. Вес, взятый в килограммах, разделенный на рост, взятый в метрах в квадрате. А это пример, внизу пример. Оценивается рост, вернее вес у человека 60 килограммов при росте 1,65 м. Ну и вы видите, как считается. 60 мы делим на 1,65 м, и если считаем калькулятором, еще раз делим на 1,65 м. В данном примере получаем результат 22. Следующий слайд покажет нам, что нам делать с этим индексом. Он оценивается по такому диапазону. Если индекс попадает в диапазон от 18,5 до 24,9, то тот рост, который мы оценивали, помните, в нашем примере 60 килограммов для 1,65 м, считается за норму. В нашем примере индекс какой был? 22. Он попадает в этот диапазон? Попадает. Значит, 60 килограммов для 1,65 м, этот человек имеет нормальный вес. Я хочу сразу сказать, что на сегодняшний день это единственная признанная в официальной медицине формула. Она считается универсальной, то есть подходит для людей любого возраста, любого роста и любого телосложения. Ширококостный, тонкокостный, вот так, как оно в народе считается. И она проста. Для любого взрослого человека посчитали все им. То есть это диапазон, всего лишь нужно запомнить, каков он есть. В этой норме от 18,5 до 24,9 выделяет так называемый идеальный индекс массы тела. От 18 до 21. Я хочу обратить ваше внимание, что наша сегодняшняя тема – это не косметическая тема. То есть это мы сейчас не говорим о том, что вот хорошо было бы быть похожими на Клаудию Шифер или там еще какие-нибудь модели. Мы сегодня говорим о здоровье. О том, что вес – это проблема, избыточный вес – это проблема для здоровья. Идеальный индекс массы тела говорит вот о чем. Что человек, который имеет этот индекс массы тела, у него минимальный риск проблем со здоровьем из-за чуть более высокого веса. На сегодняшний день медицинская наука уже пришла к пониманию того, что в зависимости от места расположения жировой ткани значительно возрастает риск осложнений, связанных с весом. Итак, по месту расположения жировой ткани выделяют так называемое яблоковидное ожирение и грушевидный тип ожирения. Два типа отложения жира. Яблоковидный тип отложения жира говорит о том, что он откладывается в области живота, внутри живота, вокруг внутренних органов, в том числе жизненно важных внутренних органов. Каких? Печень, почки, сердце, сосуды. Нормально, что там хотели бы мы, чтобы у нас вокруг этих органов откладывалась жировая ткань? Не хотели бы. То есть этот вид отложения жировой ткани, яблоковидное ожирение, серьезное. Гораздо серьезнее, чем когда жировая ткань откладывается вокруг ягодиц и бедер, снаружи как бы. Как бы снаружи, не вокруг жизненно важных органов. Простой показатель вам зачитаю. Окружность живота. У женщин хотя бы до 88, я не говорю, что это норма. Норма меньше, 88 это уже будет много, но до 88, а у мужчин до 102 сантиметров. Окружность живота – это не окружность талии, и она определяется в конце выдоха. Выдохнули, то есть ушел воздух, поднялась диафрагма. Измерительная лента располагается горизонтально на уровне подвздошных гребней, так называемых. Вот так, если мы ведем по бокам живота, наши пальцы упрутся в кости. Они одни там, эти кости. Это называется подвздошные гребни. На этом уровне определяется. То есть это ниже, чем талия. Талия еще меньше должна быть. Это ниже, чем талия. И в конце вдоха все это делается. Окружность живота. И если мы измерим, и у нас получаются цифры выше, чем эти, это о чем говорит? О том, что жировая ткань откладывается вокруг жизненно важных органов. И нам нужно буквально сейчас, как говорят на украинском, тепер вже, то есть вот тут, сразу, начинать путь от избыточного веса. Каждый килограмм лишнего веса укорачивает человеческую жизнь на 2 месяца. Каждый килограмм. Почему? почему укорачивается жизнь. А теперь посмотрим осложнения избыточного веса, то есть те болезни, риск которых увеличивается при избыточном весе. Заметьте, список не маленький, можно прямо сказать, очень даже и большой. На первом месте стоит атеросклероз. И проявление атеросклероза – это ишемическая болезнь сердца, это инфаркт миокарда, стенокардия. Большинство видов аритмии – сердечная недостаточность, как в итог. Гипертоническая болезнь, то есть повышение давления. 80% людей с диабетом – это люди с избыточным весом. 80% людей. Увеличивается риск злокачественных опухолей. Увеличивается риск проблем с суставами, деформирующий артроз, подагра. Увеличивается риск варикозного расширения вен, нижних конечностей и прямой кишки, то, что называется геморрой. Увеличивается риск синдрома апноэ, то есть остановки дыхания во сне. Увеличивается риск заболевания печени и желчного пузыря. В печени обычно развивается так называемый жировой гепатоз, это УЗИ ставит такой диагноз, а в желчном пузыре обычно желчекаменная болезнь, то есть формируются камни в желчном пузыре. Снижается способность к деторождению. Нарушается гормональная деятельность организма, любая, не только связана с поддержанием веса, то есть обмена веществ, но и другие гормональные, другой гормональный фон. Развиваются психосоциальные проблемы, то есть связанные с нашими мыслями и психическим здоровьем. Это проблемы со здоровьем, да? Это не просто вот внешний вид, где можно было бы сказать, ну вот это плохо. Это одно из того целого списка, тут больше 10 болезней. И каждая из них – это то, что как минимум ухудшает качество жизни, не говоря уже о продолжительности жизни. Эта статистика дается здесь не для того, чтобы мы, знаете так, ужаснулись и как бы в этом ужасе продолжали ходить дальше. А для чего это все нужно? Чтобы мы задумались и приняли решение. На сегодня считается клинически, то есть для здоровья значимым и приносящим реальную пользу снижение массы тела хотя бы на 5-10% в течение 4-6 месяцев. Хотя бы 5-10%. Нормальным считается темп снижения веса. Это потеря 1-1,5 килограммов за 7 дней. Есть единственно правильный метод лечения болезней. Поиск причины, устранение причины. И тогда болезнь, как следствие причины, что с ней происходит? И исчезает сама по себе. Причина ожирения – 2. У 90 с хвостиком процентов всех случаев избыточного веса лишь 2 причины. Первое – повышение калорийности пищи. Простым словом назовем так – переедание. Вот так, чтобы у нас записалось. Вторая причина – недостаток физической активности. Простым русским словом как это назовем? Малоподвижность. Итак, 2. Переедание и малоподвижность. Это 90 с хвостиком процентов всех причин избыточного веса. Оставшийся хвостик, ну вернее, оставшийся от хвостика, это так называемые эндокринные причины ожирения. Повышение калорийности пищи, то есть переедание, приводит к тому, что человек внутрь себя, внутрь человека поступает избыток энергии. Избыток энергии. А недостаток физической активности приводит к тому, что в организме этот избыток энергии остается. И когда есть что-то лишнее, видите, много поступило, мало израсходовано, остается лишнее. И эта лишняя энергия куда идет? В запас. И этим запасом является у большинства людей жировая ткань, запас.
1: Представление о женской красоте подчиняется моде. С каждой эпохой стандарты красоты меняются. К примеру, в Древнем Египте особенно ценились высокие стройные брюнетки с широкими плечами и длинными ногами. В средние века красивыми считались бледные женщины, имеющие хрупкий болезненный вид. Эпоха Возрождения возвеличила красавиц с пышным телом и изящными руками и ногами. В XVIII веке приветствовалась красота искусственная. Парики, обильная пудра, выкрашенные брови, яркие румяна и мушка на щеке. В 20 веке идеалы красоты, наоборот, стал постепенно приближаться к естественности. Блестящие волосы, свободная одежда, загорелая кожа и белоснежная улыбка –

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня мы рассмотрим этикетку жевательной резинки. По 10 раз на дню белозубые красавцы и красавицы, а также серьезные и доброжелательные стоматологи с телеэкрана убеждают нас жевать какой-нибудь из многочисленных широко рекламируемых продуктов против кариеса. А так ли уж всесильны эти самые защиты от кариеса? Доказано, жевательная резинка вычищает только лишь жевательную поверхность зубов. А самые опасные в плане кариеса зоны в промежутках между зубами с помощью жевательной резинки не очистишь. Здесь нужна зубная щетка. Часто жвачка, обещающая защиту зубов и десен, содержит такие компоненты, которые сами являются причиной таких заболеваний зубов, десен и полости рта, как кариес, пародонтоз и различные виды гингивитов. В жевательной резинке содержит стабилизатор Е442, это глицерин, загуститель Е414, это гумиарабик, антиоксидант Е320 – это бутилгидрооксиназол. Эмульгатор Е322 – это лецитины и фосфатиды. Этот список настораживает, так как в определенных пропорциях и концентрациях эти вещества патологически воздействуют на организм. Бутилгидрооксиназол при частом употреблении повышает уровень холестерина в крови. Лецитины ускоряют слюновыделение, что в свою очередь приводит к постепенному нарушению работы пищеварительного тракта. А долгое и неконтролируемое употребление лимонной кислоты может вызвать серьезные заболевания крови. Блестящая твердая глазурь, одежда жвачки, состоит из сочетания эмульгаторов, а в некоторых случаях с добавлением талька. Все эти вещества не полезны и являются чуждыми нашему организму. Также ни одна жевательная резинка не обходится без добавления подсластителей. Наиболее известным из них является аспартам с кодом Е951. Избыток аспартама ведет к нарушению в нервной системе. Это проявляется в излишней возбудимости, нежелании сосредоточиться, приступах неизъяснимого гнева. Ряд ученых утверждает, что, попадая в организм человека, он может вызвать нарушение гормонального баланса, что особенно опасно для беременных женщин. Последствия могут быть непредсказуемы: замедление роста плода, различные нарушения в деятельности нервной системы. Существующие разновидности так называемых детских жвачек по своим качественным показателям несущественно отличаются от взрослых. Сравнив их этикетку с этикеткой любой другой жвачки, вы сами убедитесь в этом. Длительное жевание приводит к изменениям жевательных мышц, усилению их тонуса и активности. Из-за чрезмерной нагрузки при наличии некоторых других факторов развиваются такие заболевания, как повышенная стираемость зубов, пародонтит, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Жевать на пустой желудок и вовсе опасно. Раз за разом, отвечая на жевательный импульс выделением желудочного сока, желудок не получает того, что, собственно, он должен переваривать. Страдают стенки желудка, а это чревато гастритами. И тогда употребление жевательных резинок запретят вам уже врачи. Как же быть, когда зубная щетка недоступна? Жевательную поверхность можно великолепно очистить и с помощью моркови, яблока или любого другого полезного овоща или фрукта, заодно получив необходимую организму дозу естественных витаминов. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
1: Лично для меня жевательная резинка – это больше не вариант. Но все-таки как сохранить зубы здоровыми, если не имеешь возможности почистить их сразу после еды? Врачи советуют прополоскать рот. Это тоже дает неплохой эффект. Петрушка уничтожит запах лука и чеснока. А еще полезно закончить прием пищи кусочком моркови. Она не только очистит полость рта после перекуса, но и уничтожит бактерии. Подробнее об этом и других удивительных свойствах моркови можно узнать в следующей рубрике.

0: этот корнеплод употребляется в пище уже не менее 3000 лет. Но нам было бы сложно узнать в корешках, прибывших из Афганистана, морковь, поскольку тогда она была фиолетового цвета. Лишь к 18 веку путем селекции морковь приобрела привычный нам оранжевый цвет. Именно с ним связано присутствие в корнеплоде большого количества каротина. Поэтому чем ярче окрашен овощ, тем больше в нем нужного нам вещества. Морковь – самый привычный источник каротина. Это вещество даже имя свое получило от оранжевого корнеплода. Карота на латыни означает «морковь». Каротин, как и образующийся из него витамин А, необходим для иммунитета. Именно благодаря ему дети в развитых странах легко переносят такие заболевания, как корь и ветрянка, тогда как в странах с низким уровнем жизни эти «безобидные» в кавычках вирусы нередко бывают смертельными. И витамин А, и каротин защищают клетки мозга от разрушительного действия свободных радикалов. Но при этом каротин нейтрализует самые опасные их виды. А это значит, что морковь защищает мозг от старения и различных заболеваний. Все знают, что морковь полезна для зрения. Это тоже связано с высоким содержанием в моркови каротина. Поэтому не забывайте сделать себе морковный салатик, если вашим глазам предстоит серьезно потрудиться. Если вы работаете за компьютером или если ваши дети пошли в школу, морковь должна быть частым гостем на вашем столе. Собственный внешний вид приносит больше радости тем, кто уважает блюда из морковки. Она улучшает состояние кожи, ногтей и волос, а также приостанавливает процессы старения. Пектин и клетчатка играют немаловажную роль в организме человека. Они стимулируют работу желудка и кишечника, поглощая вредные вещества. К примеру, они помогают организму избавиться от ядовитого свинца, который с выхлопными газами исторгают потоки автомобилей. Удаляя мусор из организма, морковь одновременно укрепляет костную систему. Морковь, так же как лук и чеснок, содержит фитонциды. Это природные антибиотики. Если подержать во рту морковный сок или пожевать морковку, то количество болезнетворных микробов резко уменьшается. Поэтому после еды, если не можете почистить зубы, не тратьтесь на жвачку, а погрызите кусочек оранжевого корнеплода. Полезно и вкусно. Кроме всего прочего, это еще и укрепляет десны. Ну и напоследок несколько советов, как выбирать и готовить морковь, чтобы сохранить всю ее пользу. Во-первых, покупайте небольшие корнеплоды. Именно в них больше всего полезных веществ. Крупные экземпляры склонны к накоплению нитратов. Во-вторых, ценные питательные вещества в морковке находятся прямо под кожурой, поэтому надо стараться как можно тоньше срезать шкурку. А молодые можно вообще не чистить, только хорошенечко помыть. В-третьих, салаты из моркови лучше есть сразу, так как каротин быстро окисляется и теряет силу. В-четвертых, при термической обработке морковь становится только полезнее, но при варке ее лучше класть в уже кипящую воду, а кастрюлю надо обязательно прикрыть крышкой. И, наконец, поскольку каротин является жирорастворимым веществом, морковь лучше есть с растительным маслом или сметанкой. Приятного аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: Небезызвестный Коко Шанель приписывает высказывание: «В 20 женщина выглядит такой, какой ее задумал Бог. В 30 – как она сама захочет. но к 50 мы получаем ту внешность, которую заслужили. Привлекательный внешний вид складывается из множества полезных привычек, которым мы сами должны себя приучить. И одна из них – привычка заниматься спортом. В этой программе мы начнем изучать комплекс лечебных упражнений для позвоночника. Он подойдет и для тех, кто хочет избавиться от боли в спине, и тем, кто мечтает приобрести красивую осанку. Ведь, как известно, хорошая осанка – это основа красоты, так же, как скрепляющая нить – основа ожерелья.

0: Дорогие телезрители, мы продолжаем с вами знакомиться с комплексом упражнений для позвоночника. Итак, следующее упражнение. Стоя, руки вдоль тела. На счет раз мы прогибаем спину, слегка запрокидывая голову. На счет два мы выгибаем ее назад. Итак, раз, два. Прогнулись и выгнули спину. Хорошо. Следующее упражнение. На счет раз мы сцепляем руки за спиной, замочек. И то же самое делаем с другой стороны. Вы не расстраивайтесь, если у вас первого раза не получится это упражнение, потому что оно получается далеко не у всех и не всегда. Вы просто старайтесь максимально выполнить это упражнение, настолько, насколько это возможно. Хорошо, следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки слегка расставлены. На счет раз делаем поворот вправо, на счет два влево. Итак, раз. Старайтесь при выполнении этого упражнения максимально повернуть корпус. Можете немножко пружинить. Два. И вернулись в исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты параллельно полу. На счет раз тянемся подбородком вправо и задержались на несколько секунд. Раз. Влево. Хорошо. Теперь то же самое упражнение, только с разворотом корпуса. Вперед. И назад. Хорошо. Следующее упражнение – наклоны туловища. Наклоняем вправо, при этом правая рука у нас скользит по бедру, левая поднимается вверх. То же самое в другую сторону. Повторяем каждое упражнение 8-10 раз. Следующее упражнение. Руки параллельно полу, делаем наклоны, при этом руки у нас остаются в этом положении. Итак, наклон вправо, и пальцами правой руки мы достаем до пола, либо до ноги. То же самое влево. Хорошо. Дорогие телезрители, я думаю, что эти простые упражнения помогут вам укрепить вашу спину и помогут в профилактике сколиоза и остеохондроза. Будьте здоровы!
1: Хочется вернуться к Коко Шанель, которая уже упоминалась в этой программе. Это известный, даже можно сказать, культовый дизайнер одежды. Женщина, которая в 20 веке стала одной из известнейших женщин мира и законодательницей моды. Она посвятила свою жизнь тому, чтобы придумывать достойную оправу для женской красоты. И все-таки она никогда не считала, что красота – это только внешность. Ей принадлежат следующие высказывания. Уход за собой начинается с сердца. В противном случае никакая косметика не поможет. И еще. Красивые глаза только у того, кто смотрит на тебя с нежностью. Красотой наделена каждая женщина, но если внешняя привлекательность заставляет любоваться, то красота, идущая изнутри, привязывает к себе навсегда.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности.
4: Библия – это книга своей эпохи.
5: В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий.
6: Главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел.
1: В этой программе своеобразие библейского повествования, виды и причины расхождений в книгах Священного Писания.
3: У нас нет одной Библии. Вот какая Библия? Вот вас попросят, дайте мне Библию. Вы, скорее всего, дадите русскую синодальную Библию. А может быть, нет. А может быть, вы дадите другой перевод. Уже их вышло несколько разных переводов. А, допустим, вы скажете, я дам оригинал. Ну, предположим, у вас он есть. А какой оригинал вы дадите? С автографами всех апостолов, которые расписались, от авторов на добрую память? Нет такой Библии. Ни у вас, ни у кого-либо еще. Или вы дадите собрание оригиналов. То есть не под одной обложкой, но вот Павел, вот Лука, Марк, Матфей, вот Исаия, Иеремия, Иезекииль. И такого нету, потому что до нас автографы не дошли. До нас дошли списки со списков. Они немножко разные. Немножко. Это принципиально важно. То есть нет такой библейской рукописи, где было бы сказано, что небо и землю сотворил не Бог, а как-нибудь все иначе получилось. Или что Христос не умер на кресте, а там улетел в космос. Такого нет даже близко. Расхождение касается небольшого количества разных маленьких мест. Да? Таких глобальных расхождений практически нет. Вот чтобы прямо все менялось, и смысл был абсолютно другим. Но в то же время нет единого стандартного текста, нет единого стандартного понимания, потому что в этих маленьких эпизодах где-то кто-то по-другому прочитывает, интерпретирует немножко по-своему. Поэтому у нас нет единой Библии. Мы для удобства, допустим, в России пользуемся часто синодальным переводом, он считается стандартным, там тоже есть ошибки, там тоже есть непоследовательность.
6: Библейское послание, оно, с одной стороны, вневременное, но, с другой стороны, все-таки оно было озвучено в определенный исторический период. Первыми, так скажем, адресатами этого текста были люди определенной эпохи. Понятно, что обращение идет на в том языке, который тем людям мог, и той, в той системе образов, которые тем людям могли быть понятны.
4: Если быть честным, и быть откровенным, нужно сказать, что с какой-то степени в Библии действительно противоречие встречается. Но нужно оговориться и сказать, какого характера эти противоречия. То есть, насколько они влияют на, скажем так, на истину. И насколько от этого меняется тот или иной смысл. Я приведу несколько примеров, чтобы просто проиллюстрировать, какого характера иногда в Библии встречается противоречие. Чаще всего можно группировать тексты, которые касаются каких-то цифр. Например, в третьей книге царств, в четвертой главе, в стихе 26 записано: «И было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных». Запомним вот эту цифру – 40 тысяч стоил. Если мы откроем вторую книгу Паралипоменон, 9 главу, и прочитаем стих 25, то у Соломона было 4 тысячи стоил. То есть у нас два текста. Один – из книги «Царств», второй из книги «Паралипоменон». Две эти книги входят в состав Библии Ветхого Завета. В одной книге утверждается, что у Соломона было 40 тысяч стоил, а в другой утверждается, что 4 тысячи стоил. Вопрос. Так сколько было точно? И, ну, таких пытливых исследователей Библии, конечно, это смущает. Более того, есть люди, которые специально этим занимаются. Они находят в Библии всякие несостыковки, чтобы показать ее несостоятельность. Посмотрите, как Библия может быть словом Бога, если в ней куча всяких ошибок.
3: Мы можем сказать «Библия», имея в виду совокупность, скажем так, дошедших до нас оригинальных текстов, переводов, а раз переводов, то уже и толкований. Но прекрасно мы должны при этом отдавать себе отчет, что нет единого стандартного текста, единого стандартного толкования на все места для всех случаев жизни. Его нет. А есть, скажем так, некоторое количество вариантов Библии, которые мы условно, когда нам нужно поговорить не о конкретном варианте, но обо всех в целом, говорим Библия. В Библии написано: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Да, во всех существующих текстах Библии это так и сказано в самом начале.
4: К сожалению, сами верующие люди имеют очень идеалистические представления о Священном Писании. Для них Библия – это слово Бога, а Бог совершенен, и значит, все, что говорит Бог, ошибаться не может. Значит, все, что Он сказал напрямую, все, что люди записали, записывали они это все под диктовку, даже не думали, просто Бог водил их рукой и их мыслями управлял. Это есть такие взгляды у верующих людей. Называются эти взгляды вербальная инспирация. То есть как бы вдохновение было прямое, что человек сам не знал, что он пишет, поэтому все записано вот как есть. К сожалению, такая группа верующих относится как раз вот именно к фундаментализму, такое направление христианства есть. Правда состоит в том, что когда Господь Бог вдохновлял того или иного писателя Библии, Он вдохновлял его как личность, чтобы тот передал какую-то очень важную ключевую идею во всем в рассказе, во всем повествовании. Но человек, который записывал тот или иной рассказ, это был человек, которому свойственно ошибаться, и который мог действительно при записи допустить ошибку, неточность. Либо эта ошибка или неточность могла происходить в результате переписки. Одного манускрипта, который устарел, нужно было его заменить новым. И переписчик, который переписывал, он мог вот эту ошибочку допустить. В принципе, иногда такое бывает, когда человек выступает или говорит, и говорит вроде бы правильные вещи, но вдруг называет какое-то место не так, не туда делает ударение или ошибается в дате. А это не означает, что если он ошибся в дате, что теперь все, что он до этого говорил, все неправильно. Нельзя ему верить, ни в коем случае. Нет. Он мог говорить правильные вещи, но действительно допустить какую-то неточность. Ошибся, заговорился. Много есть причин или факторов, которые на это могут повлиять. Поэтому вот все, что в Библии касается иногда цифр, там количество воинов, количество детей, количество колесниц, там, лошадей, солдатов и тому подобное, иногда такие несостыковки могут быть. И они могут быть результатом переписки, то есть неточности, действительно.
6: Главное не в том, насколько вот этот текст там до буквы соответствует вот со своим прототипом, а главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел. В них действует Дух Божий. А будет ли это оригинал, сколько ему будет тысячелетий, и сколько ошибок сделал переписчик, будучи человеком, естественно, делает ошибки, это совершенно неизбежно. Но заметим, что другие переписчики его поправляют, потому что критика, то, что называется сейчас библейской текстологией, критика библейского текста, она существует, в общем, столько же, сколько существует, ну, может быть, конечно, не столько же, сколько существует Библия, но существует не менее 1500 лет, а может быть и даже и более. И это, кстати говоря, не только для Библии характерно, и для античных текстов, потому что античная филология существовала по выверке и исправлению ошибок, которые неизбежно накапливаются при ручной переписывании. Да, вы знаете, что на самом деле и при печатном тоже у нас бывают разночтения. Нам только так кажется, что если мы возьмем два томика Пушкина, там не будет ни напечатанных, там не будет ни единого разночтения. Это не так. Или мы возьмем там два тома Мандельштама, там сколько угодно будет, ну не сколько угодно, но будут разночтения. И будут варианты различного текста. Но тем не менее, это Мандельштам, это Пушкин, это то же самое мы можем сказать про Библию.
4: Кто-то ошибся, и эта ошибка осталась. Иногда бывают моменты, когда, поскольку некоторые люди в основном обращаются к синодальному тексту, и пытаются в синодальном тексте найти эти противоречия. И их находят. Но не состыковки, я имею в виду в цифрах. Тогда как в оригинальном тексте, то есть если мы говорим о Ветхом Завете, в иврите, цифра та же самая стоит и в том, и в другом месте. Ну, например, в книге Ездры, в книге Неемии, в синодальном тексте передается жители Гая разное количество людей. Тогда как в еврейском тексте цифра одинаковая и в Ездре, и в Неемии. То есть видно, что ошибка была при переводе. То есть переводчики, которые сделали с одного языка на другой, просто ошиблись в этом переводе. Кто-то может сказать, но раз они ошиблись в переводе, допустили ошибку в цифрах, то тогда, значит, у нас нет уверенности во всем тексте. Да, я уже говорил, что люди могут действительно печатать даже какую-то научную работу, но в ней допустить какую-то ошибку, неточность. Если она узнается, и она исправляется. Но это не означает, что теперь все исследования этого ученого нужно подставить по сомнению. Просто ну, он мог ее допустить. Это как бы человеческий фактор. Он действительно присутствует. И это есть. Это есть в библейском тексте.
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности. Писание есть свидетельство об истине. Писание есть способ войти в общение с истиной. Но истина не есть словесная формулировка. Да? Я вам могу показать свидетельство о рождении или свидетельство о браке свое. Но мой брак не есть это свидетельство. Я женат не на бумажке. Я женат на живом человеке, на женщине. А эта бумажка свидетельствует, да, она показывает, на ком я женат. Это очень важная бумажка, но она бумажка. Да, вот. Мне кажется, Библия – это именно такое свидетельство об истине. Но не есть истина, воплощенная в буквах. И даже не единственная, да, потому что в конечном итоге есть Библия на другом языке, которого мы не знаем, и чем она нам поможет.
4: Но есть другая группа. Группа как бы противоречий. Она касается Евангелий. И в Евангелиях иногда вот эти вот несостыковки как раз и появляются. Их, кстати, довольно-таки много. Пример вот противоречия можно встретить в Евангелии от Матфея. Приводится история об исцелении слуги сотника. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Вот здесь важная деталь, что сам сотник подходит к Иисусу и просит за своего слугу. Но если мы посмотрим на Евангелие от Луки, то мы здесь с первого стиха прочитаем. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». То есть мы видим некое разночтение. У Матфея сам сотник приходит к Иисусу и просит его исцелить его слугу. А у Луки наоборот. Он остается дома со своим слугой, но просит именно старейшин, чтобы они могли попросить именно его, и чтобы Иисус мог прийти к этому человеку, да, и его исцелить. То есть мы видим это разночтение. Да? И, конечно, для людей, опять же, вот это обстоятельство, оно смущает их, как так, как же было на самом деле. Опять же, я должен отметить, что в данном случае сама история о том, что Иисус исцеляет, она не вступает в противоречие. То есть как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Луки Иисус этого слугу исцеляет.
1: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: делай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час.
4: Нужно понимать, что в иудаизме в то время к язычникам, особенно к римским воинам, было такое негативное отношение. А получается, Иисус вот к этому человеку, да, проявляет вот такое внимание, что он не пренебрегает его нуждой, а тем не менее совершает. И мне кажется, все-таки для самого этого сотника то, что делает для него Иисус, возможно, и стало каким-то поворотным моментом, что он действительно, возможно, обратился в христианство потом и был христианином. И, возможно, он и был живым свидетелем, который об этом рассказывал. Но ко времени написания Евангелия его просто не было в живых. То есть человек мог просто уже умереть. И, естественно, евангелисты, которые помнили эти сказания, да, которые об этом говорили, они могли записать их с разных слов. И люди, которые слышали эти рассказы от сотника, могли бы сказать: да, он же был в нашей общине, он же рассказывал о том, как он пошел к Иисусу и как попросил, чтобы Иисус исцелил его слугу. Да? А другие могли помнить просто о том, что, по-моему, не он сам приходил, а он кого-то попросил из старейшин. То есть люди могли не помнить вот этих всех деталей, кто именно попросил, кто именно пришел. Да? В любом случае, если так быть даже внимательным, и в первом, и втором случае все равно просьбой обращается сотник. Все равно это его нужда. Сам лично или через кого-то, но он просит. И естественно, свидетели, евангелисты могут не помнить вот этих всех деталей, которые именно происходили, да, и не помня этих деталей, естественно, они могли по-разному это описать.
5: Это не противоречие, это особенности того или иного автора, который, скажем, был очевидцем событий, связанных с жизнью, земной жизнью, служением Иисуса Христа, а кто-то, может быть, и не был, например, апостол Лука, он не был очевидцем, он писал уже со слов очевидцев. Кто-то, может быть, запомнил одно, кто-то запомнил другое, понимаете? Человеческая память не бесконечна. Апостолы, которые писали Евангелие, они не отличались феноменальными какими-то способностями. Вообще, когда Бог призывает человека на это пророческое служение, этот человек не становится каким-то, знаете, суперменом, обладающим сверхспособностями, интеллектуальными способностями, сверхпамятью. Нет, он остается человеком со своими ограниченными возможностями, интеллектуальными способностями, знаниями языка. Мы находим в Библии какие-то неточности, может быть, связанные с тем, что человек

0: И вот эти вот несостыковки в Евангелиях очень часто как раз наоборот говорят о достоверности их. Потому что если бы четыре евангелиста записали бы все в слово, то можно было бы обвинить их в каком-то сговоре. Потому что в разное время люди находятся, но записали все в слово, без всяких каких-то неточностей. Библия – это книга своей эпохи, и, ну, части той истории, той культуры. И когда мы ее читаем, и когда мы ее пытаемся истолковывать, нам крайне важно это понимать, это учитывать. И тем не менее Бог вот через это несовершенство языка может коснуться нашего сердца, нашего ума. И мы можем поверить. А это главное.
1: Я не тому молюсь, кого едва дерзает назвать душа моя, смущаясь и девясь, и перед кем мой разум замолкает, в безумной гордости постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ простерт и ниц смирений лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами царит над бездною разбросанных миров. Нет, перед ним я нем. Глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет иное обаяние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог – Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог – человек и брат с небесной душой, и пред страданием и чистою любовью склоняюсь я с горячей мольбой.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Духовное наследие.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с творчеством французского писателя-реалиста Гюстава Флобера, известного миру по роману «Госпожа Бовари». Повесть «Иродиада», о которой мы поговорим сегодня, написана по библейскому сюжету о казни Иоанна Крестителя. Иоанн, всю свою жизнь посвятивший проповеди, предтеча, как его называли, потому что его миссией было сделать прямыми стези Господу, человек, крестивший Иисуса, этот самый Иоанн, был заключен в крепость Ирода Антипы. Повествование Флобера начинается с того, как озадаченный Ирод прогуливается по своему замку в ожидании пира. Но мысли его заняты другим. Библия говорит о том, что Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, многое делал, слушаясь его. Иоанн же непрестанно обличал преступную связь царя с Иродиадой, женой его брата. И одно время Ирод слушался пророка, пытаясь разорвать отношения. Но Иродиада воспрепятствовала этому и убедила царя заключить Иоанна Крестителя в темницу. Но Ирод понимал, что Иоанн – пророк Божий, и твердо решил освободить его. Но, боясь Иродиады, он откладывал исполнение этого решения. Мысли Ирода прерывает прекрасная девушка, которую он видит. Он поражен ее красотой. Царь узнает, что это Соломея, дочь Иродиады. Во время пира царица посылает свою дочь в зал для пиршеств развлекать гостей. Царь совершенно опьянел. Его разум помутился, и он потерял голову. С клятвой он пообещал Соломее дать все, что она попросит, вплоть до половины царства. Соломея, по наущению матери, попросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. Ирод был изумлен и смущен. Царя охватил ужас при мысли об убийстве Иоанна Крестителя. Царь давал клятву в угоду гостям, и если бы хотя бы один из них остановил его, Ирод с радостью оставил бы пророка в живых. Но ни один голос не раздавался в защиту посланника небес. Своим молчанием они приговорили к смерти пророка Господня, удовлетворив жажду мести распутной женщины. Вскоре голову Иоанна Крестителя принесли царю и его гостям. В лице Ирода Флобер показывает человека, облеченного властью судить своих ближних. Но, предаваясь страстям, он совершает преступление. Все, кто действует от имени закона, сами должны соблюдать закон и своей жизнью являть добродетель окружающим. Голову Иоанна Крестителя отнесли Иродиаде, и она приняла ее с дьявольским злорадством. Утолив жажду мщения, она полагала, что совесть Ирода теперь будет спокойна. Но грех не принес ей счастья. Ее имя вызывало отвращение у людей, а Ирода угрызение совести терзали сильнее, чем предостережение пророка.
0: Духовное наследие.
1: Грех Ирода был всегда перед ним. Царь постоянно пытался заглушить голос больной совести. Даже теперь Ирод верил Иоанну. Он вспоминал его жизнь, и сердце его тревожно билось, терзаемое страхом, что над ним тяготеет проклятие. Ирод понимал, что ничего нельзя утаить от Бога, и это приводило его в еще большее уныние. Для многих судьба Иоанна Крестителя окружена глубокой тайной. Они спрашивают, почему он должен был томиться и умереть в тюрьме? Сложно ответить на этот вопрос, однако стоит вспомнить, что Иоанн был соучастником страданий Христовых и был готов на жертву. А царство зла существует и утверждено для того, чтобы уничтожить саму идею самопожертвования, и силы зла борются с любым его проявлением. Твердость характера и высокая нравственность сопутствовали всей жизни Иоанна. Он должен был испить чашу мученичества ради тех тысяч людей, которым в грядущих веках предстояло идти на смерть. И хотя Иоанну не было даровано чудесное освобождение, он не был оставлен. Бог был с ним на протяжении всей его жизни. Может быть, нам не стоит так часто жаловаться на свою судьбу, ведь Бог ведет человека единственно возможным путем, таким, какой он избрал бы сам, если бы сразу видел конец и понимал ту цель, к достижению которой он призван. Всей своей жизнью стремится приобрести такую любовь, какая была у Бога и его пророков.

0: И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий – доктор богословия Александр Болотников.
2: Я снова рад вас приветствовать на нашем семинаре «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодняшняя тема, которую мы будем освещать, она называется «Есть ли в Библии пророчество о современном государстве Израиль?» Как мы уже говорили неоднократно на наших лекциях, в протестантизме конца 18-го, начала 19 века произошел раскол на историцистов и футуристов. И, к большому сожалению, сегодня протестантов, придерживающихся футуристического подхода к истолкованию библейских пророчеств книги Откровения и Даниила, большинство, очень мало сегодня тех, которые придерживаются исторического подхода. И вот в футуризме Израиль занимает центральное место. Это было сделано на основании 2 Фессалоникийцам, 2 глава, где сказано: «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет человек греха, сын погибели». И дальше сказаны слова: «Который воссядет в храме Божьем, как Бог». Вот эти слова взяты за основу были изначально католическими богословами Альказаром и Райбирой, а после этого протестантскими богословами, даже такими известными в России, как Скофилд. Может быть, у кого-то есть толковая Библия Скофилда, и эти мысли там есть. Идея заключается в том, что Антихрист, которого все ожидают, причем интересно, что и даже среди отцов Восточной Церкви подобные идеи существовали еще в 4-5 веках. Они говорили, что Антихрист – это будет еврей из колена Данова. Так вот, сложив все это вместе, получается следующий сценарий. Сценарий о том, что для того, чтобы Антихрист воссел в храме Божьем, этот храм Божий должен был быть построен. А кто его построит? Конечно же, евреи. А раз они его построят, значит, они должны вернуться обратно на землю обетованную. И вот эта вот идея была поставлена во главу угла. И вдруг в 90-е годы 19 века, по мнению футуристов, это все начало исполняться. Сначала сионистское движение, потом эмиграция в Палестину после Первой мировой войны и, в конце концов, образование государства Израиль. Вот. К большому сожалению, очень многие историцисты ответили на этот вопрос агрессивно, потому что для историцистов, и в том числе для последователей Миллера, которые составляли большинство историцистов, футуризм представлял угрозу. Когда последователи Миллера показывали пророческое время, как вот начинается указ Артаксеркса, это я говорю за 8-9 главу Даниила, как эти 2300 вечеров должны закончиться, и все. А тут футуристы, а это все ерунда, все это буквальные дни, а не годы. Вот смотрите, наша позиция, что евреи будут возвращаться в Израиль, тогда будет последнее время, понимаете? То есть тут основной вопрос, очень фундаментальный. Может быть, кому-то это кажется слишком уж не относящиеся к действительности, потому что это вот про евреев. Но в реальности, друзья мои, вопрос фундаментальный. Вопрос в том, что такое последнее время. Согласно историцистам, которые смотрят назад, видят исполненные пророчества, видят, что вот исполняется последнее временное пророчество о 2300 вечерах и утрах. Вот оно, последнее время. Согласно футуристам, надо сначала дождаться, пока евреи вернутся и отстроят храм. И вы понимаете, что начало происходить? Смотрите, 2300 вечеров и утра, святилище очистится, да? Это все происходит на небе. Это пощупать невозможно. Мы верою только понимаем и можем осознать, что Иисус делает для нас, как первосвященник небесного святилища. А вот футуристическую концепцию, ее можно пощупать в газете, в интернете, по телевизору, понимаете? Эти события, вот они, происходят на глазах. Что произошло? Произошла стычка. И многие сторонники исторического подхода начали говорить: создание государства Израиль – это акт дьявола. Это все для того, чтобы обмануть. Понимаете? Когда я смотрю на эти войны между протестантами, я вижу, насколько это запутывает людей. Лично с моей точки зрения, это просто запутывает евреев, которые оказались между двух огней. Понимаете? Они-то понятия не имеют, что такое историцисты, что такое футуристы. Да им говорят: а, тут, понимаете, вы едете в Израиль, это от дьявола. Другие говорят: а, вы едете в Израиль, это от Бога. Понимаете, какая получается коллизия? И в чем проблема? Проблема в том, что когда я смотрю на все эти христианские концепции, будь то позиция восточных отцов церкви, начиная с Игнатия Богоносца, который сказал, что это будет от, вернее, Ипполита, значит, что этот антихрист – это еврей из колена Данова. Где колено Данова сейчас найти? Понимаете? То есть мы об этом поговорим еще, о коленах. Но где это колено Данова сейчас? Понимаете, любой еврей прекрасно знает, что все, что осталось, это колено Иудина. Какое колено дано теперь? Начало сионистского движения. Божье провидение. Друзья мои, надо посмотреть на то, кто были сионисты. И вы увидите, что сионисты это были чуть ли не марксисты по своей идеологии. И вы знаете, вот я вам расскажу, с чего сионистское движение началось, чтобы вы понимали, насколько нелепо вообще вести разговоры о том, что это как-то вот этими людьми управлял Бог. Вы слышали такую вещь? Кибуц. Не слышал. Кто-то слышал, кто не слышал. Я вам рассказываю. Кибуц – это израильский колхоз, который дает урожай. Понимаете? У нас были колхозы 40 лет без урожая, а в Израиле такой же колхоз дает урожай. Вы знаете почему? У нас в колхозы загнали всех коллективизацией. Правильно? Естественно, кого постреляли, кто вымер. А в Израиле они добровольно пришли, потому что они настолько были, как это сказать, одержимы вот этой вот идеей, чтобы выращивать эти фрукты, овощи на этой пустынной земле. Они работали, не щадя живота своего, они были такими идейными. То есть это никто из советских людей, очень мало из советских людей в колхозах были такими идейными. Поэтому советские колхозы не работали. Уже чтобы эта система работала, нужно действительно отречься от всего и буквально быть сумасшедшим таким, как были эти сионисты, которые приезжали. Им ничего не было надо. Им только работай, работай, работай, работай. И пошли колхозы. Понимаете, какой здесь Бог? Какой здесь Бог? Они были вообще все до единого атеисты. Хорошо. Проходит время, и ситуация начинает меняться. Дело в том, что когда это сионистское движение началось, ортодоксальные иудеи были против. Практически все религиозные иудеи не поддержали государство Израиль. Сегодня есть такие, которые продолжают это не поддерживать. Но причина, почему ортодоксальные иудеи не поддержали государство Израиль, заключалась в том, что они понимали, ортодоксы понимали, я вам показывал Моисея Маймонида, они понимали так, государство должен создать мессия, а не социалисты. И так как они не соглашались с социалистическими взглядами сионистов, то они не поддерживали. Правда, потом все поменялось. Появился такой Равин Кук. И он решил это дело поменять. И началось движение религиозно-сионистское. И все поменялось. Получилось так, что на момент образования государства Израиль столкнулось две группировки. Одна основная историческая, вот тот же премьер-министр Давид Бен-Гурион, это был традиционный социалист-сионист, но уже были ортодоксы, ему нужно было что-то делать. Он принял такое решение: пусть Министерством обороны, Министерством иностранных дел и так далее, ключевыми, занимаются его люди, а чтобы удовлетворить религиозников, которым оборона и иностранные дела не интересовал, он им отдал образование, абсорбцию, внутренние дела, все. Израиль превратился в такую интересную противоположность. С одной стороны, это светское государство. С другой стороны, если ты не еврей, ты не можешь там заключить брак. То есть, потому что там ЗАГСов нет. Там надо идти к раввину. Приходишь к раввину, он тебя спрашивает, ты еврей, ты еврейка? Нет, не можем заключить брак. Если вы не член их какой-нибудь христианской или мусульманской общины, у которой особые права, идите, летите на Кипр, там заключайте брак. Понимаете? То есть получилась вот такая вот монополия одной ветви ортодоксального иудаизма. Я вам уже показывал статистику и показывал, что сегодня 5 миллионов евреев живут в Израиле и 6 миллионов евреев живут в Израиле, в Америке. И что эти 6 не собираются ехать в Израиль. Не потому, что в Америке живется лучше. Потому что в Израиле им в этой религиозной системе места нет. Дело в том, что 60% евреев в Америке представляют собой либеральное направление в иудаизме, которое в Израиле вообще никаким образом не признается. И поэтому, приезжая в Израиль, они оказываются среди вот этого ортодоксального религиозного истеблишмента, как бы изгоями общества. Они не хотят. Они не едут, они не поддерживают. Понимаете, для чего я это вам рассказываю? Нельзя взять 2-3 стиха из Библии, потом открыть интернет или газету и приложить эти 2-3 стиха из Библии на то, что интернет и газета пишут, и сказать: «Вот, посмотрите, пророчество исполняется». Надо внимательно посмотреть, что на самом деле происходит и соответствует ли вот это маленькое государство, образованное и сохраненное, соответствует ли оно тем текстам, которые мы пытаемся под него подстроить? Какие тексты мы имеем в виду? Ну вот, начнем с этого текста. Иезекииль, 37 глава. «Так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилева из среды народов, которыми, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их на землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех них, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Якову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно». Друзья мои, я вам показываю здесь на фотографии, и мне всегда нравится эта красивая панорама тель-авивских пляжей, которая смотрится с холма, находящегося в центре старого города Яфо, библейской Иопии. И вот смотришь, видишь эту голубизну Средиземного моря, красивые гостиницы, и кажется, такая идиллия. Но неужели вот эти стихи можно вот к этой реальности приписать? Посмотрите, здесь говорится о царе. Кто является сегодня царем Израиля? Премьер-министр Беньямин Нетаньяху? Или, может быть, покойный Ариэль Шарон? Или, может быть, Давид Бен-Гурион? Да, здесь упоминается о Давиде. Посмотрите. Это про Бен-Гуриона говорится. Про какого Давида говорится здесь? Кто этот раб Давид, о котором пишет Езекииль? Неужели это царь Давид? Ну, если вы немножечко что-то в чем-то понимаете в истории, Езекииль писал эти слова тогда, когда и вообще жил Езекииль, Давид уже во гробе своем лежал 500 лет. Какой Давид, друзья мои? Есть только один раб Давид. Мессия, сын Давида. Вы понимаете, и вопрос заключается, является ли государство Израиль вот этим мессианским царством Давида? Ну и, конечно же, дальше отсюда и берется идея о восстановлении храма. Сказано: заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. О проблемах решения и реализации постройки храма и о том, как пророчество Иезекииля реализовывается сегодня, может быть реализовано, мы с вами говорили на прошлой лекции. Господь действительно готов, чтобы была на этой земле река. Но это будет река не текущая, всего каких-то 20 километров из Иерусалима к Мертвому морю. Это будет та река, которая текла в Едемском саду, которая, по сторонам которой будут расти деревья, как росли в Едемском саду. Это будет не просто храм, кстати говоря, если внимательно вдуматься в то, что такое храм и почему храм построен таким образом, почему там, например, туда, в отличие от языческого храма, никто не может зайти дальше жертвенника, почему там золото и драгоценные камни, почему там пальмы и гранатовые яблоки. Вы увидите, что это все напоминает утерянный Едемский сад. Господь готов был, если бы израильский народ весь как один вернулся бы в единстве духа и веры на землю отцов из Вавилона, да из Египта, да из других мест, и начали бы всем миром отстраивать, хватило бы средств. Отстроили бы, но не вернулись. Поэтому плакали, когда увидели этот маленький фундамент, на который хватило средств. Понимаете? И поэтому Бог говорит: хорошо, вы не смогли сделать Едемский сад в пределах своей страны, так я вам сделаю Едемский сад на всю землю. Так говорит Господь в книге Откровения. Ну, а что здесь? Как решить вопрос земли израильской и этого вот пророчества, что будут жить на земле, и царь Давид будет у них? Давайте посмотрим похожие пророчества, которые записаны в книге пророка Исаии. И вот что мы видим здесь. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Обратите внимание, это у нас 65 глава, 18 и 19 стихи. Творю что? Иерусалим. А давайте чуть-чуть выше посмотрим. Вот тут. Ибо вот творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. Вы видите, как последовательность идет? Сначала стих говорит: «Творю новое небо и новую землю», а потом у нас говорится: «Творю Иерусалим весельем». И после этого посмотрите дальше, как текст говорит. Смотрите, вот творю новое небо и новую землю. Прежние не будут вспоминаемы и не придут на сердце. А здесь, и вот вам дальше весь текст. Я же вам то показал вне контекста, творю Иерусалим веселье. А вот полный текст. Вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот творю Иерусалим весельем, народ его радостью. Буду радоваться Иерусалиме, веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. А вот теперь там не будет более малолетнего старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, а столетний грешник проклинаем, и будут строить домы и жить в них, и виноградники насаждать, и есть плоды их, и не будут строить, чтобы другой жил, и не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, избранные мои долго будут пользоваться изделием рук моих, не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа и потомки их с ними. Одну секундочку. Где столетний будет умирать юношей? Где? На новой земле. Столетний будет умирать юношей? Как это понимать? Ответ на этот вопрос вы услышите во второй части нашей лекции.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Программа «Независимость». Елена.
1: Первое мое такое употребление было, наверное, где-то в классе 7-8. Мы уходили с уроков и пили алкоголь у подружки дома. Вы знаете, в тот момент я поняла, что вот, я могу чувствовать себя, ну, общность, как бы, и сопричастность с другими людьми. Даже мне стало легко общаться, стало легко как бы налаживать контакт. Я могла говорить там о себе, какая я. Ну, то, что мне внутри было, я не могла об этом сказать когда я была трезва. Я стала говорить, ну, когда я была пьяна. Употребление такое, оно было нечасто, но, вы знаете, вот даже на тот момент это не было так по чуть-чуть, красиво. Это всегда было из чашек каких-то или стаканов, и всегда очень помногу. Друзей, с которыми я вот там сообщалась, их было достаточно немного. Ну, это была компания, которую все там начали употреблять. Это был алкоголь, легкие наркотики. Не могу сказать, что мне это очень нравилось, но быть среди людей, как бы быть как другие, меня это привело к тому, что я тоже вместе со всеми стала как бы употреблять. Я чувствовала, что я такая же, как они, как бы мне казалось, что вот оно, ну, как бы это была общность. Я начала учиться, первое время интересно, конечно, что-то новое, новые люди. Я познакомилась там сразу, мне захотелось познакомиться со старшекурсниками, и я поняла, что дорогу к этому могут проложить наркотики. И, я сделала так, что там, я начала, там, с подружкой начали приторговывать наркотиками, и из-за этого мы, конечно же, стали своими, как бы среди своих. Вот, очень быстро как бы учеба в институте меня сошла на то, что я как бы приходила в институт, я употребляла.

от других наркоманов, как я считала, то, что я этот наркотик нюхала очень долгое время. Начались проблемы, я не работала, было тяжело очень находиться дома, потому что меня подозревали, как бы, ну, не хотели, наверное, родители на тот момент видеть мое употребление. Я скрывала, я начала воровать деньги. Я вышла замуж, и нам подарили квартиру, куда я переехала вместе с мужем. И это было начало того, что я начала употреблять внутривенно, что наркотиков стало не хватать. Знаете, я рыдала, я пыталась всю вину как бы взять на себя. Мне казалось, что это я должна сейчас вытянуть нашу семью. Мы лежали с мужем, с моим на диване. Я наблюдала за стрелками часов, ну, до того момента, как придет барыга. Ну, вот. И это каждый из дня в день. Вот происходила такая картина. Диван, голые стены, черно-белый телевизор и телефон, который мы ждем звонка, как бы человек, который принесет наркотики, чтобы мы побежали туда. Ну, вот. Ну, я ушла от мужа, считаю, что мне надоела такая жизнь. Ну, здесь началась череда мужчин, череда, ну, очень сильное употребление наркотиков. В этот момент я всегда чувствовала страх, но мне нужно было как бы быть с мужчиной, чтобы он приносил мне наркотики. Я заболела сепсисом. И, ну, у меня поднялась температура 40, я пролежала где-то месяц дома, и все-таки меня положили в больницу. Как бы, мне было очень страшно признать то, что вот какие-то проблемы, ну, все, вот что-то сейчас случится, что все узнают. Очень было страшно, что сейчас узнает моя мама, то, что я вот так ее обманывала, что они сейчас узнают, они от меня отвернутся. Я пролежала в больнице 6 месяцев, ну, около того, около 6 месяцев, почти что при смерти. Ко мне приходила мама там со слезами каждый день. Вот, наверное, это первый момент был, когда проявление моей высшей силы. Я начала молиться, мне было очень страшно умирать. Что, ну, я понимала, что, скорее всего, меня не спасут. Пришел тогда, помню, заведующий отделением и сказал, ну, вряд ли мы сможем помочь в этом моменте. Ну, как бы вот в этом случае вряд ли мы сможем помочь. Но я все-таки верила, что я смогу выжить. Я думала, что вот это вот переломный момент. Я отлежала 6 месяцев, когда я уже начала такая немножко приходить в себя. Я опять стала употреблять даже в больнице наркотики так потихонечку, как бы. Я не знала, чем мне заниматься. Я не работала, я не училась. В принципе, мне этого не надо было делать. У меня не было целей в жизни, у меня не было вообще никаких интересов. Я не знала, с кем мне общаться, потому что старые мои друзья, которые не употребляли, они как бы само собой общение развалилось, потому что у нас были абсолютно разные направления в жизни. У них там учеба, там, не знаю, какие-то построения отношений, семейная жизнь, какие-то хобби. У меня же этого не было ничего. К концу этого момента я жила с мужчиной, который очередной раз вышел из тюрьмы. Мы жили у меня в квартире. Меня, ну, как бы содержала моя мама. У меня было по чувствам полное одиночество. Я ждала смерти, и что я умру именно от наркотиков. Но я понимала, что вот когда-нибудь, ну вот скоро придет это время, но не сегодня, может быть, завтра, как бы я была готова умереть от наркотиков, но от того, что это будет или передозировка, как бы, или это еще будет какая-то вот вещь. Ну, я уже, наверное, ждала этого времени, хотя бы маленькая вера, она всегда существовала. Такой переломный момент, когда произошел. Я после Нового года употребила столько, что с моей психикой что-то случилось. У меня просто как бы съехала голова. Ну, я была в невменяемом состоянии. Я чуть ли не вышла из окна. У меня были галлюцинации. Это какие-то, ну, вот очень сильными психотропными веществами, ну, быстрыми наркотиками. И

0: Молодой человек позвонил моей маме и рассказал ей об этом. Они, мама пришла сразу с моим отчимом и вызвали нарколога, меня там покололи какими-то лекарствами. И через 2 дня я уже лежала в центре. Это был первый момент, первый раз, когда я вообще попала куда-то вот лечиться. Ну вот, и когда я вообще смогла, ну, на себя посмотреть. Я помню, когда начали говорить о своих чувствах, у меня были единственные чувства – это одиночество, страх. Я рыдала у себя в палате от того, что «дайте мне, пожалуйста, таблетку на блюдечке, ну, чтобы я ее съела, и я больше не буду такой, я не буду это чувствовать, я не хотела этого видеть». Я начала ходить на группы. Знаете, там появились люди, которых я увидела, то, что я увидела честных людей, что я могу им верить. И я не хотела возвращаться опять вот в этот ад, где мне казалось, что меня разводят все, а я разводила. Я настолько запуталась, как... И последнее мое употребление было на отделении, когда я опять же пошла за толпой и вместе там со всеми употребила. Ну, я настолько сильно испугалась. Я сказала, нет, я не хочу туда обратно, потому что я понимала, что я могу не вернуться опять вот к этим людям, которые в меня поверили, и я поверила им. С этого момента я поняла, что давайте мне шаги, я буду говорить о себе. Хотя страх и низкая самооценка, настолько сильно низкая самооценка, она граничила с тем, что я абсолютно не такая, как вы, что я круче всех, или что я недостойна. Я недостойна вообще ничего. Ну, в центре я пролежала около 3 месяцев, я стала ходить на группы, там писать шаги с самого начала, там говорить о себе. Ну, это вот на тот момент мне помогало вот быть вместе со всеми. И начать поверить. Ну, вот это, наверное, появилась вера. Мне нравится эта жизнь, она стала, знаете, смыслом моей жизни. Это как смыслом, и жизнь это приносит мне удовольствие. Ну, на сегодня я уже не могу сказать, что я совсем там адаптировалась, там, в трезвость. Все равно меня посещают страхи, там, неуверенность в себе, там, то, что я недостойна. Но это потихонечку вот с помощью молитвы. Молиться я начала еще на терапии, по-моему, лежа на кровати, какими-то своими словами я начала обращаться к Богу, ну, потому что мне не было необходима какая-то помощь извне. Извне откуда-то вот, ну, не знаю, это есть ощущение, что Бог любящий, что Он меня любит, и я обязательно буду счастливой.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации не доставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство против, а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику, она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденное, засвидетельствованное. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии. Главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Человек испытывает невероятное ощущение, когда влюбляется. Будто ты очутился в некой сказке, где реальность уже кажется не такой суровой. Преимуществ здесь много, и говорить нечего. Однако встречаются люди, которые могут постоянно влюбляться в разных людей. И от этого они действительно страдают. Порой они думают, что никогда не смогут полюбить кого-то по-настоящему. Но так ли это? Можно ли вылечиться от влюбчивости? Что ж, в данном случае лучшее лекарство – самоанализ. Не бойтесь изучать себя, принимать в себе не только хорошее, но и недостатки. Главное – делать это холодным умом, чтобы не испытывать чрезмерную жалость к себе, а где-то, наоборот, предвзятость. Проанализируйте со стороны. Во-первых, когда спадает пелена восторга, рядом нередко оказывается незнакомый, а порой даже чужой человек. Поэтому изначально нужно стараться контролировать ситуацию и уметь анализировать происходящее. Не закрывать глаза на недостатки и не думать, что в будущем я его или ее изменю. Прежде чем поддаться чувствам, всегда хорошенько подумайте. Да, может казаться, что у человека нет выбора, когда он влюблен, но это очередное заблуждение. Во-вторых, влюбленность нередко является следствием полной душевной пустоты. Любовь переполняет настолько, что хочется ею поделиться, поэтому вечным романтикам, вероятно, в длительной перспективе просто нечего отдать. Привычка влюбляться не такая уж романтичная и напоминает бег по кругу. Если вы устали восхищаться и разочаровываться, проанализируйте, зачем вам нужно влюбляться. Возможно, когда-то вы пережили несчастную любовь. И теперь подсознательно избегаете боли, завязывая романтичные отношения, которые являются заранее обреченными, поскольку не могут быть романтичными всегда. Или вы не уверены в себе, а потребность идти к другим за подтверждением собственных достоинств, вероятно, и заставляет все время искать себе новое и новое зеркало. И очень важный совет. Не разочаровывайтесь в себе. Каждая новая влюбленность забирает много сил и частичку тебя, поэтому научитесь вовремя останавливаться и мудро все взвешивать. Возможно, эти советы звучат не так романтично, как хотелось бы, но это действительно может помочь вам. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я долго и с нетерпением ждала, когда же в гости к нам приедет Виталий Олейник. Виталий Олейник занимается вопросом, который для меня очень важен, потому что это вопрос, который затрагивает нашу жизнь на Земле уже здесь, а все люди хотят жить хорошо. Но одновременно это вопрос, который решает вопрос вечности. Здравствуйте, Виталий. Добро пожаловать к нам в студию.
2: Добрый день, Елена.
1: У меня подготовлено для вас очень много вопросов. И первый вопрос – где же живет Бог? Вот как вы представляете себе? Вот я себе представляю Бог, личность огромная, которая держит в руках всю Вселенную. И одновременно все думают, что он там где-то в небе живет. Есть у него какой-то конкретный адрес? Давайте об этом поговорим сегодня.
2: Мы обращаемся к Библии, к Священному Писанию для того, чтобы найти ответы на вопросы о Боге, так как книга эта Божья. И вот в книге «Псалтирь» в 10 главе, в 4 стихе есть такие слова: «Господь во святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих». Перед нами утверждение о том, что есть святой храм Божий, и Господь находится в этом храме, и в этом храме есть его престол, и этот храм находится на небесах.
1: То есть у Бога есть какое-то конкретное место. Я обычно, ну, обычно люди как думают, когда задают себе вопрос, где живет Бог? Ну, в небе.
2: То есть, стандартный ответ.
1: Да, стандартный ответ, вот все так думают. А небо-то большое.
2: Угу.
1: То есть для меня тяжело было сначала понять, как может такой огромный Бог, безграничный Бог, и вдруг у него есть какое-то конкретное место. И это место мы считаем, что это храм.
2: Храм. В храме есть престол, и этот храм на небе находится. Но, опять же, если вернуться к стандартным представлениям о небе, как о каком-то, знаете, общем термине, который описывает нечто такое необъятное и вместе с тем и неконкретное, то, наверное, справедливо будет упомянуть, что мы читаем из книги «Псалтирь». Это песни и поэтический язык.
1: Потому, может быть, это просто художественная литература. Просто,
2: образ.
1: Просто
2: такой.
1: Да, он там говорит, что вот он так чувствует. Да, автор.
2: Угу. Потому я предлагаю посмотреть на какие-то иные жанры в рамках Священного Писания. Библия — книга, содержащая целый ряд жанров. В частности, перед нами вот здесь вот жанр повествования, хроники. И вот третья книга «Царств», восьмая глава, которая описывает уникальнейший момент в истории народа Божия, а именно завершение строительства храма на земле, храма Соломонова, во время совершения молитвы, благословения, молитвы посвящения храма. Вот Соломон молится, и он неоднократно упоминает такую очень важную фразу. Давайте посмотрим на третью книгу «Царств», восьмую главу. Мы читаем, например, в 27 стихе такие слова: «Поистине Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». То есть Соломон признает, что Бог настолько велик, что он все собой наполняет, и фактически он даже
1: Небо и небо небес не вмещают тебя.
2: Он даже и за пределами материи существует, потому что он ее создал.
1: Да.
2: То есть он это прекрасно понимает. Но вместе с тем, дальше он говорит, когда люди будут молиться, вот читаю 28 стих: «Презри на молитву раба твоего и на прошение его, Господи Боже, услышь воззвание и молитву, которую раб твой умоляет тебя ныне, да будут очи твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал, мое имя будет там, услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте сём». И вот важный момент: «Услышь моление раба твоего», 30 стих я читаю, «и народа твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем, услышь на месте обитания твоего, на небесах услышь и помилуй». То есть мы видим, что хотя храм был построен для обитания Бога на земле, Да. Тем не менее, его правильнее было бы называть представительством или посольством Бога на земле, поскольку обитание Его, место, вновь видите термин, место обитания Его на небе. И вот эта фраза повторяется несколько раз во время молитвы Соломона. То есть мы находим, что вот в этом жанре, в жанре исторического повествования, вновь эта истина присутствует.
1: То есть правильно я поняла, что представительство, вот очень для меня это понятно сейчас, то есть храм на земле – это представительство, и он молится и говорит, что ты меня там услышь, я здесь,
2: да.
1: Вот, но ты меня там услышь. И он говорит на небесах. А есть какой-то конкретный адрес, вот конкретный? Знаете, что я прочитала? Я прочитала, что это третье небо. И пишет об этом апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 12, давайте прочитаем 12 глава и 2 стих. Меня это очень заинтересовало, потому что, вот, может, там какая-нибудь ошибка. Да, значит, в 12, да, и там вот он пишет, 12:2. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет восхищен был до третьего неба». Значит, апостол Павел там был?
2: Он говорит...
1: Если он точно говорит третье небо.
2: «Я знаю такого человека».
1: Да.
2: И далее говорит... Я не скажу, кто он,
1: да.
2: Но, тем не менее, если бы я это сказал, то это не было бы неправда, если бы я сказал это о себе. То есть он пишет о себе, описывает свой опыт.
1: Я сначала не поняла. Потом только поняла, что он пишет о себе. Да.
2: Так, и он говорит о том, что он был восхищен до третьего неба. Соответственно, небес у нас три. И дальше, если читать, то сказано в 4 стихе, что он был восхищен в рай.
1: Да.
2: То есть, соответственно, третье небо – это рай.
1: Вот я, знаете, я посмотрела в поисковике, у нас слово «рай» в Библии встречается только три раза. Значит, первый раз – это вот рай, который был в первый, да, самый-самый первый, который был на земле, где была сотворена Адам и Эва. Вот, второй раз – не знаю где, и третий – вот здесь. То есть он был в рай, и рай существует на небе?
2: Так говорит Священное Писание. Более того, когда мы внимательно вчитываемся вот буквально вот с первых строк Священного Писания, где сказано «вначале сотворил Бог небо и землю», то вот слово «небо» в подлиннике в древнееврейском – это «шамаим», и у этого слова окончание множественного числа. То есть вернее было бы переводить «небо» не «небо», а «небеса», то есть множественное число. И Священное Писание как раз-таки говорит о трех небесах. Первое небо – это атмосфера.
1: Да, вот что это.
2: То, если опять читать первую главу книги «Бытие», то сказано, что птицы полетят по шамаим, по небу.
1: Это по первому.
2: Соответственно, это воздушная атмосфера, где птицы. Если мы считаем от поверхности Земли вдаль, то первое небо – атмосфера, второе небо – это космическое пространство, весь космос. И вот где-то в космическом пространстве, в просторах космоса, в просторах Вселенной, есть третье небо, которое обозначается местом рай, где как раз-таки и живет Господь. И вот это место очень и очень реально. Если мы посмотрим еще один отрывочек, уже теперь из апостольских писаний, который говорит об этом вот небесном месте обитания Бога, то в послании к евреям, в 8 главе, в первых двух стихах найдем следующее. «Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, вновь престол,
1: да.
2: И дальше. И есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Бог во Вселенной воздвиг, то есть построил святилище, скиния, храм, где стоит его престол. И сказано, это истинное святилище. В подлиннике используется греческий термин «алатинос», который означает именно «реальный». Подлинный. То есть, вне сомнения, Библия учит нас, что там, в просторах Вселенной, на третьем небе, в раю, есть святилище, где Господь реальным образом восседает в построенном или в созданном месте.
0: Далее в программе.
1: Я читала, что там все золотое будет, да?
2: И у меня был личный кризис веры. Специалисты подсчитали математическую вероятность случайного исполнения.
1: Ангелы не подобны Богу. Я прочитала, что Бог – это самая общительная личность.
0: Небо на земле.
1: И вот этот храм, который там, да, как сказать, он похож вот на какой-то храм у нас здесь, да? Вот я знаю, что Моисей по Слову Божьему, да, построил первый. Но я так понимаю, что мы будем в будущем об этом говорить, да, намного больше.
2: Да, вот. Если кратко отвечать, то дальше, вот в 8 главе послания к евреям говорится о том, что служение в земном святилище служило образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, сделай все по образу, показанному тебе на горе.
1: Вот, значит, то, что было написано во время социализма, такой плакат, помните? Гагарин в небо летал, Бога там не видал.
2: Так.
1: Вот, слава Богу, что это неправда.
2: Ну, мы знаем, что он облетел вокруг
1: Земли. Да, значит, он на третье небо не попал, он не мог его видеть.
2: Ну, конечно. Он, как говорится, за краешек нашего первого неба улетел.
1: Значит, правда. Значит, правда.
2: Он не видал.
1: Он не мог его видеть.
2: Нормально.
1: Хорошо. Знаете, что меня еще интересует? Я где-то прочитала, вот точно не помню где, что именно храм, вот еще точнее, да, где он находится в небе, это созвездие Орион. Это правда?
2: Я в Библии такого не встречал. Но, возможно, это и так. Может быть, нужно будет дополнительно исследовать это.
1: То есть пока Библия нам об этом не говорит, что-то прям конкретно какое-то созвездие.
2: Вот насколько там, мне известно, нет.
1: Значит, на будущее потом поизучаем вместе. Ну, вернее, вы поизучаете, а потом нам расскажете. Потому что это очень интересно, если так конкретно говорится, что созвездие Орион, правильно? То есть, ну, пока у нас конечный адрес – это третье небо.
2: Третье небо. И если еще конкретнее, то Библия описывает небесный город Иерусалим, золотой,
1: то есть, описывает...
2: где находится Божий престол, и который назван Скинией.
1: И описано, да, что конкретно описано, как выглядит, да?
2: Да.
1: И как выглядит, что там, я читала, что там все золотое будет, да?
2: Да, там много золота, там драгоценные камни, там жемчужины.
1: Да.
2: Чудное, прекрасное, визуально восхищающий глаз место.
1: Так, хорошо. Вот знаете еще меня, что заинтересовало? Многие люди говорят, что они считают или утверждают, что Бог живет в природе. Вот живет там в деревьях, например, да? Там, в цветах, я не знаю, где-то там. А вот это правильно, что вот такое? Потому что меня это как-то немножко встревожило, потому что для меня Бог — это личность, которая вот действительно на небе, но одновременно нас слышит. Вот. А теперь вдруг и я не смогла их переубедить. То есть они верят, что вот он в деревьях, например, да, и там ходит в лес, обнимает деревья, и, в общем, вот такой вот.
2: Здесь как главный вот вопрос источников. Откуда нам известно, что нечто является правдой? И в зависимости от того, какую книгу избрать в качестве источника, я имею в виду, какую из священных или почитаемых священными книг избрать в качестве источника, соответственно, будет и разный ответ. И, естественно, у нас нет сегодня возможности поговорить о том, почему Библия разительно отличается от всех иных книг разных религий,
1: ну,
2: что касается ее достоверности.
1: Давайте коротко, хоть
2: мы можем посмотреть вот на ее историчность, факты, которые упоминаются, синхронизированы с вавилонскими хрониками, ассирийскими, египетскими и так далее. То есть библейские факты подтверждаются историческими данными. Затем очень много данных археологического порядка. Далее у нас есть целый ряд научных утверждений Библии, которые на столетия опередили научные открытия. Затем мы могли бы посмотреть на такой фактор, как пророчество, предсказание. В Библии тысячи пророчеств, которые исполняются с удивительной точностью. То есть, если сравнить Библию со всем остальным, и я этот путь проделал, когда начал учиться в духовном заведении, и у меня был личный кризис веры, мне важно было удостовериться в том, что источник, которому я доверяю, в действительности достоин того. И вот тогда я ознакомился с ведами, с Авестой, с Кораном, с Трипитака, с Шу Цин, книги и так далее.
1: Я же не знаю, что такое
2: слова. И они конечно же, отстоят от Библии на 100, 200, 300 тысяч световых лет. То есть это абсолютно несравнимые источники. Ближе всего Коран, поскольку там много заимствований из Торы, из апостольских писаний. Вот. Но ничего подобного Библии нет. Потому для меня это источник достоверный. Если что-либо достоверно,
1: так, это Библия.
2: То Библия достоверна.
1: Вот знаете, у меня, конечно, таких знаний нет, как у вас, но я помню, когда я, как атеистка, первый раз услышала вообще о Библии, потому что в Советском Союзе все это было, ну как, запрещено, и я была далека от этого, потому что меня больше коммунизм интересовал тогда. Вот. И когда я услышала о Библии, что в ней написано все, вот, конечно, меня это очень заинтересовало, и там Библия отвечает на все вопросы. И первое, вот, которое я познакомилась, это было именно пророчество книги Даниила. Для меня, конечно, это был шок, что, вот не знаю, может быть, я неправильно поняла тогда, исправьте меня, что пророчество из второй книги Даниила, оно было... Нет, не это пророчество, другое, что он написал 500 лет до рождения Христа. Правильно это так?
2: Да, Даниил жил в Вавилонском плену, вот, и в ту эпоху он предсказал, Бог открыл ему и весь общий ход всемирной истории со всеми сменяющими друг друга
1: царствами. Да, это вот во второй, да.
2: Это вторая глава. В седьмой главе повторяется это, в восьмой главе уточняется, в девятой главе указан точный год пришествия Иисуса Христа,
1: вот.
2: Время его служения,
1: это было, да,
2: время 500 его смерти.
1: Лет, 500 лет до этого, да,
2: да,
1: было?
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: Для меня, вы знаете, для меня это было таким, для меня как атеистки, для меня было таким подтверждением, что я могу верить этой книге, Библии, да. Что если 500 лет до события все четко прописано, а как не верить?
2: Специалисты подсчитали математическую вероятность случайного исполнения.
1: Да?
2: То есть это абсолютно невозможно. Если взять хотя бы вот пророчество об Иисусе Христе, то иллюстрацию приводит такую. Если взять всю Республику Беларусь, республику по советским, да, вот канонам, страну Беларусь, и ее покрыть монетами слоем приблизительно в полметра, всю ее целиком, завязать глаза и попросить человека с первого раза достать помеченную монету.
1: Ой,
2: вот
1: ну понятно.
2: Вот вероятность случайного исполнения. Я не говорю уже о тысячах всех остальных пророчеств Библии. Потому для меня это источник богодухновенный, источник достовернейший. И если мы обращаемся к Библии, то вопросы описания Бога там и присутствия Его в природе описаны так. Мы можем посмотреть на 138-й псалом из книги «Псалтирь». И там описывается, в силу чего Бог, обитая на небе в конкретной точке, имея свое жилище, свой храм на небе, может, тем не менее, присутствовать везде. 138-й псалом, начиная с 7 стиха, говорит: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день». То есть вот это описание вездесущности Божьей раскрывается в упоминании Духа Святого. Куда пойду?

0: присутствует, но он творец этих деревьев. И здесь мы могли бы вспомнить, что апостол Павел об этом писал. Угу. Послание к Римлянам, 1 глава, давайте начиная посмотрим. С 18 стиха. Римлянам послание, 1 глава, с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны», то есть неизвинительны. Бог рассматривается как Творец, Он все создал, и Его силу, и Его божество, Его творческую энергию можно видеть в творении, но отождествлять творение и Бога категорически нельзя.
1: О, знаете, для меня это очень важно, потому что я бы не смогла бы, вот, например, верить в такого Бога, ну, который там безличностного, и который там, я не знаю, в дереве в каком-то находится. Да? Для меня это как-то нет. Для меня Бог должен быть Богом. То есть мне нравится, что Он вне времени, что вне пространства, всемогущ. То есть мое доверие личное должно быть, вот как я, вот обычный человек говорю, для меня должно быть основано именно на этом, потому что Он Бог. Так. Он всесилен, вседержитель, Он все держит в своих руках. Потому что как, ну, для меня было тяжело жить без Бога, вот если я сравню, потому что, ну как, человек может ошибаться, ну как доверять, на 100% человеку доверять тяжело. А вот Богу это такое преимущество, доверять личности, которая абсолютно все держит. И причем это личность, которая желает добра человеку. Потому что у меня было совсем другое понимание с самого начала.
0: Бог вот. Есть любовь,
1: да,
0: говорит Священное
1: Писание. Меня, да, вот это было для меня, ну, сначала сокрыто, а потом только позже открылось. Но для меня, например, заинтересовало, где четко написано призыв к кому нужно кланяться. Вот. Это я нашла в Откровении 14:7. Давайте посмотрим. Там очень четко написано, кому именно нужно кланяться.
0: «И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники воды».
1: Вот для меня это было очень таким откровением от Бога именно. То есть вот четко написано, кому, Создателю, сотворившему, и что именно. Небо, землю, и море, источники воды. То есть неправильно кланяться природе. Правильно кланяться тому, кто ее сотворил, кто создал.
0: Конечно. Тем более, если мы помним, что согласно книге «Бытие» человек был поставлен владыкою природы.
1: В рай.
0: Животных. «Плодитесь и размножайтесь, сказал Господь, и владычествуйте над птицами небесными, над рыбами морскими и над всею землею». Потому человек, конечно же, унижает свое достоинство, когда он начинает кланяться каким-то материальным объектам. Видели деревьев, вот, да, животных
1: или
0: каких-то
1: людям.
0: Объектов вообще неживых,
1: да.
0: или другим человеческим существам. То есть только лишь тот, кто создал нас, он достоин нашего поклонения в силу самого факта нашей зависимости в плане своего бытия от нашего Творца.
1: Для меня еще очень удивительно то, что вот такой Бог, такой, ну скажем, всеобъемлющий, запредельный, готов со мной общаться, готов и хочет, он желает с любым человеком иметь личное отношение. То есть вот это для меня было, как бывшую атеистку, для меня это было таким шоком, что Бог хочет со мной общаться. Но я это не поняла с самого начала. То есть я сначала поняла, что Библии могу доверять, вот на основании книги Даниила. А потом уже попозже я поняла, что Бог хочет общаться с человеком, хочет разговаривать, потому что зачем вообще Бог создал человека? Вот зачем?
0: Сказано в Священном Писании, книга Бытие, 1 глава, 26 стих, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему».

0: И 27 стих. «И создал Господь Бог человека по образу своему, по подобию своему». То есть, иными словами, замысел сотворения именно вот такого вида существ,
1: да.
0: чтобы были существа, подобные Богу.
1: И, зачем?
0: Для того, чтобы вот...
1: Ангелы не подобны Богу.
0: Да, ангелы выглядят по-другому,
1: да.
0: их предназначение
1: а вот человек иное. Подобный.
0: Коль скоро, как мы упоминали кратко,
1: да.
0: Бог есть любовь. Любовь по определению всегда направлена наружу. Она всегда направлена на определенный объект любви. И любви всегда свойственно себя
1: давать,
0: изливать,
1: давать,
0: отдавать.
1: Да.
0: Потому Бог, когда создал Адама и Еву, Он создал на нашей земле, на нашей планете существ, которые были бы подобны Ему, с которыми, соответственно, Он мог общаться, во взаимоотношения вступать. Фактически, взаимоотношения – это единственное, что может быть интересно. Многие задают вопрос, чем заниматься, допустим, вот в течение миллионов и миллиардов
1: да,
0: лет
1: вечности. У меня
0: вечности.
1: Тоже такой был вопрос. Потом, что же мы там делать будем?
0: Уже, ну, допустим, наигрались на арфах небесных, да, там...
1: Попели песенки.
0: Попели песенки, на облаках там, это сам, покувыркались, допустим, да. Чем заниматься? Взаимоотношения. Взаимоотношения с личностью – это то, а это и есть любовь. Любовь, которая углубляется, расширяется, которая растет. Взаимоотношения, которые приносят радость, удовольствие, они неисчерпаемы, неограничены. В них можно вкладывать силу, эмоции, самого себя в вечность. Это не ограничено ничем.
1: Я прочитала, что Бог – это самая общительная личность. Угу. И вот смотрите, у нас то же самое. Да? Мы очень любим общаться.
0: Мы социальные существа.
1: Да, мы не можем без общения. То есть если у нас где-то человека наказывают, там в тюрьму сажают, значит, не общается. Вот, это наказание. Поэтому для меня вообще понять, что можно с Богом общаться, и несмотря на всю мою греховность и все минусы, все-таки Он хочет с нами общаться, для меня это было таким открытием.
0: И вот святилище,
1: да.
0: тема святилища, она как раз-таки открывает... Как общаться с Богом, как к Нему приходить, потому что не секрет, мы греховны. Мы напрямую не можем в Божье присутствие войти. Тем не менее, Бог, желая общаться с нами, любя нас, все для этого сделал. И все это раскрыто в теме святилища.
1: Да, но об этом мы будем говорить в следующих программах.
0: Да.
1: Спасибо вам за интересную беседу, Виталий.
0: Спасибо, Елена.
1: Дорогие наши друзья, мы приглашаем вас в следующие очень интересные программы. Спасибо вам за внимание. До свидания.
2: В следующей программе.
1: Зачем Богу жить где-то на земле?
0: На третьем небе,
1: да.
0: в раю, есть святилище. А в подлиннике не единственное, а множественное число – херувимы. У дверей грех лежит. У святилища несколько функций.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Кто-то назвал однажды Вторую мировую войну неизвестной войной. И действительно, что мы о ней знаем? С каждым годом мы узнаем все больше и больше и по-новому оцениваем ее события. Но все больше и больше нас интересует не ее глобальный ход, а судьба простого человека, пережившего военное лихолетие. Вот о чем мы действительно почти ничего не знаем или просто уже забыли. Пройдут года, и в памяти людей о тех днях останутся лишь энциклопедические знания, как бывает со всеми историческими событиями с течением времени. А чувства, переживания, боли и радости рядовых участников тех событий, скорее всего, забудутся. А ведь было в их судьбах так много удивительного, удивительного и необъяснимого, так много спасительных дел Божьих. Кебышев Петр Кириллович описал для нас с вами свою историю тех дней. Вот что он пишет в своем письме. Война. 1944 год. Было это на реке Неман. Я остался на вражеском берегу один, чтобы прикрывать нашего генерала, уплывающего на резиновой лодке. Он обещал, что когда переплывет на другой берег, то пошлет лодку за мной. Но что-то вышло не так. Петр Кириллович ждал лодку до ночи, но лодки не было. И когда он услышал шум танков и голоса противников, очень естественно испугался. Что делать? Куда деваться? Прыгать в реку? Противник скруче легко расстреляет. Петр Кириллович находился в 7 или 8 метрах от противника. Ему пришла идея лечь под кручу и тихо лежать. Вдруг никто не заметит. И так он и сделал. И как только Петр Кириллович лег и затаился, затих, он потерял сознание. Пришел в себя Петр Кириллович через сутки, когда его уже будили свои на другой стороне реки. Он лежал на травке, спал, прижав автомат к груди под солнышком, сухой, живой и невредимый. Солдат, который его обнаружил, будил его, но не мог разбудить. Офицер тоже трогал его за волосы, за уши, за нос, но Петр Кириллович не просыпался. Но простите за такие подробности, когда его начали уже будить ногами, он проснулся. Офицер спросил Петра Кирилловича: «Что ты здесь делаешь?» «Сплю». «Ты был на вражеской стороне, один, там были немцы, кто же тебя переправил сюда, на эту сторону?» – спрашивал офицер. «Спросите у генерала», – в конечном итоге ответил Петр Кириллович. Офицер привел Петра Кирилловича к командиру корпуса, объяснил ему суть дела, где нашли Петра Кирилловича, где он был накануне, а генерал приказал офицеру накормить его, напоить, дать лошадь, седло, клинок и обратно в строй. Над Петром Кирилловичем стали все смеяться, стали смеяться солдаты, потому что такие удивительные события с ним случились, а он ничего не может объяснить. И самому Петру Кирилловичу было стыдно, что с ним все это произошло, а он ничего не помнит, ничего не понимает и ничего не может объяснить. Солдаты говорили ему: «Ты в рубашке родился, ты счастливчик», а Петру Кирилловичу было непонятно и стыдно.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: А через 30 лет Господь открыл Петру Кирилловичу действительность случившегося с ним в 44-м. Война окончилась. В 1955 году Петр Кириллович демобилизовался, приехал домой и рассказал отцу о том, что случилось с ним на реке. Отец ответил, что он молился всегда о нем, и Бог спас его. Отец Петра Кирилловича был верующим человеком. После демобилизации Петр Кириллович переехал в город Сочи. Это было в 1974 году. Он был женат, у него было уже двое детей. И вот однажды в парке, во время его работы, где он работал фотографом, подошла к нему пожилая женщина и протянула маленькое Евангелие. Петр Кириллович спросил, сколько стоит? 10 рублей, ответила женщина. Петр Кириллович сразу отдал ей деньги, женщина ушла, а он открыл Евангелие и начал читать 9, 10, 11 главы и был удивлен, как народ Божий, видя чудеса и знамения, не верил Господу. И вот однажды, придя домой с работы, дома в это время никого не было, Петр Кириллович прилег отдохнуть. Опять вынул из кармана маленькое Евангелие и стал читать место, где рассказано про Лазаря и о том, как Господь воскресил его. Петр Кириллович подумал про себя: «Господи, если бы передо мной были проявлены хотя бы 1/100 этих явлений и чудес, я бы поверил тебе». И в этот момент Бог так повлиял на совесть Петра Кирилловича, что он как будто бы явственно услышал голос. «Петр, Петр, вспомни, как я навел на тебя крепкий сон, как я перенес тебя через реку. Это ли тебе не знамение?» Все это произошло буквально в одно мгновение, во мгновение ока. Петр Кириллович сразу стал на колени и с благодарностью обратился к Богу. Потом, когда он рассказал об этом в церкви, пресвитер церкви сказал: «У Бога все бывает». Может быть, и в вашей судьбе есть такие случаи, которые являются доказательством Божьей заботы и Его присутствия в вашей жизни. Но при этом вы говорите: «Пока я не увижу чудес, не поверю». Вспомните свою жизнь. Быть может, и вам стоит немедленно встать на колени и обратиться к Богу с благодарностью.
3: Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Светлана Малова.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Издревле, пытаясь постичь незримого Бога, люди опирались на различные символы. Символика света, символика ветра или духа, символика воды, символика, которая использует образы животных и растений, помогала составить представление о Боге, который незрим. В отличие от языческих богов, которых можно было увидеть, потрогать, которым можно было приложиться в целовании, потому что именно так поклонялись, например, Ваалу. Израиль не мог всего этого себе позволить. И язычники нередко осмеивали Израиль за то, что он поклоняется незримому Богу. Но зато Бог Израиля дышал на свой народ. Бог Израиля кормил свой народ. Бог Израиля заботился о своем народе, взаимодействовал с ним, вовлекался в его нужды. И обо всем этом Израилю рассказывали символы, которые Господь избрал, чтобы описать при помощи них свои качества. Итак, очень важную роль в жизни Израиля играл голубь. Голубь использовался не только для жертвоприношений. Голубь использовался также в качестве птицы, которую могли использовать для пищи, а помет голубей использовали для удобрения скудной палестинской земли, ведь земля в Палестине изобилует камнями. Поэтому голубятни строились в пещерах и на открытом пространстве. И мы находим в районе Сикилага одну такую подземную голубятню с огромным количеством ячеек для голубей. Голубь, служа человеку в быту, служил ему также и для ритуальных нужд. Потому что если человек был беден настолько, что не мог в жертву за свой грех принести овцу, ему разрешалось принести в жертву голубя. Голубь участвовал не только в ритуалах очищения от греха, который человек должен был смыть кровью жертвенного животного. Голубь использовался еще в ряде ритуалов. Например, когда совершалось обрезание, люди могли приносить голубя. Или когда совершалась жертва повинности за неосознанный грех, также использовался голубь. В межзаветный период широко распространена была эмблема «голубь с распростертыми крыльями, сомкнувшимися с распущенным хвостом, парит в воздухе». А под этими крыльями 12 человек, символизирующие колено Израиля. Это означало, что Бог должен опочить на Израиле. Шехина должна царствовать в сердце каждого израильтянина. Эту идею заимствует христианство, когда говорит о духе Пятидесятницы. Но здесь Дух Святой, как описано во второй главе книги «Деяния апостолов», опочил над молящимися в виде огненных языков. Поэтому символ пламени и символ голубя – это параллельные символы. Не все знают, что в ряде символов, для которых использовались птицы, пеликан наряду с орлом тоже символизировал Бога. Ранние христиане верили в легенду, что пеликаны, когда нет пищи, кормят птенцов своей кровью. Это напоминало им то, что сделал Иисус. Он дал нам жизнь ценой пролития собственной крови. Поэтому в церкви, на месте верхней горницы, где Иисус сказал, что Он каждого возлюбил до конца, и омыл ноги каждому ученику, доказав свою любовь. В этом месте была построена церковь, колонны которой были украшены изображением пеликанов, кормящих своих птенцов. Кроме образов птиц, для обозначения свойств Бога использовались и такие сильные животные, как лев. Лев – животное, которое обитало в районе Палестины и наводило ужас на пастухов и на жителей деревень. Но несмотря на то, что лев является грозным существом, Господь избрал это существо для того, чтобы передать о себе некую весть своему народу. Лев считается царем зверей. И, возможно, эта мысль помогала Израилю осознать то, что как лев считается главным среди всех животных издревле, так и Бог царствует над всей землёю. Льву присущи определенные качества, которые сделали возможным амбивалентное использование, то есть двунаправленное использование этого символа. Лев в Писании работает не только для обозначения Иисуса. Вы помните, в 4 главе Евангелия от Иоанна говорится: «Вот лев от колена Иудина». Об Иисусе говорится в терминах «льва», но и о дьяволе говорится в терминах «льва». Апостол Павел говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Льву противостоит такой удивительный, такой нежный агнец. И агнец тоже используется для того, чтобы символизировать Христа. Агнец смиренный и кроткий, агнец безгласный. Такие выражения можно встретить в христианских гимнах в отношении Иисуса. Иоанн Креститель, являя Иисуса народу, говорит: «Вот агнец Божий». Вероятно, он имеет в виду то, что Исаия сказал о Мессии, когда в 53 главе он изрек: «Как овца он веден был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен». Агнец использовался в ритуале Пасхи для того, чтобы указать Израилю на то, что их освободителем будет агнец, который предаст себя в жертву за их грехи. Агнец, символизирующий Иисуса Христа, это то, что отвечало нуждам Адама после грехопадения. Адам столкнулся с проблемой наготы. Овцы – это то животное, которое обеспечивало одежду, поскольку шерсть этих животных использовалась для изготовления тканей. Но эти животные после потопа начинают использоваться с разрешения Бога в пищу и отвечают на вторую проблему – проблема сложности возделывания земли. Ведь Адам был предупрежден о том, что теперь в поте лица нужно будет добывать пропитание. Агнец, который способен напитать, агнец, который способен обогреть – это еще не все. Агнец уже там, у Едемских врат, в день грехопадения сделал самое важное – агнец омыл грех кровью. Поэтому ритуальное значение этого животного весьма велико. Практически во всех жертвах участвует кровь, кроме одной жертвы. Это жертва курения, бескровная жертва. И когда кровь агнца вносилась во святое за грех человека и ею кропилась на завесу, это означало, что некогда Вина всех людей будет возложена на плоть Иисуса Христа, на воплотившегося Господа. И когда эта ноша будет возложена на Него, завеса порвется под тяжестью наших грехов. Символика Агнца не исчерпывает собою все то, что Господь готов и может сделать для нас. Поэтому на помощь символу Агнца приходит другой образ – образ пастыря. «Я пастырь добрый», – говорит Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна. Давид называет Господа пастырем, но самый первый, кто назвал Господа пастырем, был Иаков. Правда, здесь используется вербальная, то есть глагольная метафора в словах Иакова. Когда он рассказывает о своей жизни сыновьям, он говорит: «Так пас меня Господь». Таким образом, Господь пастырь, образ, который рождается не во времена Давида, но который использовался уже во времена патриархов. Есть еще одно животное, которое символизирует Иисуса Христа. Это козел. Козел приносился в жертву в тех случаях, когда наступал день примирения. Это самое важное годовое служение очищения всего народа от греха. В этот день бросался жребий между двумя козлами. Один в жертву Господу, кровью которого кропили на крышку ковчега откровения, а другой — козел отпущения, на которого эти снятые с народа кровью первого козла грехи будут возложены. Христиане редко вспоминают об этом символе. Однако козел и козы играли важную роль в жизни древнего Израиля. Козел отличается от овец своим умом, своей способностью лидировать. Козел, возглавляющий овчье стадо, очень часто изображается на ближневосточных картинах. И когда мы видим козла, который возглавляет такое стадо, мы вспоминаем о том, что образ овцы — это образ Дитя Божьего. Образ стада — это образ церкви, а Господь Иисус возглавляет это стадо. Козел, закланный в жертву за грех в день примирения, символизировал Иисуса. Но тот, который почти ничем не отличался от него, символизировал Люцифера. Мы видим с вами опять амбивалентность использования одного и того же символа. Как лев мог символизировать в Писании и Христа, и дьявола, так же и козел использовался для того, чтобы обозначить эти две такие противоположные личности. Интересно заметить, что в Талмуде говорится о том, что в межзаветний период жертва, которая очищала раз в год Израиль от всех грехов, приносилась немножечко иначе, чем это было в эпоху первого храма. В эпоху первого храма народ, стоящий во дворе во время кропления на крышку ковчега откровения, слышал, как звенят колокольчики на подоле священника. Это помогало им понять, что священник жив, и что свет Шехины во святом святых, куда он раз в год входил с кровью козла, не убил его. Этот свет животворит верующего, но убивает нечестивого. Итак, в период второго храма, когда во святом святых уже не стояло ковчега, ведь он был спрятан Иеремией при разрушении первого храма, и во втором храме священник должен был кропить только на камень, на котором прежде стоял этот ковчег. Народ не был уверен, что Бог простил грехи, ведь Шехина уже не была зрима во втором храме. Интересно, что слава второго храма должна была превзойти славу первого храма. Об этом говорит христианская писатель Елена Вайт. Она говорит, что второй храм должна была наполнить собою слава Господа Иисуса Христа, воплощенного в человеческую плоть. Интересные записи содержатся в Талмуде в отношении Дня примирения в межзаветний период. Там говорится, за 40 лет до разрушения храма произошло странное событие. В тот год на Пасху случилось землетрясение, и завеса разорвалась надвое. Там же говорится, что некий вихрь прошел по помещению святилища и погасил светильники. И добавляется, в тот же год, в день примирения, веревка на рогах козла отпущения перестала из красной становиться белой. Дело в том, что для того, чтобы дать народу понять, что Бог его простил в день примирения, был установлен следующий ритуал. После того, как жребий брошен и определен козел отпущения, ему на рога навязывали червленую, то есть красную веревку. А другого козла закалывали, и когда его кровью кропили во святом святых, веревка на рогах козла отпущения становилась белой. Эту веревку навязывали на ветку дерева, находящегося на излуке дороги от Иерусалима к Вифании, по пути, когда вели козла отпущения в Иерихонскую пустыню. И каждый мог быть уверен, что Бог простил его грех. А если сомневался, он всегда мог прийти к этому дереву, посмотреть на веревку, на множество веревок за многие годы и убедиться в том, что прощение Господа действует. Дорогие друзья, я желаю вам никогда не терять веру в силу Божьего прощения.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет группа «Глина».

0: разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Сегодня опять мы будем говорить о том, как нам улучшать нашу память, как нам подойти к той системе заучивания иностранных слов, потому что границы наши открываются, к нам гости приезжают, мы куда-то едем, литературу какую-то хотим изучать. Будем говорить о маленьких секретах большого семейного счастья, именно о библейском подходе к проблемам в наших семьях. Их порой достаточно много, потому что у кого-то денег не хватает, у кого-то здоровья не хватает или культуры в общении. Все это основано на древней книге Библии, которая приносит спокойствие, которая учит нас молиться, доверять свои нужды и проблемы Богу. Не все брать на свои плечи, потому что мы не можем решить многие вещи. И когда мы молимся, мы тоже должны говорить: «Да будет воля Твоя». Конечно, мы можем ставить определенно какую-то цель, но при этом все-таки говорить: «Да будет воля Твоя». А воля Божия благая, угодная и совершенная. И она, естественно, нам во вред ничего не сделает, только все к лучшему. Потому что Господь творит чудеса. И в моей жизни было много таких чудес, которые прошли через меня. И я не могу сказать, что это неправда, это правда. Там, где было невозможно, Бог вмешивался и творил чудеса. Потому что у Него есть эта формула чуда. Вера в Бога, наши действия, конечно, в правильном направлении. Вот почему закон Божий нужно знать. Вот почему нужно знать заповедь «Помни день субботний». И это тоже улучшает нашу память. Каждую неделю помнишь, что наступит день субботний. И, конечно же, правила хорошей нашей памяти, законов улучшения нашей памяти, они тоже помогают нам быть организованными такими в нашей жизни. И вот следующие такие правила – это личные комментарии. Вы можете иметь Библию одну, в которой нет ни одной пометки, но на полях другой Библии вы можете делать личные комментарии, пометочки. Изучая какой-то материал, вы тоже можете и должны даже делать личные комментарии, потому что они помогают оставить яркий след в вашей памяти. И, конечно, организация материала. Если у вас темы все между собой переплелись, и вы не знаете, где тот конспект, где другой конспект, это, естественно, нарушает весь порядок ваш организационный, и вам трудно сосредоточиться на чем-то. Почему сегодня люди любят компьютеры? Потому что там все организовано. Папки, файлы и так далее. И человек нажимает кнопочку «Поиск в интернете», и там тоже все по разделам идет. Когда храните материал, нужно тоже знать, что цвет папки, в которой храните, имеет значение, размер и так далее. И таким образом вам легче жить. Я, например, не копаюсь во всех папках. Я знаю, где у меня лежат газетные выдержки и так далее, или еще какие-то материалы по здоровью, рецепты. И, конечно же, очень важный седьмой момент – просмотр и использование материала. Мы можем его много хранить, материалы, но никогда не извлекаем. А ведь хорошая пословица: повторение – это мать учения. Поэтому и Слово Божие, оно вроде нам все знакомо. Однако же мы можем опять и опять вникать в то, что когда-то уже читали, смотрели и знаем, где это написано. Я рада, что Библия написана не так, как бы там чуть-чуть, а организованно она написана. Есть разделы книги Ветхого Завета, Нового Завета, главы, тексты, и вам легче так справляться с тем, чтобы найти ответ на самый главный вопрос. Какая же церковь истинная? Действительно, это, как казалось бы, очень сложно. Сегодня разные названия церквей. Даже есть церковь Дзен, и попробуйте разберитесь, что это такое. И вот как указатели, куда же нам идти? Во-первых, церковь, греческое слово «экклесия», вызванные из этого мира люди, не просто удовлетворять свои потребности духовные, просить Бога, потому что церковь как бы существует для того, чтобы сближать людей с Богом, но не только для этого. Церковь должна приготовить путь к пришествию Иисуса Христа. Она должна выступить перед миром с какой-то определенной вестью, не своей, не своими философскими выступлениями или богословскими, а конкретные вести должны быть представлены миру. И в Библии они называются «три ангельские вести». Мы читаем об этом в книге Откровения, 14 глава, 6 по 12 тексты. И, конечно же, Бог показывает историю развития христианской церкви в общем, не деля ни на какие-то конфессии, деноминации. Он показывает и говорит о христианстве в ее полном развитии по книге пророка Даниила и книге Иоанна Богослова, книга Откровения. Мы видим, что здесь разные периоды церкви. Она не останавливается в своем развитии. Первый период церкви – желанное гонение, мученическая церковь Смирна, далее Пергам – возвышенная, потом идет остаток жертвы, отступление в христианстве. Отступили от апостольского учения, и это очень печально. Но потом расцвет реформации и интересный период ожидания пришествия Иисуса Христа. Потому что был исчислен этот срок. И люди ожидали пришествия Христа, Он не пришел, они разочаровались. Кто эти были ожидающие? И мы сегодня поговорим об этом. Почему же Бог допустил этим людям ошибиться? Они ведь так Его любили. Почему это случилось? Будет дан ответ на это. И, конечно, вы не видите восьмого периода церкви. И Библия представляет только два символа в женщинах описанных. Это апостольское учение, чистота христианского учения и падшая женщина. И вы видите, что та система, которая отступила и сидит на звере, то есть это опирается на постановление государственной власти, а не на Божье постановление. И она представила всему миру вот такой документ: «Воскресение – это начертание нашей власти». Подставьте слово «зверь», и вам будет понятно начертание зверя и печать Божия. Потому что печать Божия – помни день субботний, и имя его характера на челах наших. Поэтому Господь весь второго ангела конкретно выражает, и церковь ее должна нести. «Выйди из Вавилона, каждый спасает душу свою». Дорогие друзья, как может церковь, которая сама отступила, нести вторую ангельскую весть? Она не может нести эту весть. Эта церковь не может нести весть о суде Божьем, если отменила закон Божий. Естественно, Господь тоже не может ангелов посылать сюда, потому что люди будут служить Ему из-за страха. Подобные людям должны подобным себе же и возвещать истину эту. И поэтому Бог имеет церковь, людей, которые должны возвещать весть и призывать людей к покаянию, чтобы люди знали, в каком направлении им действовать для того, чтобы происходили чудеса в их жизни. Да, в Бога теперь все верят, а действуют в разнобой, а потом разочаровываются вообще в Боге и говорят: «Никаких чудес у меня в жизни не происходит». Но у них нет инструкции, как действовать. Инструкция, как действовать – это закон Божий, это Слово Божие. И Господь еще раз говорит: «Если вы в Вавилоне, в отступлении от Меня, вы участвуете в грехах этого Вавилона, и язвы, естественно, следуют как наказание». Итак, это выбор за нами. Если мы выходим из Вавилона, то куда войти, где эта истинная церковь? Потому что путей много, и кажется каждому его вероисповедание самым правильным. Побеседуйте с представителями разных вероисповеданий, и вы увидите, как они будут утверждать, что их вера самая правильная. Но на самом-то деле, даже находясь в истинной Церкви Божией, но не зная Иисуса Христа лично, вы не будете иметь мира и покоя. Поэтому призыв Божий говорит о том, что сближаться надо с Богом, а Он вам церковь откроет, да? Итак, я сослужитель тебе и братьям, ангел сказал апостолу Иоанну, которые Богу кланяются живому и имеют свидетельство Иисуса, который есть дух пророчества. Очень интересно. Мы еще будем говорить о духе пророчества. Оказывается, ангелы не всем подряд служат, как служебные духи. Может быть, как регистраторы, да. И кто же эта святая женщина, которая стоит на луне? Она не на звере, она не на земле, она на луне. Когда меня спрашивают, к какой церкви я принадлежу, я отвечаю однозначно, конечно, к небесной. Сатана восстал же против небесной церкви. У Бога есть церковь на небе. И мы только на земле присоединяемся к ней, потому что это удивительная церковь. Она здесь на земле имела возможность показать миру Иисуса Христа. И семя жены, Церкви Божией поразила змея в голову. Это Иисус Христос на Голгофе был явлен нам, как наш Спаситель. И вот вы видите первый признак истинной Церкви Божией. Рассвирепел дракон на жену. Он не безразличен. Он не покровительствует этой церкви. Он не дает ей престол, силу и власть, золото и богатство этого мира. А он разозлился за то, что они соблюдают заповеди Божии и имеют свидетельство Иисуса, которое есть дух пророчества. Библия сама же себя и толкует, потому что многие говорят, что свидетельство Иисуса, вот я просто верю в Иисуса. Нет, Бог работает через пророков, но это наша следующая тема. И вот интересная тоже сегодня философия. Каждый, оставайся в своей церкви, соблюдай там в своей церкви субботу, заповеди Божьи, ты спасешься. А Господь Иисус не делает этого. Он очень тоже определенный и истинный Господь. Он говорит, есть у меня овцы не сего двора, не истинной церкви Божьей. И не говорит, пусть они там остаются. Он говорит, тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет один пастырь и одно стадо на основании истины. Итак, признаки истины Церкви Божией. Даже если вы будете знать четыре признака, вы уже ее найдете. Во-первых, она должна быть всемирной. Вы представьте себе, иудаизм, к примеру, это уже предполагает людей еврейской национальности. Мусульманство предполагает людей в основном арабского мира. Но ты можешь заниматься прозелитством и так далее, переходить из веры в веру, это не запрещается. Но церковь должна быть из всякого колена, племени, языка и народа. У нас как принято? Русская православная церковь.

дунул Духа Святого и говорит: идите, расскажите, что я воскрес. И они, евреи, соблюдающие день субботний, естественно, соблюдающие все правила, постановления, которые не изменили своего значения, не потеряли своего значения, они понесли весть, которую мир не знал. Что Бог явился во плоти, воскрес из мертвых. Это удивительная весть. Теперь мы это знаем, нам не хватает еще одного, а это именно соблюдение закона Божьего. Вот эта весть. И та церковь, которая отступила от закона Божьего, она не имеет этого признака. Например, Всемирная церковь, католикос, католическая церковь универсальная, но второй признак не подходит. Заповеди изменены, суббота заменена на день воскресный. Нет истинности. Третий признак, вы читаете, это учение о десятине. Это интереснейшая тема. И мы обязательно должны ее знать правильно, потому что есть маленький секрет. Да, многие люди дают десятину. В христианстве теперь это очень популярно. Но есть маленький секрет, который изменит все ваше материальное состояние. И интересный четвертый признак – дар духа пророчества. Дело Бог имеет с пророками. Начиная от возникновения первой церкви на земле, Адам и Ева, Авраам, Исаак и Иаков. Они все были пророками. И апостолы были пророками. А в наши дни? А в наши дни кто пророк? Но об этом вы узнаете чуть позже. И вот еще есть символ Церкви Божией. А это маслина. Нет еще другого дерева. У Бога есть один символ в виде женщины, которая стоит на луне, облечена в белую одежду, праведность Христа, учение 12 звезд, 12 апостолов. И, естественно, дорогие друзья, вы видите, что это не просто такие фрагменты признаков, это реальность. Церковь должна быть чистой и истинной. И она одна, и дерево одно. Корень Христос, ствол и ветви, патриархи и пророки, и эти веточки, зелень – это народ израильский. Они отломились неверием, не поверили в Иисуса Христа, который есть корень и отрасль Иисея, поэтому он и жил в Назарете, не потому что он был Назарей, а потому что Назир – отпрыск, отрасль от корня Иисеева. И поэтому он не жил в Тель-Авиве. Все должно было совпасть. Дорогие, они отломились, и Бог не пощадил природные ветви. Читайте внимательно. А мы, язычники, на место их прививаемся, но мы хитрим. О, я прививаюсь к этой маслине, к народу Божьему, но сок будет мой, учение. Но веточка же должна брать сок с корня. Авраам, Исаак и Иаков соблюдали субботу. Бог не отменил 10 своих заповедей. Какое право ты имеешь свои законы внедрять в эту маслину? Ты должен брать древний сок. И не гордись, но бойся, не говори, кто такие эти евреи. Они отступили, они Христа распяли. Дорогие друзья, мы каждый день его распинаем. И Слово Божие говорит в послании к римлянам: бойся, не гордись. Если Бог природные ветви не пощадил, пощадит ли тебя, если ты заменил закон Божий на катехизис человеческий, на правила и постановления церкви? Ты бойся этого, да? Соблюдай мои заповеди. Тем не менее, Господь милостив и говорит: не возлюбленную назову возлюбленной. Дело решительное совершает Господь на земле и скоро его окончит. Итак, дорогие, вы видите, признак Церкви Божией – это заповеди Божии и свидетельство Иисуса Христа, которое есть дух пророчества. Тем не менее, закон Божий должен быть возвеличен как основные принципы грядущего Царства Божьего. Скажите, пожалуйста, какая церковь говорит о законе Божьем? Конечно, та, которая сидит на звере багряном, она не может говорить об этом. У нее своя чаша, у нее свое вино учение, вино блудодеяния, отступление от истины напоило все народы. Другого символа нет. Основание на земле, основание светская власть и церковное вместе. Это потрясающе, это недопустимо, потому что только Христос может быть и царем, и священником. И вдруг здесь мы видим такое сочетание, что и царь, и священник, все вместе, это нельзя. Итак, вы видите, где же стоит Церковь Божия? Она на луне. Особая и особый интересный текст Библии, который говорит конкретно, что эта церковь написана на небесах, потому что она происхождение небесного,

и там всегда был храм, и всегда будет храм, и там есть поклоняющиеся Богу, как царю и священнику, потому что вот эта система, она и держит в святости все небеса. Бог свят и все благовеет, и не для очищения греха там это все существует, а для того, чтобы все держать вот в том понятии благовения и святости, отсутствие всякого греха. И Господь говорит, ты должен записаться в небесную церковь, не в секту какую-то земную, которой всего 150 лет или 120 лет. Да, она может называться на земле по-разному. Были времена, когда в Португалии называли истинных последователей Божьей маранатами, потому что они приветствовали друг друга маранафа, мараната, как мы иногда говорим. Господь грядет. Они соблюдали все 10 заповедей Божьих. Верили в Иисуса Христа, соблюдали субботу. Ну, они так назывались в свое время. В другое время они могут по-разному называться, но они соблюдают те 10 заповедей, которые на небе. Они принадлежат к этой небесной церкви. Их имена написаны там. Поэтому это очень важная весть для нас. И Господь говорит, если ж вы меня любите, соблюдите заповеди мои, потому что я их написал, и я дал их для вас. И теперь вы понимаете, что особая привилегия оказывается не всем подряд. Ангел говорит, я сослужитель тебе, Иоанну, и братьям, то есть церковное братство есть на земле, которые Богу живому кланяются, а не его изображением. И давайте еще раз посмотрим на эти признаки. Вот первые 4 признака вам теперь знакомы, но еще есть интересное. Это учение об истинной Пасхе, когда причащают не брожённым вином церковным, кагором. Нет, дорогие друзья, в крови Иисуса Христа не было греха. Когда причащают просто соком виноградных ягод. «Не буду пить от плода сего виноградного», – сказал Спаситель. Потом еще мы видим исполнение заповеди о смирении. Церковь Божия должна нести трехангельскую весть. Она знает, о чем сказать ей миру, потому что о Христе все знают, что Он умер и воскрес. А вот о законе забыли, о суде забыли, о том, что грядет великая скорбь, забыли, о том, что христианство исказило учение апостолов, забыли. И должны быть экклесия вызваны, кто будут возвещать об этом. Далее, весть о здоровом образе жизни, потому что тело наше есть храм Духа Святого. Потом мы видим учение о святилище. Многим это учение не нравится. Потому что если узнают, что храм открылся на небе, перестанет быть нужда в посредниках земных. Не нужно будет деньги платить за отпевание умерших и так далее. О, дорогие друзья, вы видите, сатана заинтересован, чтобы стереть эту истину. Да? И, конечно, о втором пришествии Иисуса Христа должна говорить эта церковь. А не просто о конце света и где-то отсиживаться в каких-то пещерах. Нет, дорогие друзья, это наше право. И наш выбор. Либо избираем церковь, которая опирается на политику, на земную власть, на постановление людей, возглавляющих церковь и государство вместе, а потом другие последовали их примеру, либо выбрать церковь, стоящую на Луне. Я выбираю церковь небесного происхождения, независимую от смены земных правлений. Она была, есть и будет. И спасенные всегда будут членами этой церкви. Это очень великая честь быть записанной в этой церкви, записанным в книге жизни. Хотя она прошла свой скорбный путь. И вы видите, что были и гонения, и страдания. Но они были всегда эти люди, которые говорили о пришествии Христа. И если бы ими читали Библию и имели ее, написанную на латыни, то, наверное, слово «ожидание пришествия» мы бы читали как «Адвентус», и поэтому Енох, он уже ожидал не первое только, а второе пришествие Христа. Он был взят живым на небо. Он уже увидел эту красоту и славу. Он был первым адвентистом. Я хочу задать вам вопрос, какого дня, как вы думаете? Какой день соблюдался во дни Еноха? Не было же еще отступления никакого от истины. Адам и Ева знали «помни день субботний». Господь с ними присутствовал, потому что благословил и осветил этот день. Читайте 2 глава книги «Бытие». «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и благословил Господь день субботний, и осветил его». Неужели они не знали об этом? Конечно, знали. И очень удивительный документ.
Мой муж присутствовал в Даниловском монастыре на межконфессиональной конференции, и Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, делал доклад, и этот доклад распечатан и дан был каждому участнику этой конференции. И он попал мне тоже в руки очень интересно. Человек богослов, просвещенный, но он Христа Иисуса называет новым адвентом. И остается только задать вопрос. Да, Христос был православным, потому что знал, как правильно славить Бога. Иисус был баптистом, так скажем, крещен полным погружением в воду, получил Духа Святого. Но вообще-то он был адвентистом, новый адвент, потому что везде он говорил о своем втором пришествии. И народ настраивал на то, чтобы они ожидали его пришествия. И вопрос остается задать. Скажите, адвентистом первого дня он был недели, шестого или седьмого? Конечно, вы знаете, что Христос был евреем, рожден еврейским мальчиком, хотя начало его неизвестно. Он был, есть и будет всегда. Он только воплотился на этой планете Земля. Книга пророка Михея, 5 глава, мы читаем второй текст, которое происхождение из начала, неизвестно какого. Это Бог, явившийся во плоти. Тем не менее, на земле он подчинился закону и был адвентистом, ожидающим своего царства, проповедующим об этом царстве седьмого дня. Вот вам и название церкви. И я, конечно же, хотела бы обратить внимание ваше на энциклопедию. Даже энциклопедия. Вы сегодня можете открыть эту энциклопедию «Кругосвет», посмотреть. И там дается определение, что церковь адвентистов седьмого дня не секта. Те, которые церковь адвентистов седьмого дня называют сектой, они нарушают законы, которые обязывают человека все-таки уважать и не обманывать население нашей страны. Адвентисты седьмого дня – церковь, потому что это всемирное братство, а не где-то спрятанное, где-то закрытое. Это открытое общество. Энциклопедия говорит об этом. И конкретно говорится не о конфликтах, не о разделениях, не о расколах в церкви, как говорится в комментариях и в исторических справках о других церквах. А здесь говорится об особенности этой церкви. Она соблюдает субботу, потому что так говорит Слово Божие. Вы видите, как это важно, да? Стройная организация этой церкви. Ну, вы скажете, а мы не адвентисты, это какое-то непонятное, не русское название. Вы адвентисты. Вы скажете, как? Да? Молитва «Отче наш», если вы с ней согласны, это молитва всех адвентистов. «Да приидет Царствие Твое». Следовательно, если вы желаете Царства Божьего, вы уже ожидаете этого Царства. Вы желаете пришествия Иисуса Христа. И, конечно же, дорогие друзья, я не думаю, что вы не хотите быть в Царстве Божьем. Следовательно, по сути дела, все адвентисты, кто желает Царства Божьего. Только разобраться, какой день ты соблюдаешь и в каком дне ты хочешь находиться в покое. Вы видите, это постепенное развитие христианской церкви. Свет был потерян, и постепенно же он возникал снова. И Господь посылал многих, которые открывали этот свет. И если бы мы имели перевод Давида Йосифона, этот переводчик в 1970 году по заказу Министерства абсорбции Израиля и религиозных кругов, сделал перевод Танаха, то есть книг Ветхого Завета, на русский язык, для русскоговорящего населения. Это случилось совершенно внезапно для меня, когда я взяла этот перевод и хотела узнать содержание самой сложной главы для меня, 11 главы книги Даниила. Царь Южный, царь Северный, от начала Вавилонской империи, так скажем, и до пришествия Христа все как-то запутано, меняются названия «Царь Южный» и «Северный» остаются, меняются действующие лица. И я разбиралась в этом. Открыла наш прекрасный русский перевод синодальной Библии, я его очень люблю, и открыла перевод Давида Йосифона и проверяла. Когда дошла до 35-го текста, вы знаете, это такое удивительное открытие. Оказывается, Бог предсказал название церкви. И поэтому Иисус Христос сказал, читайте книгу Даниила,
Евангелие от Матфея, 24 глава. Иисус Христос конкретно обратил внимание на книгу Даниила. Не только потому, что там найдут они числовые символические пророчества, а название церкви должны найти христиане. Но, к сожалению, мы же арамейского не знаем. И вот как гласит этот перевод. «И будут среди мудрых такие, которые ошибутся в исчислении, разочаруются, ибо срок еще не пришел». Так гласит содержание этого текста. Действительно, когда гонимые христиане от главенствующей церкви в Европе в открытую Христофором Колумбом Америку в начале XVI века, 1504 год, переселились туда, и переселялись не сразу, постепенно, вместе с захватчиками, которые там грабили коренное население, и заложили основы справедливого государства, так скажем. Господь это допустил, чтобы свободно там Библия печаталась, свободно ее исследовали, не было гонений, не было запретов. Они убежали от правительствующей церкви, так скажем, главенствующей в Европе, нашли покой и убежище, обратились к Библии. И они исчислили срок и думали, что Христос придет на землю, а Он не пришел. И люди смеялись над ними, а Библия называет их мудрыми. Мудрые! Те 10 дев, которые были одеты в белые одежды, все были со светильниками, но 5 названы мудрые, потому что они вникли в содержание Слова Божия. И эти мудрые ошиблись, потому что срок еще не пришел. Вы можете этот перевод взять в интернете, вы можете в любой синагоге взять. Сравните. Я сделала несколько запросов в Израиль, чтобы уточнить, правильно это или нет. Потому что на иврите, как и в русской синодальной Библии, говорится, что многие переплавлены будут, ибо срок еще не пришел. Но когда мне пришло подтверждение, что именно эта часть Священного Писания гласит именно так, я очень обрадовалась. Потому что мы знаем, что атеисты высмеивали Миллера, высмеивали всех борцов за истину, которые были в Америке, включая Елену Вайт и других, и говорили: «Ой, смешно, назначили день и час пришествия Христа». Да, в силу своей неосведомленности об учении истинном святилище произошла эта ошибка, но Бог ее допустил. Оказывается, Бог за тысячелетия предсказал эту ошибку. И я думаю, если бы они читали в оригинале на арамейском, они бы много слез не проливали и радовались, что они на правильном пути. И так Бог позаботился о названии церкви. Ожидающие, мудрые, которые вникают в числовые пророчества, символические. И вы видите, что действительно так и исполнилось – «После скорби дней тех». Предыдущий текст говорит об этом. «Будут вот эти мудрые, которые исчислят это пророчество и обратятся к нему, но будет ошибка, потому что срок еще не пришел», говорит перевод Давида Иосифона. Действительно, срок еще не пришел. Пришествие Христа еще не пришло. «И времена, и сроки в руке Божией». И с тех пор эта ошибка исправлена. Никто не назначает день и час пришествия Иисуса Христа. Тем более им даже и предупреждается мир об этом. Смотрите, не верьте никаким датам, потому что в час, который вы не думаете, придет Сын Человеческий. Вот это интересное сообщение для вас, дорогие друзья. И Христос, вы видите, допустил это развитие церкви. Лютер восстановил учение о благодати. Потом, вы видите, баптист ввел крещение людей во взрослом их виде, состоянии веры. Потом, вы видите, постепенно появляется Веслей, который говорит о святилище. Да и Мартин Лютер исчислил число 666. Постепенно все это идет. Но написано: «Блажен, кто ожидает, ожидающие, кто достигнет конца 1335 дней». А этот срок приводит к 1844 году. И блажены эти люди, потому что они узнали истину о святилище, а в святилище – ковчег завета, а в ковчеге – закон Божий. О, мы соблюдали воскресение! Да, мы были гонимы преследующей церковью, но мы же принадлежали к разным протестантским конфессиям. И вот тут-то пришло озарение от Бога, что мы должны соблюдать субботу. Мы и люди разных национальностей должны привиться к этому дереву. И весть определяет цель, дорогие друзья. И вот для кого придет Иисус Христос? Да, Он придет для тех, кто готов к Его царству. И конкретно текст говорит, если бы мы читали на латыни,
уже не на арамейском. Вот в Новом Завете этот текст Священного Писания, записанный в послании к евреям. Здесь говорится, Христос во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение, то есть для адвентистов. Естественно, только вопрос задаешь, какого дня? Ну, для народа Божия остается субботство, ибо Господь не изменяется. Итак, две системы. Система, которая опирается на земные постановления. И вот энциклопедия открывает, что это изменение не Христос внес в закон Божий, который конкретно говорит «помни день субботний, седьмой». А катехизис говорит «помни день воскресный». Есть разница, конечно. Кому покоримся мы? Вы видите, либо закону Божьему оригинальному, либо искаженному, который представлен в виде катехизиса уже не только католического, но и православного. В мои руки попал православный катехизис. Дорогие друзья, он одинаков с католическим. Давайте, наверное, остановимся и подумаем, где мы, куда идем. В Вавилоне мы? Или, может быть, пора нам выйти и не быть там, где поклоняются солнцу и поклонялись с незапамятных времен? Борьба предстоит. Дорогие друзья, не просто мы полетим туда, в Царство Небесное. Мы должны определиться с законами, какому закону мы поклоняемся, да? В какой организации мы находимся. То ли в этом состоянии блуда, когда не знают никакой вести, то ли мы услышали весть, приняли ее, и да еще и стали ее провозглашать. Я думаю, вы будете иметь эту мудрость, чтобы избрать правильный путь. Жизнь дается только один раз. Второй раз мы ее не повторим. Многие ошибки не могут проститься нам, потому что многое прошлое нельзя вернуть. Однажды одна женщина написала мне записку после этих лекций и говорит, где вы были 32 года назад? Все было бы иначе в моей жизни. В моем доме было бы счастье. Я бы соблюдала закон Божий. Мои бы дети не оказались за решеткой. Где были вы? О, дорогие друзья! Где вы сегодня находитесь, чью весть вы провозглашаете? И помните, что выбор за нами. Либо мы избираем Библию и истину, либо традиции и постановления людей. И не бойтесь, потому что есть путь, который ведет в вечность. Укажите людям на те пути, которые им кажутся прямыми, но они ведут в заблуждение. Рассказывайте им о том испытании, которое уже почти пришло в наш мир, поклонение зверю и образу его. То есть это не будет средневековая, скажем, инквизиция или еще что-то. Ну, что-то подобное, да. Но теперь по-другому. Америка обратит взоры людей к Ватикану и заставит людей соблюдать место субботы, день воскресный, даже, может быть, в принудительном порядке. Вот здесь выбор за нами. И поклонятся этому зверю и образу все. Никто не будет исключением, ни богатые, ни бедные, ни образованные, ни необразованные. Все поклонятся. О, как дешево продаем мы свое вечное спасение за чечевичную похлебку. Господь говорит, ну, есть особый класс, те, которые записаны в книге «Жизнью Агнца». И поэтому, дорогие друзья, огонь закона – это знамя Божье. И Господь говорит, за недостаток твоих знаний, за твое невежество духовное, ты будешь тоже и наказан, истреблен. И как ты забыл закон Бога своего, то и я забуду детей твоих, кажется, жестоко. И вот смотрите, здесь так интересно говорится в этом тексте апостола Павла, что те, которые, не зная закона, согрешили вне закона, спасутся? Нет, погибнут. Поэтому никогда не оправдывайте, что вот не знали, вот мы не слышали. Бог дал сегодня Библию почти в каждый дом. Бог дал возможность получать образование. Огромный скачок, огромное развитие науки – это не просто так. Это знамение Божие, подталкивающее нас тоже к самообразованию, к тому, чтобы мы повышали свои знания. И мы путешествуем в религии, как и в своей семейной жизни. Есть определенные этапы семейного путешествия. Когда мы их знаем, тогда мы избежим развода, мы избежим разногласий в семье. Первый этап, очень простой, через который все проходят, это этап мечтаний. Когда женятся и говорят, у меня будет по-особому, у меня не будет, как у него, у нее. Правда, он ее возвеличивает, она его возвеличивает. Кажется, все время будут носить друг друга на руках.
Но приходит второй этап – это разочарование. Я по любви выходила замуж, и муж на мне по любви женился. Но я его предупредила: дорогой, ты знаешь, ты украинец, закарпатский, у вас там готовят хорошие блюда, я русская, и меня мама не научила, как готовить, я зато могу макароны. Он говорит: дорогая, в чем дело? Будем кушать макароны. Этап мечтаний. Он готов был кушать эти макароны всю жизнь. Покушал несколько месяцев и разочаровался. Говорит: хочу голубцы, хочу пельмени, хочу вареники с вишней, а я их не умею делать. Этап разочарования. Из-за мелочи может наступить. И вот здесь рвутся семейные взаимоотношения. Ошибка. И человек опять начинает мечтать. С другой у меня будет лучше, с другим у меня будет лучше. Поверьте, и в 10-м браке все эти этапы повторяются. Потому что другая будет храпеть очень громко, или муж будет скупой, или еще что-то произойдет. Ну, я сказала: дорогой, я тебе буду яичницу жарить вместо макарон. О, дорогие, это опять приводит к разочарованию. Но когда вы останавливаетесь и не делаете из этого проблему, среди ваших разочарований обращаетесь к Богу. И поверьте, я молилась: Господи, научи меня вести хозяйство. И Господь открыл мне эти мудрости, скажем, кухни и так далее. Это тоже очень важное дело в семье. Наступает интересный этап, этап открытия. Да, мы могли бы развестись по любому поводу. И каждый может развестись, потому что разочаровался. Она грубая, она такая, он такой. Но сделайте этап открытия в вашей жизни. Перейдите с этапа постоянного разочарования, ропота друг на друга, к этапу открытия в браке. Ну, напишите же вы положительные качества своего партнера, своих детей. И подумайте, что их все-таки больше, чем отрицательных. Ведь не просто так вы с ним когда-то мечтали и были на этапе мечтаний. То же самое происходит, когда человек познает Бога. О, я его люблю, Господа, он будет творить чудеса в моей жизни. Раз, два, чудес не происходит. А и вдруг же верующие тебя же и обидели, к примеру, или нарушили свое обещание, и ты говоришь: о, а он еще и верующий. Самый момент уйти из церкви. И уходят, и теряют. Теряют этап открытий взаимоотношений с Богом. Я очень многие вещи видела среди верующих разных вероисповеданий. И если бы я ушла от Бога, разве я познала такую полноту истин? Никогда бы. Не надо спешить уходить из семьи и уходить от Господа. Потому что еще есть четвертый этап, этап глубинных взаимоотношений. А вот когда полностью друг другу доверяют, любят необыкновенной любовью, именно вот той агапы, божественной любовью, когда и чувства, и принципы идут вместе. И вы знаете, апостол Павел прошел через все эти этапы, и поэтому написал: «Любовь долготерпит, любовь все прощает, любовь все переносит». И, конечно же, она никогда не перестает. И он написал: «Никакая сила не отлучит меня от любви Божией во Христе Иисусе». Потому что представьте себе, он гонитель, увидел Иисуса Христа, этап мечтаний. О, мне явился сам Господь. Моментально принимает крещение. Идет к братьям, а братья ж его подозревают. А вдруг он притворно крестился, чтобы еще большее количество христиан вязать и вести их на суд к первосвященникам. О, надо к нему с осторожностью. Он это чувствовал, он это видел, но он не ушел от Бога. Не ушел из этой христианской церкви. Он остался в церкви. И он пришел к тому этапу, когда Господь открыл ему видение. И это у нас выбор. Оставаться с Богом или уходить от Него. И Господь говорит: избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Избрать возвращение к Богу, который тебя принимает, как блудного сына, готов всегда тебя принять и обласкать своей любовью. И Иисус Христос ждет тебя. И вот одна публикация была, что мы, традиционная церковь, несем на себе историю и так далее, а адвентисты седьмого дня – это маленькая лодочка, которая в стороне вот там плывет, и даже назвали сектой. Дорогие друзья, а текст Писания говорит, что в Царство Небесное большой корабль не пройдет вообще. И весельное судно. Знаете, два весла. Церковные постановления
и церковные традиции, не пройдет там большой корабль. Господь говорит: «Малое стадо, не бойся, я дам вам это царство». И привиться к этому дереву как? Надо выйти из Вавилона, познать истину. И истина – это сам Отец Небесный, Господь Иисус Христос, Слово Божие и, конечно, закон Божий. Вот здесь и преткновение для многих. Но та церковь, которая имеет все вот эти постулаты истины, это есть истинная церковь. И люди, по свидетельству самих же католиков, должны стать адвентистами седьмого дня, если они хотят познать истину. Поэтому, дорогие друзья, призыв очень серьезный Господа к нам. Потому что у Него есть церковь, не отрицающая истину, а утверждающая. Столб и утверждение истины. И такая церковь есть истинная церковь Божия, соблюдающая заповеди Божии. Не просто голословно говорящие об этом. Оказывается, есть на земле эта истинная святая церковь, и кто ищет, тот найдет. Будут среди мудрых такие, которые ошибутся в исчислении, разъяснении, выяснении последнего срока, ибо срок еще не пришел. Итак, вы видите, эта весть очень серьезная, и мы с вами на основании Библии нашли ту церковь, которая на законном основании идет к престолу Божьему, принимает учение о святилище, праведность Христа, двор, да, символизировавший праведность Христа, нашу землю, Голгофу, медный жертвенник, умывальницу, крещение, стол хлебов предложения, две стопки хлеба, Ветхий, Новый Завет, а учение о Духе Святом, жертвенник кождения, ходатайства Христа, и приходит через завесу плоти Христа к престолу Божьему, где закон Божий. Церковь, которая говорит: у нас закон, а Христос нам не нужен, она вне этого святилища. Или наоборот: у нас Голгофа, а закон нам не нужен. Два символа и наше право быть либо в этой церкви, либо в другой церкви. Вы видите признаки отступившей системы, они подтверждаются Священным Писанием, и сумма чисел, она обозначена, и пророчества предсказаны, что будет впереди. Все это должно исполняться. И поэтому Господь просит выйти из Вавилона вот еще по одной причине. Потому что на развалинах Вавилона обитало привидение, дух Лилит, Лолит мы называем, да? И вы видите, он собирает под крылья свои летучие змей. И детей еще выводит, да? О, как страшно! А Господь о Вавилоне сегодняшнем говорит: пал Вавилон, стал пристанищем всякому нечистому духу. О, как страшно, дорогие друзья! Я бы не хотела быть там, где есть привидения, и я не думаю, что вы захотите. Вы видите, что будет собирать под сень свою, написано. Учение о соблюдении воскресного дня и фундаментальное учение спиритизма, учение о бессмертии души, собирает весь мир. И Господь говорит: выйди из этого Вавилона, прими начертание Божие, печать Божью, а не начертание зверя, начало свое. Потому что придет время, когда этот кумир, деньги, завладевший всеми людьми, он будет ни во что превращен, и будет время не купить и не продать. И это выбор за вами, кого избрать и какую систему богопоклонения, отступившую от Бога или истинную Церковь Божью. Либо это привидение и этого летучего змея, тоже собирающего людей под сень свою, либо Господа Иисуса Христа, который собирает под крылья свои и говорит: приди. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и имеющих свидетельство Иисуса Христа: приди ко мне. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы пришли к Иисусу Христу и как можно быстрее вышли из Вавилона, потому что конец его очень печален. И судьбу его будет решать не человеческая политика или, может быть, какие-то публикации или рассуждения разные. Судьбу Вавилона решит сам Бог, не в его пользу. Пусть Бог поможет нам быть в тени крыл Всевышнего, защищенными кровью, благодатью Христа, и соблюдать нам заповеди Божии. Всего вам наилучшего!

0: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

Открой мне, Господи. Открой мне. Как доброе извлечь из боли. Как слезы превратить в улыбку. И как учиться.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, это программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Каково отношение Бога к человеку? Одни считают, что Бог очень строг и взыскателен. Другие думают, что Он безмерно милостив и добр. Есть и третья точка зрения. Бог равнодушно и бесстрастно наблюдает за человечеством. Как же на самом деле Бог относится к людям? Сегодня мы говорим об этом с магистром богословия Эдуардом Семенюком. Итак, что Священное Писание говорит об отношении Бога к человечеству?
3: Наверное, главное, с чего нужно начать, о чем вспомнить, что дает ответы на все вопросы, это главное событие, которым христианство провозглашает, и главное событие, о котором Библия говорит, то, что произошло почти 2000 лет назад, там в Иерусалиме, на Голгофе, когда Бог пришел в лице Иисуса Христа и умер, вот заплатив цену за грех человека, для того, чтобы дать жизнь человеку и простить его. Поэтому если сказать, что Бог просто не заинтересован или оставил на самотек вот историю человечества, это не так. Бог вмешивается, активно вмешивается и себя проявляет вот в отношении к человеку. Более того, по отношению к греху нельзя сказать, что Бог закрывает глаза на грех и просто как будто делает вид, как будто ничего не произошло. И это опять-таки вопрос, это событие, история на Голгофе. Бог не может просто так закрыть глаза и сказать: «Я вас прощаю, живите дальше, все нормально». Нет, он должен решить эту проблему. Грех – это нарушение закона, нарушение устоев Богом замысленных для Вселенной, которые подрывают сами основы. И Богу нельзя было изменить или отменить закон. Ему нужно было подтвердить его действительность, значимость, важность, то, что он не может быть отменен, и это подтверждается тем, что цена, которую требовал закон, она уплачена. Христос возмездие за грех смерть, написано у апостола Павла в послании к римлянам. Христос приходит и умирает. И этим самым дается прощение человеку, который вместе со Христом, и это тоже есть много в Новом Завете, что он вместе со Христом там, на Голгофе, умирает. С другой стороны, поскольку дьявол заинтересован в том, чтобы очернить Бога и представить его как раз-таки или незаинтересованным в истории человека конкретного или всего человечества, или наоборот жестоким тираном, непрощающим, чрезмерно, может быть, даже больше справедливым, чем любящим. Поэтому Библию, когда мы читаем, много историй, когда Иисус пришел, рассказывал, открывал Бога человеку, он много говорит о любви Бога, о том, что Бог, он на самом деле любящий Бог, прощающий, хотя в то же время и справедливый. И как раз-таки сегодня хотелось бы, отвечая на поставленный вами вопрос, как раз-таки больше коснуться вот этой стороны вопроса, как Бог относится к человеку. Вот в чем мы можем увидеть его, что он нас прощает, что он любит и принимает.
2: И человек действительно, наверное, хочет почувствовать, реально ощутить присутствие Бога и действие его любви и милости в своей жизни. Не просто слышать слова, далекие от жизни. Бог прощает, Бог добрый, Бог любит. А вот именно это почувствовать и ощутить.
3: Действительно. И это очень важный вопрос, потому что он вызывает доверие. Когда ты знаешь, что тебя любят и ради тебя готовы сделать многое, даже простить тебя, когда ты ошибаешься, или принять таким, какой ты есть, то ты доверяешь такой личности. И это очень важный вопрос, чему Бог и хочет нас научить – доверию Ему. Для того, чтобы мы могли всю вечность с Богом жить, и чтобы когда-то в будущем не повторилось то, что однажды произошло в Едемском саду с Адамой, с Адамом и Евой, когда они стали сомневаться, а так ли добр Бог, как мы знаем, или, может быть, все-таки что-то не так, раз змей и дьявол вот в образе змея говорил им. Для того, чтобы таких мыслей не возникло, Бог сегодня желает нас научить доверию, проводя через различные обстоятельства, чтобы мы доверяли и понимали, что Бог не меняется. Он остается тем же в разных обстоятельствах, в разные времена, в разные периоды нашей жизни.
2: Кстати, Адаму и Еве было, наверное, легче, чем нам, потому что они находились в непосредственной близости с Богом, они его знали, можно сказать, видели лицом к лицу, и им было легче Бога понять, понять его сущность.
3: С одной стороны, да, а с другой стороны, тем более непонятно, почему у них это произошло.
2: Почему произошло их отступление?
3: Грех поэтому иррационален, он непонятен, почему это происходит. Когда не было причин для того, чтобы не доверять ему, они знали, что можно доверять. Но, к сожалению, вот это сомнение или желание чего-то большего поверили тому, кто решил обмануть и привело вот на тот путь, на котором мы сегодня находимся. И Бог решает эту проблему. Он сегодня через Священное Писание различные истории, которые там описаны, открывает себя и показывает, каков он на самом деле. И сегодня позвольте обратиться к истории израильского народа, которая описывается интересно как раз вот с этой точки зрения, как Бог смотрит на человека. У пророка Исаии посмотрим. Когда мы читаем и исследуем книгу пророка Исаии, и вообще вот другие пророки, Бог обычно посылал, и чаще всего вот те пророки, книги, которые остались в Священном Писании, часто Бог их посылает, чтобы обличить народ вот в отступлении, во грехах и вернуть их к себе, повернуть их направление жизни и сказать, что это ведет вас к гибели. Обратитесь, разверните свое направление своей жизни и поверните в обратную сторону. Вы бежите от меня, а там только гибель, разочарование. Повернитесь ко мне. И вот пророк Исаия, он тоже приходит примерно в это время, когда Бог уже для Израиля потихонечку начинает им напоминать, что что-то нужно менять. Тогда и ассирийские войска приходят вот против Иудеи, против царства и северного израильского, для того, чтобы завоевать их. И Бог предупреждает, что если так будет продолжаться, вы будете уходить от меня, то потеряете мою защиту и благословение. И в итоге, в конце концов, через несколько лет, десятков, даже больше лет, приходит к тому Израиль, что Бог вынужден исполнить то, что говорил, когда они отворачиваются от него, они теряют землю, которую им дал, и отправляются уже в вавилонское пленение, вот при Навуходоносоре. Но еще до этого, вот как Бог смотрит на Израиль и описывает их, вот в начале книги пророка Исаии, и много таких описаний встречается в самом тексте уже дальше книги пророка Исаии, но мы только на некоторые моменты посмотрим, как Бог смотрит на народ, и как он описывает его состояние? Каков он есть на самом деле?
1: Открытая книга.
3: Прочитаем несколько стихов из первой главы у пророка Исаии. И здесь посмотрим на, конкретно на стихи. Вот с 10 стиха посмотрим. «Слушайте слово Господне, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ Гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Когда это не исходит от сердца, Бог говорит, мне неприятны ваши и внешние действия, когда это не составляет вашу сущность». И вот дальше Господь продолжает в 15 и 16 стихи этой же главы. Посмотрим. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Вот несколько слов о том, как Бог описывает в самом начале народ израильский здесь через пророка Исаию. То есть погрязли во грехах, он говорит, ваши руки в крови, во грехах вы, в отношениях друг с другом, против меня. Вот такое неблаговидное описание Божьего народа. То же самое мы находим и в других вот главах у пророка Исаия, когда он также описывает вот народ Божий. Но посмотрим, к примеру, Вот что интересно, когда мы читаем пророка Исаия, Бог откровенно говорит, что вот народ он такой. Вот такой, и в моих глазах вот я их вижу, вижу, что вы вот так себя ведете, такие вы и есть. И здесь же, в 42-й уже главе, вот когда мы подходим поближе к 43-й главе, которую вот хочется прочитать сегодня, один текст оттуда, в 42-й главе, вот 19 стих, еще одно описание интересное народа. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною послан? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Опять-таки, Бог дает духовную оценку народу израильскому. Он говорит, они слепы в духовном плане. Они не видят, они не знают, что правда, а что неправда. И вдруг, поэтому неожиданно, то, что мы читаем в 43 главе у пророка Исаии. 4 стих, здесь буквально вот эти первые слова уже говорят о нем. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Итак, Господь говорит, вдруг до сих пор он описывал, и позже, если посмотреть даже вот в этой 43 главе, после этих слов, которые мы прочитали, о том, что совсем как будто другая картина рисуется Богом. Говорит, ты, несмотря на все, что вот я вижу в твоей жизни, что не так, ты для меня, говорит, дорог и много ценен.
2: То есть вначале Бог обличает, потом он говорит о своей любви.
3: Да. Бог, мы видим, что он не закрывает глаза на ошибки и преступления. Бог не может с этим смириться и не желает, чтобы это было, потому что это явный путь и свидетельство того, что человек уходит от Бога, удаляется. Чем дальше от Бога, тем больше зла и греха проявляется в жизни человека. Это путь к погибели. Но Бог этого не хочет. И он дальше говорит о любви своей к народу, о том, что, несмотря на то, что он видит вот это, вот это падение народа, он все равно его любит и желает помочь ему и спасти. И Бог, можно сказать, смотрит другими глазами на народ, глазами, вот волшебными глазами, глазами любви. Через свою любовь смотрит к ним. Поэтому, если начало 43 главы посмотреть, он говорит, «Я тебя сотворил, Израиль, я тебя искупил, я твой Господь и я твой Спаситель, потому ты для меня дорог и многоценен». И вот это поразительно, то, как Бог относится к человеку. И это очень важно, потому что это меняет, помогает измениться человеку. Сила прощения, она обладает особой силой. Когда вот даже детям и своей жизни историю вспоминаю, когда вот говорят о том, что ты что-то сделал неправильно, ты и сам можешь это понимать. Когда еще раз тебе об этом говорят, да еще и с укором, это не способствует и никак не побуждает к тому, чтобы измениться, стать лучше. Но в то же время, когда ты понимаешь, что видят твою ошибку, и в то же время тебя прощают и дают тебе еще один, и, может быть, еще и еще один шанс, чтобы измениться, то это побуждает к изменениям. Хочется соответствовать вот тем, той оценке, которую тебе дают, тем ожиданиям, надеждам, действительно, и быть достойным того, вот что от тебя ожидает и как тебя оценивают.
2: В общем-то, очень хорошее сравнение отношения Бога к человеку и отношение родителей к своим детям. Ведь несмотря на то, что ребенок больной, например, или ребенок непослушный, он капризный, он своенравный, все равно родители любят своего ребенка, несмотря ни на что, потому что он его ребенок.
3: Совершенно верно. И в то же время, наоборот, вот если продолжить вот эту иллюстрацию сравнения с семьей, вот сегодня почему столько беды в семьях, почему столько разрушаются семьи? Потому что вот уходит вот эта способность смотреть друг на друга через вот эти волшебные глаза любви, видеть друг друга вот в этом, во свете любви. И есть даже, я вспоминаю вот такую историю в виде притчи такой, что ли, когда один человек стал, верующий человек, жаловаться Богу, молиться и просить его, говорит, «Господи, вот что-то происходит, у нас что-то в отношениях в семье рушится, помоги мне, потому что я вот женился на вот своей жене когда-то, любил, восхищался, и теперь как будто она стала другой. Я не вижу, не нахожу в ней того, что в ней когда-то было. И тогда в ответ на эту молитву Бог посылает ангела. И ангел говорит ему: знаешь, вот как я тебе могу помочь? Каждый раз, когда ты своей жене будешь говорить что-то плохое или плохо о ней думать, будет вот за пазухой у тебя добавляться один камень. Чем больше будешь говорить, тем больше камней будет, и это будет мешать тебе жить, будет создавать дополнительный груз, нагрузку и тяжесть. В то же время, когда ты будешь говорить что-то доброе, приятное, подмечать в ней приятное, обращать внимание на ее положительные стороны характера, ее способности, то каждый раз один камушек будет от тебя убавляться. И вот когда у тебя не останется ни одного камушка там за пазухой, тогда ты получишь особые волшебные глаза, и ты сможешь увидеть ее по-другому, такие же, которые у тебя были в начале. Вот дальше описывается вот попытки много дней, когда то камни добавлялись, то их больше становилось, то меньше. В конце концов, когда их не осталось ни одного, этот человек обращается к Богу в молитве и говорит: «Господи, она вернулась, она стала другой». Я снова ее люблю и вижу, что она та, которой я ее полюбил в самом начале. Но что изменилось? Она осталась, в общем-то, той же, просто изменились вот эти глаза, которыми он стал смотреть на нее. Вот этих глаз, так вот этой способности видеть в этом свете, во свете любви мужьям жен, женам мужей сегодня очень не хватает. Смотреть Божьими глазами друг на друга.
1: Открытая книга.
3: И можно сравнить вот эту способность видеть в другом свете с тем, когда мы одеваем очки. Вот если, допустим, солнечные очки, они окрашены в какой-то особенный цвет, и когда мы одеваем их, то все вокруг окрашивается в определенный цвет, зеленый или коричневый, и примерно все начинает выглядеть однообразно, одинаково. Это вот когда мы смотрим друг на друга через очки своей критики, вот такой заниженной оценки на других людей. И они для нас все вокруг становятся одинаковыми. Вот несовершенными мы замечаем ошибки, плохое. Но Бог желает помочь нам и снять у нас эти очки для того, чтобы мы увидели друг друга в истинном свете, в том свете, в котором Бог нас сотворил, создал уникальными, единственными во всем мире. Таких больше нет. И чтобы мы видели то положительное, которого в каждом достаточно, и причем много.
2: И чтобы мы правильно воспринимали самого Бога.
3: Совершенно верно.
2: Вот некоторые люди часто рассуждают так: «Бог меня никогда не простит. Бог никогда меня не поймет. Ну что, собственно, Бог делает в моей жизни? Он очень далек от меня». Мне кажется, что Бог на самом деле относится к нам гораздо проще, чем мы представляем себе.
3: И вот хорошая иллюстрация Христом была приведена, притча, известная притча о блудном сыне. Когда вот сын отца, отец в этой притче представляет Бога, сын решает пойти своим путем, выбрать свою свободу вдали от отцовского дома. И хотя отец его любит, хотя понимает способности сына, как он может распорядиться тем богатством, наследством, которое он получил от отца и требует еще до того, как отец умер, до того, как он имеет право вступить в это наследство, понимает, что он его растратит, что он не умеет еще распоряжаться, и тем не менее, любя, он его отпускает. И когда этот сын, там истрадавшись, потратив все, действительно так жил, как отец и ожидал от него, и когда он

0: Еще когда он был далеко на дороге, узнал его, а увидел издалека, потому что он ждал его возвращения. И как раз-таки Иисус показывает в этой притче, что отцовская любовь, она побудила сына возвратиться. Она первична. Он побуждает нас возвратиться к нему. Он делает первые шаги навстречу. И вот когда он увидел издалека, он выбежал к нему навстречу. И хотя одежда у него была очень сильно уже изношена, изодрана, и он до этого момента описывается в этой притче, что пас свиней, а потом определенный запах от него исходил. Отец, когда подбежал к нему, а это было для вот на Востоке, для человека, уважающего себя, не очень солидно, скажем так, бежать. Вот в этой ситуации. Но он побежал навстречу к нему, потому что любовь к сыну, и сын был для него дороже. Он пал на шею ему или обнял его, прижал к себе крепко и расцеловал его, написано. Это говорит о том, вот как Бог к нам относится. Несмотря на наши ошибки, которые он видит и знает, Бог готов нас принять, обнять, расцеловать и сказать, как сказал этому блудному сыну: «Сын мой пропадал и нашелся». Поэтому все небо радуется, когда хоть один раскаивается грешник и приходит к Богу, принимая его любовь.
1: Я сейчас вспоминаю в связи с рассказом вашим о блудном сыне стихотворные строчки: «Сделай к Богу один лишь единственный шаг, и увидишь, он выйдет навстречу».
0: Действительно, Бог – вот это сердце Бога. Вот таково на самом деле сердце Бога, и не нужно его бояться. Не нужно бояться, что он откажется. Иисус сказал, и Иисус пришел для того, чтобы открыть нам Бога. Он сам, Бог, приходит в лице Иисуса Христа, чтобы показать и самому рассказать о себе, каков он. Иисус говорит такие глубокие по содержанию слова, которые открывают нам Бога. «Приходящего ко мне, — говорит Иисус, — не изгоню вон». Он не говорит об условиях здесь, о том, каким нужно прийти, о том, что нужно измениться. Он говорит: приди ко мне, и я не изгоню тебя, а я тебя изменю, помогу тебе и сделаю тебя другим. И в той же истории про блудного сына отец снимает те одежды, одевает новую одежду на него, восстанавливая его в том положении, которое у него было раньше, своего сына. Что хочет сделать Бог для нас? Хочет подарить нам новую сущность. И вот еще интересный момент. Какова Бог в книге пророка Исаия говорит об Израиле? Несмотря на все его грехи, ты, говорит, для меня много ценен. Какова цена человеку? По-разному сегодня оценивают. Сегодня продают людей, берут когда в заложники, за несколько миллионов долларов, еще за какие-то суммы продают. А где-то продают буквально люди, когда уже не могут жить, за какую-то 1000, за 500 рублей себя продают, отдают во власть других. Какова же цена человеку? Сколько стоит любой человек, независимо от его прошлого и от того, что он умеет делать? Обычно цена какой-то вещи ровно столько, во сколько ее оценивают. Самую максимальную цену, как, например, за эти очки, сколько они стоят? Ровно столько, сколько за них больше всего дадут денег. Как на аукционе. Сколько стоит человек? Бог оценил каждого человека очень высоко, неизмеримо высоко. И цена каждому человеку – это жизнь Сына Божьего. Вот как высоко Бог ценит каждого. Потому и говорит: ты для меня много ценен, дорог, и я возлюбил тебя.
1: Эдуард, я благодарю вас за эту интересную беседу. Время нашей программы подошло к концу. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Как хорошо, что мы снова можем вместе сделать зарядку. А зачем она нам нужна? Спросим у моих помощников. Ульяна, что ты думаешь про зарядку?
1: Это очень весело.
0: Ваня, а тебе почему нравится зарядка?
2: Потому что мне нравится прыгать и бегать.
0: Марина, а тебе?
3: Потому что после нее не хочется спать в школе.
0: Ребята, я думаю, что вам тоже понравится зарядка. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Нам сегодня понадобится мяч. Но для начала сделаем разминку для шеи. Встаем. Итак, мы дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Стоим так же. Руки на поясе, спина прямая. Птичка чистит перышки на грудке. И, пожалуйста, наклон головы вперед и прямо. Вдох,
4: выдох.
0: Вдох,
4: выдох.
0: И еще разок. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Голова к правому плечу и к левому. Пожалуйста, раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И еще разок. Раз. И два. Теперь у нас сова крутит головой по сторонам. Она посмотрела направо и посмотрела налево. И еще раз. Хорошо. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз и два. А теперь у нас упражнение мячик. Мячик перекатывается с одного плеча на другое. Пожалуйста, положили голову на правое плечо. Ваня, на правое плечо. И перекатываем к левому. Вот так. Медленно делаем это упражнение. Аккуратно. Хорошо. Еще. Правому медленно и последний раз. Закончили. А теперь возьмем мяч. Так, держим мяч прямо перед собой. Упражнение называется перекаты. Мы перекатываем его с одной руки вот так на другую. Угу. А вот такие мячики у нас с шипами, они даже массируют нам руки. Это очень хорошо. Упражнение для рук, для кистей. Хорошо. Молодцы. Так. Угу. Вот в одну сторону и другую. В одну. И в другую. Хорошо. Продолжаем зарядку. Упражнение «Повороты». Держим мяч перед собой и поворачиваемся направо и налево. Голова при этом на месте. И раз, два, раз, два, раз, два. Энергично. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И раз, два. Молодцы. Следующее упражнение – наклоны. Поднимаем мяч вверх, кладем его на голову или за голову, как кому удобно. Наклоняемся в сторону и вытягиваем руки с мячом в сторону. Вот так. И в другую сторону. Влево. Раз. Хорошо. И вправо. Раз. Два. Наклонились, вытянули руки. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Еще наклоны. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Молодцы. Положили мяч на пол. Упражнение вращение. Поставили ногу на мяч и вращаем мячик в одну сторону. Упражнение для наших суставов, коленей и ступней. И раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. И в другую сторону тоже так же мячик вращаем. В одну и в другую сторону. Молодцы. Поменяли ноги. Вращаем. Вправо. Вправо. Мячик у нас не укатывается, да? И в другую сторону. Вот молодцы. Угу. Энергичнее делаем вращение. Хорошо. Так, хорошо. Закончили. Упражнение на полу. Садимся на пятки. Так, мяч перед собой. Перекатываем его вперед. Упражнение пружина. И пружиничными движениями. Теперь мяч к себе. От себя. И опять пружиним. Вот так. Хорошо. К себе. От себя. Пружина. Молодцы. Еще. От себя. И пружиним. Движение. Хорошо. Теперь садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся пятками на мяч. Упражнение плуг. И наклоняемся вперед, достаем руками до носок. Хорошо. Тянемся руками к носкам. Молодцы. Тянем носочки при этом. Ноги не сгибаем. Ноги прямые. Молодцы. Еще вперед. Так, теперь мы мяч перекатываем к себе и от себя. К себе и от себя. Молодцы. Так. Опираемся руками сзади. От себя. Хорошо. Еще. Молодцы. Следующее упражнение. Прогибы. Мяч за спину возле поясницы. Ванечка, мяч за спину. Так. И ложимся на мяч, прогибаемся. И руки вытягиваем вперед. Хорошо, полежали, встали. Упражнение шлагбаум. Мяч между ногами. Ноги раздвинуты. Переносим правую ногу через мяч, присоединяем к левой. А теперь обе ноги через мяч. Раз. Левая нога через мяч. Правая. И обе ноги. Хорошо. Так, вот у нас такой шлагбаум. Молодцы. Раз. Два. Три. Молодцы. А теперь обе ноги через мяч. Раз. И будем делать шлагбаум в другую сторону. Пожалуйста, правая нога. Левая. И через мяч. Хорошо. Раз. Два. Три. И раз. Два. Три. Молодцы. Встаем. Упражнение прыжки. Мяч на полу. Прыжки. И раз. Два. А теперь с разворотом попробуем. И раз. Два. Раз. Два. Молодцы. И раз. Два. Раз. Раз. Берем мяч. Мяч в руках перед собой. Прыгаем. Ноги в стороны. Мяч вверх. Мяч опустили. Ноги вместе. И раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Два. Раз. Три. Четыре. Хорошо. Закончили. Немножко расслабимся. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Повисели немного. Ну вот, мы зарядку закончили сегодня. Но завтра мы вас ждем к нам в гости. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока! Пока!
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы завершаем разговор о Боге, описанном, открытом в Священном Писании в Библии. У нас предпоследняя беседа в этом цикле. В прошлый раз мы говорили о том, что согласно Библии сущность Бога определяется термином «любовь». И мы рассмотрели, что это означает для природы Божества, для взаимоотношений между ипостасями Божества. Любовь – это определение сущности взаимоотношений между лицами Троицы. Однако утверждение о том, что Бог есть любовь, оно имеет и еще одно очень важное для человечества измерение. Он есть любовь и по отношению к своим творениям. В первом послании Иоанна в 4 главе в 7 стихе сказано, 1 Иоанна 4:7: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Любовь от Бога исходит, говорит Священное Писание. Но как ее узнать и как познать эту любовь? Каким образом человек может почувствовать эту любовь и вообще каким образом отождествить Божью любовь с чем-то в своей жизни? Библия отвечает на этот вопрос так. Бог рассказывает о своей любви на примере значимых для человека взаимоотношений с людьми вокруг нас. Бог говорит о своей любви на примере человеческой любви. Евангелие от Матфея в 7 главе, в стихах с 9 по 11, говорится так. Матфея 7 глава, стихи с 9 по 11. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Иисус Христос говорит, «Вам известно, каковы чувства Отца по отношению к детям, и вы знаете, что, как правило, и это есть отражение естественного устройства вещей, Отец благотворит своим детям. Если вы умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Иными словами, Иисус Христос говорит о том, что о Божьей любви можно говорить, и ее можно познавать на примере отцовской любви, на примере проявления любви в человеческих взаимоотношениях. Потому что, задав вопрос, а у кого люди научились любить, мы найдем очень простой библейский ответ – у Бога. То есть наша способность любить есть следствие Божьей способности любить. Именно Он сотворил нас такими, а сотворены мы по образу Божью. Поэтому, исследуя любовь между людьми, мы можем подняться до чувственного познания Божьей любви по отношению к нам. Однако здесь чрезвычайно важно сделать и предостережение, потому что Иисус Христос предостерегает. Он говорит, если вы, будучи злы, природа человеческая после грехопадения искажена, искорежена грехом. И посему, когда мы смотрим на проявление любви в нашем обществе, мы находим те, которые идут вразрез с идеалом любви, оставленным в Священном Писании. Посему нужно быть осторожным, чтобы не спроецировать на Бога какие-то проявления любви, которые являются и фактически искажением Его природы. То есть, иными словами, есть пункты схожи, есть пункты аналогии и соприкосновения, когда через любовь между людьми мы можем лучше познать и представить себе любовь Божью. Но вместе с этим мы должны помнить, что только самые святые, самые чистые, самые возвышенные проявления любви между людьми могут быть каналом для постижения любви Божьей. И вот в Священном Писании для того, чтобы помочь нам понять и почувствовать, насколько сильно Бог нас любит, Бог говорит о себе как об отце и матери, как о брате, как о друге и как о возлюбленном, как о супруге. Он открывает разные грани, разные измерения своей любви, обращаясь к нашему опыту и обращаясь к нашим чувствам, и желая в нашем сознании поместить ассоциацию между вот этими видами и гранями любви, которые мы испытываем в своей жизни, и гранями Божьей любви. Бог называет себя Отцом. В книге пророка Исаии в 64 главе 8 стих говорит так. Исаии глава 64 стих 8. «Но ныне, Господи, Ты Отец наш, Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей». Господь не только называет себя Отцом, и Библия не только открывает Бога как Отца, но как и Мать также. Например, вот здесь в 66 главе книги пророка Исаии стих 13 говорит, Исаия 66:13, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены». Господь говорит, вспомните, как мать вас утешает или утешала, когда ребеночек, упав или поранившись, бежит к матери для того, чтобы просто почувствовать тепло, для того, чтобы почувствовать любовь. «Вот так я вас люблю», — говорит Господь. Далее Бог открывает себя в своем слове как брата. Он говорит о том, что его любовь похожа на любовь между братьями и сестрами, вновь в их самом возвышенном и прекрасном проявлении. Мы находим в послании к евреям во 2 главе, в стихах с 11 по 17 следующие слова. Послание евреям, 2 глава, стихи с 11 по 17. «Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя, и еще я буду уповать на Него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог». И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. И все это говорится о том, кто описан в 9 стихе. Сказано: «Видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Иисус не стыдится называть нас братьями. Он говорит о том, что Он является братом человеку. И когда мы вспоминаем самые светлые, самые добрые, волнующие проявления братской или сестринской любви, мы можем найти в своем опыте еще одну грань, которая поможет нам глубже и полнее понять Божью любовь. Бог — это еще и брат. Далее, Бог рассказывает о своей любви как о дружеской любви. И в Ветхом, и в Новом Завете. В книге «Исход» в 33 главе в 11 стихе говорится так. Книга «Исход», 33 глава, 11 стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Авраам назван другом Божьим и так далее. И вот в Новом Завете Иисус Христос также говорит о взаимоотношениях дружбы, о том, что Он есть друга своим последователям и всем, кто желает заключить с ним дружеские взаимоотношения. Например, в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в стихах с 13 по 15 сказано так. Иоанна 15 глава, стихи с 13 по 15. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Были ли у вас теплые, дружеские, подлинные взаимоотношения? Поддерживаете ли вы их в настоящее время? Бог говорит: «Вот так и вот таким видом любви я вас люблю». И, наконец, Бог говорит о своей любви, как о любви супруга, как о любви влюбленного. Мы находим в книге пророка Исаии в 62 главе, в 5 стихе следующие слова. Исаия глава 62, стих 5 говорит так. «Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться тебе Бог твой». Подобно чувствам, которые испытывает жених, сказано, так и Господь чувствует себя по отношению к тебе. Таким образом, Бог через вот эти значимые взаимоотношения в человеческом обществе, любовь отца и матери, любовь брата и сестры, любовь друга и подруги, любовь мужа и жены, говорит о своей любви, которая очень многогранна. И он говорит, имел ли ты добрых родителей, чувствовал ли любовь и тепло братьев и сестер, знаешь ли ты, что значит подлинная дружба, испытывал ли когда-то радость и счастье во взаимоотношениях с возлюбленным, знай, что вот так и еще больше я люблю тебя, потому что Бог есть любовь. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Живой источник.
1: Сегодня мы продолжаем разговор об онкологических заболеваниях, и тема нашей программы – рак легких. В этом нам поможет наш гость, врач-онколог Задорожная Галина Васильевна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я вас рада приветствовать у нас в студии. И давайте сразу с места в карьер. Рак легких. Давайте сразу обозначим, что это такое за заболевание, потому что название на слуху, но конкретно что это, мы не знаем.
2: Рак легкого развивается из рубцов в легком, реже, но в основном из эпителия бронхов. Поэтому в общем называют бронхолегочный рак. Поражаются чаще крупные бронхи, и по характеру роста опухоль растет или в сторону легочной ткани, и как муфта окутывает бронх, или она растет внутрь. И от этого мы говорим о перебронхиальном раке и про эндо, внутреннем. И когда она развивается из рубцов, то это периферические те раки, вот, которые из крупных бронхов, они называются центральными, а те, которые развиваются из рубцов на периферии, они называются периферическими раками. Это такая классификация. Есть еще редкие формы, медиастинальные там и другие. Но факт тот, что рак легкого коварен тем, что он может метастазировать, так же, как любой рак. И излюбленными метастазами при раке легкого являются метастазы в лимфоузлы, окружающие в средостении, допустим, могут увеличиваться и поражаться лимфоузлы надключичные, шейные.
1: Я так понимаю, не только от рака легкого могут быть проблемы, да, с лимфоузлами, да?
2: Да, но лимфогенный путь метастазирования есть. И гематогенный. Гематогенный путь метастазирования – это прежде всего в кости, в другое легкое, в печень, в головной мозг. И поэтому это заболевание, конечно, очень серьезное. И опять же, оно связано с поздняя диагностика связана с тем, что оно протекает под маской многих-многих заболеваний.
1: Это просто еще раз говорит о том, насколько сложно, серьезно Господь устроил человека организм, насколько все взаимосвязано. Да? Да. Поэтому важно знать, даже хотя бы элементарные знания, наверное, какие-то об устройстве организма человеку, конечно, лучше иметь.
2: Вот вы сказали сведения об устройстве организма. Наш организм создан как? Творец все предусмотрел. Вот возьмите, у нас изменилась экология. Но начинается с того, что вдыхаемый воздух очищается. Проходя через нос, он, во-первых, согревается. Во-вторых, волосяной покров слизистой носа, он задерживает все частички. Опять же, та же слизистая, если она влажная, если она здоровая, она тоже является препятствием для этого всего.
1: Такой естественный фильтр, да?
2: Да, естественный фильтр. И дальше у нас есть еще лимфоидное кольцо. Мы не забываем миндалины и кольцо вокруг. И потом уже воздух поступает в трахею. Трахея – это такой уже крупный орган с большим просветом. Но опять же здесь есть защита. Она выслана мерцательным эпителием. Каждая клеточка имеет реснички, и они направлены, их вращение, колебания изнутри к наружу. То есть то, что уже прошло, оно выталкивается. Вот представьте себе, какое это чудо.
1: И то есть другой... Господь вот так вот сложно нас устроил, казалось бы, все сделал, чтобы мы были здоровыми.
2: Да.
1: То есть столько барьеров, да, чтобы мы дышали чистым воздухом, а человек сам себе...
2: Да, портит. А человек сам себе враг получается. Ну и мы можем себе представить влияние различных моментов неблагоприятных, когда все это нарушается, когда
1: давайте
2: это нездоровая система.
1: Будем говорить уже о причинах рака легких.
2: Давайте будем говорить о причинах с вами. Что является причиной рака легкого? Есть вещества, которые непосредственно вызывают перерождение клетки. Мы их называем канцерогенами. Канцерогены от внешней среды, есть канцерогены внутренней среды. Мы немножко повторяемся, мы уже говорили, это гормоны. А канцерогены внешней среды, к ним относятся 3,4-бензпирен. Это канцероген номер один, потому что мы видим, какая у нас окружающая атмосфера, сколько у нас автомобилей, сколько вокруг заводов всяких, которые выбрасывают. И все.
1: Смотрите, просто обыватель ведь не может для себя решить проблему чистого воздуха, да? Мы некоторые факты мы просто не можем уже никак изменить. Меня тогда особо интересуют именно те моменты, да, которые человек сам на себя навлекает негативное, да, что является следствием этого заболевания страшное.
2: Конечно, конечно. Причиной номер один является курение. И с незапамятных времен, когда люди задумывались, когда еще был хороший табак, когда это все у нас было, стали изучать вот это влияние курения. И что интересно, даже по длине окурка определяли, почему. Вот, допустим, в Америке рака легкого меньше, чем в Англии. И сказали, англичане скупой народ, они докуривают до самого конца. То есть все, что отложилось в это, и все. Потом ввели сигареты с фильтром. Потом сказали, есть легкие сигареты и тяжелые сигареты. Это все равно миф. Ничего это не дает.
1: Легких сигарет не бывает.
2: Да. Легких сигарет не бывает, конечно. И поэтому мы должны помнить, что курение – это бич номер один в плане рака легкого. И существует такая фраза, что рак легкого, то есть курение, является классическим экспериментом человека в плане приобретения рака легкого.
0: Живой источник.
2: Вот при выкуривании двух и больше пачек сигарет в сутки частота рака легкого возрастает в 15-25 раз. Вот мы можем это себе представить. И если мы еще качество сигарет, скажем, какое сейчас. И представьте себе, что в России самые дешевые сигареты продаются. Значит, качество их самое низкое.
1: Сами над собой практически мы проводим геноцид.
2: Да. Но рак легких развивается на фоне хронических воспалительных заболеваний. И поэтому, если неправильно лечить острые заболевания хронические, они переходят в хронические. Дальше туберкулез, заболеваемость которого высокая, и последнее время она растет, к сожалению, остаются рубцы. И вот эти рубцы могут быть местом, где развивается рак легкого. Ну и излучение, лучевая энергия, вредные производства, асбестовые, цементные производства. Все это имеет значение в развитии рака легкого.
1: Ну вот вы сказали, что первая такая причина, да, основная, это все-таки курение. И, в принципе, закрепилась такая слава за этим заболеванием, что прежде всего им страдают курильщики. Но я хотела бы сделать акцент, да, только ли курильщики? Давайте вот все-таки как-то вот эту группу обозначим, группу риска, более четко.
2: Сейчас, учитывая, что рак легкого растет по всему миру, сейчас вы посмотрите, какие принимаются меры во всех государствах. Штрафы, создание курительных комнат. И даже на улице ограничивают, на вокзалах. Ты не будешь стоять и курить, где тебе нравится, среди населения. Выделяют особые места. И определенно уже исследовано, и такая фраза звучит – пассивное курение. Что такое пассивное курение? Это человек, не курящий, который дышит этим дымом. И вообще страшно смотреть, когда папа несет своего ребенка на руках и курит. И в доме одни выходят, чтобы покурить, а другие, особенно когда курят и мама, и папа в доме, то это курица, и дети тоже дышат.
1: То есть вот. Это такой двоякий момент. Помимо того, что это нравственный аспект, что... пример родителей, да. Он уже показателен. Да, ну, и конкретно физическое влияние.
2: Да, это... Вот смотрите, дым от сигарет содержит более 4000 химических элементов. Из них 60 известны как канцерогенные, как вещества, которые вызывают рак легкого. И эти канцерогены, они, конечно, влияют на клетку, изменяют ее жизнь, изменяют ее характер, и клетка начинает уже делиться самостоятельно, она не подчиняется организму, и, короче говоря, появляется вот эта злокачественная клетка. Но здесь еще можно, нам можно и учесть и то, что не только вот эта малигнизация, она может быть и у нас, у здоровых людей раковые клетки в крови есть, ну, общее состояние организма. Но мы знаем, что никотин является бичом для многих онкозаболеваний. И предстательная железа, и тот же желудок, и сосуды страдают. Поэтому организм полностью становится, иммунная система падает, и она уже не будет играть такой роли, как у здорового человека.
1: То есть курение действует, да, сразу на весь организм.
2: Да.
1: Это,
2: да, да,
1: очень призрачная надежда, что максимум это может быть только,
2: да,
1: рак легкого.
2: Да. Возьмите инфаркты, все, возьмите инсульты, это все-все влияет. Но вот в эксперименте интересно, что бразильский ученый Рафо, он такой опыт провел. Эти работы уже давно-давно были опубликованы. Он брал табачную смолу и смазывал внутреннюю поверхность уха кролика. И получал рак кожи. И это было прямым доказательством. И злостный курильщик, который выкуривает одну-две и более пачек в день, он за свою жизнь пропускает через свои бронхи 8-10 литров табачной смолы. И теперь мы представим, что будет с этими клеточками, что будет с этой защитой. Конечно, все это приводит к раку.
0: Живой источник.
1: Ну вот если мы с вами уже говорили, да, все-таки обозначили четко группу риска, да?
2: Угу.
1: А если человек уже знает, я нахожусь в группе риска, у меня, угу, вероятность этого заболевания есть, да?
2: Угу.
1: А что может быть первыми звоночками, да, что у меня есть уже проблемы со здоровьем, да, что диагностируется, да, результаты чего становятся, каких вот явлений в организме, да?
2: Да? Какие симптомы появляются у человека, вы хотите сказать?
1: Да.
2: Дело в том, что рак легкого, опять же, он вначале прячется за хронические заболевания. Вот.
1: То есть,
2: и поэтому
1: кашель, да?
2: Яркой клиники нет. Кашель, ну, иногда бывает мокрота, температура может повышаться. Кстати, вот периодические повышения температуры, и все это как будто бы человек лечится, он вылечился. Через время у него снова это. Это должно насторожить и врача, и самого больного, в том, что здесь что-то не так. Ну, кроме этого, если человек придет на прием к терапевту, он, конечно, назначит анализ крови, и все увидит, высокая СОЭ, скорость оседания эритроцитов, что характерно для воспалительного процесса или для рака, и что нет никакой динамики. И здесь мы должны помнить, что опухоли крупных бронхов, когда они закрывают просвет бронха, то получается ателектаз, то есть спадается легочная ткань и присоединяется воспалительный процесс. И вот эти вот периоды, они, конечно, должны насторожить. Особенно я всегда спрашиваю, когда приходит больной, во-первых, курите вы или нет, интенсивность курения, какое, как ваша работа, есть ли вред. И потом, болели ли вы воспалением легких? Или, и когда он говорит, что да, почти что каждую осень или почти что каждую зиму у меня, это очень должно насторожить. Но когда уже поражаются крупные бронхи, когда у больного появляется кровохарканье и так далее. Но надо еще отметить, что есть такой симптом для рака легкого очень характерный. Всегда я спрашиваю, вы выделяете мокроту при кашле? И когда он говорит, да, выделяю, а бывает, вы видите кровь или не видите? Да знаете, один раз когда-то я видел, и все. Вот это очень грозный симптом для рака, потому что она может появиться, вот эта кровь в мокроте, и потом на полгода она исчезает. Когда мы знаем, что если туберкулез, то это все нарастает и нарастает. Вот эти вот моменты надо учитывать. Но когда уже эта болезнь, во-первых, состояние общее больного, мы не хотим, вот печально то, что большинство приходят уже не в начальных стадиях. Поэтому здесь нужно очень внимательным быть и в сборе анамнеза, и в обследованиях. И часто больной просто сам не подчиняется. Он идет на флюорографию.
1: Знает, что нужно делать, но при этом сознательно
2: не соблюдает. На флюорографию он не идет. Часто мы посылаем участковую сестру, чтобы она посетила этих людей и пригласила их, понимаете? И вот у меня сейчас буквально случай. Мой сосед, которому я говорила несколько лет, перестаньте курить, перестаньте. Вот он умер, он встал на учет в январе, и мы его уже похоронили. Вот представьте себе, а он потом сказал: «Галина Васильевна, я бросил курить, я сказал Богу, прости меня, прости, теперь меня даже вот будут поджигать, я не возьму сигарету в руку».
1: Уже было поздно,
2: понимаете? Вот эти моменты, конечно, очень печальные, и потом ведь смотрят все на это с улыбкой. Все курильщики, есть даже такая фраза: кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Понимаете?
1: К сожалению, для многих это является девизом. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что были вместе с нами. Мы надеемся, что эти программы вам помогают. Будьте здоровы, Бог вас любит. Не болейте. Божьих благословений.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И сегодня у нас в гостях по-прежнему Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Сергей, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Да, спасибо за беседы, за такое новое понимание священных писаний, за вот то взаимодействие Библии и Корана, которое мы видим, за те похожие истории, которые там перечисляются. И видим, на самом деле, аврамические религии похожи. И я со времени прошлой встречи перечитал еще раз историю про Авраама. Я прочитал, как она записана в Библии, прочитал, как она записана в Коране, но, знаете, меня это повергло в шок. Как это возможно? Мы читали о том, что Авраам или Ибрагим был назван другом Аллаха, другом Всевышнего. И теперь его друг Всевышний говорит: «Принеси мне твоего сына в жертву». Не, ну как это возможно? Вообще, вот человеческие жертвы, приемлемы они, неприемлемы? Мы видим, в принципе, ну, Аллах, он, наверное, не хочет отнимать жизнь. А здесь, в данном случае, он говорит: вот принеси мне сына твоего в жертву. Ну, для меня это вообще непонятно. Как это можно?
2: Да, Сергей, я понимаю, вопрос очень корректный и правильный. Я хочу сказать, Аллах – это даятель жизни.
1: А здесь забирают. Ну, да, как же он даятель-то?
2: Мы говорили с вами, что он сотворил Адама, да, руками своими, сотворил из глины, из смеси глин. Да, и тут Авраама, который называет своим другом, мы говорили, это Халилулла, и он просит его принести сына. Я думаю, Авраам был испытан на верность. Потому что мы помним, когда мы читали в прошлой передаче Корана главу суру Ас-Сафат, в 99-м и в 100-х аятах там было написано, что он просил этого сына. Что Авраам
1: Кто
2: был...
1: Кто просил? Авраам?
2: Ибрагим, да. Ибрагим просил детей, потому что у него до 75 лет детей не было вообще. Потом у него родился Измаил уже от Агари. Это была служанка его жены Сары. Сначала она родила, ну а потом, когда ему было 99 лет, у него рождается сын Исхак.
1: Ну, 99 лет – это, ну,
2: да, вы знаете,
1: весьма почтенный возраст, скажем
2: да,
1: так.
2: Да, в Торе, в 20 главе первой книги Моисея эта история записана, что когда рождается у него Измаил, ему 86 лет, а когда рождается Исхак, ему 99 лет. И, конечно, оба сына были желанные, но просто желанность Исхака была в том, что он родился от законной жены Сары. Угу. И этого ребенка на самом деле Ибрагим всю свою жизнь ждал.
1: Ну, она была первая, она была законная.
2: Она была первая, единственная и законная жена Сара. И теперь вот когда он получил прошен, вот то, что он просил у Бога, вопрошаемое у Аллаха, когда он получает, теперь его желание, оно предается испытаниям. Теперь Бог говорит: я дал тебе этого сына? Да. Ты просил у меня? Да. А теперь принеси его мне в жертву.
1: То есть
2: и здесь проверяется...
1: Верни.
2: Да. Здесь
1: можешь
2: испытывается...
1: Можешь ли ты вернуть благословение?
2: Испытывается верность Ибрагима. Верность Богу. Останется ли он, останутся ли у него отношения такие же с Богом, как были до сына? И поэтому мы в прошлой истории читали, когда он подходит к сыну и говорит: сынок, я видел сон, что я тебя должен принести в жертву Богу. И вот эта история, конечно, она записана, и она, конечно, очень... душераздирающее.
1: Ну, а сегодня, допустим, ну, давайте приблизим к современным реальностям. Человек просит, говорит: о, Всевышний, дай мне работу.
2: Да.
1: Всевышний дает ему работу, человек работает, получает благословение, а потом возникает вопрос. Верность Всевышнему на этой работе? Либо ты можешь быть неверным, продавать алкоголь тебя заставляют, или еще что-то такое. Ты можешь иметь хлеб, ты можешь иметь ну, какое-то чувство уверенности в завтрашнем дне, но это не будет благословением. И теперь вот тоже нужно будет что-то отдать. Вот в этом случае можно ли тоже сказать, что человек тоже что-то жертвует? Вот он готов тоже что-то вернуть, что-то отдать, а то, что раньше было дано? Потому что вот то, что сегодня дано, оно может быть, ну, где-то... Либо я к этому сильно привязался, либо обстоятельства изменились, и сегодня оно уже не благословение для меня.
2: Вот я думаю, когда Бог что-то дает, Он дает это как испытание. Угу. И дает это испытание на верность. Потому что, когда вы просите у Бога, вы просите и готовы на любые условия для того, чтобы получить прошаемое. Понимаете? А потом, как вы сказали, когда вы получаете, вы забываете те свои условности, которые вы обещали до того, как получить это. Ага. И полученное вами, оно уже теряет смысл.
1: Ну да, оно становится теряет, уже да. моим, и тут в данном случае уже Всевышний как-то, ну, у меня все есть, поэтому я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь.
2: Вот если мы вернемся в передачу раньше, Адам, у него так и получилось. Вот было, помните, мы говорили, дерево, которое было как трогать. Память, как память о том, что все, что здесь находится перед глазами Адама, все это было... творением Аллаха. Это была прерогатива или частная собственность Аллаха. Но напоминанием для Адама было это дерево. И когда он протянул руку и в своем сердце сказал, что это дерево принадлежит тоже мне, все. Вот это уже, нарушение обета, который ты давал когда-то Богу.
0: Пророки Коране.
1: А вот мы говорим «жертва, жертва». Вообще, что такое жертва? Вот принеси мне в жертву. Откуда это все пошло? И почему обязательно нужна жертва? Неужели какого-то другого пути нету?
2: Если вы помните, мы в первых передачах, нет, во второй передаче, наверное, мы говорили, что жертва была принесена тогда, когда Адам и Ева увидели свою наготу. Угу. Они захотели своими усилиями как-то исправить положение.
1: Ну и да, начали... у них был позор, да. стыд, который у них был на тот
2: и
1: момент.
2: И начали одежду готовить из листьев фиговых написано. Они хотели сами положение выправить. Но тогда, когда...
1: Вспомнилось фиговое дерево и комбинация из трех пальцев. То есть оно где-то показывает, что ну, ты не оправдаешься, вот твоя суть такая.
2: Да, ну может быть где-то есть такое.
1: Да.
2: Но мы читаем и в книге Торы, и в священных писаниях, и в Коране мы можем прочитать, что Бог для них сделал кожаные одежды. Как мы знаем, пробковое дерево есть... Но кожаных деревьев нету.
1: Угу. То есть была совершена первая жертва на тот
2: Кто-то
1: момент.
2: Кто-то пострадал, потому что шкура имеется на существе, которое имеет кровь и душу.
1: То есть за позор Адама и Евы, за их грех кто-то пострадал.
2: Пострадало какое-то живое существо. И в данном случае мы понимаем, что это была принесена жертва. И Адам видел это. Он носил одежды этой жертвы. Когда они были изгнаны из Эдемского сада, Адам сохранил эту традицию приносить в жертву для Бога.
1: То есть за вину Адама умирает живое существо, и как знак этого он постоянно помнит об этом, он носит на себе вот эту шкуру его, вот эту кожаную одежду.
2: И больше того, он приносит жертвы для Бога, уже находясь вне Бога. То есть он уже находясь вне Эдемского сада, все равно... продолжает эту традицию приносить жертву за свое состояние греховное. И мы можем вспомнить, у него было два сына, Каин и Авель, которые тоже принесли жертву, но только Каин принес в жертву плоды земли, а Авель принес жертву ягненка, то есть кровяную жертву. И тогда Бог одну из этих жертв принял, а другую отказался. И в Коране эти истории тоже описаны. И тогда брат на брата разозлился и в итоге убил.
1: А почему вторая жертва была не принята? Ну, там же тоже Каин, допустим, он работал, он трудился. Ну, что проще, быть пастухом или земледельцем? Я гну спину, я обливаюсь потом, я поливаю, я пропалываю, я выращиваю. Тут я приношу.
2: Понимаете, то, что сделал Адам, это было очень... в глазах Бога катастрофа. И его содеянное, принесенное не только уже Адаму, а всему человеческому роду, оно не могло искупиться ничем, как только кровью. Угу. И кровь на тот момент, это была кровь ягненка. Кровь ягненка, который принес Бог в жертву для того, чтобы закрыть наготу или закрыть позор Адама и Евы. И эту традицию человечество начинает перенимать уже вне Эдемского сада. Но если мы посмотрим внимательно на те жертвоприношения, которые существовали уже в иудаизме или в книге Торы, вы понимаете, там была мирная жертва, которую должны были приносить в качестве хлеба. Мирная жертва, когда у человека все хорошо.
1: То есть, когда у меня проблема, у меня грех, мне обязательно нужна кровная. Но когда я благодарен, когда у меня все хорошо, я говорю: Господи, спасибо тебе за все, что есть, я тогда
2: могу. Вы можете принести мирную жертву. Мирная жертва, она не подразумевает, что вы осознаете, в каком положении вы находитесь. Вы благодарите Бога. А когда вы осознаете, в каком вы положении находитесь, что вам нужно спасение. Спасение лежит только через кровь.
1: Понятно. А неужели вот Богу всегда нужна жертва? Еще с другой стороны, давайте посмотрим. К примеру, человек согрешил. Он понимает, что он виновен, и теперь для того, чтобы разжалобить Бога, чтобы он был более добрый к нему, чтобы искупить, он говорит: вот я, ну, а если я принесу, допустим, ну, миллион? Как знаете, история такая. Один человек подходит к священнику и говорит: вот, святой отец, вот если я пожертвую 10 миллионов рублей, вот этого будет достаточно, чтобы мои грехи были прощены? Святой отец говорит: гарантировать не могу, но попробовать стоит. И вот сегодня вот это...
2: Я попробую объяснить сейчас такую историю. Я знаю вот человека, дочь которого забеременела до брака. Вы знаете, по существующим шариатским законам такая дочь должна быть бита камнями. Потому что она нарушила свое целомудрие, она совершила позор. Позор для семьи, для себя. И в таком случае отец бросает в нее первый камень, и потом весь народ, собравшийся, ее должны побивать камнями. Но когда отец узнает, что дочка нанесла такой большой урон и позор семье, он понимает, что надо дочку как-то спасти. Вот что-то нужно сделать. И вот тогда он понимает, что он может заместительную жертву принести за дочь. В исламе это называется фидаи. Когда вы замещаете. Отец понимал, что его дочь должна быть бита камнями, и он сам должен первым кинуть в нее камень. Но он понимает, что если он принесет ягненка и прольет кровь, то всем он может сказать: я пролил кровь вместо дочери. Понимаете?
1: Понятно.
2: Вместо дочери. И вот это называется фидаи. Заместительная жертва.
1: То есть это не способ разжалобить, не способ как-то, ну, умилосердить Всевышнего, а это как раз-таки осознание глубочайшего положения человека и заместительная жертва. То есть я понимаю, что я погиб, но вот...
2: Это спасение, вопрос спасения. В данном случае вопрос спасения дочери. Я понимаю, что должна пролиться кровь моей дочери, но я приношу жертву, чтобы... И понимаю, что это кровь моей дочери, но я проливаю кровь этого ягненка.
1: И вот в Коране сказано также о том, что мы искупили его великой жертвой.
2: Да.
1: А что же это за великая? Может быть, это был большой самый баран? Или, ну, в чем величие этой жертвы-то, в конце концов? Ведь у Авраама было довольно много скота, можно было там и 10 принести животных, можно было и 10 коров принести. В чем величие?
2: Вот этот стих мы в прошлой передаче читали, он записан как раз-таки в суре «Ас-Сафат», и аят 107, и он звучит так. «И искупили сына мы его великой жертвой». Понимаете, какая ситуация? Ведь мы должны понимать, что ведь история не заканчивается тем, что вот Исхак был спасен. Бог подарил там на этой возвышенности ягненка, который был рогами запутан в ветвях дерева, и они принесли жертву. Они принесли жертву этого ягненка. Это вот примерная ситуация, как я рассказал сейчас историю про отца. Ага. То есть Исхак должен был пролить кровь, Бог его останавливает, но теперь вместо Исхака Бог дает ягненка. И ягненок проливает кровь. Но Аллах говорит Аврааму. И даже вот эта жертва ягненка, она еще не та, которую я приготовил.
1: То есть должна быть еще больше какая-то.
2: Понимаете, какая ситуация? Вот смотрите, вот мы когда говорили с отцом и дочерью, ягненок спас дочь. В данном случае ягненок спас
1: Исхака.
2: Но у Бога есть великая жертва, которая здесь в Коране указана. То есть та жертва, которая спасет не один на один, а которая спасет множество, которая спасет человечество. И, конечно, когда Авраам слышал эти слова, он еще не вразумлял, не понимал, что это. Но у Бога был уже план готовности великой жертвы.
1: Огромное спасибо вам. Я сильно заинтригован. Будем ждать ответа на этот удивительный и очень интересный вопрос, что же это за величайшая жертва, которая приготовлена для всех. Спасибо вам за ваше внимание. Всего доброго.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами в программе «Библия, люди и судьбы». Мы благодарны вам за интерес к судьбам библейских героев, тем более, что многие из них являются чудесным образцом для подражания. Но вместе с тем в Библии находится много интересных историй, которые просто предостерегают нас от последствий грехов. И сегодня мы будем читать именно такую, одну из них. Мы будем говорить о жене Потифара. Эта женщина является такой довольно типичной представительницей женщин-обольстительниц, о которых в Библии тоже написано достаточно много текстов, предостерегающих от этих женщин. Один из этих текстов написан в книге Притчей. «Сын мой, внимай мудрости и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия ее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, а стопы ее достигают преисподней». Вот такой женщиной была жена Потифара. Она жила в роскоши, в неге и имела все, о чем только может мечтать женщина, потому что муж ее был вторым человеком в государстве, царедворцем. Она имела роскошный особняк, армию слуг, и все, что желали глаза ее, она имела. Поэтому жизнь ее, наверное, была довольно унылой, скучной и однообразной, потому что ей всегда хотелось каких-то иных острых ощущений. Вот что говорит Тассо о людях подобного рода. «Пустая бесцельная жизнь, как правило, ищет развлечений, а пустое сердце – острых ощущений и удовольствий. Там, где царит праздность, не сверкают лучи гения, там нет стремления к славе, к бессмертию, там не возникает представлений о добродетели, ни даже его видимости. Мы должны смотреть на праздность, как на своего рода самоубийство, преждевременную смерть, потому что она – мать всем порокам». Давайте с вами сегодня прочитаем историю этой женщины. О чем говорит нам Священное Писание? Мы открываем книгу Бытие, 39 главу, и читаем с текста 7. «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все отдал в руки мои». «Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло пред Господом?» Когда Иосиф услышал это приглашение, он, как человек верующий и богобоязненный, несмотря на то, что был очень красив и умен, понимал, что самое лучшее, что есть в жизни, это страх пред Богом. И грех, на который пыталась спровоцировать его эта женщина, он понимал, что это грех пред Богом и, естественно, перед тем человеком, которому он служил и который все доверил в руки ему. Поэтому Иосиф говорит ей, «Нет больше меня в доме сём». И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом? Для него действительно это был очень серьезный вопрос, потому что он осознавал всю трагедию происходящего. Когда так, она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею. Случилось в один день, что он вошел в дом, чтобы сделать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она сделала следующее, давайте обратим внимание, схватила его за одежду и сказала, «Ложись со мной». Но он оставил одежду свою в руках ее и выбежал вон. То есть она всячески пыталась совратить его с пути истинного. У нее была цель и задача, и она ни перед чем не останавливалась. Единственное, что ей хотелось, это видеть своего вот такого молодого, красивого слугу рядом с собой. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и выбежал вон, крикнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, и он привел еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной, но я закричала громким голосом. И он услышал, что я подняла вопль и закричала, оставил одежду свою и побежал и выбежал вон». Мы видим, как она хитро начала здесь выворачиваться из этой ситуации. И у нее единственное желание, вероятно, в этот момент появилось, чтобы жестоко, как можно более жестоко отомстить ему за все. «И оставил одежду его, — говорит она, — и выбежал вон». И эту историю она пересказала еще однажды, говоря: «Раб, еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною». Начала говорить она это хозяину, когда он вернулся. «Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Вот так обманула она своего мужа, сказав, что это Иосиф желал, чтобы она была рядом с ним. Переврав ее, как это часто бывает, любой грех всегда обязательно смешивается с ложью, как и любое преступление. «Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: „Так поступил со мной раб твой“, и он воспылал гневом». Ну, это естественно для него было. Хотя, мне кажется, все-таки до конца в тот момент он не поверил своей жене, хотя и знал, потому что знал прекрасно, что это за женщина. Я думаю, что нечто подобное, вероятно, уже не раз происходило. Но, тем не менее, он должен был принять какие-то меры. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где были заключены узники царя, и он был там». Мы видим, вот какой печальный конец у этой истории, казалось бы, печальный. Но на самом деле для Иосифа это было самое высшее благо. Я думаю, может быть, кто-то из современных людей, когда послушает эту историю, улыбнется и скажет: ну и глупый человек. Неужели же он готов был пойти в темницу больше, чем вот совершить такое, даже, может быть, маленькое развлечение в доме хозяина своего? Но для Иосифа именно это являлось самым великим благом. Намного позже будут написаны еще следующие слова в книге притчи, которые я хочу вам прочитать, в 6 главе, 32-34 текст. «Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится». Вот такие серьезные слова говорит нам Господь. И Иосиф, мы видим, вот после того, как он попал в темницу, несмотря на то, что, кажется, тюрьма – это такое не самое приятное место для жизни, Господь обильно благословил его именно в этом месте, потому что он был честен, он был богобоязненен, он был очень умен, и начальник тюрьмы поставил его смотрителями над рабами. А мы видим по прошествии многих лет, когда читаем дальше книгу «Бытие», что Иосиф становится вторым человеком в государстве, он становится премьер-министром при дворе фараона. Я думаю, что, наверное, более высок, более удивительного благословения за свою честность, преданность, за свою богобоязненность человек в этой жизни и не может получить. То есть он был вторым человеком. И вот история жены Потифара помогает нам задуматься о том, что каждый грех имеет свои последствия. Конечно же, у каждого из нас есть свой выбор в этой жизни. Мы вольны поступать так, как нам хочется. Но вот эта удивительная история говорит о том, что Бог благословляет правду, благословляет честный путь. И на этом пути он всегда рядом с человеком, готов поддерживать и подкреплять его. Мы благодарны вам за то, что вы были с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Игорь Кириченко.
2: Известный писатель Лев Толстой однажды сказал: «Счастливый брак зависит не от того, насколько вы совместимы, а от того, как вы справляетесь со своими различиями». Наверняка многие слышали мнение о том, что противоположности притягивают. Однако пары, у которых большие сходства в таких сферах, как социально-экономический статус, образование, возраст, вероисповедание, ценности, чаще довольны своими отношениями и реже их разрывают. На первый взгляд может показаться, что найти человека, похожего на себя, не так уж и сложно. Ведь мы отмечаем для себя, когда знакомимся, общаемся с людьми, кто нам сразу понравился и располагает к дальнейшему общению, а кто нет. Одна из самых простых и наиболее изученных моделей личности – это большая пятерка. Пять факторов, которые определяют, как люди взаимодействуют между собой и окружающим миром. Сюда входят такие качества, как открытость, добросовестность, экстраверсия, то есть направленность во внешний мир, доброжелательность и эмоциональная стабильность. Именно эти качества позволяют понять, кто вы и как с этим живете. Данная модель помогает осознать, как вы сами воспринимаете этот мир и как мир воспринимает вас. Это очень важно, так как наша личность всегда остается при нас, где бы мы ни были и с кем. Стоит заметить, что больше половины этих качеств являются врожденными, то есть мы приходим в этот мир уже со своим особенным характером. Конечно, в процессе жизни разные обстоятельства оставляют свой отпечаток, меняют нас, однако наши личные особенности остаются с нами до конца наших дней. Большинство родителей про своих детей могут сказать примерно так: «Михаил всегда был добрым или строгим», или «Вадим и Алексей были разными еще с рождения». Важно понять, что при всех различиях есть личность каждого человека и ее совместимость или несовместимость с личностью других людей. Если мы говорим о будущем браке, иногда пары решают расстаться. Причины для этого бывают разные. Кто-то не сохранил верность своему партнеру, кто-то решил сменить привычное место жительства, город, страну. К примеру, молодые люди, создавшие семью, чувствуют любовь, новизну отношений, тягу друг к другу. Но супруг решает, что для улучшения своего карьерного роста и развития ему нужно переехать в другой город. А его жена никогда не переезжала. Она привыкла к одному месту проживания, к знакомой улице, магазину, учебному заведению и многому другому, что является привычным и позволяет чувствовать себя безопасно на одном месте. Здесь может возникнуть серьезный конфликт интересов, который раньше не проявлялся так быстро. Поэтому, когда мы выбираем будущего спутника, важно, чтобы определяющим фактором при выборе было совпадение взглядов в основных сферах жизни. Мы должны понимать, что долгосрочные отношения всегда сопряжены с большими трудностями. Разумеется, в таких отношениях мы должны осознавать, что большая пятерка, о которой мы говорили – открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность – не может полностью совпадать с личностью другого человека. В такие моменты мы понимаем, что между нами есть различия, и они естественны. Поэтому, когда мы больше узнаем о личности нашего близкого человека, особенностях его, воспитания, нам легче понимать, почему наш близкий человек совершает те или иные поступки, порой даже раздражающие нас. Это вполне достаточно, чтобы постараться преодолеть существующие разногласия. Ведь это очень важно для долгосрочных отношений.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Андрей вырос в благополучной семье. С детства занимался плаванием. И казалось, что карьера спортсмена ему обеспечена. Но наркотики изменили всю его жизнь.
3: И увидел однажды людей, с которыми он раньше был знаком. Они отличались от всех остальных. 90-й год такой, была свобода такая, такое интересное время. И я увидел, что они курят марихуану, они молодые, красивые, независимые. И как-то первый раз тогда взял папиросу. К тому времени я даже сигареты не курил. Вот так вот появились люди и попробовали. Я так ввязался сразу это, с энтузиазмом. И мне понравилось, и приобщился потом к этому делу достаточно быстро. Стало сложно учиться, практически невозможно, как человек одурманенный может учиться. Интересы изменились. Ну, вообще, жизнь так начала меняться, не в лучшую сторону. Потом также возникли на моем горизонте жизненном люди, которые ранее судимые, и деньги у них были, наркотики они употребляли тяжелые. И сначала я вроде как бы равнодушно к этому относился, но потом первый раз укололся. Все это произошло за один год достаточно быстро, и моя жизнь такая начала как бы двигаться в этом ключе. Наркотики я употреблял 10 лет без остановки, и достаточно сильно было в этой зависимости. Первые 2 года у меня всегда были деньги, всегда были наркотики. 18 лет была машина уже. Денег было больше, чем мы могли истратить. Такая жизнь меня она захватила, как волной. Но я связался с людьми, и мы занимались криминалом. И у меня такая в сердце появилась страсть к чужому. То есть мы делали все, чтобы обеспечить себя деньгами и так далее. Никаких ни принципов, ни моральных, ничего. Достаточно быстро это все отпало. Мама моя через некоторое время поняла, что я наркоман. И пыталась мне что-то сказать или доказать, что я неправильно живу. Я ей говорю, что ты мне можешь сказать? Мне не нравится твоя серая жизнь. Мама у меня, они служащие с отцом. Я не хочу жить так, как ты. Я буду жить так, как я. Я зарабатываю денег за день, как ты за год. И как бы это было таким основным критерием. Через 3 года я понял, что я попал. И что я без этого не могу жить. Ты не можешь делать то, что хочешь. Не можешь идти, куда хочешь. Не можешь учиться, не можешь работать. Вот через 3 года первый раз я попытался бросить. Думал, что я спортсмен, думал, что у меня сильная воля. Думал, что я не такой, как все. Видел уже все-таки примеры там и друзья, которые как бы говорили, куда ты лезешь? Я говорю, а я не такой, как вы. Моя жизнь сложится по-другому. Но все сложилось по сценарию такому определенному. Я пытался переламываться много раз вообще. Уезжал, лежал в больницах, уезжал на дачу, уезжал в монастырь, еще куда-то уезжал. Знаешь, от себя не уедешь. И это зло, оно живет внутри. Ты не можешь сказать, все, я больше не колюсь. Врачи, вот я помню, хорошо помню, женщина-врач психиатрии, она 20 лет, она устроила меня в большая клиника у нас в Питере есть, я там пролежал 44 дня. Я однажды слышал, как врач матери моей говорил, что он неизлечим, что потерпите, наркоманы долго не живут. Чтобы, в общем-то, они говорили о том, чтобы она оставила всякую надежду в том, что в моей жизни будут какие-то перемены к лучшему. После того, как я лежал в больнице, услышал такие отзывы в свой счет, я просто понял, что больше я не буду пытаться изменить свою жизнь, не буду пытаться там, поправлять свое здоровье, как-то лечиться, еще что-то. Такое твердое желание пришло. Понял, что просто буду жить и прожигать ту свою жизнь. Ну, сколько времени будет, столько и буду этим заниматься. Но, тем не менее, проходили время, я опять опускался до такого состояния, что понял, что мне нужно вырваться из этого, вырваться. Я не могу так жить, я не хочу так жить. Получилось так, что я все равно, несмотря ни на свои какие-то решения, я все равно всегда хотел вырваться, вырваться. И с каждым разом, когда мне это не получалось, руки опускались. Там, в одну больницу, может быть, там помогут, может быть, там помогут, может, в анонимных наркоманов помогут. Все равно за все эти 10 лет я искал выхода. Но ломка всегда приходила. И когда представляешь, что ты живешь от укола до укола и покупаешь себе за деньги, которые воруешь или еще каким-то образом зарабатываешь, шустришь, покупаешь себе просто 3-4 часа нормальной жизни без боли. Уже ни о каком кайфе или о каких-то таких острых ощущениях не шла. Речь, ты просто колешься для того, чтобы хотя бы встать с кровати утром. Потому что ты просыпаешься в 6 утра, если у тебя нет на утро дозы, ты дрожишь под одеялом, пот течет и так далее. Ты, мысли все они направлены в одну сторону. Украсть, уколоться. И это продолжается. Опять украсть, опять уколоться. Деньги и наркотики. За последний год у меня было таких как бы несколько попыток с этой жизнью распрощаться. Однажды переламывался, неделю сидел дома, терпел там вообще, страдал сильнейшим образом. Потом украл у матери кофту, убежал, укололся. И такой думаю, все, просто надо с этой жизнью заканчивать. И так мне как-то хорошо стало от этого, спокойно. Я твердо решил, что сейчас они уснут, и я вскрою себе вены, и тем самым своим мучением положу конец. Потому что, ну, такой рыдал, у меня истерика была достаточно сильная, это серьезно было. Я ничего маме не хотел ни пугать, ни показывать. Просто это вдруг как выход для меня возник. И я дождался, пока они уснут, скрылся там, руки, ноги себе вскрыл там под колено. И крови много так вышло. Я помню, когда уже засыпал, мать с отцом зашли, постояли. И ушли из комнаты. Они не перевязали меня, не наложили жгут, ничего. Не вызвали скорую. Потому что к тому времени я уже перестал быть их сыном. Это как жалкое подобие было. И они думали, что так для меня будет лучше. И что так моя жизнь закончится, и все. Один раз они поплачут, и... Но утром я очнулся. Но как бы кровь свернулась. Потерял 1.5 литра, но не умер. Были 2 или 3 передозировки такие. Но думаю, все, уколю 3 грамма и умру. Раз, через сутки очнулся. Еще что-то, хотя это в 3 раза превышает, ну, как бы смертельную дозу. Так было много раз.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: В общем-то, ну, как бы опять понял, что я в тупике в абсолютном. Я не могу вырваться. Отец меня увез в монастырь. Ну, там достаточно, как бы, ну, у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Я сказал священнику о том, что я наркоман. Ну, и как-то просто, видимо, он не знал, как мне помочь. Но в тот момент, знаете, я решил, что, наверное, нужно помощи искать у Бога. У Бога, потому что по-человечески это никак. И однажды я ехал в машине, маршрутном такси, посещал там группу анонимных наркоманов. Так, не знаю, для чего посещал. Говорят, что это помогает, или я слышал, что это помогает. Но я ехал в маршрутном такси, уколотый, спал в углу. Женщина верующая подошла ко мне. Она жила в моем доме, как потом оказалось. И говорит, слушай, я тебя знаю, тебя Андрей зовут. Я знаю, что у тебя в жизни проблемы. Я говорю, да, я наркоман. Она говорит, не хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась? Даже будучи наркоманом, я все боялся, что меня во что-нибудь вовлекут. И там все, кто еще какой-то. И она такая, говорит, есть центр христианский, революционный. И я ей говорю, слушайте, я русский, ну, христианин, я верующий, не надо меня никуда тащить. Она говорит, слушай, какая тебе разница, по-моему, ты умираешь. Ну, она просто участие такое приняла в моей жизни. Обычно к наркоманам на улице никто не подходит, их боятся, потому что кто знает, что у нее на уме. И, ну, видео мне дала про центр, видео, где подвалы, где достаточно такие жесткие кадры. Я видел эти кадры в своей жизни. Я также ездил на рынок, на этот, на злополучный, и там покупал наркотики, чтобы никуда не уезжать, в подвал спускаешься. И там такой, как подземный город, тоже жизнь невидимая, как во тьме, там люди, там с гнилыми ногами. И я это увидел, и потом в конце кассет увидел этих же людей, других совсем, с другими глазами. Увидел их, и это как выход стало для меня. Оно отложилось где-то в сердце. И... месяцев через 8, когда жизнь моя вообще в тупик пришла. Во-первых, мама моя, она объяснила, что я, если не хочу менять, ну, как бы в своей жизни ничего, то пусть я живу где-нибудь в другом месте, не дома. И тогда мне была всякая материальная помощь отрезана, и жил площадь и так далее. Я жил в комнате в последнее время перед центром, где ничего не было. Когда я решил позвонить этой, ну, Ире, этой женщине насчет центра, мне, я не ел уже к тому дню 2 дня. Ну, просто такой думаю, если я вот сейчас прямо что-то не решу, то я вообще отсюда никогда не выйду. Просто такой встал и вспомнил этот телефон. Говорю, Ира, где там ваш центр? Все, я не могу больше. Говорю, реально когда-то к вам попасть? Она говорит, реально чем когда-либо, приезжай на собеседование. Назвал мне адрес, а мне даже выехать в город нечем. У меня ни одежды, ничего. Я к матери говорю, слушай, купи мне там что-нибудь, джинсы, кеды, выехать. Помоги мне, говорю, в последний раз. И с матерью вдруг что-то раз такое произошло. Она мне купила одежду, накормила меня там. Я поехал, и были собеседования с ребятами, которые зависимы от наркотиков. Там Сергей Матевосян был. Я уже в процессе узнал, что нужно 5, 6, 8 недель отмечаться каждые выходные, подтверждая свое желание уехать туда, потому что в центре была очередь большая. Но Сергей дал мне направление, так получилось с первого раза. Я просто ему говорю: слушай, мне надо уехать отсюда, дай мне направление, иначе я умру. Я думаю, такие слова, многие говорят, я потом слышал. Я бегом вообще в течение 3 дней сдал анализы, там мать мне собрала вещи,

0: на большой дозе. Отсутствие сна полное. Если ты спишь в час в сутки, то это великий такой праздник. Это когда у тебя все болит, ты не можешь ни есть, ни жить. Не можешь жить. Просто это достаточно долго. Это не два и не три дня продолжается. Но утром эти же ребята, которые были в комнате, говорят: слушай, ломает. Я говорю: да, ломает. Они говорят: давай мы за тебя помолимся. Я говорю: хотите, молитесь, хотите, что угодно, делайте. Они подошли, положили руки на меня и молились русскими словами, обычными такими простыми молитвами, ну, обращаясь к Господу Иисусу Христу. И вот эта вещь, две вещи, которые я увидел. То, что уступили место человеку, которому плохо, это не принято в этом мире. Вот забрать у него последнее — это да. И я с первого дня ел, с первого дня спал. Ну, за первый месяц поправился на 25 килограмм. И то есть все мои ломки, они такие как бы пролетели. Это я никак не мог объяснить, кроме как то, что Бог участвовал в этом. То, что это Он, услышав этих людей, просто сделал так. И думаю, ну надо узнать, что это такое, что за Бог, о котором они говорят. Приезжал проповедник, и такой был вопрос. Я, говорит, конечно, понимаю, что вы здесь все молодые, что вопрос о смерти для вас очень далек. Но просто представь себе, если ты завтра умрешь, ты готов стать перед Богом и отвечать за те дела, которые ты делал в этой жизни. В Библии написано, что каждому человеку положено однажды умереть, а потом суд. Я абсолютно четко понял, что я не готов. Я понял, помнил, что я делал в своей жизни, сколько зла я принес людям. И он предложил, говорит: сейчас время примириться с Богом. Идите сюда, мы будем молиться, чтобы Бог простил вас. И я тогда молился молитвой покаяния, и Бог простил меня. С этого дня я стал утром молиться Богу, читать Библию. Жизнь Божия, ну, пришла внутрь. Реабилитация была полгода. И закончив полгода, уже на реабилитации я понял, что я хочу поделиться тем, что имею, то, что Бог мне подарил. Что я не хочу просто куда-то там пойти, работать, там, жить для себя, еще что-то. Ну, так был наполнен этим. Думал, что ну хочу помогать людям. Я приехал после реабилитации в город. Знаете, я ходить не мог спокойно от того, что у меня была свобода внутри. Я не хотел колоться, не хотел курить, не хотел напиться пьяным. Чудесным образом произошло.
1: Андрей никогда не думал, что у него будет семья. Но Бог вместе со свободой от наркотиков подарил ему и супругу. Они вместе живут и работают в реабилитационном центре. И счастливы, что могут помогать другим встать на путь освобождения. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
2: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Титовский.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня, открывая Священное Писание, я приглашаю вас обратиться к одному евангельскому отрывку, который записан в 12 главе Евангелия от Иоанна, с 20 по 32 тексты. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать: „Отче, избавь меня от часа сего“? Но на сей час я и пришел. „Отче, прославь имя Твое“. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: „Это гром“, а другие говорили: „Ангел говорил ему“. Иисус на это сказал: „Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе“». Среди огромного множества людей, которые пришли в Иерусалим в те пасхальные дни, были греки. Не совсем понятно, откуда пришли они. Пришли ли они из Греции или из какого-то города Палестины? Священное Писание не сохранило для нас такой информации. Но, по всей видимости, эти люди были богобоязненными людьми. Они с глубоким почтением относились к праздникам в израильском народе. Интересно, о них, об этих греках рассказывается в контексте тех событий, которые произошли накануне. По всей видимости, Иоанн хотел связать вот этот вопрос греков, их просьбу встретиться с Иисусом, с теми событиями, которые произошли несколько дней назад. Возможно, эти греки слышали от очевидцев, с какой властью Иисус изгнал торговцев из храма. Возможно, они даже своими глазами видели, с каким ликованием народ встречал Иисуса, въезжавшего в Иерусалим. Возможно, даже им стало известно, что некоторое время назад Иисус воскресил из мертвых Лазаря. Поэтому неудивительно, почему они захотели встретиться с Иисусом. И, может быть, испытывая какое-то смущение, испытывая неуверенность в том, что Иисус, может быть, не захочет с ними встретиться, ведь они были иноплеменниками. Они были людьми другой национальности. И поэтому они подходят к Филиппу, у которого, кстати, было греческое имя. А тот обращается к Андрею, и они передают просьбу греков Иисусу. Я задаюсь вопросом, читаю эту историю: а почему греки подошли именно к Филиппу и к Андрею? Было ли это просто случайным стечением обстоятельств? Может быть, у Филиппа было вот греческое имя, и поэтому они подошли к нему? Что нам известно об этих двоих учениках Иисуса, о Филиппе и об Андрее? В том же Евангелии от Иоанна, в первой главе, мы читаем следующие тексты. Первая глава, 35 текста. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его». Речь идет здесь об Иоанне Крестителе и о его двоих учениках. «И увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. И, услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави“, что значит учитель, „где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра». Можем только представить, какой это был день в жизни Андрея. День, в который он встретился с Иисусом. День, который он провел вместе с Иисусом. Какой опыт он пережил в своей жизни от знакомства с этим удивительным учителем, с этой удивительной личностью. И что делает Андрей? 41 стих. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос», и привел его к Иисусу. Андрей, познакомившись в своей жизни с Иисусом, он захотел, чтобы кто-то и другой с Иисусом также познакомился. В христианской традиции апостол Андрей именуется еще как Андрей Первозванный. И первозванный в том значении, что Андрей был один из первых, кого Иисус пригласил последовать за собою. Но здесь мы читаем об Андрее как не только о том, который один из первых последовал за Иисусом, но и как тот, который первый пригласил кого-то другого прийти к Иисусу, последовать за Иисусом. Дальше 43 текста мы читаем продолжение. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром». И вот новая встреча Иисуса с другим же человеком, с Филиппом, который также провел день с Иисусом, который также в своей жизни пережил эту встречу. И как поступает Филипп? 45 текста продолжаем мы. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифа из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Филипп говорит ему: „Пойди и посмотри“. Филипп, пережив встречу с Иисусом, захотел, чтобы и кто-то, и другой в своей жизни эту встречу пережил также. Вы знаете, имя Филипп, как мы сказали, это греческое имя. Это имя состоит из двух греческих слов, которые переводятся, имеют значение как «любовь» и «лошади». Значение Филипп – это имя, переводится как «любящий лошадей». Но Филипп не только в соответствии со своим именем любил лошадей, но в не меньшей степени он любил и людей. Потому что, встретившись с Иисусом в своей жизни, он захотел, чтобы эту встречу пережил и кто-то еще другой. И поэтому, возвращаясь к нашей истории о греках, я убежден, что эти греки не случайно подошли к Филиппу и к Андрею. Дух Божий вел их к этим людям. Потому что это те люди, которые в своей жизни, пережив опыт с Иисусом, обязательно захотят, чтобы и другие люди познакомились с Ним. И поэтому Филипп и Андрей подходят к Иисусу, подводя и греков, и передают эту просьбу. Мы хотим видеть Иисуса. И, конечно же, греков не интересовало, какого роста был Иисус, во что он был одет, какого цвета были его глаза, какие волосы были у него. Наверняка греков интересовало другое. Они хотели ближе познакомиться с Иисусом. Они хотели задать те вопросы, которые их беспокоили. Они хотели узнать, а что было то главное в том учении, которое Иисус нес. Вы знаете, голосом греков говорило все человечество. Их просьба звучала как эхо слов фарисеев, которые мы читаем в 19 тексте той же 12 главы Евангелия от Иоанна. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». В каждом человеке есть пустота. Эту пустоту не может заполнить никто и ничто, кроме Бога. Некогда блаженный Августин сказал такие слова: «Господи, Ты сотворил нас для Себя, и наши сердца не успокоятся, пока не обретут покой в Тебе». Самым интересным является то, как Иисус отвечает на просьбу греков. В 23 тексте мы читаем следующие слова. «Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну человеческому». Я уверен, что эти слова Иисуса слышали не только ученики Филипп, Андрей, но эти слова и слышали греки. Этими словами Иисус как бы говорил им: «Вы хотите познакомиться со мной поближе? Пришел этот час. У вас есть вопросы? Пришел этот час. Вы хотите больше узнать о моем учении? Ваша жизнь ищет чего-то настоящего? Пришло то самое время». В буквальном смысле Иисус не отвечает на просьбу греков. Но отвечая, Он говорит больше, чем греки рассчитывали услышать. Греки слышат намного больше, чем ожидают услышать. Они видят намного больше, чем они могут на что-то рассчитывать. Что же значат слова Иисуса: «Пришел час прославиться Сыну человеческому»? Для евангелиста Иоанна Голгофский крест явился славой Иисуса. Для всех людей, которые были в тот день на Голгофском кресте, смерть Христа – это было пиком позора. Но на самом деле Голгофский крест явился славой Иисуса. Именно поэтому, когда Иисус сказал: «Пришел час прославиться Сыну человеческому», Он произносит притчу, записанную в 24 тексте 12 главы. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Каждый человек, который знаком с огородным делом, он согласится с правотой этих слов. Семя, брошенное в землю, оно умирает, но в то же время оно производит к жизни новое растение. Так и смерть Христа становится жизнью всего человечества. И об этом легко говорить, об этом приятно петь. Многие христиане любят такие христианские гимны. Например: «У креста, Спаситель мой, пребывать желаю. Там родник любви святой душу исцеляет». Или другой христианский гимн: «Воспою любовь Христа, умер Он от мук креста, за меня из-за Тебя, всех нас грешных возлюбя». Да, об этом легко говорить, об этом приятно петь, но почти невозможно самому согласиться добровольно идти на крест. Не без колебаний Иисус шел к принятию окончательного решения стать вот этим семенем, готовым пасть в землю и умереть. Не без борьбы он решился идти на крест. В то время, когда ученики стояли рядом с Иисусом, греки стояли рядом с Иисусом и слышали то, что Иисус говорит. Смертельная агония объяла Иисуса. В 12 главе, в 27 тексте мы читаем слова Иисуса. «Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать, Отче? Избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». В книге «Желания веков», в которой описывается жизнь и служение Иисуса, очень красиво описывается вот эта история. И в этой книге мы читаем следующее. «Предчувствуя грядущие события, Христос уже пил горькую чашу. Его человеческая природа трепетала от страха перед одиночеством, когда, казалось, его оставит даже Бог, и все будут думать, что он поражен, наказан и унижен Богом. Он не хотел, чтобы с ним обращались как с закоренелым преступником. Он не хотел умереть позорной смертью. Предчувствие схватки с силами тьмы, ощущение страшного бремени человеческих преступлений и гнев Отца, вызванный греховностью мира, ослабили дух Иисуса. Смертельная бледность покрыла его лицо». Да, агонию Гефсимании Иисус начал испытывать на себе уже здесь, во дворе храма. Гефсимания будет позже. Но то состояние, в котором Иисус находился в Гефсимании, то мучение, та борьба, которую Иисус переживал, в этом состоянии Иисус уже находился сейчас, во дворе храма. Гефсимания будет позже. Борьба будет позже. Но ту агонию, которую Иисус испытывал в Гефсиманском саду, он же начал испытывать на себе сейчас, находясь во дворе храма. И греки стали очевидцами этих переживаний Иисуса. Греки стали очевидцами того, на что шел Иисус. Какое бремя на него было возложено. Я верю, что эта встреча греков с Иисусом не прошла безрезультатно. Они будут там, в Царстве Божьем. Я могу только себе представить, как там, в Царстве Божьем, эти греки встретятся с Филиппом и с Андреем и, подойдя к ним, выразят огромную благодарность за то, что они помогли им в их жизни пережить эту встречу с Иисусом. Сейчас я хочу вспомнить одну историю из прошлого. В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, в Нюрнберге проходил судебный процесс. На этом процессе судили нацистских преступников, руководителей фашистской Германии. Нам известно из истории, что по приговору этого суда в Нюрнберге кого-то приговорили к смертной казни, а кого-то к длительным годам тюремного заключения. Наверное, для большинства людей это все, что известно о тех, кого судили там в то время. Но вот однажды я прочитал отрывок из одного произведения под названием «Крест и свастика». В этом произведении описываются те события. И в этом произведении говорится об одном священнослужителе по имени Генри, Генри Гереки. Этот человек был призван совершать служение пастора в той тюрьме, в той церкви, которая находилась при тюрьме в Нюрнберге. Он служил вот этим преступникам, которых судили там, в Нюрнберге, в то время. Сам Генри был тяжело ранен во время войны. Он на своем собственном опыте пережил, испытал все тяготы и весь ужас фашизма. Но тем не менее, питая сострадание к подсудимым, этот христианин, он старался наставлять этих людей. В той церкви при тюрьме, посредством личных встреч. И в то время Генри вел журнал. И вот что он записал в своем журнале. Сначала некоторые из подсудимых вели себя вызывающе. Ломаного гроша не дам за все эти дела с Иисусом, иудеем, выдававшим себя за Сына Божьего. Это всего лишь пропаганда. Другие, наоборот, чувствовали побуждение признать себя потерянными грешниками, которые нуждались в крови Агнца Божьего. Первым, кто пал у подножия креста, был Фриц Заукел, руководитель отдела принудительного труда. После проведенного в церкви часа Заукел подошел ко мне и попросил прийти к нему в камеру. Там мы начали беседовать о спасении. Заукел пал на колени, умоляя меня помолиться за него. «Без страха и стеснения», продолжает в своем журнале запись Генри, «он помолился со мной, завершив молитву такими словами: „Боже, смилуйся надо мною грешником“. Потом в сокрушении сердца спросил, что он может сделать, чтобы смягчить страдания, которые причинил его отдел. Второй, кто сокрушил свое сердце перед Иисусом, стал фельдмаршал Кейтель, шеф генерального штаба немецкой армии. Кейтель жадно ухватился за изучение Священного Писания, запомнил многочисленные стихи о милости Божьей. Он не стеснялся преклонять колени у своей кровати и исповедовать свои грехи, называя каждый по имени. Со слезами на глазах он признался: «Ты помог мне больше, чем можешь себе представить. Пусть же Христос, мой Спаситель, будет рядом со мной на всем моем пути. Я так сильно нуждаюсь в нем». Однажды Ганс Фридше, это шеф радиопропаганды, фон Ширах, это лидер организации «Гитлер-Югенд», Альберт Шпер, это министр вооружения, они попросили дать им причастие. Когда солдаты, охранявшие церковь, увидели их троих, склонивших колени и искренне исповедовавших свои грехи, они подошли ко мне и сказали: «Генри, у нас нет больше нужды. Это дело святое». И вышли со слезами на глазах. Когда весной 46-го года прошел слух, что мне необходимо уехать, 21 преступник послали письмо к моей жене, прося ее убедить меня остаться. Представь себе железных рыцарей Гитлера, которые преследовали христианство и попирали ногами 10 заповедей более, чем какой-либо другой хулитель в истории. Сейчас из любви к Слову Господнему они просят о помощи простую домохозяйку. Среди самых ярых, кто ненавидел евреев, был Иоахим Риббентроп, министр внешних дел Гитлера. Но под влиянием Слова Божьего пал и он, как простой грешник, у подножия креста Христова. Покаяние изменило и его. 1 октября 1946 года 12 подсудимым был вынесен приговор – смерть через повешение. Казнь должна была состояться 15 октября в полночь. В момент казни Риббентроп сказал мне: «Я веряюсь в руки Христа». Когда ему надели петлю на шею, Риббентроп повернулся в последний раз ко мне и сказал: «Еще увидимся». Последние слова Кейтеля были: «Благодарю от всего сердца тебя и пославших тебя». Альберт Шпер был приговорен к 20 годам тюрьмы. Библия стала для него радостью в течение тех долгих лет. Что сделал этот христианин для тех, которых судили там, в Нюрнберге? Он помог им встретиться с Иисусом. Встретиться с тем, кто отдал свою жизнь, кто пошел на смерть даже ради этих людей, которые в своей жизни совершили столько преступлений, но который любит и этих людей и готов был отдать жизнь из-за них. Дорогой друг, кем бы ты сегодня ни был, кто бы ни был ты по национальности, что бы ни произошло в твоей жизни, что бы ты ни совершил в своей жизни в прошлом, знай, есть тот, который тебя любит. Есть тот, который ради тебя стал тем семенем, который был брошен в землю. Стал тем, который пошел на смерть, чтобы подарить тебе жизнь. Знай, Бог любит тебя и приглашает прийти к Нему, поверить в Него и полюбить Его.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Друзья, здравствуйте. С детства многих из нас обучают, как находить пульс, чтобы узнавать ритм и частоту биения нашего сердца. Но немногих обучают, как работать сердцем, чтобы узнавать те кнопки, которые на нем есть, и как с ним взаимодействовать, как его понимать, как его слышать и как ему отвечать. Поэтому продолжаем нашу тему «Пульт управления нашим сердцем». Друзья, здравствуйте. Давайте вспомним, что было в прошлых сериях у нас, в прошлых встречах. У нашего сердца есть 4 кнопки. 3 из них мы уже изучили. Давайте вспомним, какие это кнопки. Первая кнопка для того, чтобы регулировать наше сердце, называется...
3: Вера.
2: Отлично. Вера или наши убеждения. Вторая кнопка.
4: Фокус, внимание.
2: Отлично. Фокусировка, внимание. И, наконец, третья кнопка, о которой мы сегодня еще раз будем говорить.
4: Ну, наши слова, язык.
2: Да, исповедание, то, что мы проговариваем, то, что мы произносим нашими устами. Представьте, у вас появилась потрясающая возможность написать Создателю письмо с вопросом или с просьбой. Создатель обещает на ваше письмо ответить в течение суток, но с одним условием, что ваше письмо должно быть опубликовано и выставлено на всеобщее обозрение. И теперь вопрос. Что бы вы написали Создателю, зная такое условие, что другие тоже будут читать? Пожалуйста.
5: Я бы спросила, когда конец света будет, и как вообще к нему готовиться. Нет, ну, я бы узнала, да, и люди, которые прочитали какое-то издательство, газету или журнал, где это опубликуется.
2: Отлично. Когда конец света? Хороший вопрос. Ну, ключевое, да, как к нему готовиться? Спасибо, Алена. Пожалуйста, друзья, еще тот вопрос, который вы готовы и задать, и готовы его предоставить общественности.
6: Где сейчас ковчег Завета и Ноев ковчег?
2: Серьезный вопрос. Спасибо, Сереж. Еще, если у кого-то есть вопросы. Кто знает, может быть, проговорив сейчас вопрос, вы таки в течение суток получите на него ответ. Поэтому дерзайте.
4: А почему обязательно должен быть вопрос?
2: Это может быть фраза, это может быть все, что угодно.
4: Я бы написал письмо с целью, ну, не знаю, договориться о встрече с Богом, например. Ну, или пригласить его в свой дом, или что-то наподобие. Почему обязательно должен быть вопрос?
2: Отлично.
4: Ведь общение с Богом — это не только вопросы, как бы.
2: Да. Письмо с приглашением на свидание. Напроситься на аудиенцию.
5: Но ты же понимаешь, что все придут на это свидание.
2: Кстати, да.
5: Это опубликуется.
2: Это здорово.
4: Это здорово, кстати, когда куча людей придут на встречу с Богом. Я так соберу собственную церковь.
2: Спасибо.
3: Я бы спросила, как быть сейчас христианином в наше время без фанатизма и формализма?
2: Угу. Актуально. Да. Спасибо, друзья, за ваши мысли, которыми вы поделились. А теперь, в Священном Писании у нас есть одно открытое письмо. На самом деле их там много, но мы на одно внимание сегодня особенно обратим. Человек, написавший это письмо, это царь Давид, о котором мы вспоминали уже неоднократно. И вопрос, который очень сильно интересовал царя Давида. Вопрос, который он задал Создателю и на который он получил ответ. Давайте посмотрим. Псалом 14, и мы с вами будем читать стих 1, 2 и 5. Пожалуйста.
4: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Кто серебра своего не отдает рост и не принимает даров против невинного? Поступающий так не поколеблется вовек».
2: Угу. Спасибо. Если вы заметили, друзья, интересно написано здесь. Главный вопрос, который волнует Давида очень сильно. Кто может пребывать в жилище Твоем? То есть кто может, Господи, быть вместе с Тобою? И кто может обитать в Твоем присутствии? Главный вопрос, и потом ему приходит ответ, которым, собственно, он и делится, который Давид публикует. И посмотрите, с чего все начинается. «Кто ходит непорочно, делает правду», вроде бы понятно. А дальше, «кто говорит истину в сердце своем», говорит истину в сердце своем. И тут сразу есть два ключика наши, слово «сердце» и слово «говорить». И получается, что фактически на третьем месте в этом рейтинге что должно быть у человека, способного обитать в присутствии Бога, на третьем месте в этом рейтинге идет способность что-то правильно говорить в своем сердце. И это очень сильно перекликается с тем, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, что третья кнопочка к управлению сердцем – это слова, которые мы говорим. Как внутри себя, так и то, что мы проглашаем вслух. Помните, мы с вами вспоминали на прошлых встречах, что такое истина? Она, это слово является синонимом слова «реальность». Говорить истину в сердце своем, другими словами, говорить о реальности, о том, что на самом деле настоящее. Не просто о фантазии какой-то, а о том, что является реальностью с помощью Создателя. И давайте посмотрим следующий момент. Псалом 33, стих 12-13. Если кто готов прочитать.
4: 33?
2: Да. 33, 12-13.
4: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас, хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо».
2: Дальше.
4: Так, дальше. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов».
2: Спасибо. Внимание обратите. Вопрос задается. Хочет ли человек жить? Эй, капитан Очевидность, все хотят жить, это ж понятно. Любит ли долгоденствие? Ну, то же самое. Все хотят жить долго и счастливо. Чтобы видеть благо, чтобы видеть счастье. Не просто быть счастливым, а видеть счастье. И какой ответ? Что для этого нужно?
4: Ну, удерживай язык от зла.
2: Удерживать язык свой от зла. И уста свои от коварных слов. Опять заметьте, что тема жизни человека, долгоденствие и счастье опять напрямую связано с языком. Только тут уже не просто с тем, что человек говорит, а с тем, что человек не говорит, удерживая язык свой. И когда мы говорим о важности регулировки сердца с помощью кнопки под названием «язык», важно не просто что-то говорить, а важно еще уметь что-то не говорить, уметь молчать и уметь вовремя правильно использовать ключ, замыкающий уста. Может быть, вы слышали, чтобы кто-то из ваших знакомых говорил: «Мне кажется, меня сглазили». «Можешь к батюшке сходить, чтобы глаз он снял или порчу снял, чтобы помолился, может быть, еще к кому-то». У кого-то было подобное? Чтобы у вас спрашивали: «Мне кажется, меня сглазили, что мне делать?»
6: Ну, это было, но это больше по приколу, типа, где-нибудь в колледже там поставили двоек в полгруппе. «Ну вот и все, бабка нагадала».
2: Бабка нагадала, мне кажется, что меня сглазили, говорит человек, а сам вот так вот делает, да?
3: У меня было такое в детстве. Но только это касалось меня. И мне мама говорила: «Кажется, тебя сглазили». Я просто заикалась в детстве, вот. И мама волновалась, что это просто кто-то своим нехорошим взглядом. Вот.
2: Да, спасибо. Смотрите, друзья. Действительно, кто-то не верит в сглаз, кто-то к этому очень серьезно относится, к сглазу, порче. А теперь представьте, а что если есть какие-то слова, которыми человек не другому делает вред, а словами какими-то может причинить вред самому себе? Помните, мы что прочитали? Что удерживай язык свой от зла. Самое главное зло, которое может делать человек, зло самому себе. И давайте посмотрим некоторые слова, которые очень распространены. Мы вспоминали с вами недавно следующее. Что будет, если вечером к тебе будут приходить воплощенные все слова и фразы, которые ты говорил на протяжении дня? А теперь давайте представим. А что если? Ведь всякое слово – это не просто оболочка, это еще и некая начинка. Интересно, что в древнееврейском языке, на котором писалась Библия, есть как минимум два термина для обозначения идеи слова. Первый термин – это «дабар». Что интересно, что слово «дабар» имеет три значения. Это слово, это дело и это вещь. И получается, одно и то же слово «дабар» означает весь процесс от проговаривания до воплощения чего-то. Тем самым Библия показывает некую неразрывную связь между тем, что мы говорим, и тем конечным продуктом, который получается. Второе слово, точнее, второй термин – это слово «мила». Слово «мила» или же «слово», оно происходит от глагола «мале», что означает «наполнять». И тут главная идея такая, что всякое слово имеет как пирожок свою начинку. Какой-то пирожок с изюмом, какой-то пирожок с картошкой, Каждое слово имеет свою начинку. И важно понять, что за начинка в слове, то есть какой потенциал есть у этого слова и что будет, если потенциал полностью раскроется. Как это слово может воплотиться. А теперь давайте посмотрим нечто. Это называется «Осторожно, опасные слова». Вирус самопроклятия. Кто-то говорит так. «Мне лучше вслух ничего не проговаривать, потому что как только я что-то скажу, это обязательно не сбудется». Например, «Я хочу поехать отдохнуть куда-то далеко-далеко». Ну, в хорошее место далеко-далеко. «Опс», — сказал человек, со всеми поделился, «я еду отдыхать», и потом не получилось. Или «О, с этим предметом у меня в универе проблем не будет, я его сдам на отлично», — сказал человек и завалил. И потом такой, «Да лучше я буду молчать». Но то так, это суеверие. Давайте посмотрим некоторые слова, которые сегодня люди произносят очень часто, но мы попробуем понять их значение. Итак, поехали. Первая фраза. «С ума можешь сойти». Давайте представим, что произойдет с человеком. Мы делаем некий виртуальный образ человека, вот здесь вот, стоящего справа от стола, и назовем его Герасим. Вот стоит вот такой симпатичный Герасим, весь из себя резко виртуальный. И он начинает проговаривать в общении с нами следующие фразы. И мы начинаем видеть, что это с ним происходит. Давайте представлять. Вот он Герасим, и поехали. Делясь чем-то, он говорит, с ума можно сойти. И вдруг мы видим, что у Герасима что-то поехало. Мы так насторожились. Он говорит следующее. Ничего себе! И что означает «ничего себе»? Ну, буквально «ничего себе». Вот все, что у него было, оно пропадает, потому что себе ничего. Мало того, что у Герасима что-то поехало, он еще и оказался абсолютно без всего. Следующее. «Я этого не вынесу». То есть ноша, которая на мне, она слишком тяжка. И от этих слов Герасим просто падает, потому что стоять больше не в силах. Более того, начинает говорить, делясь каким-то переживанием, уже лежа там, да, «меня от этого тошнит». И мы такие, тазик в студию для Герасима. Чувствуете, да, Герасим вообще такой весь на позитиве. Потом говорит, «глаза мои не видели». Опс, Герасим ослеп. «Ноги не несут». Герасим встать не может. «Рука не поднимается». Бэм, Герасим парализованный. «Я поражен». У Герасима приступ сердца. И потом, понимая, что он, ему реально тяжело, он просто нон-стоп произносит следующие фразы. «Жить невозможно, это меня убивает, я испуган до смерти, умереть можно». Умереть и не жить. Все. Что прошло с Герасимом, оставим за кадром. Но можно этому поулыбаться, но если человек создан по образу и подобию Создателя, а одна из способностей Создателя – творить мир словом, то действительно, что будет, если, не дай Бог, вот эти все слова будут конвертироваться в реальность? Еще разок помните вопрос, который волновал Давида? Кто может обитать в присутствии Бога? Человек, который говорит истину в сердце своем. И что, если включить антивирусную программу, выявляющую и защищающую нас от слов-паразитов, которые мы произносим, которые, возможно, являются одной из причин, мешающей нам жить и сдерживающей развитие нашей и нашего сердца? Друзья, ваша реакция, можно сказать, да, это все так, сказки.
6: А вот, допустим, вот я поражен, и я с ума сойти. Это же больше употребляется в таком в хорошем контексте, не?
2: Так... «Я чуть не умер от счастья», — сказал человек.
6: Да.
2: Ну, какие проблемы? Ну, а зачем от счастья умирать? От счастья надо жить. Вы понимаете? Да, Сереж, абсолютно верно, что очень часто сами слова, которые говорятся, они говорятся в положительном контексте. Но начинка слова... Человек может яд принять с улыбкой, но от этого яд не станет менее ядовитым.
3: То есть вы хотите сказать, что когда мы используем слова, так сказать, облекая их в позитивный дух, то мы тем самым обманываем свое сознание. На подсознание записывается негатив, а сознанию мы предлагаем улыбнуться.
2: Да. С одной
3: похоже
2: стороны,
3: на
2: да.
3: какой-то вирус, и так система чуть-чуть лагать начинает, получается. И мы этого порой ведь, значит, не замечаем.
2: Аня, совершенно верно подмечено. Более того, человек считает это нормой. И когда об этих вещах говоришь, то человек говорит: «Эй, ты слишком фанатичный, не нужно так серьезно к словам относиться». Но ведь со слова начинается жизнь. Мы забываем об огромнейшем потенциале слова. И помните, мы вспоминали, что слово «доброе» похоже на семя злаков. Пшеница, рожь. А слово «негативное» похоже на семя сорняка. Сорняку, чтобы прорасти, не нужно ничего. Просто пусть оно в землю будет брошено, и все. То же самое слово негативное, которое проговариваешь, оно расти начинает. Человек сам того не понимает. Если бы мы могли видеть со стороны свою жизнь и причины разных ситуаций, то мы были бы поражены, сколь много ситуаций в нашей жизни произошли, потому что они были сформулированы нашим языком и запущены на околоземную орбиту нашей жизни тем, что мы проговорили, тем, что мы исповедовали. Сложный вопрос, непростой вопрос. Кстати, а давайте попробуем поискать альтернативу. Но ведь хочется порой выразиться как-то ярко. Я помню, когда у меня дети учили в школе, и когда приходили из школы, и оценки были не самые лучшие, то говорили: сегодня был просто провал. Провал? Ну, давайте искать, что можно. Альтернатива провалу. Может быть, не провал, может быть, однажды я взлечу, однажды я поднимусь. Давайте попробуем поискать альтернативу. Но ведь хочется порой эмоцию выразить. Но не может быть наша речь быть слишком пресной, говорить все слишком правильно, так высокопарно, красиво. Ибо, еси, да. Пожалуйста.
3: А можно ли заменить, к примеру, слова, которых смысл мы понимаем, но, к примеру, используем уже с положительным контекстом,
2: да.
3: Вот. А заменить словами, смысл которых мы даже не понимаем, то есть это, ну, современное слово новое, к примеру, трэш или что-то еще.
7: Вау.
3: Для нас никакого негативного значения это слово не несет, но эмоцию мы выражаем. Про это ли вы говорите?
2: Смотрите, друзья, если я до конца не понимаю значение слова, то мне его лучше не говорить. Потому что всякое слово, опять-таки, оно содержит в себе информацию. Все начинается с информации. И даже если я проговариваю информацию, сам того не понимая, давайте скажем пример. Утрирую ситуацию. Вы приехали в Албанию и поселились в отеле. И для того, что... Вы албанский не понимаете вообще ни разу. Кроме того, что фраза «мир упавшим» — это «до свидания». И вам нужно ввести пароль, чтобы Wi-Fi пользоваться. И вам на ресепшене сказали слово. Вот это албанское слово вы не знаете. Но когда вы его вводите, даже не понимая слова, вы опс, и входите. Входите в интернет. Понимаете? То же самое, далеко не всегда необходимо знать слово, чтобы активизировать его. Это с одной стороны. С другой, наш-то вопрос был, помните, какой? Что неплохо было бы посмотреть, какие можно синонимы подбирать этим словам, чтобы речь не была постной, но, тем не менее, чтобы мы могли эмоциями выражать что-то. И чтобы это нас не разрушало, а наоборот, помогало нам формироваться и двигаться дальше. Вот когда человек чем-то просто, скажем, происходит какое-то экстра-событие, и обычно он говорил: с ума сойти можно. А что теперь?
3: Ну, сложно поймать себя на этом моменте, что ты что-то не так сказал.
2: Согласен. И нам нужно будет подумать, как поставить фильтр, с помощью которого отлавливать вот эти слова.
3: Ну, а чем же их заменять? Помню, когда была маленькая, то мне про это тоже рассказали. И мы тогда пробовали заменять, ну, слова гнева. Там, к примеру, ромашка, дуванчик или еще что-то. И порой это еще больше злило и раздражало, потому что, ну, это не выражает их эмоций.
4: Ну, говорить эти слова или не говорить, мне кажется, зависит, эмоциональный человек или нет. Вот, например,

0: И как по-другому это можно заменить?
1: Вот.
0: Конечно, не обязательно это им говорить, я ей не говорю, но ведь это отражает то, что у меня внутри.
1: Вопрос. Хочешь ли ты, чтобы другие тебя услышали? Или ты хочешь, чтобы в этом состоянии дальше оставаться? Понимаете, в чем фишка? Одно дело, когда мы проговариваем что-то, чтобы нас лучше поняли. Другое дело, что мы проговариваем для того, чтобы выразить свое состояние. Иногда мы что-то проговариваем, потому что мы неосознанно или, наоборот, осознанно хотим в этом состоянии остаться и это состояние углубить.
2: Ну вот я почему-то не верю, что как бы вот эти слова, они реально как-то так, ну, повлияют на тебя. Ну, если я скажу, меня тебя тошнит, ну, не передавая то, что меня просто, да, но меня же не стошнит, и ничего страшного в этом нет. Я не знаю, меня ноги будут так и носить, там, я не буду, меня не парализует, я не, там, не знаю, жить невозможно, я не умру. Ну, в чем проблема вообще?
1: Как... давайте проговорим. Богдан, вопрос просто на 10 баллов. Классный вопрос. Часто человек делает следующим образом. И, испугавшись такой информации, начинает ставить эксперимент. Он берет, подставляет перед собой тазик и так тихонечко. Меня тошнит. И в тазик смотрит. Да, ничего не происходит. Как бы кому горло не поступает, все нормально. Он такой, есть, не работает. Тазик убирает и начинает говорить дальше. Но суть в чем? В том, что многие лекарства или яды имеют особенность под названием накопительный эффект. Даже немножечко чайную ложечку, и тебе ничего не будет. Еще раз немножечко чайную ложечку, тебе ничего не будет. Но потом это все имеет эффект накапливаться. И однажды это может выстрелить в самый неподходящий момент. И человек вдруг не понимает, почему вот это с ним произошло. Слова, они обладают способностью накапливаться. Потенциал слова накапливается. Редко действительно такое бывает, чтобы человек слово сказал, и оно сразу же на 100% в его жизни выстрелило. Но вот об этом очень важно помнить. Посмотрите, мы с вами тоже смотрели, друзья, что слова в Библии уподобляются семенам. Каждое семя имеет свою скорость прорастания. Вы помните принцип роста бамбука? Потрясающая метафора из мира природы, что бамбук, семя бамбука, оказавшись в почве, примерно 5 лет находится в латентном состоянии. Человек, условно посеявший бамбук, он на протяжении 5 лет ждет, а почва пустая. Но какие-то процессы в почве происходят. Зато на 6-й год происходит просто нереальный рост этого бамбука. То же самое многие семена, они имеют семена слова, они имеют латентную фазу в нашей жизни. Они накапливают силу для того, чтобы потом выстрелить очень мощно. И вот опять с примером роста бамбука, когда он там за год достигает высоты 5-6 метров. Колоссальная скорость роста. Поэтому очень важно об этом эффекте накопительном помнить. Хорошо, пожалуйста.
3: У нас, кстати, люди часто помнят об этом, но несознательно. Говоря, вот у меня полоса белая, полоса черная, полоса белая. Они это говорят, потом они удивляются, почему началась полоса черная. Собственно, это можно, наверное.
1: Да. А с чего вдруг появилась черная полоса? Да, непонятно.
3: Да, с чего вдруг? Накопительный эффект.
1: Да.
3: Он накопился.
1: Опять-таки, вы понимаете, что можно и другое делать. Это никоим образом не значит, что этот человек будет говорить только, да, вокруг меня порхают бабочки, у меня хроническое лето. Это не факт, что так будет.
2: Мы же говорим сейчас, вообще у нас как бы тема про самоконтроль, правильно? То есть как мы будем себя контролировать. Если же мы можем сказать, жить невозможно, но при этом я настраиваю себя на жизнь, получается, что это какой-то антидот к словам таким?
1: Хороший вопрос. Почему не сказать следующее? Жить непросто, но мы будем прорываться. Эмоция была выражена, но сразу дан себе положительный настрой. Вы понимаете, слова, они как рельсы. Ты рельсы положил, потом по ним поезд поехал. Да, очень важно уметь правильно выражать свою эмоцию, потому что порой хорошо подобранное слово, оно помогает тебе. Особенно в русском языке, великом и могучем. Пожалуйста.
4: Получается, что когда ты говоришь те неосторожные слова, то, избавляясь от этих негативных эмоций, ты можешь передать их другому, то есть как-то его ранить. И тем самым ваши с ним отношения могут ухудшиться. И самоанализ поможет понять вообще, откуда возникли эти эмоции.

0: что сделать, чтобы решить данный вопрос. И когда уже в следующий раз на пределе этих эмоций у нас будет шанс сказать не «меня от тебя тошнит», а сказать «ты говоришь слишком грубо» или же «говори, пожалуйста, тише». И тем самым, решая этот вопрос, условно открывается дверь, в которую вы уже можете с ним вместе входить уже без раздора.
1: Да. Спасибо, Аня, за ваше мнение. Ален, пожалуйста.
2: Хорошо, смотрите, мы говорим о таких, словах, которые, грубо говоря, на втором месте, да? На первом это, допустим, самые идеальные слова, да, к которым мы стремимся, а на третьем мы не учли мат. То есть многие люди матерятся. Как им быть? Как им перейти на вторую, не говоря уже о первой стадии?
1: Очень актуальный вопрос. Я думаю, попробуем с ним разобраться в следующий раз. Спасибо, друзья, за ваше мнение, которое мы сегодня делились. Дорогие друзья, после той темы, которая сегодня была у нас, я предлагаю каждому желающему поучаствовать в небольшом эксперименте. А что, если мы ровно на сутки постараемся заблокировать все слова, которые имеют негативный оттенок или негативное содержание в нашей жизни? То есть на протяжении суток не говорить никакого негативного слова ни себе, ни другому человеку. Будь то придирка, будь то замечание, будь то критика, будь то слова сетования или о том, как все плохо. И понаблюдать, насколько нам легко обходиться без этих слов, или наоборот, может быть, мы своей жизни без этих слов не представляем. Этот эксперимент нужен нам для того, чтобы понять, сколь велика, или, может быть, вообще невелика, проблема под названием язык и то, что он произносит. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Всего доброго.
3: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: С Богом нужно общаться и верить в лучшее. Возможно ли общение с Богом? Общение с Богом не просто возможно, оно необходимо. Но только разговор об этом нужно начинать, обозначив главное условие. Условие, без которого никакого общения с Богом не может быть. Об этом условии записано в книге Притчей в 28 главе. Там сказано: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Что подразумевается под слушанием закона? Закон – это Тора, то есть первые пять книг Священного Писания. В древности он читался всему народу. Люди чтили Бога и ценили данное Богом мерило ценностей. Человек мог слушать его, а мог нет. Все зависело от стремления. Так, если кто-то не имел желания стремиться жить в соответствии с божественным откровением, то у такого человека нет возможности найти с Богом взаимопонимание. Ну, его пути с Богом общего ничего не имеют. Все дело в нашем стремлении к Богу. Я не просто молюсь, я стремлюсь к Господу. Но, тем не менее, есть проблема, которую никому не удалось избежать. Сейчас я хочу поговорить о том, с чем столкнулись верующие люди, к Богу стремящиеся. Случалось ли вам наблюдать, как ведут себя дети? Часто можно увидеть их, как какой-то человек, стараясь выглядеть лучше, сильнее, быстрее, умнее, ну, в общем, самым-самым. Вот он говорит своему другу: «А я вот что могу». А тот ему отвечает, его дружок: «А я вот что могу». А тот ему отвечает: «А мой папа самый лучший». А в ответ слышит: «Да, а мой папа может то, чего твой папа вообще не может». Ну и так далее. Хорошо, что мама рядом есть, а то сейчас и до драки недалеко. Но это дети. Скажите, а взрослые могут быть такими взрослые? Да, Священное Писание повествует о Коринфской церкви нечто. Вот послушайте, это первое послание к Коринфянам. С этого начинается книга, послание апостола Павла. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вы все говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, а я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, я не крестил из вас никого, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого? Не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Одним словом, в Коринфской церкви поссорились верующие люди. Для того, чтобы как-то подчеркнуть свою значимость, они принялись выбирать себе лидеров церкви, последователями которых каждый из них себя стал считать. Причем наверняка каждый старался подчеркнуть, что вот его-то лидер самый-самый лучший. Но к чему это могло привести? Да, к созданию группировок внутри церкви и к ее разделению. Апостол Павел буквально принялся их воспитывать как детей. сравнивая их с таковыми. Вот с какой проблемой он столкнулся. В этом же послании записано. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, но потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Но духовный человек судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если есть между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один из вас говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», ну не плотские ли вы? Ну кто ж Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Вот это очень интересное место Священного Писания. Здесь апостол Павел говорит, что люди плотские или есть душевные, а есть люди духовные. Вот чем же они отличаются? Ну, получается примерно так. Если человек плотский или душевный, то это человек, который общается либо с собой, либо с себе подобными. Это его социальное окружение. У нас есть ведь понимаемые между нами здесь на земле ценности, авторитеты, которые мы понимаем. Мы, живя, ну, грубо выражаясь, проще, если можно сказать, в этом мире, знаем правила игры. То есть, ну, в том смысле, что нужно делать, чтобы приобрести авторитет среди людей. Чем же отличается человек духовный? Духовный человек у апостола Павла – это человек, который понимает Бога и общается с Богом. Причем то, что ценно в глазах грешных людей, у Бога ничтожно. Апостол Павел так и говорит в 3 главе: «Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны». Вот можно подвести подсказанным черту. Могу ли я, грешный, плоский человек со своими ценностями, которые для Бога вообще ценного ничего не представляют, вот могу ли я общаться со святым Богом? Это очень важно. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о молитве. Молитва – это общение с Богом. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Допустим, вы имеете стремление к Богу. Но, тем не менее, есть что-то, что постоянно говорит вам о том, ну, что вы чего-то не понимаете. Это не проблема, если вы готовы что-то менять в жизни по мере познания Бога. Это начало пути, пути всей жизни. Вот в Коринфской церкви общение не то что с Богом, оно с апостолом Павлом было ограничено. Между церковью и апостолом было полное непонимание. Апостол Павел говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Он говорит: «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы были еще не в силах», как он пишет, «да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Вот. Возможно ли молитва, общение с Богом или нет? Да, возможно. Почему? Есть нечто, что все меняет. Допустим, да, мои сегодняшние ценности для Бога могут быть чем-то пустым, но у Него есть то, что в корне меняет суть дела. Ему ценен я. Каждый из нас ценен, как никогда, Он за нас с вами Сына на крест послал. Вот как мы ценны для Него. Я прошу или, может быть, спрашиваю о чем-то Бога. Может быть, я согрешил и хочу покаяться. Вот каковой бы ни была моя молитва, я ведь жду ответа от Бога с верой. Ведь у меня есть стремление к Богу, и Он это видит. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Когда я пришел в церковь, первое время мне казалось, что с Богом надо общаться. Как сильно я ошибался! С Богом не просто нужно общаться. Сегодня, прожив не один уже десяток лет после этого, я вижу, как я был неправ. Общаться с Богом нужно и важно. Нет, это чушь. Это неправильно. А правильно вот что. Общаться с Богом не нужно и важно. Эти слова недостаточно верны. Они неверно выражают смысл. А верно то, что с Богом нельзя не общаться. И еще раз, с Богом нельзя не общаться, потому что мы созданы с тем, что мы с Ним общаемся. Это заложено им в нас самих при сотворении человека. Мы слишком сильно зависим от Бога. От Него зависит вся наша жизнь. Он наш Творец, в Его руке наше дыхание. Но вы спросите, как? Как можно общаться с Богом, имея такие недопонимания вместе с Ним? Мы люди плотские, а Он сама духовность, святость. У нас одни ценности, а у Него совсем другие. Мы будем о чем-то Бога просить, а Он не всегда сможет нам ответить. Ну, конечно же, так, как мы хотим. Потому что Он видит, что часто мы просим чего-то, такое, что приведет нас к плохому результату. Мы этого не видим, а Он видит. Я слышал как-то одну историю. Мне рассказали одни люди. Как-то раз пришли домой родители, мама и папа. Открыли ключом дверь и почувствовали неладное. В дверь вошли, чувствуют неладное. Мамино лицо выразило озабоченность и страх. В ванной комнате работала стиральная машина. Дело в том, что в квартире оставались только две маленькие дочери, 6 и 8 лет. Они с радостью бежали навстречу маме и папе, кричали: «Мама, папа, мы постирали все белье!» Мама была в ужасе. Она уже представила себе, что белое белье постирали вместе с цветной, окрашенной в разные цвета одеждой. И вы представляете, все маечки, рубашечки, все белые вещи, которые когда-то были светлые, а теперь стали разноцветными. Мама посмотрела. Да, в самом деле так и есть. Вот скажите, что делать? Наказывать девочек за то, что полезли не туда, куда надо? Да, если бы заранее им было сказано, что можно, а что нельзя. Тогда да. В этом случае что оставалось? Девочки сделали от всей души приятное для мамы. Но они просто не знали, как правильно. Мама вынуждена была обнять, поцеловать хороших дочек и приниматься думать о том, можно ли еще спасти одежду и папин бюджет. Мы поначалу можем не понимать Бога. Мы люди, а Он всемогущий, всеведущий Бог. Но это не значит, что с Ним не надо общаться. Главное – делать это искренно, открывая перед Ним свою душу, открывать ее такой, какая она есть. Теперь понятно, что Бог может ответить мне не так, как я хочу. И если это произойдет, я не буду в Боге видеть врага. Я понимаю, что Он видит ситуацию не так, как я. Но вы помните, как Иисус молился в Гефсиманском саду перед самым распятием. Он говорил: «Отче, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты». Да, не как я, а как ты. Именно так и произошло. Не как хотел Иисус, а как его отец. А еще важно понимать, что Господь может ответить и не тогда, когда я хочу, а тогда, когда Он хочет. Помните Авраама? Он до 100 лет ждал от Бога наследника, не зная, почему Бог не дает его ему. Так, имея с Богом личные взаимоотношения, с молитвой, наша жизнь будет постоянно меняться в зависимости от все большего понимания Бога. Молитвенная жизнь со стремлением к Богу – это путь плотского человека к духовному. И если сперва мы были плотские и было недопонимание, то впоследствии мы будем становиться все более духовными. И, наконец, изменятся наши молитвы, изменятся Божьи ответы. Написано: многое может молитва праведника. То есть молитва того человека, кто лучше понимает Бога. Это возможно, если есть стремление. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Есть одно заблуждение, из-за которого от Бога ушло немало людей. Нам кажется, что если вот согрешил, то все, конец. В церкви делать нечего. Да, это правда, мы можем согрешить. Можем. От этого тут никто не застрахован. Важно понять, что праведник – это не тот, кто не грешит. Праведник – это тот, кто, как только выяснил, что согрешил, тотчас спешит покаяться и, ну, реабилитировать себя от греха. Грешник во грехе так и остается. Одним словом, не дай Бог согрешить вот целенаправленно, осознанно, но от невольных никто не застрахован. Во второй книге царств есть страшное повествование о том, как согрешил Давид. Это длинная история, нет времени сейчас ее читать, вы прочтите сами. Согрешил Давид, ну, согрешил вот и согрешил, ну, что теперь? Ну, он не просто согрешил, а согрешил тот, о ком написано, что это человек по сердцу Господу. Праведник согрешил. И как согрешил? Он склонил к интимной связи чужую жену, используя свою царскую власть. И когда узнал, что женщина забеременела, заказал ее мужа, который в это время был в ополчении. И так вот, чтобы от него избавиться, воевода приказал поставить полк, в котором служил Урия, это муж той самой женщины, под стену. А дело было в том, что войско осаждало город. Под стеной находиться просто нельзя, ведь со стены бросали там всякие камни и прочее. Стоять под стеной значило, ну, просто погибнуть ни за что, ни про что. И так вот, вот в этой мясорубке погиб там не только Урия, с которым вот связана эта вся история. Но погибло много других людей. А все из-за чего? Божий человек, ну, не устоял перед искушением. Гормоны возобладали, что ли. Что-то в этом роде. И так вот проблема за проблемой, одно за другим. И так происходило до тех пор, пока пророк Нафан не обличил Божьего раба. И как только Давид осознал, что он натворил, он сразу стал искать прощения у Бога. Пост и молитва имели место. Прочтите 50-й псалом. Это молитва покаяния Давида вот после того случая. И Бог простил его. Чем таким взял Давид? Почему он был услышан? Искренность. Давид всегда был открыт перед Богом и при этом стремился к нему. Всегда, хотя... Вот в чем дело. Произошло вот все. Итак, в молитве важна искренность. Скрывать личные обстоятельства от Бога глупо. Он их знает. С Богом нужно общаться и верить в лучшее. Вот что хотел бы я еще подчеркнуть. Есть еще одна история, которую мне хочется вспомнить. Пророк Иеремия жил среди израильтян вот в те времена, когда за их отступление Бог посылал казни на них. Пророк переживал не лучшие дни в своей жизни. В ответ на его молитву, на вопрос, почему мне так плохо, Господь отвечает интересными словами. И в этих словах можно усмотреть некоторый принцип. Здесь принцип, которого не понимал и Иеремия. Об этом записано в 15 главе его книги. Послушайте. «На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять перед лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». В какой-то момент пророк перестал ценить те Господни слова, которые он провозглашал грешащему народу. Он перестал ценить стремление Бога спасать людей. У него с Богом возникло непонимание. Бог ведь любит людей. Глядя на притеснения, какие претерпевал пророк, он не увидел хорошего в словах Бога. Но ведь из-за них он был гоним. Он переживал трудности. Его жизнь превратилась в сплошное мучение. Он говорит: «Господи, что мне делать?» А Бог призвал его покаяться. Пророк перед Богом был неправ. И тут вот в чем дело. Когда читатель первый раз берет книгу в руки, поначалу неясно, чего же хочет Господь – покарать за грехи или простить их. А пророк Иеремия как раз призывал народ к покаянию. Эти слова, которыми Иеремия призывал к покаянию, на самом деле эти слова были драгоценны перед Богом, хотя пророк перестал их ценить. Пророк перестал ценить его миссию спасения. Богу-то хотелось не покарать, а спасти от бедствий, которые в тот момент никак не могли не прийти. Бог как бы говорит: «Иеремия, да пойми ты меня, чего я хочу на самом деле. Это важно. Я хочу спасать. Это важно». И Иеремия предупреждал, чтобы люди перестали служить другим богам, убивать, злодействовать и многое другое, о чем повествует его книга. Богу не нравится губить. Бог любит спасать. Он сперва все делает для спасения, но какими бы плохими люди ни были. Вот если они не примут это и пройдут мимо по собственной воле, осознанно, вот тогда да. То есть, если люди, познакомившись с Богом, проигнорируют Его, то им придется однажды быть судимыми. Рано или поздно придется прийти на суд, где будет представлено то, как в свое время к ним обращался Бог. Но это после. Сейчас важно, как Бог отнесется, ведь я его сейчас не понимаю, искренне не понимаю, но это пока. Ведь не понимая Бога, я не понимаю и того, что Он сам меня ищет. Да, да, это не только мы ищем Бога, это еще и Он ищет нас. Еще раз, это не только мы ищем Бога, это еще и Он ищет нас. Это Он ищет, да. Но вы можете подумать: ну, у меня столько грехов. Кто-то скажет: я убивал. Кто-то скажет: а я наркоман, а я проститутка. Да кто угодно вы не есть. Важно понимать, что Бог вас ищет. Он очень хочет, чтобы вы у Него нашлись. И с нашей стороны нужно стремление, искренность, готовность изменить свою жизнь. А со своей стороны Бог делает все возможное, чтобы с нами вступить во взаимоотношения. Напоследок стихотворение. Я хочу прочесть вам стихи, больно они мне понравились. Написал это стихотворение Владимир Набоков. «Садом шел Христос, с учениками. Меж кустов на солнечном песке, вытканном павлиньими глазками, пёсий труп лежал невдалеке. И резцы блестели из-под черной складки, и зловонным торжеством смерти заглушен был ладан сладкий теплых миртов, млеющих кругом. Труп гниющий, мерзостный, надулся полный слизких, слипшихся червей. Иоанн, как дева, отвернулся, сгорбленный поморщился Матвей. Говорил апостолу апостол, злой был пес, и смерть его нога мерзостна. Иисус же молвил просто: зубы у него, как жемчуга. Какими бы мы ни были, Бог видит в нас не то, что видим мы. Он видит хорошее. Он видит то, какими мы станем. И вот понимая это важно, то, что не только мы ищем Бога, а еще и Он ищет общение с нами. С Богом надо общаться и верить в лучшее. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал. Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Счастливый день. Рассказывает Андрей Довгель.
1: В прошлом году я пережил несколько незабываемых минут, буквально, да, минут, но им предшествовало целое приключение. Мы с друзьями поехали в горный край Тушетия, это на территории Грузии. Был непростой подъем, очень такой впечатляющий, даже страшный. И мы добрались почти к пункту назначения поздно вечером. Это был такой слякотный день, и к концу дня пошел дождь. Немножко наш проводник ошибся с состоянием той деревушки, в которой мы должны были находиться. И там, в общем-то, оказалась деревня заброшенная, ночевать там не было возможности. Мы кое-как переночевали в старой башне, сложенной из камня. Но утром, когда мы проснулись, дождик еще немножко моросил, а потом рассеялся. И нам предстоял путь высоко в горы, где проводник обещал, что он покажет нам нечто очень красивое, то, что мы запомним. Мы вышли в горы, в общем-то, не имея какого-то такого представления, насколько легко или тяжело сделать этот переход. Это с 2000 метров на высоту 3000 метров. Мы шли вначале по лесу, это было красиво. Цветы, ягоды горные, запахи. Потом леса кончились, мы переправились несколько раз через ручей и начали подниматься вверх. И было очень тяжело, неожиданно тяжело. Выглядело все достаточно ровным, но не хватало дыхания, сердце бешено колотилось. И проводник говорил, что мы пройдем, ну, там, минут за 40, за час. Мы шли около 4 часов. И такое ощущение, что нас уже силы покидают. И вдруг мы вышли на обрыв, край горного склона, и открылась потрясающая панорама. Мне сложно описать вообще эту красоту. У меня было 2 фотоаппарата, телефон, я фотографировал на все, что возможно, но ни одна фотография это не передаст. Это огромная панорама, которая открылась в каких-то невероятных золотых небесных цветах. Я даже не понял, что там было на склоне, туда невозможно было спуститься, или это растительность какая-то. Но вот все это у меня как-то побудило думать о возвращении домой, в небесное царство. Вот невероятно тяжелый подъем, когда кажется, что уже силы закончатся, пот из тебя течет, ты уставший, тебе ничего не хочется, и вдруг открывается такой вид, и вот реально не захотелось никуда уходить. Я думал, почему я не взял палатку? Я бы хотел бы там быть сутки, двое, трое. Мои спутники от полноты чувств там кто-то прыгал, кто-то встал на голову, размахивал ногами, потому что гамму вот этой открывшейся Божьей красоты невозможно было передать просто языком. Можно было только стоять, впитывать, вглядываться, всматриваться, чтобы это запечатлилось. Потрясающий момент, потрясающая встреча. И сейчас, когда в уме в моем вот эти картинки как-то всплывают, я понимаю, что это все равно непередаваемо. Я хочу вновь оказаться там, но еще больше я хочу увидеть ту красоту, которую Бог готовит для каждого из нас. Я думаю, что вот эти несколько мгновений красоты, которые я со своими друзьями пережил на том склоне, это аванс, аванс от Бога в том, что лучший мир, небесный мир однажды придет, и счастье, которое сейчас было мгновенным, будет бесконечным.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель, магистр богословия Валерий Переверзин.
1: Мы часто думаем о том, какими мы хотим видеть наших родных и знакомых. Мы четко представляем себе, какими должны быть члены нашей семьи. А если мы еще не состоим в браке, то думаем о том, каким должен быть мой избранник. Но задумываемся ли мы о том, какими должны быть мы сами? А лучше поставить вопрос так: какими нас хочет видеть Бог? Давайте зададимся этим вопросом и посмотрим, что по этому поводу говорит Библия. Давайте посмотрим на историю израильского народа. С того времени, как Бог вывел его из Египта, где этот народ находился в рабстве. Какими они были рабами, хорошими или плохими, мы не знаем. Но Бог их и там благословлял. Они были плодовиты и сильны, так что в определенное время их стали бояться даже египтяне. Когда Бог чудесным образом вывел этих уже бывших рабов из Египта, на горе Синай Он заключил с ними завет. Но, как оказалось, евреи освободились из рабства физически, но психология у них оставалась еще рабской. А это куда сложнее – сделать вчерашних рабов людьми, обретшими истинную свободу в своем Господе. Прежде чем Господь на горе Синай дал им десятисловный закон, скрижали завета, Господь сказал им во всеуслышание, какими Он желает их видеть. Мы читаем в книге Исход, 19 главе, в 5 и 6 стихах. «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Господь хотел, чтобы все евреи были царством священников и народом святым, то есть чтобы каждый из них лично знал Бога и служил Ему. Он готов был открыться каждому в той мере, чтобы человек не имел нужды в каком-то посреднике между ним и Богом. Это, конечно, не исключало необходимости в духовных лидерах, чтобы поддерживать порядок в служении народа. Но личное знание Бога каждым израильтянином обеспечило бы высокий духовный уровень всего народа. Тогда они действительно были бы царством священников и народом святым. Но как на откровение Божье отреагировал весь народ? После того, как Бог провозгласил 10 заповедей как норму жизни уже спасенного от рабства Божьего народа, евреи обратились к Моисею с типичной для рабской психологии просьбой. Исход 20 глава, 18-19 стихи. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Вот реакция тех, кто еще не освободился от духовного рабства. Нужно избрать себе посредника между нами и Богом. Пусть Он говорит с Богом, а мы потом послушаем Его и узнаем, кто такой Бог и что Он хочет от нас. Они так и не увидели в Боге своего вождя. Этим вождем для них был только Моисей. Это Он нас вывел, Он пусть и ведет нас дальше. Мы это видим на примере истории, описанной в Исходе в 32 главе. Мы прочитаем некоторые тексты из этой главы. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал Господь Моисею: „Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: „Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской“». И далее мы читаем Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою. Так кто же вывел Израиль из Египта? Конечно же, Бог через Моисея. Но Израилю удобнее было видеть в Моисее своего Избавителя. Нам удобнее иметь в качестве посредника человека, чем лично общаться с Богом, что, наверное, может быть опасно. Подобная психология не сжила себя до сих пор. Большинство христиан не может вести духовную жизнь без посредника. Им нужен кто-то, кто почитал бы им Библию и разжевал то, что там написано –

о своих потребностях. Они чуть что впадают в плач и крик, требуя к себе внимания и того, чтобы их вовремя покормили. Весь христианский мир отражает черты детского в некотором смысле дома. Лично я Бога не знаю, да и зачем мне это, но посредники нужны, так, на всякий случай. Таким образом, и поделена была церковь на клир и мир, на священство и мирян. Но какими нас хочет видеть Бог? Царством священников и народом святым. Этого Бог хотел во времена древнего Израиля. Того же Он ожидает и в настоящее время от христианской церкви. Апостол Петр в первом своем послании, второй главе, в 9 стихе записал: «Но вы, род избранный, царственное священство, народы святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Духовные младенцы постоянно, по поводу и без повода, впадают в ропот. Они нуждаются в посредниках, но эти посредники не могут удовлетворить их. Эти горе-христиане всегда чем-то недовольны и обвиняют во всех своих бедах, как вы думаете, кого? Руководителей церкви и других служителей. Так было и с Моисеем. И в книге «Исход» в 16 главе 2 и 3 стих мы читаем: «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Так было и с пророком Самуилом, когда требовали от него поставить над ним царя, над ними царя, как у других народов. В первой книге Царств, в 8 главе, в 7 стихе мы читаем: «Сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою». Если народ Божий делится на клир и мир, то получается, что клир трудится, а миру либо до этого дела нет, либо он оценивает труд служащих и, как правило, критически. Но это не входило в планы Божьи. Он по-прежнему хочет, чтобы все мы были его священниками, то есть знали его лично и служили ему, а не возлагали знание Бога и служение ему только на тех, кто призван руководить церковью. Библия утверждает, что каждый христианин – служитель. При крещении мы все были рукоположены на служение ему и ближним. Что еще Господь хочет видеть в нас? В книге «Чисел» в 11 главе описана история, как Господь призвал 70 старейшин на помощь Моисею в его служении. И Он сказал, что тот дух, который лежит на Моисее, Он возложит и на этих 70 старейшин. И когда дух сошел на этих старейшин, оказалось, что двое из них были в это время в стане, в другом месте, но и на них сошел Дух Божий. И тогда один отрок прибежал и сказал об этом Моисею, возревновал за него его помощник Иисус Навин. Но тогда на это ответил Моисей. Мы читаем числа 11 глава, 29 стих. «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Как вы думаете, это было желание только Моисея или это желание Господа? Но что не давало Богу исполнить их, весь народ израильский, Святым Духом? Исаия, вспоминая об исходе Израиля из Египта, мы читаем об этом в 63 главе, в 14 стихе, говорит: «Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою.
Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Но вернемся к 10 стиху Исаии.

63 главы мы читаем: «Они возмутились и огорчили Святого Духа Его». Поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Почему мы так нуждаемся в Духе Святом? В нем очень нуждался и Ветхозаветный Израиль. Ему неоднократно Бог говорил об этой потребности. У Иезекииля в 36 главе, с 25 стиха, мы читаем: «Я окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Каким сердцем обладает грешный человек? Иеремия писал: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Такое сердце может изменить только Святой Дух». Удалив из сердца все лукавое, что Дух Божий дает нам взамен? Иеремия 31 глава, 33-34 стихи. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Этот завет был заключен с духовным Израилем, с христианской церковью. Каким образом Бог вписывает закон в наше сердце? Апостол Павел об этом писал Коринфянам во втором своем послании, 3 главе, 3 стихе. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Присутствие Духа Святого в человеке выражается в его искреннем желании исполнять закон Божий. Дух Божий преображает нас, когда мы общаемся со Христом. Здесь же в этой главе, в 18 стихе, Павел пишет: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Многие считают, что знаком присутствия Духа Святого в Церкви являются чудеса, иные языки или пророчества. Но все это присутствовало и в Коринфской Церкви первого столетия. Однако же Павел назвал их не духовными, а плотскими христианами. И в первом послании, 3 главе, он обращается к ним: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Для Павла есть только один знак присутствия Духа Святого в Церкви – это единство и любовь. И вот однажды та молитва Моисея, чтобы все в народе Божьем имели Духа Святого, исполнится полностью перед наступлением второго пришествия Христа. Исполнением его молитвы является пророчество, данное через пророка Иоиля, записанное в 2 главе его книги, 28-29 стихах. «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего». Это пророчество – по свидетельству апостола Петра, начало исполняться в день Пятидесятницы. Получили этот дар те, кто был послушен Божьему поручению
проповедовать Евангелие, кому Иисус обещал перед Вознесением: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Таким образом, Дух Святой совершает работу как в нас, так и через нас, в нас изменяя наши сердца, вписывая в них свой закон, формируя наш характер и через нас спасая других людей от гибели и греха. Итак, в чем мы по-настоящему нуждаемся? Какими нас хочет видеть Бог? Во-первых, чтобы все верующие во Христа были царством священников, служителями Божьими. И во-вторых, чтобы все были исполнены Святым Духом, который будет преображать нас изнутри и наделит нас силой для свидетельства о Нем.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Жемчужина лежала во мгле густой, без света и тепла.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Библиотека.
3: Здрасте. Вы не могли бы мне помочь? Я тут пытаюсь одно место в Библии найти.
2: Ну, давайте, я по симфонии посмотрю. Какое слово?
3: Рождество. Р-О-Ж-Д-Е.
2: Я знаю, как пишется Рождество. Но сразу могу сказать, в Библии этого слова нет.
3: Как нет? А я думал...
2: Рассказ о рождении Христа есть в Писании, но самого слова Рождество там нет.
3: Как жалко.
2: До свидания.
3: Минутку. Мне вообще-то не само слово нужно. Я хочу кое-что узнать о Рождестве.
2: Что именно?
3: Я ищу место, где написано про тихую ночь. Ну, знаете, песня такая. Тихая ночь.
2: А опять же, в Библии нет ничего про тихую ночь.
3: Что, даже в синодальном переводе?
2: Я бы вообще не сказала, что та ночь была тихая.
3: Почему вы так думаете?
2: Согласно Библии, ангелы в небе громко пели хвалу рожденному царю.
3: Вот и на. Значит, тихо не было, ангелы пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, та-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Вообще-то они пели «Слава вышних Богу».
3: Что, они не пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла?
2: Нет, вряд ли.
3: Послушайте, да вам нужна новая Библия. Всего хорошего. Пусть еще скажет, что не было Деда Мороза.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Искренне приветствую всех вас, дорогие друзья, желающих исследовать Священное Писание, Библию, Слово Божие, которое имеет для нас так много ценных советов, рекомендаций от самого Господа, потому что Библия называется еще Словом Божьим. Это Слово самого Бога, написанное для нас. Замечали ли вы, что не только некоторые люди в отдельности, но и все человечество в целом находится в постоянном таком депрессии, как бы, неудовлетворении, в постоянных поисках чего-то лучшего, чем они имеют на сегодняшний день. Эта тоска по чему-то лучшему показывает, что человечество однажды что-то потеряло и теперь находится в искании. В искании чего-то лучшего. Бог знает это, поэтому Он предлагает каждому из нас: пожалуйста, обратитесь ко мне, к моему слову. Я вам покажу, я вам помогу найти тот лучший путь для вашей жизни. Постараемся понять, что следование за Иисусом будет нам стоить некоторых жертв. Но отказ от этого будет стоить нам потерю всего и навсегда. Большинство людей просто не думают над тем, что они платят гораздо большую цену, отказываясь следовать за Христом. Поэтому наш Творец приглашает каждого из нас. Я читаю Исаия, 1 главу, 8 стих. Здесь Господь говорит: «Тогда придите и рассудим». Мне нравится это выражение, где Господь приглашает каждого человека. Он говорит: «Давай будем рассуждать, давай будем логически рассуждать. Если ты не идешь со мной, если ты отказываешься от моих благословений, охраны, помощи, куда направляешься тогда ты?» И давайте в наших сердцах вместе скажем: «Дорогой Иисус, Твой план остается наилучшим, потому что только Ты предлагаешь в конце этого пути разумную, прекрасную, вечную жизнь для общения». Для всех молодых людей я хотел бы сказать: если сегодня вы делаете выбор для себя, что вы хотите делать все то, что вы считаете правильным, забегая наперед, я уверяю вас, пройдет время, и от ваших свободных действий останутся раны, рубцы на ваших сердцах. Вы захотите что-то поменять, вы захотите что-то изменить, но многое уже невозможно будет изменить. Еще и еще раз я хочу повторить. Да, следование за Иисусом действительно связано с определенными трудностями. Но позвольте также еще раз закрепить главную мысль. Отказ от следования за Христом приводит к несравненно более тяжким последствиям. В Своем Слове Господь всегда учил людей жертвовать Своим для спасения других. Подумайте, жертвовать своим для спасения других. Иными словами, спасая других, ты спасаешь себя. Если учесть, что для Бога нет ничего невозможного, и если вспомнить историю о том, что в пустыне для народа израильского Бог посылал продукты питания, которые назывались одним словом «манна», которая соответствовала всем необходимым потребностям человеческого организма. И вот Бог посылал эту манну с неба, как дождь. Когда народу израильскому нужно было строить дом Божий, храм Божий, конечно же, Бог мог в виде дождя послать золото, серебро, драгоценности для украшения этого храма. Но Бог этого не сделал. Как вы думаете, почему? Потому что Бог был заинтересован в воспитании каждой личности в отдельности и в воспитании этой личности чувства личного искреннего желания участвовать в деле Божьем. И Бог предложил людям жертвовать драгоценности, золото, кто что имел для строительства храма. И храм был построен. Был построен на пожертвование этих людей. После грехопадения Богом был разработан план спасения. Этот план включал в себя не только служение божества, но также и служение человека. Вы знаете, что в плане спасения, в плане вашего спасения, в плане моего спасения Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой участвуют. Сотни, тысячи, миллионы ангелов совершают служение спасения. И в это служение Бог также включает и приглашает участвовать человека. Я приглашаю каждого из вас, давайте следовать за Иисусом. И если Он говорит: «Отдай мне кое-что, для того, чтобы я мог благословить тебя здесь, на этой земле. И когда я приду во второй раз, я хотел бы сказать перед всей Вселенной, вот этот человек, может быть, Иван, Анна, Мария, участвовала в моем деле. Я хотел бы, чтобы весь мир знал об этом. Будем следовать за Иисусом, и Он благословит нас. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
3: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых дел.

0: Здравствуйте, мои дорогие! Я не знаю, как у вас, но мой рабочий день уже закончился. Да и темнеет уже. Всего вам доброго.
1: Афанасий Филиппович, подождите! Мне нужна ваша помощь!
0: А что случилось?
1: У вас есть в мастерской компас?
0: Компас? Компас в мастерской? Нет. Нет, вот чего нет, того нет. А зачем тебе компас? Я вижу, что уже темнеет, а тебе просто, ну, беспокоиться будут. Тебе домой пора идти.
1: Нет, я не могу пойти домой. Если я пойду домой, ребята волноваться будут. Они подумают, что я потерялась.
0: А какие ребята? Знаешь что, ты садись, все расскажешь по порядку. Садись, вот сюда.
1: Ну, мы в школе ориентирование по местности проходим. Ну, там запад, восток, юг, север.
0: Понятно.
1: И мы с ребятами придумали новую игру, чтобы искать друг друга по компасу. Они пишут мне заранее записку, в каком направлении, сколько шагов мне надо идти. Если я их правильно найду, все сделаю, тогда следующий я им пишу.
0: Ну, очень интересная игра. Я в детстве тоже такие любил. Но только для этой игры, получается, каждому нужен компас.
1: У меня был. Я с ним даже половину пути прошла. И потеряла.
0: Ну вот.
1: Теперь ни компаса не могу найти, ни ребят.
0: Ну, понятно теперь. А где записка, по которой ты должна была их искать?
1: Да вот она.
0: Ну-ка, сейчас посмотрим. Давай-ка глянем. Так. 100 шагов на юг. Повернитесь на запад и пройдите 20 шагов. Да. Повернитесь на северо-восток, пройдите 500 шагов. Ну да, конечно, без компаса. Трудно понять. Но ты знаешь, это не так уж и далеко. Я думаю, что они сами скоро поймут, что с тобой что-то случилось, потому что темнеет уже, и им надо просто идти домой. Я думаю, что их надо просто подождать. Вот и все.
1: Мне так не хочется одной сидеть.
0: Ну, кто ж тебе сказал, что ты будешь сидеть одна? Я с удовольствием посижу вместе с тобой.
1: Да, а может, вы мне расскажете одну из своих историй?
0: Историю?
1: Да.
0: С удовольствием расскажу. Есть одна история. Ты знаешь, она даже... В ней есть что-то про ориентирование на местности.
1: Да, тогда вообще интересно.
0: Слушай, представь себе пустыню. Нет ни начала, ни конца. Все следы тут же заметает песком, и непонятно, с какой стороны ты пришел и куда идешь. Вот через такую пустыню предстояло пройти целому народу. Там были... Мужчины, женщины, дети. Они несли с собой свои вещи. Бог пообещал их привести к плодородной земле, где есть вода и все для жизни. Но как пройти пустыню? Компаса тогда еще не изобрели, его у них попросту не было. Наступала ночь, а ночи в пустыне необыкновенно холодные. Да-да, днем жара, а ночью лютый холод. Вот ты что бы сделала в этой ситуации?
1: Ой, даже не знаю, наверное, ориентироваться по звездам.
0: Но Бог придумал более совершенный способ. Он послал ангела своего и столб огненный ночью, а столб облачный днем.
1: Вау!
0: Это было нечто таинственное. Люди поняли, что Бог подает им знак. Я с вами, идите за мной. Столб двинулся, и они за ним. Когда люди устали, столб остановился, и все стали располагаться на ночлег. Утром столб исчез, зато появилось облако, которое закрывало их от палящего солнца. Когда облако двинулось вперед, стало понятно, что это Он, Бог, ведет свой народ. И так было постоянно. Огонь ночью и облако днем были хорошо заметным ориентиром для всех этих людей. Так они не потерялись и смогли дойти до назначенного места.
1: А мы проходили, что в пустыне облаков не бывает.
0: Да, знали об этом и те люди, но Бог сделал нечто необычное. Необычное и заметное, чтобы люди понимали. Он с ними. Вот как.
1: Наверное, Бог очень ценил этих людей, раз так заботился о них.
0: Очень заботился. Ведь и в твоей жизни есть те, кто о тебе очень заботится. Твои родители. И я думаю, что они о тебе сейчас очень переживают, потому что уже темнеет. Не пора ли пойти домой?
1: А как же ребята?
0: Да не переживай. Я посижу, подожду их. И все им объясню.
1: Да. Правда? Большое спасибо. Я тогда пойду. Огненный столб!
0: Да какой же это огненный столб, Юля? Это простой фонарик электрический, которым кто-то светит вверх, и я даже догадываюсь, кто. Не понимаешь? Вон они, друзья твои.
2: Вот же она, я же тебе говорил, что она во дворе.
0: Ну, здравствуйте, путешественники.
3: Здравствуйте,
0: Вот-вот.
2: Мы так волновались, что ты потерялась.
1: Я не потерялась, я компас потеряла.
2: Ох, жалко как. Давайте завтра утром поищем, когда светло станет.
1: Да, завтра, а то у нас ведь нет огненного столпа.
2: Огненного чего?
1: Столпа, я вам по дороге расскажу.
0: Бегите, а то родители ваши волноваться
1: будут.
2: До свидания.
0: Темнеет
1: это
0: уже.
1: Пока.
0: Но и мне пора, мои дорогие. Хочу завтра пораньше прийти, помочь поискать ребятам Юлечкин компас. Ведь это так важно, уметь ориентироваться, особенно когда тебя кто-то заботливо ведет. Желаю вам всем никогда и нигде не заблудиться. Пока!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности.
2: Притча – назидательная история с элементами иносказания, образный рассказ. В отличие от басни, притча не содержит прямого наставления, морали. Предполагается, что слушатель сам сделает вывод. Хотя притчи встречаются уже в Ветхом Завете, например, в 12 главе 2 книги Царств и в 5 главе книги пророка Исаии, они особенно характерны для проповеди и учения Иисуса Христа. Евангелие содержит множество притч, отличающихся наглядностью и простотой сюжета. Сравнение с природным явлением или человеческой жизнью помогает слушателям постичь нравственную истину и стоящий за ней божественный принцип. При этом притча не претендует на реализм и может содержать в себе разного рода фантастические детали для усиления интереса. Притчи передают, как правило, одну мысль, хотя в длинных притчах возможна передача дополнительного смысла за счет второстепенных деталей. Однако не каждая деталь притчи требует истолкования. Иисус прибегал к жанру притчи, чтобы на понятных примерах разъяснять людям природу Божьего Царства. Самые известные притчи Христа – притча о сеятеле, притча о десяти девах и притча о блудном сыне.
1: «Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Этот фрукт когда-то считался дорогой восточной редкостью. Его завозили в Европу как экзотику. Апельсины были таким явным признаком роскоши, что король Франции Людовик XIV отправил в заключение своего министра из зависти к его великолепным апельсиновым деревьям.
2: Полезная минутка.
3: По-китайски апельсин означает золото. И сегодня мы увидим, сколько роскошных свойств заложено создателем в этот золотой фрукт. За оранжевой кожурой скрывается настоящая кладовая аскорбиновой кислоты. Этот витамин – сильнейший антиоксидант. Он сохраняет клетки от старения. Особенно это важно, если вы живете в большом городе или часто подвергаетесь атаке сигаретным дымом. Апельсины поддержат ваше самочувствие в стрессовых ситуациях. Дело в том, что витамин С необходим для переработки гормонов стресса – адреналина и кортизола. Поэтому апельсины помогают быстрее успокоиться и улучшают настроение. Апельсины – очень полезный фрукт. Ограничить их употребление стоит только при аллергии на цитрусовые и при язвенной болезни. Во всех остальных случаях они принесут только пользу. Одно из его полезных свойств – это способность улучшать пищеварение и очищать кишечник от шлаков. Этим свойством цитрусы обязаны тому, что они в изобилии содержат пектиновые вещества. Ешьте цитрусы во время праздничного застолья, и неприятные последствия из-за смешения блюд будут меньше. Тем более, что эти фрукты помогут контролировать аппетит и не переедать. После апельсина чувство сытости сохраняется до 4 часов. Апельсин – идеальное средство для поддержания сердечно-сосудистой системы в здоровом состоянии. Израильские ученые выяснили, что сок свежих апельсинов снижает уровень холестерина. А врачи из Кливлендского кардиологического центра обнаружили, что апельсиновый сок снижает артериальное давление. У тех больных, которые в течение 6 недель выпивали по 2 стакана сока в день, артериальное давление в среднем упало на 10 мм. Кроме того, фолиевая кислота, которой богаты апельсины, сохраняет эластичность и молодость сосудов. Фолиевая кислота, содержащаяся в апельсинах, полезна также для тех, кто планирует завести ребенка. Очень важно, чтобы это вещество в достаточной степени присутствовало в организме беременной женщины. Ведь именно витамин В9, как еще называют фолиевую кислоту, предотвращает развитие врожденных пороков у плода и помогает ребенку родиться здоровым. В цитрусовых есть уникальные вещества, так называемые лимоноиды. Они обладают мощным оздоравливающим действием. В лабораторных условиях концентрированные лимоноиды блокировали размножение злокачественных клеток мощнее, чем синтетическое лекарство. В естественном состоянии они, конечно, не так эффективны, зато они способны поддержать иммунитет. Кроме того, лимоноиды защищают хрусталик глаза, сохраняя его прозрачность. Тем самым они предохраняют нас от катаракты и даже слепоты. Даже сам цвет и запах апельсинов способен принести пользу. Он вернет бодрое настроение и поможет ощутить вкус к жизни. Несколько апельсинов в вазе на столе поднимут настроение даже в хмурый зимний день. В странах, где выращивают апельсины, из их плодов делают огромные статуи, которыми украшают улицы. Украсьте свой день этим царственным фруктом и помните, что удовольствие может принести пользу.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Хвалите Господа! Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Здравствуйте. Для нас, людей, гостей земли временных и недолгих, ночное небо всегда было другом и источником вдохновения. Звезды утешали. Они как бы доказывали, что небо и сотворено было лишь для блага и наставления человечества. Люди видели в небесах дверь, отворенную для религиозного чувства. Карл Саган. Сегодня мы продолжаем знакомиться с высказываниями известных ученых о месте человечества во Вселенной. И поговорим мы об этом с нашим гостем, специалистом в области естественных наук Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: С кого мы начнем?
3: Есть множество различных интересных мыслей, которые могут обогатить духовный опыт всякого верующего человека. Хотел бы начать с высказывания одного астрофизика, довольно-таки популярной медийной личности. На Ютубе можно много просмотреть его высказывания. Зовут его Нил деграсс Тайсон. И на одной из передач, посвященных космосу, его как-то в интервью спросили, что он может от себя, как астроном, сказать о поразившем, самом поразительном факте, который довелось ему открыть, о Вселенной. И этот астрофизик сказал, что самое поразительное — это то, что нам следует задуматься, что мы являемся большей частью, принадлежащими космосу, чем мы можем себе представить. И это связано с тем, что мы с вами, и это удивительно, состоим из вещества, из которого состоит практически весь космос. И есть мысли, когда он говорит, вы только представьте себе, что то вещество, которое раньше было в недрах звезд, представляете, какая плазма, какое огромное расстояние огня и температуры, что это вещество когда-то было рождено звездами. И после взрыва многих звезд это вещество разбрызгивалось по космосу, разлеталось. Из этого вещества формировались различные планеты с множеством их спутников, солнечные системы.

0: мы. И когда-то наша земля сформировалась, исходя из этого. Потом на этой земле, как и на других солнечных системах, могла зародиться жизнь. И здесь есть фотографии, как раз фотографии других солнечных систем. Обратите внимание, четкие фотографии колец протопланетных дисков. Сегодня у нас есть даже и такое. И современная космология подчеркивает этот факт, что вещество является основой для всего, что есть вокруг. И если мы читаем Библию, Библия говорит, что создал Бог из праха земного. Вот, а сама планета, само вещество космическое, согласно законам физики, появилось как раз из недр горячих топок звезд.
1: А так подождите, я не поняла. Землю все-таки создал Бог или Земля появилась откуда-то там из Солнца?
0: Существует две точки зрения у людей, исповедующих какое-либо учение из Библии. Первое учение – то, что Земля сама появилась. Вернее, что Землю создал Бог. Угу. И второе – то, что Бог сделал жизнь на планете. Чувствуете разницу? То, что планета была, и жизнь на ней сделал. Угу. Хотя есть библейские тексты, которые прямо говорят, создал Бог небо и землю, но эти тексты рассматриваются второй школой толкования в том, что это образное выражение, говорящее о том, что Бог создал, как поэтически, что Он создал. Все равно акт творения виден фундаментально во всей Вселенной. Таким образом, богословы пытаются примирить современные научные данные и поэзию Библии. Но это другая целая обширная тема, что говорят люди, занимающиеся исследованием возраста Земли, возраста Вселенной. И у нас будет посвящена этому еще одна отдельная тема. Как раз я хочу представить одну точку зрения, вторую точку зрения. Мы их взвесим, посмотрим. Вот, и пусть наши телезрители сделают вывод. И вот, заканчивая эту мысль, Нил деграсс Тайсон говорит: попробуйте это в себя впитать, ощутить. Мы с вами являемся частью того вещества, которое когда-то было в недрах звезд. И после этого, может быть, кому-то вот внутренняя самооценка поднимается. Ну, надо же. Когда-то вот оно
1: так. А что, может быть?
0: Когда-то оно было так. И это, говорит, удивительный факт о Вселенной, который заставляет меня содрогнуться и почувствовать свою особенную связь между собой и космосом. Космос удивителен, очень огромный. И его величие, его тайны, загадки позволяло задумываться множество людей на нашей планете о том, кто мы, почему жизнь именно такая, какая она есть. И этот астрофизик не единственный, кто высказывался. Есть еще одна очень важная фраза или даже целое эссе другого человека. Вы вначале приводили его имя. Карл Саган. Да. Он был руководителем целого проекта по исследованию космоса. Была запущена в прошлом веке межпланетная автоматическая станция Voyager. Угу. И она облетела всю Солнечную систему. И на каком-то этапе он долго, несколько лет, кстати, упрашивал руководство, чтобы можно было бы потратить энергию на поворот камеры, чтобы можно было бы с далекого расстояния сфотографировать Землю. Но так как все-таки энергия — это вещь драгоценная, особенно когда аппарат далеко, и ты уже ничего починить не сможешь, вдруг ошибка. Повернул, не хватило батареек на все остальное. И поэтому были долгие уговоры, но все-таки он сделал. Угу. Вот эта фотография с расстояния примерно 6 миллиардов километров. И вот на маленьком луче света, можно сказать, буквально на блике от оптики фотоаппарата, который есть на этой станции, мы видим маленькое зернышко. Оно обведено кружочком. Вот это зернышко, та самая планета, на которой мы с вами живем. Где мы смотрим телевизор, смотрим эту программу. Вот люди в это время занимаются еще какими-то делами. Но это тот самый мир. И вот после вот этого кадра, а Карл Саган подчеркнул, что даже сигнал от этого аппарата шел до нас 5,5 часов, этот кадр подвиг его на очень глубокие философские, можно сказать, одухотворенные мысли. И он написал целое эссе. Оно известно как «Бледно-голубая точка».
1: Как раз про нее, да?
0: Да, бледно-голубая точка. Кстати, вот множество раз, когда ученые где-то находятся, вернее, аппараты ученых где-то находятся, всегда пытаются найти Землю. Вот, кстати, кадр с поверхности Марса.
1: Угу.
0: Тоже, в общем-то, мы небольшие. Где-то там мы находимся.
1: Да, малозаметно.
0: И он написал такие слова. «Взгляните еще раз на эту точку. Это здесь. Это наш с вами дом. Это мы. Это планета, на которой живут люди, которые любят друг друга, которые когда-то читали истории про других людей, которые когда-либо прожили свои жизни на этой маленькой точке. Множество наших наслаждений, страданий, тысячи религий, идеологий, экономических доктрин. Каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизаций прожили свои жизни на этой земле». Вот еще одна фотография, только уже сделана с расстояния Сатурна. Мы видим тоже вот эту точку,
1: угу.
0: Кольца Сатурна. И дальше Карл Саган продолжает. Задумайтесь, ведь Земля — это очень маленькая арена на безбрежном космическом пространстве. Подумайте о безрассудстве людей в истории, о реках крови, пролитых разными генералами или императорами, чтобы в лучах славы и триумфа они могли бы стать хозяевами только лишь части маленькой этой песчинки. Нет большего безрассудства, чем думать, что ты — это единственное, что есть в этой Вселенной. И вот этот маленький антропоцентричный мирок, он разрушается на фоне вот этого огромного пространства и космоса. И он говорит, это заставляет нас задуматься, что мы не главное, что нам нужно беречь этот мир, нам нужно лелеять этот мир, заботиться о нем. Это касается и экологии, это касается и отношений друг с другом. Земля, говорит он, пока единственный мир, способный поддерживать жизнь. Нам больше некуда уйти в плане переселиться. Побывать мы можем, допустим, на Марсе.
1: Ну, да.
0: Даже если это будет что-то похожее на пребывание ученых в Антарктиде. Ну, есть там миссии, живут они там, исследуют. Но жить пока невозможно.
1: Угу.
0: И говорят, что астрономия прививает скромность и укрепляет характер. Наверное, нет лучшей демонстрации глупого человеческого зазнайства, чем эта отстраненная картина нашего крошечного мира. А вокруг нас огромная пустота. Мне кажется, подчеркивает Карл Саган, все это говорит о нашей ответственности друг перед другом, чтобы мы были добрее, дорожить и лелеять наш единственный дом, бледно-голубую точку. И вот эти вещи я читаю с удовольствием, потому что я понимаю, этот человек тоже ищет Бога, он тоже ищет место в этом мире, задает вопрос, кто мы в этом мире, что мы из себя представляем, каково наше место в этом космосе. И действительно, взгляд, который был всегда на протяжении тысячелетий, это взгляд человека, живущего на ровной поверхности нашей планеты, видящего небеса как декорации и не осмысливающий гораздо больше, что может быть вообще в этой Вселенной. И это прививает действительно другую философию, другое осмысление жизни и обогащает духовный опыт. Исходя из этих заявлений или исходя из этих мыслей, люди, помимо вдохновения, они также задавали себе и глубокие вопросы. Но если мы теперь открыли перед собой небеса, побывали на других планетах, если наши межпланетные станции летают по огромному космосу, то где же Бог? Как мы можем его найти? Мы исследуем космос, мы видим там законы мироздания. Помните, как раньше было? У нас первый человек в космос полетел, Юрий Гагарин.
1: Ну.
0: И люди задавали вопрос, а ты там видел?
1: Видел Бога.
0: Вот. Хороший ответ давали люди духовные, просвещенные, говоря, что он не так далеко летал, чтобы можно было увидеть. Исходя из наших прошлых картин, которые мы увидели, мы видим одну очень важную вещь. Такое ощущение, что Бог постоянно ускользает от нас, словно уходит за горизонт. Мне вспоминается цитата из Евангелия от Иоанна, где говорит Христос: «Бога не видел никто и никогда». А что, если в этой фразе содержится истина, которая истинна даже для ангелов, которые обитают там, на небесах?
1: То есть вы думаете, что ангелы могли не видеть Бога?
0: Если сегодня мы не можем объять человечество, вот, вообще понимать всю эту Вселенную, ангелы тоже тварные существа, да, сотворенные. У них нет такого всеобъемлющего, огромнейшего миропонимания. То, скорее всего, чтобы не было такого момента: ну вот, мы теперь все поняли и даже знаем, как он выглядит, теперь нам неинтересно жить. Скорее всего, Бог так и останется всегда ускользающим. Всегда тот, которого невозможно будет объять, понять, найти, и который даже вот в мельчайших атомах, казалось бы, мы можем там его найти, но и там мы видим его след, оставленный в фундаментальный закон, но не видим его постоянную ручную работу. Знаете как? Если атомы двигаются, то их кто-то двигает. Нет, там работают законы. Мне кажется, все в этом мире, особенно когда ученые размышляют об этих вещах, приводит нас к очень важному выводу. Действительно, мир очень гармонично, симметрично, красиво настроен. Но мы не видим ручной постоянной поправки, ручной работы. Такое ощущение, что мастер завел часы, и он смотрит.
1: Ну так если часы хорошо идут, туда и вмешиваться не надо.
0: Это хороший вопрос, который ставит проблему, когда Бог вмешивается в нашу жизнь, как часто. На него очень трудно ответить. Единственное, что мне помогало понять этот момент, то, что я могу не представлять себе масштабов Вселенной, масштабов видения, которые есть у Бога. Вероятно, то, что мне кажется, что Бог должен вмешаться в его масштабах, это требует времени, какого-то протяженного, какой-то паузы. И следующие события как раз объяснят, что, как нужно поступить. И пример этому является такая притча или иллюстрация про пчелу. Пчела не знает, что у нее есть пасечник. Она живет в своем улье, приносит мед, но она не знает для чего. Она трудится на своем уровне, на своем мышлении, в своей картине мира. Вселенная нам, пчелам, кажется со своим пчелиным упрощенным взглядом именно такая. И мы комментируем свои события, происходящие в этом мире, исходя из своей ситуации. Но когда мы видим огромные масштабы, миллиарды лет, то есть надо понимать, что мы будем лучше понимать многие вещи, если будем жить дольше, вот, и будем знать больше. И тогда мы многие вещи поймем, это нам откроется. Конечно, все то, что говорит Карл Саган, а также другие ученые о мироздании, эти вещи побуждают задуматься над присутствием Бога в нашей жизни и иногда выставляют определенные претензии, наука выставляет претензии к религии. Словно ученые спрашивают Библию или христианство, почему ваша концепция понимания мира не дает нам ответов на многие наши бытовые вопросы. Если вы, христиане, или те, кто читает Библию, считаете, что вы можете объяснять эти вещи, во всяком случае, вы скажете претензии на то, что вы имеете свое мнение по этому поводу, как вы тогда объясните те или иные моменты в истории человечества? Это глубокая тема. И есть еще одно высказывание Карла Сагана. Я хотел бы его тоже процитировать и показать некоторые слайды. И вот начну с таких фотографий. Здесь на этой фотографии изображено множество различных галактик. Разной формы.
1: Очень
0: представляете,
1: красивые.
0: Какая гирлянда, алмазная шкатулка. И это огромные миры, в каждой из которых по 300 или 500 миллиардов звезд. А сегодня нам известно, что практически это редкость, когда звезда без планет. Помножьте эти миллиарды еще и на десятки планет, которые могут быть рядом с ними. Мы видим триллионы планет, только лишь в одной галактике, а таких галактик миллионы. Если там никого нет, то сколько зря пропадает пространство. И вот мы подходим опять к этой же мысли. Вселенная создана не для нас. Мы не центр этого мира. астрономия прививает смирение и показывает нам положение, местоположение, в котором мы находимся.
1: И... А с другой стороны, вот, например, в Священном Писании есть такие слова, что Бог, без воли Бога даже ни одна птица малая не упадет на землю.
0: Да, это слова величайшего в истории проповедника истины и любви, потому что он делает нам намек на то, что мы находимся все равно под ведением Божьим, чтобы мы не чувствовали, что нас бросили, что нас оставили. В этом вся суть его учения. Учение в любви, в надежде, в заботе. И это даже богословская тема, которую можно в дальнейшем тоже развивать. И я думаю, что отчасти я к ней подойду, когда процитирую некоторые вещи, которые писал вот Карл Саган. Но он говорит, задумайтесь над тем, что помимо того, что мы видим этот космос, он говорит, как жалко, что такого космоса нам не показали пророки. Если бы они могли иметь действительно сверхъестественные откровения, говорящие о том, что наш мир гораздо больше, чем мы можем его увидеть. Как было бы интереснее, и как бы это читалось бы людям, жившим в разные времена. Мы бы задали вопросы, какие там еще скопления, мы не знали бы, что это такое, но наверняка это сверхъестественное откровение было бы среди нас. Библия дает нам общие поэтические слова. Мир создан. Он создан, животные, растения, вода, воздух, свет, как бы все для жизни. Но современный мир открывает, современная наука открывает его таким огромным, что кажется, ой, как жалко, что я этого не мог увидеть в Библии, что оно именно вот такое, гораздо больше, чем мог себе представить. Более того, картина мира, которую пытались объяснить люди в разные времена, она по-разному рисовала мироздание. Было бы тоже полезно, если бы божественное откровение включало бы в себя не геоцентрическую, так скажем, систему мира, когда Земля в центре, а гелиоцентрическая, когда Солнце в центре. А ведь до этого приходилось догадываться, и сколько было поломано копьев, сколько было уволено ученых
1: и казнено,
0: и казнено за то, что они осмелились говорить то, в чем как бы общественность не поддерживает.
1: И в итоге... Вот и с пророками бы было то же самое. Они бы сказали, что в космосе есть много миров, их бы сразу камнями бы побили.
0: Если бы это было не во времена, когда Вавилон всех евреев отводили, а когда это было в первоначальном понимании текста мироздания, то вполне возможно, это стало бы определенной концепцией миропонимания людей в те времена. Но это я только лишь могу гипотетически думать. Это то, что есть потребность у ученых хотеть видеть то, что они ожидают от Священного Писания.
1: А так ли много ученых на самом деле чего-то ожидают от Священного Писания? Мне кажется, они в науке все. Для них религия — это в лучшем случае просто образ мыслей, в худшем случае это мракобесие. Они туда не особо погружаются, мне кажется.
0: Не совсем так. У нас есть знаменитый физик-ядерщик, был Лев Ландау, который был, так скажем, участником ядерной программы в нашем Советском Союзе. Ему принадлежит высказывание, вот, казалось бы, советский ученый, ему принадлежит высказывание, называется «Бытие от Ландау». И он пытался понять, есть...
1: Смело.
0: Да, и он пытался ответить на тот же вопрос, который мы сейчас с вами ставим в студии. Если бы Бог писал бы языком науки древние откровения, то каким бы оно было? И он описал это довольно-таки сложным языком, используя вращение электронов, передачу энергии между кварками, лептоны использовал, вращение, спины и так далее, энергии. Фактически,
1: в общем, все, что
0: формулы.
1: Знал, все и использовал.
0: И действительно, его намек еще говорит о том, что такое писание бы вряд ли бы поняли точно, и такое писание вряд ли бы читали. Поэтому то бытие, которое у нас есть сегодня, оно доступное. Я имею в виду книгу Библии «Бытие». Оно доступное, понятное на том уровне, в котором мы с вами живем и сталкиваемся. Наверное, пасечник мог бы многое пчеле объяснить. Вот, но...
1: Смогла ли бы пчела его понять, да?
0: Да, наверное, справедливости ради, надо сказать, и такую точку зрения.
1: Если бы мистически одаренной устрице в видении открылось, что такое человек, смогла ли бы она объяснить, что такое человек другим устрицам, да?
0: Да, поэтому, с одной стороны, притязания ученых понятны, а с другой стороны, не знаешь, а осуществимы ли они вообще, и могло бы быть так. Михаил Ломоносов как-то говорил, неправильно рассуждает математик, если он хочет измерить волю Божью циркулем, а также неправильно рассуждает богослов, который хочет учить астрономии по псалтыри. И вот эти две системы координат, вроде бы, как бы две сферы понимания мироздания, они как бы не соединяются, как будто два отдельных, не сообщающихся сосуда. Но в том-то и, наверное, красота вот этого двойственной природы мироздания, как двойственная природа Христа, да? Как отец и мать, два человека, но одно. Как понимание Вселенной не только духовное, но и материальное. Столько вещей говорит о том, что нам нельзя мыслить бесконечными тоннелями определенной только модели понимания этого мироздания. Мы можем лишить себя большого, необъятного другого понимания. И поэтому картина мира, она должна складываться из множества пазлов. Не только из того, что доступно нам наблюдение, но применяя и воображение, применяя то, что содержится в откровении божественном. Потому что без воображения наука, к сожалению, ограничена. Один человек сказал еще такие слова, что ученый похож на мальчишку, который стоит на берегу океана и собирает ракушки. И он может увлечься этим собиранием ракушек, забыв о самой главной сути. Он стоит перед океаном. Угу. И он гораздо больше одухотворяет нас. Ну, я несколько слов еще скажу о том, что ученые и церковь пыталась понять картину мироздания. Было множество даже споров. Вот здесь есть картинка «Суд над Галилеем». Его поддержка гелиоцентрической системы, что Солнце в центре, не была понятна церкви, его даже пожизненно заключили, ну, правда, под домашний арест, что было, в общем-то, лучше, чем в тюрьме. Сегодня есть допрос не только природы, но и пристальное внимание ко всем заявлениям, которые делают верующие люди, христиане. И поэтому ученые имеют на это право. Ученые пытаются продемонстрировать людям верующим, как устроен этот мир. И они правильно делают. И действительно, нам нельзя цементировать или бетонировать свое мировоззрение. Это крайность. Это может привести нас к невежеству, к усеченной картине мира. Чем мы больше позволяем иметь себе открытое сердце и открытый разум, тем, наверное, легче нам объяснить сложные и непонятные вещи. А таких вещей, я так понимаю, очень много.
1: Да, чрезвычайно много. Сергей Викторович, спасибо вам за интересную беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы. Оставляйте свои комментарии на наших страничках в соцсетях. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: С ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужества тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток. И мне трудно в жизни, потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди, они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное, и если ты видишь проявление малодушия в первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень-очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить их.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить. Работать, так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом, уже спустя много лет, Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое – поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прошлый раз рассуждали над тем, как апостол Павел хочет показать нам истинную свободу во Христе, и как он хочет показать нам, что мы уже не находимся под законом. И он приводит иллюстрацию из семейной жизни. Возможно ли то, чтобы мы с вами могли быть не под законом? И в чем же урок для нас в этой иллюстрации? Предположим на мгновение, что замужняя женщина находит другого мужчину, милого ее сердца. Она желает выйти за него замуж. Она понимает, что первый брак неудачен и непременно приведет к гибели. Тогда возникает проблема с первым замужеством. Какая? Муж должен или подать на развод, или умереть. Но он не желает ни первого, ни второго. А жена уже любит другого человека. Ей нравится он, нравятся правила, по которым он живет. Они полностью противоречат правилам, по которым она живет со своим мужем. Она знает, что ее муж никогда не покорится этим правилам. Мало того, он их ненавидит. Как же добиться желаемой цели? И она принимает решение. Я буду жить по закону этого человека, которого полюбила. И тогда проблема решится сама собой. Этот закон мне поможет. Когда закон увидит, что я подчиняюсь его правилам, а не правилам моего мужа, то он разрешит мне выйти замуж за любимого. Хорошая идея. Но что она вскоре обнаруживает? Закон человека, которого она полюбила, ничем не может ей помочь. Да, он свят, праведен и добр, но после того, как она решилась быть послушной его заповедям, то обнаружились греховные страсти, которые действуют в членах ее. Оказывается, она настолько привязана к своему мужу, что любит его образ жизни больше, нежели образ жизни человека, которого полюбила. Она думала, что, избрав послушание закону ее любимого, это поможет ей, но на деле все не так. Закон не только не помогает ей, но он еще и осуждает ее постоянно и смертью грозит. Раньше она жила беззаботно, а теперь пребывает в постоянном страхе. Ей не симпатичен ее муж, она уже не любит его, но с ужасом обнаружила, что по-прежнему любит его образ жизни. Она хочет выйти замуж за другого, и чтобы освободиться от власти мужа, согласна жить по правилам своего возлюбленного, но у ней ничего не получается. И она не может стать законной супругой того, кого полюбила при живом муже. Это противоречит уже его правилам. Его закон запрещает прелюбодейство. Она думает: как я хочу, чтобы этот ветхий человек умер. Но проблема в том, что он не хочет умирать. Знаете почему? Потому что ее муж – это закон греха. Она надеется, что другой закон поможет ей, но это не так. Позвольте прояснить это. Закон добр, свят и требует того же и от нас. Но есть определенные вещи, которые он не может делать. Прежде всего, он не может симпатизировать вам. Почему? Потому что закон – это не личность, а правило. Во-вторых, закон не предназначен для того, чтобы помогать вам. Ибо мы читаем Римлянам 8 главу, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех». И осудил грех во плоти. Что же это, что закон не может сделать? Закон не может производить праведность в греховном человеке. Он может требовать праведности, но никогда не производит ее. Он не может помочь вам. Все, что может сделать закон, так это сказать вам: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Галатам 3 глава, 10 стих. Теперь вы понимаете, почему жить под законом означает жить в постоянном страхе, жить в неуверенности и без мира. И вы говорите своему первому мужу: «Я хочу выйти замуж за другого человека». Вы знаете, кто является этим другим человеком. Это Господь Иисус Христос. Он симпатичен вам, и Он вам симпатизирует. Мы читаем в Евреям 4 главе, 15 стихе. «Но мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Можете ли вы представить себе такого прекрасного мужа? Он может не только симпатизировать вам, но и помогать. Но проблема моя в том, что я все еще привязан к моему ветхому человеку. «Бедный я человек», — восклицает апостол Павел, — «кто избавит меня от всего тела смерти? Что мне делать? Кто может мне помочь?» Опять же, Евреям читаем вторую главу, 18 стих. «Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Итак, Христос сочувствует и помогает нам. Но я хочу сказать вам нечто лучшее о Христе. Он и не осуждает, но нас осуждает Его закон, если мы все еще в браке с первым мужем. Если я смотрю на последний стих 6 главы, то здесь Павел говорит две вещи. «Ибо возмездие за грех – смерть». Кто воздает за грех? Закон. Потому что я читаю первое послание Коринфянам, 15 глава, 56 стих. «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Закон всегда говорит грешнику: «Ты должен умереть». Благодать не говорит так. Она говорит грешнику: «Я имею дар для тебя, жизнь вечную». Это дар Божий, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вечная жизнь не заслуживается и не покупается, но дается грешникам даром по благодати. И вы говорите своему мужу: «Я хочу выйти замуж за другого человека. Отпусти меня или умри». Но проблема в том, что первый муж жив и не хочет умирать. И он не хочет разводиться с вами. Почему? Потому что законом вы привязаны к нему. Согласно иллюстрации Павла, женщина хочет, чтобы муж умер, но вся проблема в том, что он не умрет. А закон ее возлюбленного – не позволяет ей выйти замуж при живом муже. Может быть, отменить этот закон, но закон не может умереть, и поэтому не может быть отменен. Помните слова Господа нашего Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17 и 18 стихи. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Он определяет образ жизни человека, Иисуса Христа, которого жена полюбила. И те, кто говорят, что закон был отменен, просто не знают, что закон не может умереть. Это человеческие законы можно отменить. Один закон регистрирует брак людей, а другой их разлучает. Но не так закон Божий. Есть ли выход из создавшейся ситуации? Выход есть. Другой человек говорит ей, которого она полюбила, женщина: «Я не могу жениться на тебе, если ты еще замужем за первым мужем. Закон не позволяет это. Потому что первое, что я сделаю, так это аннулирую твой брак». «Как же ты сделаешь это?» «Да, есть две проблемы. Ты не можешь заставить своего первого мужа совершить прелюбодеяние, а это единственное библейское основание для развода. Ты можешь предлагать ему множество женщин, но он даже не прикоснется к ним. Он привязан к тебе, и он отказывается умереть. С какой стороны ты не посмотришь, везде нет решения с человеческой точки зрения. Тогда Христос говорит: «У меня есть решение». И жена говорит: «Правда, что же это за решение? Почему бы тебе не умереть?» Жена в ужасе от такого решения. «Умереть мне, если я умру, то как могу выйти за тебя замуж?» «О, я не имею в виду самоубийство. Позволь мне решить эту проблему. Я положу конец твоей жизни и таким образом аннулирую твое первое замужество. Затем я воскрешу тебя, и ты станешь моей женой». Как и говорит апостол Павел в 7 главе, в 4 стихе. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Помните, что мы обнаружили при исследовании 6 главы? Смерть Христа была общей смертью. Когда вы крестились, то крестились в смерть Христа. Две вещи произошли, когда вы умерли с Христом. Вы освободились от греха своего первого мужа, и вы освободились от вашего состояния под законом. Ваш первый муж еще жив, но вы свободны от его власти, потому что умерли во Христе. Первый муж подходит к вам и говорит: «Повинуйся мне, иначе умрешь». Вы можете сказать ему: «Найди себе другую женщину и скажи ей это, потому что я более не принадлежу тебе. Для тебя я умерла, и ты не имеешь более власти надо мной. У меня теперь есть другой муж, и со всеми претензиями обращайся к нему». Не значит ли это, что вы теперь можете делать то, что вам нравится? Нет, потому что вы не вдова, и вы не свободная, вы не одинокая и не принадлежите сама себе. Вы свободны от притязаний первого мужа, но уже не второго. Теперь вы привязаны законом ко второму мужу. Вы замужем в обоих случаях. Замужняя женщина не может быть куртизанкой. Теперь вы повинуетесь второму мужу, потому что знали о правилах его образа жизни и добровольно вышли за него замуж. Позвольте посмотреть на все это в целом. Римлянам 7 глава, 4 стих. «Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Какой плод? Обратимся к Евангелию от Иоанна. Послушайте, что этот второй муж сказал об этом плоде. Помните, в первом замужестве вы жили по плоти, и вашим плодом были дела плоти. Но вот политика нового замужества. Иоанна, 15 глава. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего».

Богу. Что апостол подразумевает под словами «когда мы жили по плоти»? Это означает, что перед смертью в нашем состоянии до обращения, когда мы были еще под законом, мы всецело зависели от себя, потому что закон не мог помочь нам. Единственный плод, который мы можем принести под законом, это плод греха и смерти. Прежде чем вы приняли Христа, прежде чем вы крестились во Христа, закон держал вас смертельной хваткой. И это означает, что всякий раз при неповиновении закон говорил: «Ты должен умереть». Это трагедия, если мы говорим детям Божьим, что всякий раз, когда они нарушают закон, они должны умереть. Мы помещаем их под закон. Результат плачевный. Такие христиане не смогут приносить плод, который желает в них увидеть Христос. Почему? Потому что для Бога плод – это не только то, что мы делаем, но и поступок из верных побуждений. Для Бога важен мотив. Читаем 6 стих. «Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». О чем Павел говорит? Заметьте, новое замужество не означает быть праздной, но пребывать в служении. Что Павел имел в виду, когда говорил «в обновлении духа, а не по ветхой букве»? Пребывая под законом, вы служите закону, но по одной причине – из-за страха наказания, страха быть проклятым. Поэтому всякий раз, когда вы соблюдали закон, то делали это из-за страха. Почему? Потому что если вы не повиновались закону, что он делал? Наказывал вас. Это трагедия для христианина, если он служит Богу из-за страха. Но что это значит в обновлении духа? Это значит, что вы уже служите Богу из любви, из чувства благодарности. Когда Павел говорил филиппийцам: «Для меня жизнь Христос», когда он говорил: «Я раб Иисуса Христа», то не делал это по принуждению. Он от всего сердца желал быть рабом Христа, служить Ему. Куда бы он ни послал его, Павел был готов идти, потому что Христос был ему другом и спасителем. И Павел служил ему из любви. И он говорит Галатам, 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Если вы еще не освободились от состояния под законом и называете себя христианином, то виновны в прелюбодеянии, потому что, согласно иллюстрации, если женщина выходит замуж за второго мужа, оставаясь в браке с первым мужем, она прелюбодействует. Столько же в христианской церкви может быть таких духовных прелюбодеев, потому что они все еще остаются под законом. Враждует ли Христос с законом? Нет. Враждует ли закон с греховной природой? Да. Вот где проблема. Она не в законе. Закон свят, добр, духовен и праведен. Проблема в том, что в первом замужестве я грешник, несовместим с законом, и поэтому это замужество неудачно. Все, что я делаю, так это живу в страхе и неуверенности. Но когда я принимаю Христа и освобождаюсь от состояния под законом и пребываю во Христе, то скажу вам, что происходит. Он не только дает мне мир и уверенность, не только дает мне надежду, но и производит плод святости. И вы уже знаете нечто о плодах. Это пребывать в гармонии с законом. Галатам, 5 глава, с 22 стиха по 23. «Плод же Духа
любовь,

радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Обратите внимание, многие христиане читают этот текст так. Для таковых нет закона. Но Павел пишет, на таковых нет закона. Почему? Закон не имеет над ними власти, потому что они живут не по плоти, но по духу. Итак, то, в чем я падал в первом замужестве, я делаю при втором замужестве, без страха, с радостью и миром. И я думаю, что вы согласитесь со мной, что второе замужество – это прекрасно. Но может ли Бог освободить нас от мысли, что мы еще находимся под правилами, что нам делать и что нам не делать? Да, потому что мы не находимся более в Ветхом Завете. Мы отныне под Новым Заветом. В Новом Завете закон не написан на камнях, но в сердце. Он становится частью нашего восхищения, частью нашего желания. Но мы должны помнить, что желание и восхищение законом недостаточно. Нам необходимо оставаться во Христе. Я могу уверить вас, что жизнь Христа, жившего 2000 лет назад, жизнь любви – это жизнь, которой Он желает жить сегодня в нас. И это моя молитва, чтобы эта жизнь была провозглашена в наших жизнях, чтобы мир увидел Бога, провозглашенного опять во плоти, и Ему одному воздал славу. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
2: Для вас поет Белла Березина.

тело в греховных ранах, в школах опять.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Кто такой зависимый в нашем представлении? Давайте сегодня вместе с вами нарисуем идеальный портрет зависимого человека. Сразу хочу попросить прощения, я не художник. Рисую как могу. Итак, какой он зависимый человек в нашем представлении? Ну, обычно, когда мы говорим, кто такой зависимый, то просят нарисовать круги под глазами. Кто такой зависимый человек? У него еще зубы. Зубы либо отсутствуют, либо они желтые. Ну, надо лечить. Будете смеяться, но многие зависимые лечат зубы свои. Из зубов торчит такая большая, красная, страшная такая сигарета. Что еще у зависимого бывает? Шрамы. Шрамы. Ну, там, лейкопластырь. Неухоженный. Заросший, непричесанный. Борода у нас трехнедельная. Нос. Какой нос у зависимого? Красный. Красный. Настроение какое у зависимого? Плохое. Давайте с вами нарисуем плохое настроение. Ну, злой такой человек. Плохое настроение. Там, ну, не знаю, серьга в ухе. Там тату где-то. Вот такой у нас идеальный образ зависимого, который чаще всего мы себе рисуем, когда речь заходит о зависимых. А теперь хотел бы пригласить сюда оператора Сергея. Сергей, скажите, пожалуйста, вот Сергей и вот наш зависимый похожи? Есть что-то общее между Сергеем и вот этим прекрасным молодым человеком? Конечно же, нет. Спасибо. Спасибо, Сережа. Когда речь на моих семинарах заходит о зависимости, то, как правило, каждый думает об алкоголиках и наркоманах. Но я же не алкоголик. Я же не наркоман. Но у меня есть и другие примеры зависимого человека. Например, худенькая Алена, худенькая, которая после каждой еды засовывает два пальца в рот, чтобы быть еще стройнее. Богатая и красивая Кристина, муж, который с утра до поздней ночи работает, а она практически каждый день идет в поход по бутикам в поисках очередной вещи для себя. Сосед-школьник Даник с красными глазами после бессонной ночи, проведенной зачем? За компьютером. Друг и бизнесмен Сережа, спешащий после работы домой, но не к семье, а к компьютеру, чтобы открыть компьютер и сделать очередную ставку на онлайн-тотализаторе. Возможно, он сегодня выиграет, но, скорее всего, проиграет. Дизайнер Алексей Иванович, переживший два инфаркта, но продолжающий работать без выходных с утра до вечера последние 3 года. Даша, у которой вновь уже 5-й раз за год серьезные отношения с молодым человеком. Только вдумайтесь, 5-й раз за год серьезные отношения. А Валентина Ивановна, которая в 7-й раз подает на развод, потому что бывший муж такой же, как и все остальные. Василий, который живет двойной жизнью, днем с любовницей, ночью с женой. Иван после просмотра видеороликов плюс 18 спешит уединиться в свою комнату. Поверьте мне, это всего лишь небольшой список. Всем нам знакомы любовь, интимные отношения, еда, шопинг, спорт, компьютерные игры, порой калечат нас не меньше, чем алкоголь или наркотики. А мы со своей стороны зачастую слишком легкомысленно относимся к подобным шалостям. Грустная правда состоит в том, что любая зависимость разрушает не только самого человека, но и окружающих его людей. Очень важно сказать, что существует два основных типа зависимости – психологическая и физиологическая. Освободиться от физической зависимости достаточно легко. В условиях медицинской клиники с помощью медицинских препаратов, если у вас алкогольная зависимость, прокапывают 2-3 дня, так называемый детокс, и все. Вы как огурчик. Многие, к сожалению, считают, что в этом решение всех их проблем. Но психологическую зависимость прокапать-то нельзя. Нельзя за 2-3 дня вылечить расплавленный и пропитый головной мозг. Итак, давайте сегодня мы рассмотрим, какие же бывают зависимости. На данный момент все зависимости принято разделять на химические зависимости, зависимости от психоактивных веществ, переходные или пищевые зависимости, которые имеют признаки и химической, и нехимической зависимости. И третий подвид – это нехимические или поведенческие зависимости. Зависимости от определенного поведения или от другого человека. И чтобы было понятно, давайте мы перечислим разного рода зависимости, а затем рассмотрим более подробно некоторые из них. Итак, химические зависимости. Первое – это никотиновая зависимость или зависимость от сигарет. Вы знаете, насколько большую власть имеет сигарета над человеком. Но здесь надо сказать, что успешные люди в современном обществе, как правило, не курят. Успешные люди занимаются спортом, читают книги, путешествуют, но они не курят. А курение сегодня становится уделом неудачников. Алкогольная зависимость. Алкоголизм – это одна из форм химической зависимости, которая проявляется в неспособности контролировать употребление алкоголя. Алкогольно зависимый не видит картину своей счастливой жизни без приема очередной дозы алкоголя. Алкоголь еще называют жидкий наркотик. Со временем бесконтрольное употребление приводит к нарушению физического здоровья, приводит к деградации личности. А поскольку при алкогольной зависимости деградация происходит медленно, то это дает право ему еще и думать, что не все так плохо, что все под контролем. Из собственной практики хотел бы вам сегодня сказать, что с алкогольными зависимыми порой намного сложнее работать, чем с наркозависимыми. В пример приведу слова одного зависимого. «Самая главная проблема в моей жизни, — говорит он, — это было постоянное ощущение пустоты и одиночества. Алкоголь обратился против меня и больше не был ни средством веселья, не средством решения моих проблем. Моя зависимость поставила меня в тупик, о выходе не было и речи. Я был бессилен». Следующая зависимость – это наркотическая, где психоактивным веществом может являться гашиш, опиум, кокаин, амфетамин, экстази, соль, дезаморфин, бутерат, спайс, метадон – и даже галлюциногенные грибы. Наркотическая зависимость – это навязчивое влечение к психоактивным веществам. В свою очередь, психоактивные вещества изменяют сознание зависимого и его настроение, и его поведение. Нельзя без дрожи в руках говорить об этом. Как-то страшно понимать, что ты медленно умираешь, гниешь, деградируешь, заражен ВИЧ, гепатитом, и при этом ты ничего сделать не можешь. Ты просто медленно превращаешься в какой-то овощ. Сегодня наркомания – это не только морфий, героин и кокаин. На данный момент существует невероятное разнообразие синтетических наркотиков, такие как скорость, ЛСД, соль, крокодил, фен, марки, экстази. Это всего лишь небольшой список. Употребление психоактивных веществ приводит к необратимым изменениям структуры головного мозга, вызывает непреодолимую тягу, при которой наркозависимый просто не может не употреблять. Одна всем известная шутка очень подходит для понимания этой зависимости. Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Пищевая или переходная зависимость, булимия или зависимость от переедания, анорексия, зависимость от голодания. И в первом, и во втором случаях зависимый пытается с помощью еды решить свои психологические проблемы, справиться с депрессией, получить свою дозу удовольствия, наполнить пустоту своей жизни. Следующие зависимости – это поведенческие зависимости. Поведенческая зависимость – это игровая зависимость или зависимость от компьютерных игр, онлайн-казино, спортивных игр. А сексуальная зависимость, любовная, порнозависимость, зависимость от телевизора, интернет-зависимость, зависимость от соцсетей, трудоголизм, шопоголизм, адреналиновая зависимость, спортивная, религиозная, гневоголизм, созависимость. И этот список можно продолжать и продолжать. И об этом более подробно мы с вами поговорим на следующей передаче. Для чего я вам это рассказываю, спросите вы меня. Для чего нам это все знать? Со своей стороны, я сегодня спрошу вас, скажите, пожалуйста, что общего между толстяком, алкоголиком и порнозависимым? Рассказывая о разных видах зависимости, я хочу, чтобы каждый из вас сегодня мог проанализировать свою жизнь и задуматься, не на опасном ли я пути. Ответьте честно всего лишь на один вопрос. Свободен ли я от зависимости своей жизни? Ведь зависимость многолика. В зависимости, как у медузы Горгоны, много голов. И основные мы с вами сегодня описали. Дело в том, что зависимость – это такой паразит, который любыми способами пытается остаться в нашем теле, в нашей голове, в нашей жизни. И прямо как у сказочного дракона, вместо одной срубленной головы вырастает сразу не две, а три. Зависимость обладает стойкой особенностью – перескакивать с одного вида зависимости на другую. Например, можно не играть в компьютерные игры, но с утра до ночи смотреть телевизор. Можно перестать принимать наркотики, но начать пить. Можно завязать с алкоголем, но начать с утра до поздней ночи работать. Но, как я всегда говорю, хрен редьки не слаще. Поступая таким образом, человек не выздоравливает, а зависимость продолжает жить и разъедать жизнь и мозг человека. Став на путь выздоровления, нужно быть очень внимательным и помнить, что зависимость, подобно паразиту, любыми силами постарается остаться жить в человеке. Не забывайте, зависимость многолика, и каждое ее лицо – способна превратить жизнь любого человека в тихий кошмар. Чтобы человек не использовал для изменения сознания, будь это химические вещества, такие как алкоголь, наркотики, или зависимое поведение в случае с игроманией, порнозависимостью или пищевой зависимостью, в конце концов, итог один. Какая бы зависимость ни была, но механизм действия в нашем мозге, он один и тот же. Зависимое влечение становится патологическим тогда, когда приобретает непреодолимый характер, когда человек теряет контроль над своей жизнью и уже не может больше остановиться. И какая разница, что это будет? алкоголь или наркотики? Или это будет еда, порно? Или, может быть, игра? Важно то, что человек становится зависимым. Он теряет одновременно и здоровье, и свободу. Нарушается работа мозга, отвечающая за принятие решений, волю. Нарушается функционирование организма в целом. Все это приводит к деградации личности, развитию слабоумия, образованию психических заболеваний. Но поскольку механизм действия зависимости на головной мозг одинаков, значит и механизмы выздоровления при любой зависимости будут похожи. Это нужно четко понимать, чтобы, с одной стороны, относиться серьезно к пагубному воздействию на человека любой зависимости, и химической, и нехимической, а с другой стороны, не сдаваться, не опускать руки и помнить, что свободная жизнь реальна при соблюдении основополагающих принципов выздоровления. И, друзья, помните, никогда не забывайте, выход есть.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Бешалах». Она начинается в 13 главе 17 тексте словами «Когда же фараон отпустил народ?» В конце концов, после того, как первенец фараона умер, фараон отпустил, сказано в русском переводе, но вот это слово «шалах» – это не просто типа «отпустил», знаете, как мама говорит после долгих уговоров, «Ну, давай, сынок, иди погуляй». Нет, этого не происходит. Вот это слово «шалах» в данном случае, оно намного сильнее. Оказывается, фараон фактически вытолкал народ Божий, выслал его из земли египетской. Вот это что происходит. И, естественно, дальше народ Божий оказывается в руках Бога, как описано это в 21 тексте. «Господь же шел перед ними в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, идя, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. И не отлучался столб облачный и столб огненный днем и ночью от лица народа». Удивительно, опять же, мы сталкиваемся с этим взаимозаменяемым термином. 21 стих 13 главе написано «Господь шел в столпе», а 19 стих 14 главе написано «Ангел Божий идет в столпе облачном». Мы видим эти два понятия, они взаимозаменяемы. Таким образом, это тот ангел, который является и Богом. Великий князь, ангел Михаил, который, как мы выясняем, в Новом Завете является Сыном Человеческим, который придет и при котором будет воскрешение из мертвых. Проблема выяснилась сразу. Самая короткая дорога по направлению к земле обетованной оказалась перекрыта. Перекрыта она оказалась известными своей воинственностью и агрессивностью людьми моря. Так об этом нам повествуют египетские хроники того времени. Эти так называемые люди моря пришли и высадились в юго-восточной оконечности Средиземного моря, там, где сейчас находится печально известный сектор Газа, и поселились там. Скорее всего, они пришли оттуда, туда, в этот район, с острова Крит, и совершали они набеги на Египет, и Египту от этого доставалось много головной боли. Поэтому то, что происходит с израильским народом, когда он вышел из Египта, для фараона показалось весьма смешным. Потому что прямой дорогой, самой короткой, дойти до земли обетованной не составляет больше, нежели 10 дней. Но это как раз идти прямо через стан этих филистимлян. Людей моря. И, естественно, фараон обнаруживает, что израильский народ пошел не туда. А пошел он вообще в направлении с точки зрения человеческого разума просто в никуда. Потому что он, израильтяне начали огибать вот этот вот Синайский перешеек. Суэцкий перешеек. Единственное, как говорится, участок суши, который соединяет Азию и Африку. Он его начал огибать с юга. Тогда еще же не было Суэцкого канала, естественно, можно было идти по суше. А огибая этот перешеек с юга, они, естественно, оказались на берегу Синайского залива, где-то, предположительно, в нескольких десятках километров севернее известного египетского курорта Хургады. Ну, тогда, естественно, курорта не было. Тогда это был просто пустынный берег, выходящий на море, характерный тем, что к морю выходила такая через полосица горных остроконечных хребтов и долин. Естественно, взобраться на скалы не представляло возможным, и народ Божий оказался на берегу моря. Ну, фараон, увидев, что происходит, естественно, поспешил воспользоваться ситуацией. И 14 глава, 7 текст говорит нам о том, что он взял 600 колесниц отборных. Зачем ему было 600 колесниц отборных? А потому что египетская армия славится своими колесницами. Это было очень грозное оружие. Такая двухколесная повозка, ну, примерно, может быть, шириной в метр, на которой сидел возница и лучник, и еще с двух сторон, примерно на метр, из ступиц, из обоих ступиц колеса торчали всевозможные режущие и колющие предметы. В результате это, конечно же, было грозное оружие, если его использовать правильно, тактика его применения. А тактика применения колесницы одна. Должна быть ровная поверхность. Когда фараон понял, куда пошли израильтяне, он увидел, что как раз достаточно ему этих 600 колесниц. То есть примерно 2 километра между двумя остроконечными хребтами достаточно вывести свою армию и построить эти колесницы в одну шеренгу, и все. Они порубают там до единого всех. Потому что еще, кроме того, рельеф местности такой, что идет небольшой уклон вниз к морю. Представьте себе, в таких ситуациях колесница может разогнаться как минимум до скорости 50 км в час. И на такой скорости врезаться в полубезоружную толпу, потому что, ну, представьте себе, если даже у мужчины есть оружие, то что у женщины, у детей? Никого в живых не останется. Вот почему, когда израильтяне увидели, естественно, с побережья, как там, на небольшом расстоянии, наверное, это километров 10 между ними было расстояние, и эти 600 колесниц начинаются начинают выстраиваться в одну шеренгу, то, конечно же, они завопили. 11 текст. «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Жуткое зрелище, конечно, жуткая угроза. Многие бы, наверное, тоже бы завопили. Но с другой стороны, зачем Бог совершал столько чудес там? Для того, чтобы теперь оставить этот народ на погибель? Я жутко любил в детстве читать Пришвина. И там у Пришвина есть такой рассказ о воробьишке, которого мальчик подобрал, у него крылышко поломанное, и всякий раз, когда этот Пришвин описывает мысли в голове этого воробьишки, и единственная мысль у этого воробьишки – это, что этот большой человек меня съест. И мальчик кладет этого воробьишку в клеточку и начинает давать ему хлеб, и зернышки, и воду, и не кушает его, а воробьишка продолжает думать: «Наверное, я слишком худенький, и поэтому меня откармливают». Богу делать нечего было. 10 этих казней, чтобы сейчас погубить израильский народ. Вот почему Моисей говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Божье». А Господь говорит Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Конечно же, огромным испытанием явилось для народа Божьего вступить в воды Красного моря. И каким бы чудом ни пытались это естественным описать, это явление не поддается описанию. К большому сожалению, очень много богословов пытаются как-то рационализировать и научным путем объяснить то, что, собственно говоря, произошло. А это не поддается никакому научному описанию. Потому что то, что с двух сторон вода стояла стеной, такого никогда не было до этого и никогда не было после этого. Одним из самых распространенных истолкований этой истории является попытка объяснить, что, дескать, было такое озеро на Суэцком перешейке, куда они вот через него перешли, потому что было землетрясение, и вода ушла в одну сторону. Но опять же, извините, зачем нужно было упираться в это озеро, которое расположено, причем не в горной местности, а на равнине? Почему его нельзя было обойти стороной? Нет, цель Божья была другой. Цель Божья была показать силу свою и уничтожить фараона на глазах у всего мира. Что и произошло. Когда воды Черного моря расступились, естественно, между египтянами, израильтянами все это время был туман. Ну, такие вещи тоже происходят. есть такое явление. Это уже природное явление, известное, почему фараона это и не забеспокоило. Хамсин. Есть такое явление, когда такой опускается на землю, в буквальном смысле такой желтый туман, состоящий из морских испарений и пустынной песочной пыли. И в такое время, в такой период просто невозможно двигаться. Вот почему колесницы, выстроившись, должны были стоять и ждать. А вот израильскому народу времени было в обрез. Нужно было начинать идти. И они пошли. Самым невероятным для многих исследователей является тот факт, что при таком количестве людей хвост этой колонны должен же растянуться на многие километры, что, в общем-то, и происходило. Но надо учитывать то, что могло, в общем-то, произойти реально. Даже тогда, когда часть колонны была уже на другом берегу, а ее хвост находился между двумя стенами воды. Египтяне не могли понять, что происходит. Вот этот вот Хамсин, когда он постепенно уходит, он же сразу же не рассеивается, а продолжается такая дымка. Вот эта дымка, она, естественно, влияет на глазомер. И поэтому, когда египтяне увидели даже с расстояния 5 километров, биноклей же тогда не было, что народ куда-то идет, они не сообразили, куда народ идет. И, естественно, была дана команда к атаке. Лошади разогнались во весь опор. А эти же колесницы, фактически, они всего в одну шеренгу. То есть, если израильский народ идет одной колонной с длинным хвостом, то эта шеренга колесниц, она всего одна шеренга. Второй ряд колесниц, он убьет первый. Поэтому нужна только одна шеренга. И вот во весь опор вся эта колесничная шеренга выскакивает на самый берег моря, а дальше-то идет морское дно. А что на морском дне Красного моря? Булыжники, камни круглые и кораллы. Ну, естественно, это колесница, грозное оружие, но все-таки не гусеничный танк. Мало того, что у них тогда не было ни рессоров, ни амортизаторов, но колеса-то тоже были деревянные, естественно, не идеально круглые. Вот почему для колесницы необходима идеально ровная поверхность. Песчаная утрамбованная пустыня для колесницы – это самое лучшее поле битвы. Но как только этими деревянными колесами колесница влетает на неровную поверхность, вот тут проявляется ее слабость. Можете себе представить, на скорости 50 км в час под колеса начинают попадать острые кораллы и камни. Что с этими колесничными возницами начало происходить? Большинство из них просто не могло удержаться, и на такой огромной скорости они просто повылетали из своих колесниц. Естественно, пройдя несколько метров, даже ту же сотню, другую метров, по острым кораллам от колес практически ничего не остается. Более того, естественно, уйдя с ровно идеальной поверхности, кувыркаясь между вот этими острыми морскими камнями, лошади позбивались с курса, а колеснице вращаться-то нельзя. У нее же все это острое вокруг. То есть вы можете себе представить картинно, что это не просто так происходило, что народ, дескать, вышел из воды аккуратно, стоит, смотрит, а сзади эти заехали в воду и их накрыло. Конечно, в конце концов, их накрыло тогда, когда израильский народ вышел. Но прежде чем их накрыло, естественно, от этих колесниц очень мало что осталось при их попытке войти и применить свои тактико-технические характеристики на голом морском дне. Вот как Господь удивительнейшим образом избавил израильский народ. И вот почему 40 лет спустя Раав-блудница в Иерихоне рассказывала соглядатаям о том, что когда это произошло с фараоном, все цари хананейские затряслись от страха. Это очень важно, то, что делает Господь. Мы уже говорили с вами о том, как одна возможность бескровного обладания землей там, в Сихеме, при Якове, была упущена. Но Господь милостив, вот этой вот ситуацией, вот этим вот чудом Господь дает своему народу еще один шанс завладеть землей без крови. Благодаря тому, что сейчас у всех вызывает страх и ужас то, что Бог израильского народа совершил. Ведь египетская армия считалась непобедимой. И сейчас от нее не осталось ничего. Уверяю вас, что 600 колесниц – это очень дорогое удовольствие для египетской армии. И отстроить их не так легко на экономику страны влияет. Точно так же, как сейчас попытаться отстраивать флот – очень дорогое удовольствие. Это что-то аналогичное, может быть, по экономическому ущербу для страны. То есть, и действительно мы видим в эти годы резкое падение активности Египта области Ханаана. Резкое падение. Археологи, которые смотрят на документы и другие источники, замечают, что на несколько десятилетий, как будто бы в том районе, в 14 веке до нашей эры, как будто бы ничего не происходит. Что произошло с Египтом, никто толком не знает. Это великое спасение Божье, о котором записано, что узнают египтяне, что я Господь, и покажу славу мою на фараоне, и на колесницах его, и на всадниках его. Вот почему нам дается в качестве гавторы к этой недельной главе чтение из книги Судей. Книга Судей, мудрецы верят, и ученые тоже так согласны с этим, была написана пророком Самуилом. Вот почему она и входит в состав пророческих книг, даже в еврейских библиях идет Тора, пророки и Писания. Пророческие книги начинаются с Иисуса Навина. Поэтому чтение из книги Судей является частью Гафтары. 4-5 главы буквально зеркально отражают то, что произошло в Египте при переходе Черного моря. Только это, естественно, происходит около 200 лет спустя. Девора и Барак выходят и сражаются с врагами Израиля, с Сисарой. И то же самое ситуация, правда, опять же, это происходит возле горы Кармил. Господь делает чудо, и колесницы Сисары, которые выстроились в боевую шеренгу в долине Изреэль, пользуясь ее плоским рельефом, заезжают в болотистую местность у подножья горы Фавор и там загрузают. Естественно, войска Барака, видя это замешательство, на большой скорости спускаются с этой горы и одерживают удивительную победу. 23 текст говорит нам 4 главы книги Судей о том, что смирил Бог в этот день Иовина, царя Хананейского, перед сынами Израилевыми. Тема избавления народа Божьего от руки врагов его красной нитью проходит и через книгу Откровения. Вот почему 15 глава книги Откровения показывает нам некоторые образы из событий, которые происходили во времена Исхода. Смотрите, «и видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем». Вы видите, тот же самый образ народа, находящегося на море, встречается здесь в книге Откровения. И кто на этом море стоит? Победивший зверя и образ его, и начертание его. И что они делают, третий текст? «Поют песнь Моисея, раба Божьего». Песнь Моисея записана нам в 15 главе книги «Исход». Но кроме песни Моисея, они еще поют и песнь Агнца –

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто к нам присоединился через нашу прямую трансляцию на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, вы когда-нибудь слышали такое слово или выражение, как финансовый менеджмент? Что это такое? Это управление финансами или деньгами. Наша сегодняшняя тема звучит так. Управление финансами. Но как-то ведь официально, строго, да? Вам не кажется? Чаще всего люди это к себе лично не относят. Управление финансами, по мнению многих, это относится к компаниям, предприятиям, регионам, государству, но никак не к кошельку отдельного человека или члена семьи. Какие ассоциации у вас возникают при слове «финансы», «деньги»? Отдых, покупки, развлечения, капиталовложения, да? Но у кого-то, может быть, деньги – это ограничения, кредиты, долги, нехватка и так далее. Все зависит от того, насколько эффективно мы управляем своими финансами. Чтобы в этом разобраться, я приглашаю на эту сцену бизнес-практика, коуча предпринимателей и управленцев, директора по корпоративному управлению Руслана Ларина. Встречайте.
2: Всем здрасте.
1: Привет. Руслан, добрый день. Расскажи немножечко, какие аспекты этой темы мы сегодня затронем.
2: Ты знаешь, тема очень интересная. Управление финансами такая всеобъемлющая. Я попробовал, конечно, много моментов сюда поместить. Нашел. Где зарабатывать, как зарабатывать, как меньше тратить, чтобы оставалось, как вообще, знаешь, на самый главный вопрос, как стать богатым. В общем, в одну тему все самое важное.
1: Я думаю, будет интересно. Друзья, будьте активными, задавайте свои вопросы, пишите их на своих листочках, а потом можете их задать в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, либо вы можете задать вопрос в чате на YouTube или в комментариях под этим видео. Ну что, Руслан, я передаю тебе слово.
2: Поехали.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: На самом деле сегодня ведь практически три раза будем говорить о финансах, да? Я и другие спикеры. Так что я думаю, что в течение сегодняшнего дня тоже у многих-многих наших зрителей и вас закроются вопросы, связанные с финансами. О чем же мы будем говорить? Я попытался такие, знаете, поднять самые главные моменты, которые вот чаще всего встречаю в вопросах, вот, для того, чтобы их разобрать, потому что тот спикер, который придет после меня и будет говорить о финансах, он будет говорить о каких-то более детальных вещах, о финансовом управлении, о капитале. Поэтому мои сегодняшние темы – кто главный кормилец? Вот часто мне задают вопросы, попробуем на него ответить. Откуда же берутся деньги? А где вообще платят больше? Как управлять деньгами в семье? Куда уходят все наши деньги? Потому что это часто бывает, когда люди сталкиваются с тем, что вроде зарабатываешь, а денег как не было, так и нет. Вот. Ну и, конечно, в сотый раз уж на тему, как стать богатым, тоже обязательно поговорим. Поехали. В общем, не так давно я увидел одно исследование, которым захотел тоже поделиться, потому что вижу, что как-то в последнее время мужчины не очень-то хотят брать на себя ответственность, считают, что да вообще, кто там зарабатывает, тот и хорошо. Иногда встречаю ситуацию, когда женщины взваливают все на себя, а мужчины там, что называется, лежат на печке. Вот. Но когда задали вопрос женщинам, а кто для вас вообще мужчина? Да, вот скажите, то оказалось, что большинство женщин, больше 50%, ответили, что мужчина – это кормилец, это тот, который вот главный у нас по нашему финансовому благополучию в семье. Поэтому это такой момент хотел вам донести. Да? Мужики, давайте все-таки помнить, что женщины ожидают от нас, что мы продолжаем быть кормильцами, главными носителями финансовых благ в семье. Да? Поэтому не забываем об этом. Хотя, конечно, я не говорю о том, что там женщина не должна зарабатывать. Это каждая семья определяет для себя. В каких-то семьях женщина больше уделяет внимание развитию семьи, отношениям в семье, да, знаете, как домашний очаг создает. И это очень хорошо, я поддерживаю это. Но, опять-таки, каждый выбирает свой путь. Но тем слайдом я хотел напомнить, что мужчины не забываем нашу с вами ответственность. Откуда же берутся деньги? Попробовал вам, знаете, как так вот скрупулезно показать все возможные варианты, откуда вообще появляются деньги в нашем бюджете. И иногда можно так сесть и подумать, ага, так, вот этот пунктик я могу, вот этот пунктик я уже, да, а вот этот пунктик я еще нет. Поэтому, может быть, на какой-то пунктик стоит обратить внимание, где еще можно брать деньги. Первый момент – доходы от работы. Да, когда человек работает. Это может быть зарплата, это могут быть какие-то даже переработки у человека, да, дополнительное место работы, к примеру, когда человек понимает, что не хватает там, денег, и он где-то параллельно еще трудоустраивается где-то на там, полставки, где-то на 1/10 ставки и так далее, да, дополнительно зарабатывает. Ну, конечно, какие-то бонусы, премии, когда человек старается, берет какие-то на себя новые обязательства, получает дополнительные деньги. Доходы от активов. Например, у вас есть актив, недвижимость, которую вы можете сдавать и тоже получать деньги. И по-разному ее тоже можно сдавать, недвижимость. Сейчас очень популярно, когда сдают, например, посуточно недвижимость, либо когда люди уезжают куда-то надолго и сдают свою квартиру, там, например, на месяц, на неделю, и тоже зарабатывают деньги. Этот актив нельзя не использовать. Доход от бизнеса, когда вы делаете какой-то свой бизнес. Не обязательно, когда слово «бизнес» произносится в головах, сразу рисовать огромный там конгломерат, значит, предприятий, и вы управляете этим. Бизнес может быть совершенно небольшим. Да? Когда вы делаете что-то ручную, небольшое, потом продаете. Ручная работа сейчас ценится. И это можно воспринимать тоже как бизнес, пусть небольшой, но все же деньги. Доход от инвестиций и депозитов. Тоже важная тема. Да? Как мы инвестируем наши деньги? Потому что можно, ну, там, получил 100 рублей и все 100 рублей потратил, а можно 10 рублей вложить в какое-то дело и на этом получать уже какой-то впоследствии доход. На самом деле тема инвестиций, она такая, достаточно серьезная и большая. И не имеет значения, сколько вам лет, можно эту тему уже постигать для того, чтобы, когда вы вырастаете, ну, что называется, сколотить финансовый капитал вот здесь в первую очередь, да, а потом уже и в материальном виде. Есть много литературы, даже написанной таким простым вполне языком, как научиться инвестициям. И, может быть, кто-то уже из вас читал такие подобные книги, но если не читали, и если вам интересно, как все-таки сколотить большие богатства, читайте книги по инвестициям. Это важная тема. Следующий момент. Наш доход социальный. Стипендии, к примеру, которые мы получаем с вами, когда учимся. Да, они крошечные, но в этот момент мы начинаем управлять этими деньгами. А представьте себе, да, дают вам, например, там 1000 рублей стипендии, и вы эти 1000 рублей потратили. А если бы вам давали 700, но вы бы как-то жили на 700? И поэтому искусство, самое главное, научиться не потратить все деньги. Представить себе, что вам вот дали там 1000 рублей, а представьте, что дали 700, а 300 рублей использовать дальше с умом. Да, пособия какие-то, льготы – это все разные виды доходов, которые мы можем получать. Например, когда я говорю там, даже про какие-то льготы, я даже имею в виду там, про налоговые вычеты, к примеру. Это может быть доходом. Иногда мы не изучаем тему налогового вычета, а люди, которые задаются этим вопросом, например, я задаюсь этим вопросом, и я смотрю, за что я могу вернуть свои налоги. Я понимаю, что даже если я занимаюсь благотворительностью, я жертвую деньги, то оказывается, я могу вернуть 13% этой суммы обратно себе на счет. Если это все делать правильно, если пойти в налоговую, подать документы и вернуть, и государство тебе возвращает обратно эти деньги. И получается, что у нас, если копнуть глубже в тему налоговых вычетов, можно найти, что, оказывается, за медицину можно возвращать, за образование детей, за свое собственное образование, за недвижимость и так далее. И такой целый большой перечень. И когда ты оформляешь документы для того, чтобы вернуть налоговый вычет, получается такая вполне себе нормальная сумма. Но можно этого не делать и не вернуть, а можно озадачиться этим вопросом и сделать, и тогда у тебя получаются дополнительные деньги. Поехали дальше. Как зарабатывать больше? Если вы уже зарабатываете или еще только начинаете зарабатывать, попробовал на этом слайде ответить на вопрос, как же сделать так, чтобы все-таки денег было больше. Первый момент. Сесть и все-таки проанализировать все свои источники дохода. Какие есть? Или источники дохода, о которых я только что говорил на предыдущем слайде, в какую, что называется, стезю еще податься, для того, чтобы там можно было чуть больше зарабатывать. Дальше. Если мы работаем, можно мотивировать своего работодателя на то, чтобы зарабатывать, то, чтобы он платил тебе больше, и ты будешь зарабатывать больше, да? То есть проводить переговоры со своим работодателем. И мы с вами говорили на теме карьеры, да, на теме карьеры, что не нужно бояться говорить о том, что ты хочешь зарабатывать больше. Только нужно объективно оценивать ситуацию. Нужно подойти и поговорить, сказать, я готов больше делать, я готов взять на себя что-то. Или я вижу, что у нас там человек сейчас уволился, вакансия, можно я возьму на себя часть его работы, но я хочу зарабатывать больше. Да, это как один из методов. Когда ты берешь на себя больше, мотивируешь своего работодателя повышать тебе зарплату. Ну, конечно, если никто на это не идет и не хотят тебе повышать зарплату, а ты понимаешь, что ты стоишь больше, вот, то можно сменить работу. Каким образом мы можем понимать, что мы стоим больше? Для этого есть анализ заработных плат. Есть такая оценка заработных плат разных должностей. Если вы погуглите эту тему, посмотрите, сколько, к примеру, платят на подобных должностях в других компаниях. Походите на собеседование в эти компании, попробуйте себя туда продать, что называется, да? Ну, это так я называю, продать. Когда вы ходите на собеседование, вы пытаетесь устроиться на работу, а вам говорят, ой, Юля, класс, все, мы хотим пригласить тебя на работу, и мы готовы платить тебе вот столько-то, да? И ты понимаешь, о, они мне готовы платить на 25% больше. Значит, я уже вырос профессионально, я могу зарабатывать больше. Дальше ты принимаешь для себя решение. Ты можешь сменить работу, а можешь прийти к своему работодателю и сказать, ты знаешь, я реально уже стою больше. На рынке уже на этих должностях платят больше. И мало того, я тебе скажу, меня уже пытаются перекупить другую компанию на такую-то сумму дороже. Я стою перед выбором. Я хочу работать дальше здесь, но я хочу зарабатывать больше, потому что сейчас такая цена моей должности, моей позиции и моей работы. То есть наша с вами работа и, конечно, качество работы, которую мы делаем, она может возрастать. Поэтому мы либо меняем, либо мотивируем, да, чтобы нам платили больше. Следующий момент. Повысить количество подработок. Да, я уже упоминал этот момент, когда мы понимаем, что не хватает, хочу больше. Попробовать поискать, какие могут быть подработки. Ведь их может быть много. Не обязательно в рамках того, что ты сегодня представляешь, знаешь. Для этого нужно посмотреть сайты и посмотреть временная работа или неполный рабочий день. Да? Это как один из примеров. Или, знаете, как, например, сегодня есть популярные социальные сети. Да? И в этих социальных сетях огромное количество известных каких-то личностей, компаний, блогеров, которые ведут их с точки зрения, ну, профессионально, да, с точки зрения своего там пиар, рекламы и так далее. И им нужны там администраторы, к примеру, которые ведут их социальные сети, там Инстаграм ведут. И на сегодняшний день даже вести просто страничку Инстаграма кому-нибудь, не свою, да, ты там тратишь время, сидишь, листаешь ленту, а ты профессионально, ты научился, например, правильно вести эту ленту, ты научился таргетингу, выстраивать рекламу, вот, создавать ему там сторис и так далее. И ты так раз и незаметно приобретаешь себе новую профессию, там, инстаграм-администратора, да, и начинаешь вести страницу этому человеку. Да, возможно, ты сначала будешь брать совсем немного денег. Например, за месяц будешь брать 10 тысяч рублей. Найдешь одного такого, или компанию, или одного человека, и будешь за 10 тысяч рублей ему там периодически, что нужно делать по Инстаграму. А потом ты понимаешь, ты научился, качественно делаешь, и твои услуги начинают расти в цене, и стоит там твоя работа уже 20 тысяч рублей. А таких там 3 человека ведешь, вот тебе 60 тысяч рублей. Да? И получается, что ты вроде бы подрабатываешь, да, может быть, это не твоя основная профессия, но ты зарабатываешь деньги. Вот. И ты приобретаешь новые какие-то современные профессии. Начать свой бизнес. Да? Это тоже тема серьезная. Как начать бизнес? Вот я иногда сталкиваюсь с вопросами, мне говорят, ну а как я могу начать бизнес? И я сразу же в ответ задаю вопрос, а ты что-то сделал для того, чтобы изучить эту тему поподробнее? Какие-то книги посмотрел, почитал или там посмотрел какие-то... Много передач записано уже на эту тему. Как начать свой бизнес? С чего стартануть? Да? Как найти нишу правильную? Как упаковать свой бизнес? Это большая достаточно тема. Если вам интересно, и вы чувствуете, у вас есть предпринимательская жилка, то моя рекомендация – сядьте и задайтесь одним вопросом. Как начать бизнес? Посмотрите различных спикеров на эту тему, у которых есть уже бизнес, которые могут делиться на эту тему. И даже на телеканале «Три ангела» посмотреть можно много по этому поводу, есть хороших роликов. Осваивайте новые навыки и новые профессии. Да? Когда мы что-то новое узнаем, мы можем это все дело применять потом, да, то, о чем я уже говорил. Ну и начать зарабатывать в онлайн. Ну это вот, к примеру, того же Инстаграм-аккаунта. Ну хотя на самом деле сейчас есть огромное количество фриланс-бирж, так называемый. Слышали о таком, да? Если вы зайдете туда, вы увидите, оказывается, люди где-то живут в разных городах, но они оказывают услуги вообще компаниям, которые находятся в других городах и даже странах. Они заказывают вам услуги через онлайн. Есть компании, которые заказывают, например, услуги через онлайн по переводу на русский язык. И ты понимаешь, о, а я же учусь там на лингвиста, английский язык, хорошо достаточно знаю. И ты можешь просто ему периодически, они присылают статьи, переводить статьи, и вам присылают деньги. Вот вам работа, где бы вы ни жили, а вам, оказывается, присылают работу на дом. Или вам присылают какие-то задачи по дизайну. Вы там дизайнер, вы можете онлайн делать. Я сейчас многих знаю, которые занимаются дизайном тех же сайтов, к примеру, да. У некоторых заказы там дизайн строений, недвижимости и так далее. Они все это делают дома и отправляют потом уже готовые эскизы и так далее. Все это можно делать онлайн. Сейчас онлайн – это масса возможностей. Раньше таких возможностей не было. Сейчас они есть. Поэтому поищите эти возможности для себя. Так, поехали дальше. Как же найти работу в кризис? Тоже мне задают этот вопрос очень часто, чтобы денег было больше, вроде работы нет. Что я на это отвечаю? Да, я тоже проанализировал все. Первый момент. Вот когда начался этот кризис, пандемия, я обратил внимание, что многие сферы начали, наоборот, расти. Не то, что падать, а наоборот, расти. Да, там, я уже не говорю про медицину, которую понятно, что она там вся выросла. Но оказывается, индустрия IT очень серьезно выросла, потому что все начали срочно автоматизировать бизнес-процессы, начали выстраивать удаленную работу. И все, что связано с IT и IT-компаниями, начало расти. Следующий момент – логистика. Все, что связано с транспортом, доставкой и так далее. Я знаю очень многих людей, которые занимались в это время доставкой и не боялись. Все, что связано с логистикой, в это время росло серьезно. Фармацевтика, рабочий персонал, да, которые, в общем, руками работают. Тоже эта индустрия вся выросла. Следующий момент. Обновляйте резюме. Обновляйте, размещайте на большем количестве сайтов. Самое интересное, что работные сайты, они построены точно так же, как и социальные сети. Если никто это не просматривает, если это не обновляется, это уходит куда-то вниз ленты, и никто это не замечает. А если ты обновляешь свое резюме, заходишь так каждый день и обновляешь, твое резюме раз и поднимается наверх, раз и поднимается наверх. Его видит большее количество людей. Поэтому не бойтесь обновлять его. Конечно же, расскажите всем, что вы находитесь в поиске работы. Должно быть задействовано максимальное количество людей, ваших знакомых. Не бойтесь обращаться к ним. Не бойтесь писать. Да? Если вы раньше где-то работали, обратитесь в предыдущую компанию, где вы работали. Работодателям очень часто, наоборот, приятно взять человека, который раньше у них работал, чем, ну, скажем так, вложиться в нового, да, повышать его там квалификацию и так далее. Эта практика уже давно на рынке есть. Некоторые думают, что, ну, как бы нельзя обращаться в предыдущую компанию, потому что вроде ты ушел, тебя никто не возьмет. А на самом деле нет. Есть такое понятие «экс-коллеги». И даже многие компании делают целое сообщество экс-коллег, вот, для того, чтобы отслеживать, где кто работает. Вот, и если у него все хорошо, у нас появляется вакансия, зовут их обратно, этих коллег, для того, чтобы работали люди, возвращались. Когда люди возвращаются в свою компанию, они работают еще лучше. Практика и статистика показывает именно это. Потому что когда человек возвращается в компанию, он, что называется, уже походил по другим компаниям, посмотрел и говорит, нет, вот здесь было лучше всего, надо работать здесь. Поэтому не думайте, что если вы ушли, то нельзя возвращаться. Следующий пункт. Если не хватает каких-то навыков, нужно проходить обучение. Если вы видите, что сегодня есть какие-то профессии, которые прям востребованы, не обязательно проходить обучение, знаете, для того, чтобы получить какую-то новую профессию и годами где-то учиться. Нет, сегодня есть масса дистанционных курсов, которые вы можете пройти, да, чему-то научиться, либо краткосрочных курсов. И эти профессии не так сложно, ну, что называется, приобрести для того, чтобы начать зарабатывать. И последний немаловажный пункт. Не бойтесь, да, смело браться за любую работу. Я сталкивался с ситуацией вот во время этого кризиса, когда, зная серьезных людей, и они теряли работу, вот, и не боялись идти работать, например, он там занимал должность, а пошел работать в такси. Вот. Я ему говорю, он мне спрашивает: слушай, Руслан, ты вообще там не сильно испортит мою карьеру? Вот. Я вот пошел сейчас в такси, потому что вообще работы не было. Я говорю: нет, не бойся, Максим, вообще это твою карьеру не испортит. Сейчас все прекрасно понимают, что был сложный период, там компании какие-то закрывались, останавливались производства из-за этого хаоса, с этой пандемией. И то, что ты не сидел в это время на печи, значит, не лежал, как лентяй, а взялся и пошел и работал, это, наоборот, показывает, что ты готов работать. И ты не вознесся, значит, там куда-то в небеса и такой сидишь без денег, но все представляешь такой важный, вот, но без работы. А ты все-таки пошел и делаешь. Поэтому даже не бойся говорить об этом. И скажи: да, я пока вот это время искал работу, я там работал в такси, или я там занимался доставкой питания. Ничего страшного в этом нет. Потому что иногда люди так себе там нарисуют такие нимбы на голове, что думают: лучше никуда не пойду, чем я буду работать, например, там в такой-то должности. Дальше пойдем в следующую тему, про семейный бюджет. Я понимаю, что, может быть, не всех эта тема интересует, потому что не все еще имеют семью, но кто-то думает над тем, когда будет создавать семью, у кого-то уже есть семья. И как же создавать этот семейный бюджет таким, чтобы он все-таки был, ну, настоящим, что называется, бюджетом, который не разрушает семью, а укрепляет семью. Потому что часто, как только люди начинают создавать семью и не умеют управлять финансами вместе, начинают из-за этого ссориться. Момент номер один. Я отношусь к семейному бюджету как к общим деньгам. Вот есть такие семьи, которые выстраивают отношения, ну, если муж и жена работают. Это твои деньги, это мои деньги. И вот они идут вдвоем в магазин, там жена что-то себе покупает, муж себе. Я, когда это вижу, я даже не могу представить, на чем основывается их семья. Для меня семья — это единое целое. Да? Это как есть в Священном Писании, есть такая фраза, да, муж и жена, и они названы как человек, как единое целое. Точно так же я отношусь и к бюджету. И здесь даже не имеет значения, кто зарабатывает эти деньги. Часто бывает, что только мужчина зарабатывает, а женщина, например, в это время за детьми ухаживает. Не имеет никакого значения. Это все равно общий, один общий единый бюджет, которым управляют вместе муж и жена. Следующий момент. Если возникают какие-то разногласия, нужно открыто поговорить о них. А лучше всего открыто о них говорить еще до того, как люди создают семью. Потому что потом они разногласия-то возникают, да? А семья уже есть. Конечно, лучше поздно, чем никогда, да, чтобы это не довело до какого-то развала. Но очень часто семьи сталкиваются на вот этих вот финансовых вопросах, ну что мы называемся, когда разбиваются отношения о быт. Так вот, о быт разбиваются, это на самом деле, когда вопрос про деньги. Вот, и начинаются: я вообще зарабатываю, а ты там дома сидишь. Вот таких разговоров не должно быть. Нужно сесть и поговорить открыто, да? Что да, ты, дорогой, зарабатываешь, а я, дорогая, в это время занимаюсь нашим там семейным гнездышком. Поэтому у нас все единое. Совместное управление. Мы должны вместе принимать решения. Да? Вот мы думаем вместе. А что делаем? Поедем в путешествие или все-таки будем копить на квартиру? И вот здесь должно быть вместе решение принято. Что мы делаем? Если приняли вместе, едем в путешествие, значит, вместе принимаем это решение. А не так, что один говорит одно, а другой другое, и потом друг друга будет полжизни еще обвинять, да, что вот мы не смогли сделать то-то и то-то. А Очередной момент – подушка безопасности. В каждой семье должна быть подушка безопасности. Семья не должна... Да вообще каждый человек не должен беспокоиться о завтрашнем дне. Вот так очень серьезно. Вдруг, в случае с чего, компания обанкротилась, ты остался без зарплаты. И твоя семья без зарплаты. И вот ты, либо ты один, либо твоя семья, да, вы должны иметь подушку безопасности. Мы должны о ней думать постоянно. Мы должны в эту подушку безопасности постепенно откладывать деньги. То есть мы должны себя приучить к тому, что мы откладываем какую-то часть денег. Лучше всего 10%. Да? Вот 10% мы откладываем. И лучше всего... Когда мы приучаемся каким образом? Настройками. Настройками в нашем там, электронном банке. Вот у нас есть карточка, и нам прилетела зарплата 100 рублей. А вот настройка так выставлена, что 10%, например, переходит на счет неприкасаемый. Например, вообще там, на счет, куда ты там у своей жены прячешь его. Либо на счет, на который ты не можешь вот просто так снять. Он депозитный, там, например. Или ты потеряешь проценты, если снимешь. То есть чтобы у тебя какая-то, знаете, защита была от того, чтобы ты снимал эти деньги. И вот пусть они туда постоянно откладываются. А ты приучаешь себя жить на оставшуюся сумму. То есть ты изначально не рассчитываешь, что твоя зарплата 100 рублей. Ты рассчитываешь, что твоя зарплата 90. Все. Эти 10% они ушли куда-то и больше неприкасаемый бюджет. И страхование ответственности. Тоже мало об этом редко говорят, но я хочу об этом сказать. Страхование своей ответственности. Когда мы страхуем какие-то определенные риски, да, мы страхуем свою жизнь, мы страхуем свою квартиру для того, чтобы в случае чего, да, вот люди там покупают квартиры в ипотеке. Вот. И некоторые берут и не делают страховку. А в случае чего потом там, или со здоровьем ты не можешь выплачивать. И оказывается, что твоя семья вынуждена остаться там, на улице практически. Поэтому лучше пусть какая-то сумма денег оплачивает страховку, но в случае чего со здоровьем или с потерей работы, но у тебя не будет такой момент, когда ты останешься без ничего. А финансовые ошибки, которые приводят к раздорам. Тоже исследовал этот вопрос, набрал несколько ошибок, таких самых главных, которые вот в семье вносят определенные раздоры. Первый момент – утаивание личных расходов. Ну, это когда человек зарабатывает, а своей половинке не говорит об этом. Статистика показывает, что это колоссальное количество людей. Там 2/3 людей прячут свои доходы и не говорят своей второй половинке, сколько они зарабатывают. Вот. А то они думают, если скажу сейчас своей половинке, все, она все потратит. Да, это так мужики про женщин, да, называется. Сейчас скажу, и она все потратит. А потом, оказывается, это причина номер один в раздорах в семье. Так говорят финансовые консультанты, которые занимаются семейным бюджетом. Второй момент – отсутствие сбережений. Когда семья сталкивается с тем, что кормилец потерял работу, например, а что, у нас нет никаких сбережений? Как так? Как ты мог допустить? И начинаются из-за этого ссоры. Я знаю лично примеры семей, которые распадались именно на этой почве. Это было трагично. Оказывается, когда мужчина терял работу, женщина не ожидала, что у них ничего нет, и потом начинаются ссоры, начинала его упрекать, да почему ты до сих пор не можешь найти работу, у него еще хуже самооценка, настроение. Это приводило к развалу семьи. Грустная история. Попытки изменить или контролировать друг друга. Ну, понятно, да, когда мы вмешиваемся в жизнь другого и пытаемся его изменить, точно приведет к каким-то раздорам. Или желание впечатлить людей своими доходами. Когда тот, кто зарабатывает в семье, да, попыткой, значит, удивлять своих друзей, он еще, что называется, не вырос, когда мы используем с вами выражение «не мальчик, а муж», нет этой зрелости еще личностной. И начинается. Влез в кредит для того, чтобы купить более модную машину, да, взял золотую карточку, чтобы где-то там в Инстаграме показывать, что она у меня золотая. Это все стоит денег. А потом раз, и нет ничего. И потерял все. Потому что, ну, случилось что-то там с работой и так далее. И вот это желание впечатлить окружающих, оказывается, переносило раздоры. Следующий момент. Вот эта позиция, типа, я зарабатываю, значит, я решаю, она, конечно, очень часто приводит к раздорам. И, к сожалению, я сталкиваюсь с этим и в христианских семьях тоже. Когда мужчины занимают такую позицию по отношению к женщинам, я вообще-то зарабатываю, значит, я все решаю. Это разрушает семью. Поэтому к финансовому бюджету, к финансовому планированию нужно относиться очень серьезно, как к одной из главных ценностей семьи. Следующий момент. К кто же должен управлять бюджетом? Тоже неправильная позиция, если мы думаем, что, ну, если я зарабатываю, значит, я управляю. Я знаю конкретную семью, в которой муж зарабатывает, но женщина, которая не зарабатывает, у нее есть образование управления финансами. Вот, она с детьми, и она управляет всеми финансами. У них все прекрасно. То есть муж зарабатывает, он говорит, вот, все, что заработал, дальше ты распределяй. И у них все всегда хорошо. То есть он ей полностью доверяет, а она делает так, что деньги правильно, что называется, по правильным конвертам разложены. Да? И инвестиции есть, и в бизнес они успевают вкладывать и развивать свой бизнес. И на семью хватает. Поэтому управлять должен тот, кто в этом больше понимает. Ну и, конечно же, согласно исследованиям, которые показывают, что меркантилизм очень сильно разрушает семью. Если кто-то преследует какие-то меркантильные цели в семье, вот, или вообще заводит отношения с целью финансовой выгоды для себя, это, конечно, не является благополучием для этой семьи. Куда же уходят деньги? Когда мы проанализировали, мы сделали вывод, что оказывается так много статей, куда деньги уходят, как в унитаз, и ты даже не замечаешь, что они уходят. Сколько статей, начиная питание, одежда, проживание, обучение, транспорт, телекоммуникации, досуг, отпуск, хобби, лечение, спорт. Это я вот, знаете, вот сидел и вот выписывал по пунктикам, куда уходят деньги. Ты потом понимаешь, ведь действительно так много этих статей. Может быть, какие-то статьи нужно урезать, над какими-то статьями более серьезно посмотреть. А стоит ли на эту статью тратить? Или все-таки отложить эти деньги? Или инвестировать? Это важный момент. Знаете, я... Тот еще транжира, я тоже люблю много заработать и много потратить, поэтому начал как-то задаваться вопросом, подожди, Руслан, надо притормозить, надо понять, когда ты тратишь больше времени. Начал изучать этот вопрос более глубоко и понял, что есть даже какие-то примеры, определенные такие, практические, которые помогают тебе реально экономить. И ты это замечаешь. Первый момент. Записать и проанализировать то, что я сделал, да, на предыдущем слайде, когда ты понимаешь, куда. Но потом я стал более продвинутым, я автоматизировал этот процесс, я скачал себе на смартфон приложение, привязал все карты, которые у меня есть, все. Я практически не пользуюсь наличными, вот, поэтому очень редко туда что-то вручную приходится дописывать. И это приложение синхронизирует любые твои расходы. И потом ты так открываешь вместе с женой, вместе удивляешься, как обычно это у нас происходит с женой. Что? Мы на еду столько потратили, или там мы на одежду в этом месяце столько потратили. Тебе все в программном этом обеспечении показывает, куда ушли твои деньги. Все вместе со всех карт собирает и разбивает уже заранее все магазины по категориям. Там питание, еда, там спорт, ресторан, там цветы, там вот все-все-все. На что ты потратил, у тебя все будет разбито. Ты так удивляешься, и потом так думаешь, так-так-так, давайте мы в этом месяце будем больше под контролем. Когда ты это контролируешь, все начинает серьезно меняться. Такой маленький совет. Выключать воду и свет. Ты когда получаешь платежки, вот пока вы не оплачиваете платежки, вы об этом не думаете. Но когда ты начинаешь их оплачивать во взрослой жизни, ты думаешь, да, столько на воды. Кто там так много ванну принимал, значит, что у нас столько горячей воды ушло. И это все, знаете, каждый месяц ты там на 1000 рублей сэкономил. За год 12 тысяч рублей. Поэтому обращайте на это внимание. Тоже наш семейный лозунг «Никогда не идем голодные в магазин». Потому что как только мы голодны, мы там всего наберем, потом это все не съелось, там, значит, это где-то испортилось, где-то зачерствело, и ты выбрасываешь продукты недоеденные. Поэтому никогда не ходите, никогда ничего не купите лишнего. Траты на связь, да? Готовить самому, а не покупать полуфабрикаты. Люди привыкли иногда покупают полуфабрикаты. Или там одежду покупать во время распродаж. Мы для себя знаем, всегда у нас июль и январь – это 2 месяца в году, когда во всех магазинах идут серьезные распродажи. И ты можешь ту же самую вещь купить со скидкой 50%, 70%. А зачем же покупать ее тогда в июне или в мае за полную цену? И поэтому, когда ты выстраиваешь для себя вот этот такой приоритет жизненный, я покупаю все в июле и в январе, ты покупаешь все существенно дешевле. Не пользуйся кредиткой. Кредитки затягивают вас настолько, что вы потом даже не представляете, как много процентов вы выбрасываете. Или там, не покупайте одноразовые поездки. Покупайте проездные, вы сэкономите до 70%. Или там, не поторопись платить, поторгуйся. Можно торговаться. Если я этого не умею, я прошу свою жену, она поможет мне в этом. Вот, у нее лучше получается. Вот, потому что я знаю, там многие мужчины, они хуже умеют поторговаться. Это даже можно делать в серьезных больших магазинах, но ты можешь тут же выйти, сэкономим 10% на своей покупке. Ну и последний мой слайд, да, как стать богатым. Откладывайте всегда 10% имеющихся денег в резерв, то, о чем я сказал. Резерв никогда не тратим. Да? Составляем список всех наших долгов, всех, и постепенно начинаем их закрывать. У нас не должно быть долгов, мы должны быть от этого свободны. Да? Создавайте источники дохода, мы уже проговорили про разные источники. Жертвуйте обязательно 10%. В Священном Писании есть такая фраза: «Пустите хлеб оводом вашим, да, и придет он к вам». Когда вы жертвуете, так происходит, да, вся ваша благотворительность как-то вам возвращается обратно. Так Бог создал этот мир, чтобы человек больше отдавал, и он больше будет получать. Инвестируйте в будущее 10% и в воспоминания 10%. Это очень-очень важный момент. Я говорил об этих моментах на нашей теме благополучия наших сфер жизни. Если вы инвестируете в ваши воспоминания, ваша жизнь становится более счастливой. Вы понимаете смысл вашей жизни, вы чувствуете хорошо себя. Вот. И читайте о финансах, прокачивайтесь в этой теме. Самое интересное, что когда вы будете откладывать 10% ваших денег, и вы будете откладывать их, ну, назовем это так, на ваше будущее под процент, капитализацию, изучите тему чудо капитализации. Изучите эту тему, прям запишите, изучите ее, и вы посмотрите, что откладывая всего лишь $500, всего лишь $500, например, в год, я не говорю в месяц, да, в год, там, 3000 рублей в месяц, за 20 лет на вашем счету может быть $100,000. Почему бы нет? Другой момент, что многие об этом знают, но мало кто это делает. Думают: о, отклад, 20 лет ждать. Но поверьте мне, когда мне было 20, мне казалось, что 40 – это так далеко. Это так нереально. Это где-то вообще в далеком будущем. Туда вообще невозможно смотреть. А потом, когда тебе приходит 40, и ты думаешь: вот это да, как возможно эти 20 лет пролетели. И если бы с 20 лет я сделал то, что говорили раньше, да, и откладывал бы в год вот эту сумму денег под проценты, то уже бы на счету были бы эти $100,000. А ты потом знаешь, когда начинаешь вспоминать об этом, как только, значит, тебе уже так это светит пенсия, и ты думаешь: годы пролетели, что-то я не стал откладывать. Поэтому запомните, чудо капитализации, откладывайте деньги, и тем более есть масса возможностей, чтобы вы научились это делать уже сегодня. И тогда к 40 годам на вашем счету будет сиять красиво большая цифра в $100,000, можно очень-очень много себе позволить. Спасибо вам, мои дорогие. Я был рад, что вы сегодня со мной.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Спасибо большое, Руслан, за эту очень интересную и важную тему. Особенно, я думаю, для молодежи это очень актуально. Нам пришли некоторые вопросы. Давайте мы их зачитаем. Также вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Вы говорили, что нужно читать книги по управлению финансами. Угу. Какие книги для начинающих ты посоветуешь?
2: Ты знаешь, даже если вы прочитаете просто книги Будда Шефера, этого уже будет достаточно. Есть у него даже классная книга про песика Мани. Для детей написанная. Вы знаете, когда у меня сын ее прочитал, в 12 лет, наверное, он ее прочитал, он сказал: Я хочу инвестировать. Папа, ты мне даешь на расходы мои, там, карманные? Я буду половину этой суммы инвестировать. И он инвестирует. Угу. Вот в свои там 13 он уже наинвестировал. У него есть счет, он ведет, у него есть... Все он сделал как нужно. Откладывает отдельно. Откладывает: эти деньги я должен пожертвовать в церковь. Эти деньги я должен положить на счет, инвестировать. Папа, сделай мне. Я хочу... А вот эти деньги я там потрачу на свое удовольствие. То есть это можно делать вот в таком возрасте. И вот там книга Будда Шефера, она очень легко написана. Даже взрослые, знаю друзей, которые ее читали. Вот. Потому что у него есть, конечно же, в основном все книги для взрослых. Вот. Но вот эта книга, она даже взрослым заходит хорошо.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Руслан, это, наверное, больше как крик души. Вот, к примеру, у меня уже есть выстроенная система моих распределений финансов. То есть что-то я откладываю на питание, продукты, на учебу, на квартплату, что-то на развлечения. Ну, в общем, чтобы был баланс, да? И тут поднимаются цены на продукты. То есть, к примеру, да? Причем они поднимаются сильно. Вот недавно яйца стоили 40 рублей, сейчас они 90. И как адаптировать, ну, вот эту свою систему распределения финансов под такой рост цен? То есть нужно от чего-то избавляться, а как же вот этот баланс, как его поддерживать тогда?
2: Ну, во-первых, продукты можно заменять, да? То есть даже продукты можно заменять, смотреть, какие продукты. Второй момент, я уже не говорю про то, что в разных магазинах по-разному. Третий момент, есть такое понятие, как, например, когда ты покупаешь оптом, да? Ну, понятно, это только для тех людей, которые умеют это все дело спланировать. Потому что, ну, вот, как я пример про себя приводил, да, когда ты наберешь лишнего, а потом там это, значит, засохло, это просрочилось, это недоедено. Вот, поэтому здесь понятное дело, что наш рост доходов, он должен, конечно же, успевать за ростом цен. Вот. То есть для меня вот, ну, как правило, которое я для себя в жизни использую, ты не должен жаловаться на то, что там растут цены, ты должен всегда стараться больше зарабатывать. То есть я себе такое правило взял. То есть не жалуйся, а зарабатывай больше. Стремись больше зарабатывать. Вот. Не меньше тратить, а больше зарабатывать. То есть я себе как бы такую установку даю. И поэтому пытаюсь искать возможности. Но когда, конечно, нет возможности, да, а ведь ну, ты так хочешь сделать, но это же не так быстро происходит. Ты раз и там начал больше зарабатывать. Тогда приходится анализировать расходы, где-то что-то урезать, да. То есть я понимаю, так, сейчас я урежу, 3 месяца мы там как это затянем пояса, вот, но я с этим не согласен, я буду искать, где больше зарабатывать. То есть вот такой подход я вырабатываю.
1: Спасибо большое. Это есть подобный вопрос, немножечко в эту же сторону. Легко говорить, отложить, инвестировать. Хорошо так говорить, когда есть такая возможность, когда у тебя все впритык. Получил зарплату, ипотека, коммуналка, продукты, немного одежды и все.
2: Да, я, конечно, часто сталкиваюсь с таким, когда вообще приходится говорить на финансовые темы, что называется, будь готов, что тебе прилетят вот такие вопросы, да? Потому что все же думают, значит, ты говоришь, значит, ты такой миллиардер, там, наверное, твой вертолет стоит у дороги, там сейчас ты выйдешь, там Rolls-Royce тебе дверь откроет. Но это же не так. Давайте первый момент решим для себя. Что намного проще слушать эти вещи и думать, ну, это у них все хорошо, а у меня все по-другому, и остаться в роли жертвы и ничего при этом не менять. Вот. Но если ты все-таки сидишь и думаешь, да, я получаю впритык, а представлю я себе, что все-таки я не 1000 рублей, вот ну, на 1000 рублей, чтобы было понятно, не 1000 рублей у меня сейчас зарплата, а 900. Что бы я делал? Но я бы жил бы как-то на эти 900, а эти 100, я бы что-то с ним мог бы сделать. Вот представим себе, что мне их не дают, эти 100 рублей, а сразу их откладывают, там, инвестируют куда-нибудь, сразу же. И ты вынужден приспособиться к этим 900 рублям. Знаешь, мы люди умные, мы умеем приспосабливаться, поэтому не ищите оправданий, хочется сказать, а просто попробуйте перестроить себя, попробуйте прочувствовать, что как только вы где-то откладываете подушку безопасности, и тут она у вас накопилась, вы по-другому начинаете себя чувствовать. Какой я молодец. У меня действительно есть эти деньги. В случае чего, какой-то кризис, форс-мажор, моя семья не останется, у меня есть эти деньги сегодня. Да? Или там, ты откладываешь, потом заходишь на свой счет, а у тебя, например, там 1000 рублей с твоего счета улетает из зарплаты на инвестиционный счет. Или там какие-то облигации, какие-то акции. Я не призываю, чтобы вы там сидели этим занимались. Есть там паевые инвестиционные фонды, да. Ты просто уходит 1000 рублей. За год у тебя там раз уже 12 000 рублей. А там раз это все выросло на 20%. Вроде небольшая сумма, но она уже выросла. Вот. А когда это все капитализируется и растет дальше, прошло 3 года, 5 лет. Проходят эти годы. Конечно, когда перед тобой молодые ребята, которым, там, образно говоря, 15 лет, для них 10 лет жизни – это вообще почти вся их жизнь. Но когда тебе, например, 40 лет, ты понимаешь, 20 лет пролетело, ты даже не заметил как, а за это время могли бы твои деньги вырасти.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: Вот вы говорите откладывать деньги. Мы же не знаем, что будет в будущем.
2: Да, конечно, мы не знаем.
4: Неизвестно, куда эти деньги пойдут.
2: Конечно, неизвестно.
4: Если знаем, что случится или с банком. Деньги пропадут.
2: Ну, не переживайте об этом. Смотрите, если вы думаете про то, что что-то случится с банком, то у нас в нашей стране есть система страхования вкладов. Вот. И, например, 1 400 000 всегда застрахованная сумма в банке, в каждом банке. Если вдруг у вас накопилось больше, чем 1 400 000, положите в другой банк, потом в третий. Если вдруг этот банк исчезнет, да, или там обанкротится, то государство эти деньги вернет.
1: Давайте еще один вопрос зачитаем, который к нам пришел. Работаю на одном месте уже много лет. Вроде все устраивает. Дорос до потолка, дальше некуда. Стоит ли дергаться, пересиливать себя, если вроде меня как все устраивает, а если не получится?
2: Не, ну если все устраивает, так что дергаться-то и пересиливать себя? Если бы здесь звучало, что вот не устраивает что-то, да, то стоит дергаться и пересиливать себя. Да, иногда нужно выходить из зоны комфорта. Знаете, что такое зона комфорта? Чаще всего это, другим словом, лень наша. Вот как только мы попадаем в определенную зону комфорта, нам все устраивает, у нас все хорошо, мы начинаем постепенно обрастать такой ленью, жирком таким, ленивым. Вот. И ты уже не хочешь себя пересиливать и переступить. Но как только ты пересилишь один раз, переступишь, да, образно говоря, там, 3 дня перетерпишь, то твоя зона комфорта, оказывается, расширяется, и тебе уже комфортно здесь. Это то же самое, знаешь, как вот... Выходишь первый раз на сцену, видишь первый раз людей, некомфортно, а потом сдруживаешься, и уже родные все становятся. И вот это твои друзья, это как бы новая твоя зона комфорта. А потом еще больше людей, и ты привыкаешь и привыкаешь. Вот так и в нашей работе с вами.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
5: Вы говорили, что существуют какие-то сайты там или курсы для того, чтобы приобрести какую-то новую, ну, онлайн обучиться, да, чему-то, да, новому. И я хотел у вас спросить конкретно, какие сайты нам, ну, там будут квалифицированные специалисты, которые реально дадут тебе навыки и дадут какой-нибудь диплом или то, что поможет узнать твоему работодателю, что ты действительно специалист.
2: Ну, я не совсем уверен, что имею ли я право там рекламировать какие-то конкретные сайты, так как мы с вами все-таки находимся в прямом эфире. Вот. Хотя, конечно же, если ты даже посмотришь просто университеты, тема дистанционного образования сегодня, и университеты, и колледжи начали это делать. И уже не говоря про другие профессиональные сайты. Если ты наберешь дистанционное образование, вот, то ты можешь найти очень много хороших компаний, хороших университетов, хороших обучающих курсов, которые сегодня это делают. Вот. По разным тематикам. Одни специализируются только на IT-образовании, они прям прокачивают, дают курсы, дают тебе диплом, вот, и к ним относятся работодатели очень уважительно. Вот. А иногда ведь можно получать, не обязательно на каких-то курсах, вот ты решил там фотографом быть, да? И не обязательно искать сайт. Ты можешь взять профессионального фотографа, именитого, который всему тебя научит. Вот. И стать, ну, просто действительно крутым фотографом, зарабатывать хорошо. Либо ты решил там массажем заняться. Да? То есть это сложно научиться дистанционно, вот, потому что... Хотя есть и такие. Вот. Но потому что нужна практика все-таки. Но, научившись этому, ты можешь тут же зарабатывать деньги. Уже завтра у тебя появятся клиенты. Просто изначально нужно ставить небольшую цену своих услуг и постепенно набирая профессионализм, взращивая стоимость услуг. Не нужно бояться растить стоимость своих услуг. Чем дороже стоят ваши услуги, тем более обеспеченные клиенты к вам идут, которые хотят там серьезное качество, например. И они понимают, что... Ну, как и стрижку, например, делать, да, вы сами знаете, что есть там парикмахерские, которые тебе там, образно говоря, там за 100 рублей постригут, а есть парикмахерские, которые тебе постригут за 3000. И ты понимаешь, что в них есть разница, они какие-то разные вещи делают, они какие-то разные прически делают, разный профессионализм. Где-то себя вот так оценивают, где-то себя вот так. Поэтому в любой нашей услуге может быть разная цена. Вот. А уж если там необходимы какие-то дополнительные комментарии, я потом отдельно скажу.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, на который ты, в принципе, уже ответил вот в рамках нашего вопрос-ответа рубрики. Но все равно давай еще раз уточним. Согласен ли ты с фразой, что нужно не экономить, а больше зарабатывать?
2: Да, абсолютно. Это мой принцип. Это мой принцип. Хотя, с другой стороны, я повторюсь, да, что управлять расходами — это тоже серьезная вещь. Просто слово «экономить» такое, знаете, для кого-то вот экономить, ну вот для меня, например, я иногда встречаю, что, извините за это выражение, но когда люди превращаются в скупердяев, вот, они вот на всем пытаются сэкономить. Что я имею в виду? Например, у вашего близкого человека праздник, а вам там жалко цветы купить своему близкому человеку, супруге, жене, ну и так далее. Вот, потому что ты вроде как экономишь, но ты не даришь, получается, вот эти воспоминания, эмоции, счастье, ну, получается, как бы отношений нет. Другие стороны не прокачиваешь, стороны отношений не прокачиваешь. Поэтому смотря, что здесь вкладывать вот под слово «экономить». Если вот эта вот жадность определенная, то я за то, чтобы зарабатывать больше. А если имеется в виду разумное управление расходами, то, конечно, я поддерживаю разумное управление расходами. Я сам этому очень долго учился, я вам рассказывал, да, какие-то анализировал. Вот, спасибо жене, которая помогала и поддерживала контролю этого всего посмотреть. Потому что научиться тратить легко, а разумно управлять ресурсами намного сложнее.
1: То есть тут нужен баланс. Лучше хорошо зарабатывать и уметь это еще и грамотно
2: расходовать. Да, вот, абсолютно.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть еще какие-то?
3: Да, вот такой момент. К примеру, у человека достаточно важная профессия, и он делает что-то, ну, необходимое обществу. К примеру, те же самые врачи, и мы все знаем, какая у них заработная плата. То есть, и как бы, например, врач, он понимает, что он делает что-то стоящее, что он нужен этому миру. И в то же время он понимает, что у него нету ни времени на какие-то подработки дополнительные, и зарплата маленькая. То есть нужно, получается, менять профессию, а как же то, что у тебя какая-то миссия определенная в жизни?
2: Не нужно менять профессию. Нужно озадачиться вопросом быть более высокооплачиваемым врачом. Потому что иногда мы вот раскручиваем такой миф, у них маленькая зарплата, у врачей этих маленькая зарплата. Но я встречаюсь в своей жизни с другими врачами какими-то, у которых просто огромная колоссальная зарплата. И мне всегда было интересно, почему одни вот жалуются, что у них маленькая зарплата, а у других другая. И когда я начинаю анализировать, я понимаю, этот врач в себя столько вкладывает, он постоянно занимается самоповышением квалификации, он ездит на курсы, он инвестирует, зарабатывает, инвестирует у более каких-то серьезных профессоров, именитых. И потом его одна консультация превращается там, в стоимость там, 5 тысяч рублей к нему прийти, 7 тысяч рублей на одну консультацию прийти. И он хорошо зарабатывает. И я согласен, что он так и зарабатывает, потому что ты к нему приходишь и за один раз решаешь все свои проблемы со здоровьем. Он суперпрофессионал. А к другому приходишь, не вылечил, а покалечил, получается. Поэтому давайте правде в глаза смотреть. В любой профессии есть ситуация, когда одинаковые должности, но один зарабатывает столько, а другой зарабатывает столько. Согласны? Вот, поэтому то же самое и с преподавателями, да, вот я многих знаю из них, которые много хорошо зарабатывают, вот, и успевают там репетиторством, к примеру, заниматься качественно и дорого, и им хватает, и они самореализовываются, поэтому есть те, которые инвестируют в себя, в свое развитие, а есть те все-таки, которые, ну, как бы думают, что 30 лет назад они чему-то научились, и вроде как опытные, их все устраивает.
1: Хорошо, спасибо большое, Руслан. Это были все вопросы.
2: Спасибо, спасибо.
0: Территория реальности.
1: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами, за то, что вы нашли это время и пришли сегодня к нам. Спасибо и вам, кто смотрел нас онлайн. Пишите нам, оставляйте свои вопросы, комментируйте видео. Мы ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл

0: оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это еврейский, древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят язык иврит, что не совсем правильно, потому что словом иврит мы называем современный иврит, современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Вот. В том, научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, так называемом языке койне, общем греческом. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего Восточного Средиземноморья. Как лингва франка есть такое понятие, это общий язык для всех.
1: Всегда существовали как сторонники переводов, так и противники переводов, да? Противники переводов утверждали, что Библию надо читать на том языке, на котором она написана. Только так вы обретете полноценное понимание Слова Божьего. И, в общем-то, те, кто так утверждает, они, в общем-то, правы только с одной стороны. С той стороны, что действительно для того, чтобы понимать весь полноценно, нужен этот язык, чтобы он был твоим родным. И второй момент, который связан с древними языками, он связан с тем, что, в принципе, сегодня современный человек, у него слишком мало времени, чтобы еще потратить его на изучение языка. И тогда мы говорим, что для того, чтобы прочитать Библию, нужно использовать перевод.
2: Первый перевод Библии, и надо сказать, что это вообще первый перевод в современном смысле, вот в нашем европейском или средиземноморском, или еще даже не христианском, а античном мире, был перевод именно что Ветхого Завета, который тогда еще никто не называл ветхим, потому что нового не было, на древнегреческий язык, который тогда тоже никто не называл древним, потому что он тогда и был современным. Это произошло в 3 веке до нашей эры, еще до христианскую эпоху, когда начался эллинизм, когда Александр Македонский завоевал разные территории и не просто их завоевал, но постарался ввести там более или менее однообразную культуру, и греческий язык был, в общем-то, языком межнационального общения и языком управления, языком культуры, ну, как русский в современной России. Да, языков много, но русский, конечно, занимает особое положение. И вот в Александрии Египетской, столице эллинистического Египта, в 3 веке до нашей эры, греческие цари Птолемеи решили запустить проект по переводу Священного Писания или закона евреев, а у них было много евреев в Александрии, на древнегреческий язык, на котором все понимали, на котором осуществлялось государственное управление. Видимо, исходили из практических потребностей. Ну вот живут какие-то евреи, у них там какой-то свой закон, что там написано, никто не знает. Надо разобраться, потому что они по этому закону живут. Но одновременный перевод, который был выполнен, стал для самой иудейской, еврейской общины текстом Священного Писания, понятным каждому. Не все знали древнееврейский или там арамейский. Часть Ветхого Завета на арамейском написана, небольшая, правда. Но по-гречески уже говорили, как сегодня в России евреи чаще говорят по-русски, чем на каком-либо другом языке. И кроме того, этот перевод стал средством познакомить, собственно, греков. Они же не станут читать по-еврейски, зачем им это? У них свой великолепный язык, своя литературная традиция. Но они познакомились вот с Моисеевым законом, познакомились с вестью о едином Боге. И, в общем, христианство стало возможным в той форме, в которой мы его видим, в том числе благодаря этому переводу.
3: Септуагинта – древнейший греческий перевод Ветхого Завета. Название Септуагинта восходит к легенде, изложенной в послании некоего Аристея, жившего около 100 года до Рождества Христова, а также в трудах Иосифа Флавия. Согласно этой легенде, царь Птолемей II Филадельф 285-246 годы до Рождества Христова поручил 72 израильским старейшинам перевести на греческий язык книги Моисея. Вслед за Пятикнижием были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Перевод выполнен в 3-1 веках до нашей эры.
2: Давайте задумаемся. Иисус, еврей, его апостолы, евреи, говорили, ну, то ли по-еврейски, то ли по-арамейски, не очень важно, но на одном из этих восточных семитских языков. А Новый Завет написан по-гречески. Почему? По тому же, почему...

0: Почему сегодня, допустим, в России башкир, тувинец, чеченец, если захочет, чтобы его прочитали, будет писать по-русски, на языке, на котором читают многие, а не только его народ, да? Вот нужно было написать по-гречески для того, чтобы читали не только евреи, это было очень важно. А как писать на языке, на котором о таких вещах еще не говорится? И вот перевод с древнееврейского на древнегреческий, который называется иногда «Септуагинта», от числительного 70, или перевод 70 толковников, дал такую возможность будущего христианского творчества на греческом языке, но на библейскую тему, вот на этой основе Ветхого Завета.
1: А если обратить внимание на Новый Завет, то цитаты в Новом Завете приводятся, ветхозаветные цитаты приводятся по Септуагинте, как правило, чаще всего. То есть видно, что автор Нового Завета пользуется Септуагинтой или по памяти, или ее цитируют, но используют именно Септуагинту. Не масоретский текст, древнееврейский, а именно греческий используют. В рамках иудаизма все, ну, постепенно вот это вот крыло иудействующих христиан, их становится меньше, а христиан, которые были из язычников, из прозелитов, да, из вот этой части, их было очень много. И поскольку они в основном говорили на греческом языке, соответственно, септуагинта для христиан этой части, она становится авторитетным источником, и они именно на нее начинают ссылаться. Помимо этого, начинали появляться книги на древнегреческом уже языке. Например, книги Иудифа, книги сына Варуха, да, мудрости, премудрости Соломона и так далее. То есть они все появляются, Маковейская, первая, вторая книги и так далее. Они все появляются на уже древнегреческом языке изначально. И они потихонечку, вот эти вот все книги на древнегреческом языке, как только был завершен перевод с ветхозаветных книг, они были добавлены к Септуагинте. И получился так называемый канон Септуагинты. А поскольку ранние христиане, как я уже сказал, они говорили на... И христианство распространяется среди грекоговорящих, и они в основном говорят на греческом языке, то потихонечку септуагинта становится своего рода, ну как бы, писанием вот на тот момент христиан.
2: Еноху было 65 лет, когда у него родился Мафусал. Енох жил в тесном общении с Богом и особенно после рождения Мафусала. Так было 300 лет, в которые у него родились и другие сыновья и дочери. 365 лет провел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом. И не стало его, потому что Бог взял его на небо живым. И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое ими, и тех рабов, которых они приобрели в Харане, и пошел с ними в землю Ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по всей стране до священного места возле города Шехема, к дубу Море. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал: «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана.
3: Иногда переводчики могли не понимать текст. Мы сталкиваемся с какими-то разночтениями в Септуагинте и в еврейском тексте. То есть вот на уровне неправильного прочтения слов, не такого прочтения. То есть вот, по-видимому, некоторые слова еврейские могли быть незнакомы для греческих переводчиков, и они должны были догадываться, что они значат. Вот. Очень интересное занятие сравнивать стих за стихом еврейский и греческий текст. Септуагинт — это первый в истории перевод Библии. Если изначально Библия — это откровение для одного народа, для народа еврейского, то вот с одним только переводом Септуагинты границы Священного Писания расширяются до всего вот этого ареала в Восточном Средиземноморье, там, где владели греческим языком, на уровне вот межнационального общения и государственного языка и так далее. Один из других вот важных тоже древних переводов — это перевод на сирийский. Он появляется где-то до V века. Он, видимо, уже был закончен. Он тоже очень ранний. Когда формируется письменный язык сирийский. Сирийский — это диалект арамейского языка, просто со своей письменностью, со своим алфавитом. Да, очень готский перевод. Я вот единственное, я не помню время, но он тоже очень ранний. Готский перевод Библии, сделанный для готских племен. Это германские языки, соответственно. Этот перевод тоже древний. И он, собственно, стал основой для готского христианства, потому что готы очень быстро стали христианами. Еще в то время, когда они были вот в рамках Римской империи. Вот. И для них был сделан этот перевод, который, к сожалению, не сохранился полностью. Библия проникает в Рим. Языком, первым языком христианской общины Рима был греческий. Где-то к концу IV века по Рождеству Христову римские христиане понимают, что латиноговорящие христиане понимают, что нужен новый перевод. И за перевод берется один из таких отцов церкви, которого мы знаем под именем Иероним.
2: Софроний, Евсевий и Иероним. 342-420 годы. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической традиции как святой и один из учителей церкви.
3: В V веке формируется Библия, которую мы называем Вульгата. Вульгата, то есть общепринятая. Вульгата делается с еврейского, в отличие от старой латинской Библии, от Ветхого Латина, где Ветхий Завет переводится с греческого языка, вульгата делается с еврейского. После Второго Ватиканского собора, который был в 60-е годы прошлого века, была принята новая редакция, она называется «Новая вульгата». Это латинская Библия, которая еще раз была сверена, были найдены новые рукописи, там, в общем, текстологически она была сверена, и вот составлена была новая редакция, сейчас вот пользуется. Если вы хотите читать на богослужении по латыни, то вот будете пользоваться вот этой новой вульгатой. Вульгаты пользовались везде, и в Англии, на Британских островах, и в в Испании. Все. То есть это вот центральная Библия для этого времени. Вот. С нее делались переводы на другие национальные языки, первые. Переводы, как правило, делаю с вульгаты.
0: А перевод — это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Так пошло и дальше. Например, перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах. Лингвисты оценивают так, грубо говоря, 5-6 тысяч языков существует в мире. К сожалению, некоторые умирают. В том числе в нашей стране есть умирающие языки. Это языки некоторых народностей Крайнего Севера. Там осталось, может быть, 10-20 человек. Да? Понятно, что через 100 лет этого языка никто не будет помнить. А примерно 1500 языков из этих 6000 имеют свою Библию. Конечно, сюда относится большинство крупных языков. Но на многие из них, особенно в бывшем Советском Союзе, в том числе и в России, Библия переводилась только в последние десятилетия.
4: Сегодня трудно посчитать количество переводов на немецком языке. Это что-то около порядка 100 переводов, да? Вот. Трудно посчитать количество переводов на английском языке. Фактически невозможно. Мы сегодня говорим о числе 500 переводов на английском языке. Вот. Причем специалистам известно что-то около там, сотни другой, да? То есть сотни переводов можно перечислить, но остальную сотню просто уже даже специалисты не знают. Вот. Но эти переводы множатся и множатся и множатся. Это в какой-то мере даже это уже можно назвать определенной катастрофой переводоведения, потому что эти переводы могут издаваться вплоть до того, что это переводы, которые корректируют Библию. Переводы, которые говорят о том, что необходимо какие-то вещи переводить не так. Парафразы тоже можно носить к переводам Библии. Это как бы еще одна из задач. Например, перевод Living Bible возник из-за того, что отец хотел читать детям Библию, вот, а дети не понимали ту Библию, которую он им читал. Тогда он стал им пересказывать Библию. Таким образом родилась идея Living Bible, живой Библии. Библия, которую свободно, спокойно читают дети. Это она непонятна.
5: За сколько нам нужно музыкальных исполнений в консерватории? Вот сколько нам нужно? Вот сколько есть хороших музыкантов, вот столько нам и нужно. И никаких ограничений здесь не существует.
6: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово срединных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества, и как пчелы в улей опустелы, дурно пахнут мертвые слова.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам сказать по секрету, я мало встречала семей, которые бы отмечали 1 сентября как праздник. Новый год, дни рождения, годовщины свадеб празднуют, а День знаний как-то обходят стороной. Нет, мол, особых семейных традиций, как отмечать эту дату. Сегодня я выхожу к вам с предложением выбрать некоторые семейные 1-сентябрьские традиции и начать воплощать их в жизнь. Что у вас, дорогие мамы, осталось от школьных лет? Несколько фотографий, пара похвальных грамот и, конечно, аттестат. Достаточно для того, чтобы открыть такую традицию. Сделать что-то типа стенгазеты о школе своего времени. А еще расскажите своим детям, что такое чернильница-непроливашка или обыкновенная промокашка. Современные школьники и слов-то таких не знают. Интересно, если такой рассказ «Экскурсия в школу прошлого» прозвучит в День знаний? Конечно! Еще одна традиция – изготовление особого украшения для квартиры. Вы, конечно, все видели красивые веночки из еловых веток, которые столь популярны на праздник Рождества. Эти веночки украшены колокольчиками и блестящими шишечками, очень оживляют стены и двери комнат. А почему бы не сделать подобные осенние венки? Немного проволоки, яркие кленовые листья, грозди рябины – это же так просто! Только вот один секрет. Чтобы листья в венке не сморщились и не скрутились в трубочку, прогладьте их предварительно утюгом, не задевая ножки листа, а иначе она станет хрупкой, и вы не сможете вплести ее в венок. По желанию можно добавить колосков и осенних сухоцветов. Переплетите все эти составляющие и украсьте таким венком зеркало в прихожей, и праздничное настроение всякому смотрящемуся в него может быть обеспечено. Можно поздравить таким веночком соседей, друзей и знакомых. Пусть у них тоже заведется такая первосентябрьская традиция.
1: Мамины секреты.
2: Обычно в первый же школьный день детям выдают учебники, а может, некоторые из них вы уже приобрели заранее. У школьников по возвращении домой из школы появляется непреодолимая тяга к рассматриванию только что выданных книжек и пособий. Используйте это их желание для игры. Разложите учебники на стол. Пусть ваш ребенок несколько минут на них посмотрит и отвернется в другую сторону. Теперь пусть перечислит названия учебников и пособий, не пропустив ни одного. Когда это удастся, усложните игру. Спросите, что изображено на обложке географии, а истории, литературы. Теперь насчет подарков. Да-да, если День знаний праздник, то и подарки должны иметь место. Конечно, это будет нечто школьное, но с изюминкой. Необычная ручка, очень красивая тетрадь, набор закладок с любимыми героями мультфильмов, настенный календарь или плакат для расписания уроков. Пусть этот предмет будет сюрпризом. Не показывайте его ребенку, когда будете закупать школьные принадлежности. Но, конечно, успеваемость вашего ребенка зависит не от красоты пенала и яркой обложки дневника. Ему понадобится хорошая память, усидчивость, логическое мышление и упорство в достижении цели. Кто может помочь выработать такие качества? Тот, кто образовал вашего ребенка и вложил в него жизнь. Это наш Творец. Прекрасной традицией многих семей является особенная молитва о детях, произносимая в торжественной обстановке накануне начала учебного года. Это молитва посвящения детей Богу в учебе. Она может проходить в церкви или семейном кругу. Неотъемлемая часть такого торжества – наставление из Библии относительно получения знаний и приобретения мудрости. Дети, которые были посвящены родителями в молитве Богу, сильнее чувствуют свою ответственность за процесс учебы. Они осознают заинтересованность в получении ими знаний как своих родителей, так и самого Бога. И это влияет на отношение ребенка к урокам и учителям, дает заряд поддержки и ободрения на целый учебный год. Прекрасно было бы закончить этот первосентябрьский день приятной семейной беседой за чаем и особенными сладостями. А еще пускай звучит для всех начинающих учебный год особенная музыка и песни о школе. ведь в году так мало подходящих поводов, чтобы слушать их. Пусть же перечень традиций этого дня обогатится еще одной, музыкальной. Очень надеюсь, что круг ваших семейных праздников расширится благодаря такому особенному дню, 1 сентября. Всего вам доброго. До свидания.
3: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Богатство, богатый муж, богатый жених, богатая невеста. Как много в этих словах. И многие люди готовы свою жизнь повернуть в сторону розыска, добычи, искать богатство, стяжать богатство, зарабатывать богатство, чтобы стать богатым. Возникает вопрос, а что в этом плохого? Давайте прочитаем, что говорит книга Притчи, 23 глава, 4 стих. Тут написано так: «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу». Важно заметить, что по Библии богатство не грех. Да, может быть, кто-то сейчас удивлен. Богатство не грех. Очень много патриархов были очень богаты. И это не говорит, что они были грешны. Нет. Но богатство – это очень такое, знаете, трудное состояние, потому как очень много искушений. И не просто человеку устоять. Я помню, однажды мне один человек, финансист, объяснял разницу, когда, например, человек там на акциях, он какие-то зарабатывал деньги, и вот когда ты вкладываешь там 10 тысяч рублей, и потом у тебя там прибыль приходит. И я задал ему вопрос: а если вложить, например, там миллион, это же и прибыль будет другая. И он интересную иллюстрацию привел. Он сказал, это равносильно, как вот залезть на стул. Ты стоишь на стуле, вот ты стоишь на стуле. А это 10 тысяч. А когда ты вкладываешь миллион, представь, что у тебя 10 стульев стоит на стуле, и ты стоишь наверху. То есть очень легко можно упасть, легко принять неправильное решение. Так вот то же самое и с богатством. Когда человек делает своей жизнью или цель своей жизни добычу богатства, это уже становится грехом. Жить ради богатства неправильно – это грех. Более того, нужно понять, что мы в этой жизни всего лишь управленцы на этой земле. Мы рождаемся голенькими и уходим фактически такими же, ничего невозможно с собой забрать. Хотя я видел, как в Саудовской Аравии хоронили принца, и там весь гроб был уложен золотом. Но, вы же понимаете, это было просто хранилище под землей для золота, не более того. Им уже не воспользуешься, эмоций не переживешь. И поэтому не просто так Христос говорит, что трудно богатому войти в Царствие Божие. Вы знаете, я когда работал над темой, я записал конспект и написал: «Трудно богатому войти в ЦБ», сокращенно «Царство Божие». И тут же пришла мысль: слушайте, ЦБ – это же Центробанк, да, это место, где сходятся все богатые люди. И получается очень интересно. Трудно богатому войти в ЦБ. Наоборот, на земле легко богатому войти в ЦБ. Трудно бедному войти в Центробанк, а богатому легко. А Бог говорит, а вот в Царстве Божьем наоборот. Легко бедному войти в Царство Божие, а вот богатому трудно. И так написано в Матфея 19, 23 и ниже. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Поэтому, друзья, если вам Бог дал мудрость и дал богатство, и дал вам возможность этим управлять, пусть Он даст вам мудрости, чтобы вы получали радость от этого и были благословениями для других. И чтобы сами средства, деньги не стали целью жизни любого из нас. Пусть будет Бог сегодня мудрой вот той, скажем, линией, по которой нужно идти для того, чтобы пройти правильную дорогу. И когда у нас все будет хорошо, когда все будет правильно, мы не будем привязаны к богатству, и нам будет легко войти в настоящее ЦБ, в настоящее Царство Божье, потому что человеком это невозможно. Богу же все возможно. Thank you.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: А Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
2: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
1: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
3: Ура!
4: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
2: А я знаю, какой.
5: Какой?
2: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
6: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
3: Радугу сделал Бог?
4: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
6: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
7: Да!
4: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
2: Каждый.
4: Папа.
6: Охотник.
4: Вита.
2: Желает.
4: Лёлик.
2: Знать.
4: Тима.
3: Где?
4: Глаша.
3: Сидит.
4: Все вместе.
2: Фазан. Фазан.
6: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
2: Красный.
4: Лёлик.
2: Оранжевый.
4: Тима.
3: Желтый.
4: Глаша.
2: Зеленый.
4: Вита.
2: Голубой.
7: Синий.
3: Фиолетовый.
4: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
6: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
2: Времена года?
4: Да. А какие времена года вы знаете?
2: Лето.
5: Зима, весна, лето, осень.
3: Их тоже сделал Бог?
6: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
3: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
4: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части. Тима, как эти части называются?
3: Это северное полушарие и южное полушарие.
6: Правильно, верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
2: Южным.
1: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
2: Дедушка, а что это за горка?
1: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
4: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
6: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
3: Одновременно и лето, и зима?
4: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
1: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
4: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
6: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
4: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
1: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
3: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
6: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
1: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
2: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
6: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Алена Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Александр Апак.
7: Здравствуйте, друзья! Я приветствую вас в эфире программы «Верую». Сегодня мы поговорим о том, что значит для нас знать Бога. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стих, записаны такие слова Иисуса. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Что значит для нас знать Бога? Какая она, эта вечная жизнь в знании Бога? Иисус говорит в молитве Отцу, предшествующей Его страданиям и смерти, о самом главном, ради чего Он пришел в наш мир, ради чего и мы родились в этом мире. К молитве Иисуса Христа мы еще вернемся в конце. А сейчас мне хотелось бы процитировать вам слова апостола Павла, сказанные его ученику Тимофею. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 12 стих. «Я знаю, в кого я уверовал». Не Бог, а человек говорит эти слова. «Я знаю, в кого уверовал». Чем же для нас так примечателен Павел? В отличие от других учеников, оставивших след в Новом Завете, от Петра и Иоанна, Матфея и Иакова, Павел не был в числе его учеников-апостолов. Даже евангелисты Марк и Лука, судя по косвенным свидетельствам из их Евангелий, видели Иисуса. Возможно, они были среди его 70 учеников. Но о Савле, названном впоследствии Павлом, мы узнаем о том, что он уверовал значительно позже. Услышал весть о Христе от тех, кого гнал и преследовал. Так же, как и мы с вами, он не видел Иисуса, но уверовал в Него. Мы узнаем из книги «Деяния апостолов» о том, что церковь в Иерусалиме довольно холодно встретила Савла. Почему же он не разочаровался в вере? Почему он не разочаровался в церкви? Сегодня, встречая своих друзей, я узнаю от многих из них, что они разочарованы. И спрашивают меня, что же помогло тебе не разочароваться в вере, в руководителях церкви? Отвечая на этот вопрос, я говорю: друзья, может быть, было много возможностей разочароваться, но самое главное, что Господь помог мне не разочароваться в Нем самом, не разочароваться в Боге. Так и для Павла было самое важное, что он не разочаровался в Господе Иисусе. Вот что он говорит Тимофею. Давайте прочтем более подробно. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так. Но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Так что же значит со слов Павла «знать Бога»? Первое, что следует отметить, знать Бога – это значит верить в Его всемогущество и доверять Его провидению, доверять и полагаться на Его волю. Далее, верить, знать Бога – это значит верить Его Слову, доверять Его обетованиям и пророчествам, Его обличениям и наставлениям, и принимать Его заповеди. Знать Бога – это значит проживать с Ним каждую минуту своей жизни, в радости или в горестях. Иногда даже в более хорошие времена у нас хуже получается верить Ему, чем в трудные минуты жизни. Знать Бога – это значит жить с Ним и, если случится, быть готовым встретить и смерть, и верить в будущее воскресение. Знать Бога – это значит молиться, плакать, в чем-то, может быть, не соглашаться, задавая трудные вопросы, и при этом продолжать верить и идти по жизни согласно Его заповедям, Его Слову. Что дает нам уверенности поступать так? Мы видим вокруг себя сотворенный им прекрасный мир. Недавно мне удалось посмотреть фильм, документальный фильм о подводных обитателях рифов вблизи Новой Гвинеи. Это было удивительное, сказочное явление. Миллионы рыбок самых удивительных расцветок. Обитатели, о существовании которых я даже не предполагал, что такие существа есть на Земле. Они были открыты этой передачей. Бог смотрит на нас в улыбке каждого новорожденного ребенка. Бог дает нам жить в любви. Бог создал законы, и физические, и духовные, о которых мы знаем, что они незыблемы. И в то же время у нас находится повод не доверять Ему, сомневаться в Нем. Зло и несправедливость окружают нас в жизни каждый день. Даже среди братьев и сестер в церкви мы чувствуем порой нелюбовь и недружелюбие. И как верить тогда, когда умирают наши близкие, когда мы сами сильно болеем и можем умереть? Как верить еврею, попавшему в лагерь смерти Освенцим? Как верить ленинградцу, умирающему от голода в блокаде? Но именно в таких потрясающих обстоятельствах люди продолжали верить и выходили из этих обстоятельств победителями. «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение», говорит рыбак Сантьяго в повести Хемингуэя «Старик и море». «Человека можно

подвергаемся бедствиям. Я каждый день умираю. Свидетельствую в том похвалой вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Некоторые из коринфян перестали верить в воскресение. И со слов апостола Павла это было приравнено к тому, что они не знают Бога. Вспомните еще один библейский момент. Древний фараон, противоставший Моисею, не желавший отпустить народ израильский из египетского рабства, говорил такие слова: «Я не знаю Бога, и Израиля не отпущу». Ему казалось, что это момент его величия. Он превозносится. «Я не знаю Бога, то есть я выше. Кто может быть выше меня?» Но этот человек не понимает, что в этом признании он выражает всю ущербность своей души. Он не знает самого главного. Он не прочел самую важную страницу книги своей жизни. Но мы видим в Библии не только отрицательные примеры, такие как фараон. Мы читаем и о положительных примерах. Вернемся к нашему сегодняшнему герою, апостолу Павлу. Второе послание к Тимофею – это было последнее письмо, написанное Павлом перед смертью. Он увещевает своего ученика, передавая ему эстафету веры и проповеди, и говорит такие слова. 4 глава. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Представьте себе Павла как спортсмена, бегущего на ристалище. Когда-то он писал в послании к Коринфянам, что все те бегут для получения венца тленного, а мы нетленного, так бегите, чтобы получить. И вот теперь он говорит нам о том, что он течение совершил. В оригинале эти слова звучат прямо: «бег закончил». Он закончил бег, он уверен в том, что для него готовится венец, и он готов передать эстафету веры другому. Он готов встретить неминуемую смерть, которая его ждет. Он не боится смерти. Бег закончил, веру сохранил, венец готовится. Верю в воскресение мертвых, говорит Павел. Откуда в нем такое мужество и такая уверенность в Боге? «Я знаю, в кого я уверовал», писал он
и говорил, что

раньше. Давайте вернемся теперь в Евангелие от Иоанна. В 17 главе представлена последняя молитва Иисуса Отцу перед Его страданиями, перед судом предстоящим, перед бичеванием, перед казнью и смертью на кресте. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Не только жизнь, исполненная любви, доброты, долготерпения, кротости, была славою Бога. Не только своими добрыми делами Иисус показал людям славный характер своего Отца, но и своей смертью Он был призван засвидетельствовать нам о характере Бога, о Его всемогуществе и воскресении вечной жизни. И Господь молится о нас: «Да знают Тебя, единого и истинного Бога». В любых обстоятельствах жизни мы должны довериться Ему и жить, не боясь умереть и веря, что воскреснем.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Хотите ли вы устроить праздник для всей семьи? Только представьте себе, восхитительные запахи носятся по дому. Все с нетерпением ожидают, когда же будет готово ваше великолепное лакомство. Присоединяйтесь к нам и узнайте очередной вкусный и оригинальный рецепт.
1: Пирог «Гармония». Тесто. 1 стакан ледяной воды, 1 стакан растительного масла без запаха и половину чайной ложки соли взбить до состояния белого крема. Добавить 3,5 стакана муки. Замесить тесто. 700 граммов яблок нарезать дольками. 700 граммов слив освободить от косточек. Соединить яблоки и сливы. Добавить 3 столовых ложки сахарного песка и 3 столовые ложки крахмала. Перемешать. Приготовить крошку. Для этого соединить 1 стакан муки, 4 столовых ложки геркулеса, 8 столовых ложек сахара и чуть-чуть ванилина. Перемешать, добавить половину стакана растительного масла без запаха. Еще раз тщательно перемешать. Тесто распределить руками по противню. Сделать небольшие бортики. Выложить начинку, сверху посыпать крошкой. Выпекать в духовке 50 минут при температуре 220 градусов.
2: Пирог пахнет так вкусно, что никакие слова уже не нужны. Испеките такой пирог сами и насладитесь замечательным вкусом. А мы будем ждать ваших отзывов. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: возрождении. В студии священнослужитель Павел Меженин.
1: Сегодняшнее размышление я хотел бы начать с послания апостола Павла Фессалонику, 4 глава, 1 послание, с текста из этого обращения. Апостол Павел пишет: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут». Священное Писание говорит о том, что когда придет Господь, мертвые во Христе воскреснут. В книге Откровения, в 20 главе, в 5 тексте написаны следующие слова: «Прочие из умерших не ожили, или не воскресли, или не воскреснут, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресение. Первое и второе тексты обращают наш взор к первому воскресению, к славному пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Не часто эти тексты соединяются. О чем они говорят? Они говорят о том, что второе пришествие Христа является кульминационным событием на этой земле, но это не последнее событие, которое будет происходить на этой земле. Сегодня мы будем говорить о плане спасения. Мы продолжаем говорить о плане спасения, потому что эта тема неисчерпаемая. И сегодня мы предлагаем вам посмотреть на этот вопрос широко. Мы отойдем немножко в сторону или как бы немножко вглубь и увидим всю картину. Для того, чтобы все библейские тексты, все, что написано в Священном Писании, могло для нас быть понятным, логичным, нам нужно смотреть на все события от книги Бытия до книги Откровения. И тогда мы уразумеем истину, и Слово Божие не будет повреждено. Итак, спасены ли вы? Да. Поверив во Христа, принимая Господа своим Спасителем, я спасен. Спасаетесь ли вы? Да. Потому что, приняв Господа своим Спасителем, я дал Ему право на самого себя, и Духом Святым Он просвещает очи ума моего и восстанавливает во мне образ Божий. В этом есть Его замысел. И целями Бога являются... У Бога много целей. Он максималист. Бог желает восстановить образ Божий. Бог в человеке в полноте, дух, душу и тело. Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было вообще. И Бог желает, чтобы его характер был оправдан, восстановлен в истинном свете. Все его поняли, уразумели, каков он есть на самом деле. И поэтому сегодня мы не имеем права по-другому размышлять и видим, и должны видеть и размышлять над Священным Писанием именно вот в этом аспекте богословия. Вы знаете, каждые люди в своем приближении достигали какого-то максимума. Мартин Лютер, человек, который восстановил эту истину замечательную об оправдании по вере и провозгласил: «Праведный верою жив будет», и прибил эти 88 и много тезисов в своем храме в Виттенберге, в Германии. Вот он не мог понять, какова роль дел, и считал послание Иакова соломенным, потому что там Иаков призывает посмотреть на дела: «Покажи мне веру без дел своих, а я покажу тебе веру из дел моих». Верою человек спасается. Делами человек не спасается, но дела подтверждают или выражают его веру. И поэтому сегодня мы должны понимать Священное Писание в полноте. В Евангелии от Луки, в 14 главе, записано три притчи. Притча о драхме потерянной, притча о потерянной овечке и притча о блудном сыне. Все эти три притчи открывают характер Бога, Его любовь ко всем людям. Драхма, она даже не знает, что она потерялась, что закатилась. И Бог ищет такого человека, который даже не знает о том, что он потерялся. Овечка знает, что она потерялась, но не знает, как найти путь домой. И Бог ищет такого человека. Блудный сын знает, что потерялся, знает путь домой, и Бог ищет этого человека. Мы видим, как Господь любит всех. Вы знаете, в притче о блудном сыне, мы часто ее называем, христиане, притча о блудном сыне. Я думаю, что это не совсем даже верное, может быть, определение, потому что это притча о безгранично любящем отце. Мы видели много картин, или можем видеть картины возвращения блудного сына, когда сын стоит на коленях, отец возложил на него руки, а сын в отрепьях, отец возложил руки, они оба плачут. Но Священное Писание говорит по-другому. Отец, побежав, пал. Какие штрихи, которые показывают и открывают характер Божий в истинном свете. Но в этой притче есть еще один сын, старший сын, который, видя все это, отцу задает вопрос. «Отец, я не понимаю, почему ты к этому сыну так, а мне ты ничего?» И отец очень удивлен. Он говорит: «Сын мой, а разве ты не знаешь, что все мое твое?» Задумываемся ли мы сегодня, христиане, не блудные дети, а дети, которые пришли, которые вернулись к Господу, задумываемся ли мы, что на этой земле у Бога нету ничего, нет своих, ни одной квартиры, потому что во всех его квартирах живем мы, нет ни одной машины, потому что на всех его машинах ездим мы. Осознаем ли мы сегодня ту ответственность, которую Бог ожидает, чтобы мы исполняли, как Его дети, как Его руки и ноги, восполняя нужды этого общества? Поэтому сегодня, когда мы говорим об освящении, воля Божия есть освящение ваше, мы не можем пройти стороной вопрос практического благочестия. Не теоретического благочестия, а практического благочестия. А как живу я? А как Слово Божие, меняя меня изнутри, переливается в мир? А переливается ли из меня Слово Божие? А наполняюсь ли я Словом так, чтобы оно начало переливаться в мир? Вы знаете, в книге пророка Исаии, в 58 главе, записана история, когда Бог, отвечая на просьбы и мольбы людей, говорит: «Вы вот взываете, ходите, молитесь, поститесь. А кому нужен ваш пост? А тот ли это пост, который избрал я? А хотите знать, какой пост я принимаю?» И он начинает перечислять. «Раздели с голодными хлеб, скитающихся бедных введи в дом, увидишь нагого – одень». Такие вещи, которые понятны каждому ребенку. И Бог говорит: вот пост, который я избрал. И тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И я сегодня хотел бы спросить себя, и хотел бы спросить каждого из вас. Скажите, пожалуйста, когда в последний раз вы подвозили человека? Ну, попутно. Скажите, пожалуйста, а когда в вашем доме был человек нуждающийся? Когда вы не входили, а впускали в свой дом? Сегодня же это опасно. Ну, а тогда это не было опасно, когда говорил эти слова Исаия. Во все времена христианства это было не опасно. Вы знаете, многие знают фильм знаменитый по Виктору Гюго «Отверженные». И вот тот аббат, который впустил каторжника, в результате потерпел от него, потому что этот каторжник мало того, что украл у него серебряные сосуды и вилки там, и ложки, он еще и сотрясение мозга сделал этому аббату. И вот я думаю, если бы была вторая серия этого фильма и постучался снова каторжник, впустил бы аббат второй раз этого человека? Или бы он сказал: я уже впускал? Как сегодня я поступаю с теми, кто является моим ближним? И однажды Иисус, говоря эти простые слова очень отчетливо, от них нельзя было скрыться, люди, пытаясь оправдаться, они задали вопрос Иисусу: «Иисус, а кто мой ближний?» Иисус говорит: «Нуждающийся является твоим ближним». Лет 10, наверное, я уже подвожу людей. Ну, вот такое у меня как бы есть побуждение. Я еду на машине, кто-то идет. Вы знаете, сколько сотен судеб прошли вот за это время в моей машине? Сколько раз люди плакали, сколько раз люди благодарили. Неделю, наверное, назад я ехал из города, возвращался домой. Я живу в деревне. Был вечер, был дождь, было холодно. Вот и шел человек. Я посадил его. И когда мы проехали некоторое время, он ехал, ему надо было еще 200 километров пройти. Я понимал, что впереди его ждет ночь. И в моем разуме, в моем сердце появилось желание предложить его, ему завернуть и довести его до дома, до своего, переночевать с ним, а дальше как-то Бог что-то усмотрит. Вот. Я предложил ему это, и он согласился. На следующий день мой друг, оказывается, ехал в ту сторону, я посадил его к своему другу, этот человек доехал. Как все просто. Это не стоило мне ничего, ни времени, ни денег, ничего, ни бензина. Просто помочь человеку, разделить с ним ложе. Однажды я ехал в другом месте, и я смеркалась, и я увидел двух мужчин, которые идут, и один из них шатается, голова перевязана. Вот. И знаете, как у водителей бывает этих несколько секунд принятия решения, остановиться, не остановиться. И я не остановился, я проехал дальше, через несколько километров была заправка, я остановился на заправке. И женщина, которая ехала со мной, спросила меня: «А почему ты не остановился? Ты же всегда останавливаешься». У меня не было ответа на этот вопрос. Ну, не остановился и не остановился, ночь, мужики какие-то идут. Вот. Но пока я заправлялся, я дал возможность Духу Святому как-то прикоснуться к моему сердцу. И когда мы выехали, я развернулся и поехал обратно. Знаете, какая история была? Когда мы остановились около этих людей, оказывается, идут отец с сыном. Они живут в деревне. Сын получил черепно-мозговую травму, и на скорой его отвезли в район. Оказали первую медицинскую помощь, но обратно никто не повез, и им пришлось идти обратно пешком. И вот они идут уже 15 километров, сыну уже плохо, у него кружится голова, и никто не останавливается. Вот оно, практическое благочестие. А сколько раз мы проезжаем мимо? А тяжело ли зимой во время мороза остановиться на остановке, открыть дверь и сказать: «Садитесь, я подвезу по пути»? Вот оно, практическое благочестие, которого так не хватает сегодняшнему христианству. Поэтому сегодня запах, который имеет этот мир, очень часто проникает и становится запахом церкви, которые живут, будучи спасенными, получая благословение, так и не переливая Господа из своих сосудов. Мне очень хочется, чтобы мы об этом думали. Многие люди говорят: «Ты что, очень опасно сажать людей». Почему? Потому что коронавирус сейчас. Я уверен, что когда он закончится и упадет вот эта опасность, да, заражение, эти люди так и не будут подсаживать людей в машину. Это один из моментов, а сколько их, а сколько тысяч людей, миллионов людей сегодня находятся в подобном состоянии. Поэтому христиане — это не те, которые понимают Слово Божие, это те, которые живут по Слову Божьему, позволяя Богу все больше и больше владеть собой и помогать этому миру. Потому что Бог желает, чтобы мы были руками и ногами для этого мира. Однажды я слышал историю, позволю себе еще ее рассказать вам. Их много историй, много историй. Когда один маленький мальчик в бедной стране на светофоре мыл машину. Ну как, люди подъезжают, останавливаются, и он там протирает что-то, зарабатывая копейки. И он остановился и увидел женщину. Остановилась машина, он увидел женщину. И когда он мыл, он увидел, что у нее какие-то трубки торчат. Он говорит: «Женщина, что с вами?» Она говорит: «Мальчик, ты мне не сможешь помочь, я больна, вот, и мои легкие могут работать только при помощи дополнительного оборудования». А он не знал, что сделать. Действительно, он не мог помочь. И он сказал: «Можно я за вас помолюсь?» Она говорит: «Конечно, помолись». Вот. И он стал, этот босоногий мальчик, бедный мальчик, это дорогая машина, и этот маленький мальчик молится около этой красивой, дорогой машины. Один человек, турист, увидел этот сюжет, эту картинку, он сфотографировал. Эта картинка попала в сети интернет и вызвала определенный успех и ажиотаж. Оказалось, что этой женщине нужно было много денег, чтобы сделать операцию. Эти деньги были собраны благодаря этой фотографии, вот потому что эта история стала известной. Этой женщине была сделана операция, потом она приехала и нашла этого мальчика и усыновила его. Какая радостная история. Много ли их в моей жизни? сегодня? Это серьезный вопрос. Поэтому тот человек, который позволяет Богу внутри себя совершать это, этот человек действительно понимает замысел Божий, и Бог доведет его до своего конца. Что еще хочется сказать? Господь придет на эту землю и заберет своих, тех людей, которые позволяли ему действовать через руки и ноги каждого из нас. Потому что мы сосуды Божии, и Бог желает, чтобы мы были в чести. Поэтому церковь христианская — это церковь, которая имеет запах отличительный, запах живительный на жизнь, которая оценивает себя теми мерками, которые имеет Господь. Она не сравнивает себя с окружающим миром, а остается как светилом лучезарным, не прикасаясь к греху, спасая людей, взятых на смерть. И в Библии написано: «И неужели откажешься на обреченных на убиение?» И наступит славный момент второго пришествия, когда Господь придет. А что же будет потом? Господь в этом тоже, когда человек достигает этого состояния полного послушания Господу. Апостол Павел говорит: «Имею ум Христов». Что происходит дальше? Освящение не закончилось. Ум Христов человек имеет, но плоть еще, она несовершенный. В Библии написано: при втором пришествии, при гласе архангела и трубе Божией, Господь сойдет, и мертвые во Христе воскреснут. И Бог даст новую плоть, и конфликт исчезнет. И тогда люди будут счастливы. Но, глядя на цели, которые имеет Господь, восстановить образ Божий в человеке, уничтожить грех и восстановить, оправдать характер Божий, теодиция по-богословски — вот в этих целях Бог до сих пор не достиг своего конца, своего финала. Поэтому Священное Писание говорит нам о том, что после второго пришествия будут еще некоторые события, которые будут Богом совершены для достижения этих целей. И в Священном Писании написано в книге «Откровение» о том, что после всего этого в пятом тексте написано: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение, после которого будет еще второе воскресение. И Библия об этом говорит: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы и выйдет обольщать народы». То есть сатана, носитель, инициатор, да, сосредоточение греха не уничтожены. Бог не достиг еще цели, поэтому план спасения продолжается. И написано: «И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Как понять любовь Божию вот в этих действиях? Как понять и оправдать характер Божий? Как понять моменты уничтожения греха? Что будет происходить? Нам это тяжело. Мы видим, как сквозь тусклое стекло. Апостолы, ученики, будущие апостолы, тогда еще ученики спрашивали Иисуса: «Иисус, расскажи нам, как оно будет?» Иисус говорит: «Я вам сегодня говорю 2×2, а у вас 5 получается. Как вы, я могу вам рассказать о небесном, но знаете, что глаз не видел, ухо не слышало, и на ум не приходило человеку. Как же оно все будет?» Вы знаете, мне нравится комментарий одной христианской писательницы. Я хотел бы прямо процитировать одну выдержку, которая открывает нам события, которые произойдут вот именно тогда, когда Бог будет заканчивать свой план спасения, после которого в книге Откровения записано 3-й раз «совершилось». Она пишет о том, что когда небесный Иерусалим после 1000-летнего царства спускается с неба от Бога, происходит воскрешение нечестивых. Кем выглядит Бог? кем видят Бога все небесное царство? Они видят Бога дарителем жизни. Бог дает жизнь своему творению. Как используют этот дар люди, которых Бог воскресил? Они восстают против дарителя жизни и идут войной опять на Бога, окружая стан святых. Что происходит дальше? Дальше там написано о том, что на небосклоне происходит панорама событий, и все люди могут увидеть жившие когда-либо великие эпохальные события великой борьбы, которая происходила на протяжении не одной тысячи лет. И все завороженно смотрят на то, что происходило за многие-многие годы. И всем становится ясно, кто есть виновник. Что происходит после этого? Я хотел бы зачитать вам несколько строк. «Хотя сатана и был вынужден признать справедливость Бога и верховную власть Христа, но сущность его остается неизменной. Дух возмущения, подобно могущественному потоку, снова овладевает им и прорывается наружу. Придя в бешенство, он решает не сдаваться в великой борьбе. Настал момент последней отчаянной схватки с небесным царем. Он бросается в гущу своих подданных, старается воодушевить их своей яростью и убедить немедленно вступить в бой. Но из всех несметных миллионов, вовлеченных им в восстание, никто больше не признает его верховной власти. Его владычеству пришел конец. Нечестивые исполнены той же самой ненависти к Богу, что и сатана, но они видят, что дело их безнадежно, и они не смогут превозмочь Господа. Воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них». Воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них. Вы знаете, в книге Иезекииля, в 28 главе, есть замечательные, ну как замечательные, есть текст, утверждающий, фундаментальный. «Из среды тебя произведу огонь, который и пожрет тебя». Вся вселенная, каким видит Бога в этот момент? Бог дал жизнь. Этим даром жизни люди воспользовались, опять, чтобы восстать против своего Творца. И в конечном счете вся вселенная видит, что грех — это тупик. Если нет благодати, люди будут уничтожать друг друга. Мы видим аллюзии в Ветхом Завете, когда израильский народ собирался на войну, и в ночь или на утро, когда они выходили, то очень часто случалось так, что в ночь, накануне, Бог в стане врага возбуждал врагов друг на друга, и Израиль выходил и видел только трупы. Вот в последнее время будет что-то подобное. Вся вселенная будет видеть, что грех — это тупик. Грех — это самоуничтожение, по сути. В грехе нету продолжения. Если бы сегодня наш мир, в котором мы живем, из нашего мира была взята благодать, которая удерживает сегодня зло, как вы думаете, грех долго бы, вернее, земля долго бы просуществовала? Нашлось бы тысячи людей, которые бы нажали кнопки, спустили плотины, и мир бы погиб. Благодатью сегодня сохраняется этот мир. Отними благодать, и земля погибнет. Поэтому Священное Писание открывает нам, что в те последние события вся вселенная будет видеть, что грех — это тупик. Да, в Священном Писании написано «И не спал огонь с неба и пожрал их». Но в Священном Писании также написано в книге Иова, когда к нему пришли люди и сказали «Огонь с неба от Бога не спал и пожрал стада твои». От кого не спал огонь с неба во времена Иова? Мы понимаем, что от сатаны. Бог, как верховный, имеющий верховную власть, позволил ему. Поэтому и в этом моменте Бог позволяет совершаться этим делом так, как люди захотели. Поэтому сегодня есть призыв. Бог остается прежним, любящим. Бог не меняется. Меняется человек, приходящего к нему, он не изгоняет вон. Проблема в другом, приходящих нету. Потому что каждый человек принимает свой выбор, здесь, живя на этой земле, проходя свой Рубикон. И поэтому люди умирают, И что происходит дальше? Если бы Бог воскресил их снова, ну, представьте себе, Бог их снова воскрешает, будет третье воскресение, пятое, 25-е, ничего не поменяется. Сценарий будет один и тот же. Без благодати, в ненависти друг к другу. Люди будут уничтожать друг друга, и их жизнь будет короткая. По сути, это будут вечные муки, потому что жить без Бога, без дарителя жизни, без благодати — это умирать в мучениях. Бог не такой. Поэтому Бог прекращает это и уводит этих людей в небытие. Он не дает им дар жизни, потому что им этот дар жизни не нужен, потому что в результате этого они страдают. Кем видит Бога вся вселенная? Видит Его справедливым и любящим. Бог не такой, чтобы там жарить на сковородках, там мучить, иметь ад и рай. И эти вопросы конфликтные, которые мучают многих христиан, многих деноминаций. Как же сегодня я буду жить в раю, если мой родственник будет жить в аду? Они не имеют ответа, если мы не будем смотреть на картину в полноте. Поэтому сегодня я хотел бы в завершении призвать всех вас, дорогие зрители, читайте и исследуйте Священное Писание широко, всегда широко. Потому что только тогда мы можем уразуметь славный, замечательный план Бога в отношении каждого живущего на этой земле и в отношении всей земли. Священное Писание открывает замысел Божий и не скрывает этого. И в книге пророка Амоса написано: «Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам». Поэтому сегодня у нас есть возможность читать Священное Писание. У нас есть возможность смотреть разные переводы. Молитесь, просите Господа, чтобы Он открыл этот свой замысел в отношении каждого из вас. И чтобы мы знали не только теорию, но чтобы и в нашей жизни мы испытали опыт служения, этого переливания Бога из нас в окружающий мир. Что происходит на небесах, когда ангелы, как вестники, совершают этот труд, служа Господу в радости и веселье? В нас должны быть те же самые чувствования. Это замечательное время, когда каждый из нас может сделать выбор и позволить Богу войти в себя, и Духом Святым Бог будет совершать великие дела сегодня здесь, облегчая жизнь людей настоящего времени и давая им надежду на вечность. Пусть Господь благословит всех вас.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы поговорим о просветителях древних славян, о Кирилле и Мефодии. Главным образом мы будем пользоваться следующими источниками. Житие Константина Философа, житие Мефодия, похвальное слово Кириллу и Мефодию и еще один очень важный источник по истории славянской письменности. Это сказание о письменах, написанное в конце IX, начале X века неким монахом Храбром. Из этих источников мы узнаем, что Кирилл и Мефодий были родом из македонского города Салуни. Теперь это город Салоники на берегу Эгейского или Средиземного моря. В синодальном переводе Библии этот город обозначается как Фессалоники. Мефодий был старшим из 7 братьев, а младшим был Константин. Имя Кирилл он получил при пострижении в монашество уже перед самой кончиной. Отец Мефодия и Константина занимал высокий пост помощника управителя города, был военачальником. Есть предположение, что мать их была славянкой. Будущие славянские просветители получили прекрасное воспитание и образование. Константин с младенчества обнаружил необычайные умственные дарования. Слух о даровитости Константина достиг Константинополя, и тогда он был взят ко двору, где учился вместе с сыном византийского императора Михаила III, лучших учителей столиц. У знаменитого ученого Фотия, будущего константинопольского патриарха, Константин изучал античную литературу. Учился он также философии, риторике, математике, астрономии и музыке. Хорошо знал славянский, греческий, латинский, еврейский и арабский языки. Константина ожидала блестящая карьера при императорском дворе, богатство и женитьба на знатной красивой девушке. Но он предпочел удалиться в монастырь. Как говорит его жизнеописание, на Олимп к Мефодию, брату своему. Начал там жить и беспрестанно творить молитву Богу, занимаясь только книгами. Отказавшись от предложенной ему императором адмиральской карьеры, Кирилл стал патриаршим библиотекарем. Затем преподавал философию, за что получил прозвище Константин Философ. Однако не удавалось Константину подолгу проводить время в уединении. Как лучшего веропроповедника и защитника православия, его часто посылают в соседние страны для участия в диспутах. В 50-х годах он был в Сирии, где одержал победу в богословских спорах с мусульманами. Около 860 года совершил дипломатическую поездку к хазарам. Путешествуя к хазарам, он посетил Крым. Крестив до 200 человек и взяв с собой отпущенных на свободу пленных греков, Константин возвратился в столицу Византии и стал там продолжать свои ученые труды. В 863 году Константин и Мефодий были направлены византийским императором в Моравию в целях проповеди христианства на славянском языке и оказания помощи моравскому князю Ростиславу в борьбе против немецких феодалов. Однажды славянские князья Ростислав, Святополк и Кацел отправили к византийскому царю Михаилу послов с такими словами. «Не знаем мы ни греческого языка, ни латинского. Пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их». Тогда вызвал к себе царь Михаил двух ученых братьев, Константина и Мефодия, и, как говорит летописание, уговорил их царь и послал их в славянскую землю к Ростиславу, Святополку и Кацелу. Перед отъездом Кирилл создал славянскую азбуку и с помощью Мефодия перевез греческого на славянский язык несколько богослужебных книг. Первыми строками, которые прозвучали на новосозданной азбуке, на азбуке для славянского языка, были слова из Евангелия от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Помимо некоторых книг из Библии, были переведены псалтырь и иные богослужебные книги. За основу создания славянской азбуки были взяты 22 буквы греческого алфавита. Многие наши буквы взяты из греческого, поэтому они с виду на них похожи. Прибавив к этим 22 буквам греческого алфавита соответствующие изобретенные им обозначения, Кирилл предложил славянскому народу азбуку, таким образом создав письменность. Проповедь братьев на понятном моравскому населению славянском языке заложила основу национальной церкви, но вызвала недовольство немецкого католического духовенства. Кирилл и Мефодий были обвинены в ереси. Нашлись такие люди, которые стали хулить славянские книги и говорили, что ни одному народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян, как в надписи Пилата, который на кресте Господнем написал только на этих языках. В 866 или 67 году Кирилл и Мефодий по вызову римского папы Николая I направились в Рим. Когда они прибыли, папа Адриан II в специальном послании разрешил им распространение славянских книг и славянского богослужения, таким образом положив конец так называемой истории троязычной ереси, которая основывалась на том факте, что обвинение Иисусу Христу на распятие было написано на трех языках. Римский епископ осудил тех, кто ропщет на славянские книги, сказав так: «Да исполнится слово Писания, пусть восхвалят Бога все народы», то есть пусть каждый народ молится Богу на своем родном языке. Так он утвердил богослужение на славянском языке. Слабый здоровьем, но проникнутый сильным религиозным чувством и любовью к науке, Константин с детства мечтал об уединенной молитве и книжных занятиях. Но вся его жизнь была наполнена частыми трудными поездками, тяжелыми лишениями и очень напряженной работой. Такая жизнь подорвала его силы, и в 42 года он сильно заболел. Предчувствуя свой близкий конец, он принял монашество, переменив свое мирское имя Константин на имя Кирилл. После этого он прожил еще 50 дней и тихо скончался 14 февраля 869 года. Погребен Кирилл в Риме в церкви святого Климента. Мефодий рано поступил на военную службу и в 10 лет был управителем одной из населенных славянами областей. Затем удалился в монастырь. В 60-х годах, отказавшись от сана архиепископа, стал игуменом монастыря Полихрон на азиатском берегу Мраморного моря. После поездки в Рим Мефодий был посвящен в сан архиепископа Моравии и Панонии и в 870 году возвратился из Рима в Панонию, где по дороге в Рим они основали церковь. Немецкое духовенство, стремившееся расправиться с Мефодием, путем интриг добилось его заключения в темницу. После освобождения из тюрьмы Мефодий продолжал свою деятельность в Моравии. В годах с 882 по 884 опять жил в Византии, а в середине 884 года Мефодий вернулся в Моравию и занимался переводом Библии на славянский язык. Таким образом, своей деятельностью Кирилл и Мефодий заложили основу славянской письменности и литературы.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Обижаться – это грех? Такой вопрос задают люди, которые, наверное, испытывают обиду или испытывали ее. И, наверное, кто-то из других верующих людей об этом сказал, что это грешно. Давайте попробуем в этом разобраться. На самом деле, само слово «обида» в Священном Писании встречается очень редко. И если и встречается, то вовсе не в том значении, в котором мы привыкли думать. Когда мы говорим об обиде, то мы часто фокусируем свое внимание на каких-то чувствах, которые были задеты. Тогда как в Священном Писании обида подразумевает некую несправедливость по отношению к человеку, другому человеку совершенную. Например, в книге «Деяния апостолов», 18 главе, когда апостол Павел проповедовал благую весть, иудеи, противящиеся этому провозвещению Евангелия, они собрали судилище, пришли к проконсулу Галлиону и требовали, чтобы Павла судили. Но когда апостол Павел захотел сказать в свою защиту, проконсул обратил внимание на то, что люди просто-напросто спорили по вопросам закона, учения и каких-то внутренних вероисповедательных истин. Но эти вопросы не касались, например, какого-то злого умысла или обиды. И вот как раз в книге «Деяний» используется там слово «обида», где проконсул Галлион и говорит, если бы это была обида или злой умысел, тогда бы я и мог бы вести разбирательство. А поскольку это вопросы касаются ваших внутренних споров богословских, да, идите и продолжайте разрешать вопросы самостоятельно, без суда. Так вот, в данном случае здесь слово «обида» используется в значении «несправедливость». Поэтому, когда именно вам действительно была нанесена несправедливость, то есть с вами несправедливо обошлись, и вы испытываете вот это неприятное ощущение, чувство несправедливости, то в данном случае обида не является грехом. Она не относится именно к греху. Но есть другие причины обиды. И вот именно другие причины обиды и нужны нам для того, чтобы в этом вопросе разобраться. Есть еще причина обиды, когда нанесен урон или ущерб человеческому самолюбию. Например, человек гордый, да, ему что-то не так сказали или, может быть, что-то не так сделали, и это человека задело, задето его вот такое гордое, высокомерное чувство. Вот в данном случае не сама обида является грехом, а то, из чего она проистекает. А проистекает она как раз из гордыни, да, из тщеславия человеческого. И в этом отношении обида становится какой-то необоснованной, и она становится греховной. Еще обида или причина обиды может быть именно по причине того, что человек ранимый и, скорее всего, как личность, имеет несколько из прошлого травм. Человек болен эмоционально, и если ему нанесли какое-то оскорбление или пошутили неудачно, или, может быть, резко что-то сказали, а человек на самом деле в детстве или, может быть, в прошлом пережил какую-то травму психологическую, естественно, для человека становится какое-то, может быть, слово или выражение очень мучительным, болезненным. И это переживание на самом деле, оно связано, опять же, не с гордостью, а связано именно с травмой. И здесь, скорее всего, процесс, который мы бы сказали так, человеку нужно исцелиться, то есть освободиться от прошлого, избавиться от того, ну, негативного опыта, который он пережил, чтобы ему потом справляться вот с такой обидой или, может быть, с каким-то таким отношением к себе негативным, да, или с какими-то словами, или насмешками, ну, или, может быть, определенными действиями, которые могут люди действительно совершить, потому что мы живем в таком мире, не очень-то совершенном, где может случаться всякое. В данном случае, если человек вот эту обиду вынашивает и постоянно ее прокручивает, то она становится греховным в том плане, что она может толкать его в уныние. То есть вот в тот именно грех, где человек не может никак справиться с прошлым, никак стать с зрелой, здоровой личностью. Поэтому давайте повторим. С одной стороны, обида – это несправедливость, и в этом случае она не является греховной. Если причиной обиды является тщеславие, гордость или гордыня, то она становится таковой, то есть греховной, потому что проистекает из, ну, из фундаментального греха, да, превосходства другого человека над другими людьми. И обида, если она происходит из или вытекает из травм в прошлого, она не совсем является греховной, но она может стать таковой или привести человека именно к такому состоянию, где человек может пребывать в унынии, вот в такой печали, в депрессии, и ему тяжело будет справиться вообще с жизненными трудностями и обстоятельствами. И тогда это уныние или депрессия, она может толкать человека на совершение какого-то греха, там, к мести, к озлоблению и так далее. То есть в этом случае обида, она не является грехом, но толкает или ведет человека к другому, более такому тяжкому греху или преступлению.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем говорить с вами на актуальную тему зависимости. Все чаще и чаще мы стали соприкасаться с проблемой зависимости в обществе, семье и жизни конкретного человека. Кто чаще всего обращается ко мне за помощью и с кем обычно я работаю? Зависимостей, конечно, много, но реально ко мне обращаются со следующими проблемами. Люди, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью. Именно с ними я и работаю в реабилитационном центре. Люди, страдающие от игровой зависимости, когда на кону миллионы, квартиры и сама жизнь играющего. Порнозависимые, ребята, которые уже не могут самостоятельно справиться с этой проблемой. Страдающие пищевой зависимостью, люди, которые, так сказать, заедают свои проблемы. И, конечно же, созависимые, то есть родственники зависимых. Об этом у нас будет отдельная тема. В прошлый раз мы говорили с вами на тему химической зависимости от психоактивных веществ. Сегодня я хотел бы вам раскрыть более подробно тему нехимической зависимости. Что это такое? Нехимическая зависимость – это навязчивая потребность к определенному виду поведения. Поэтому нехимическую зависимость называют поведенческой зависимостью. Нельзя недооценивать нехимические виды зависимости, ведь рано или поздно все они приводят к химическим зависимостям, к заболеваниям психики, нравственной деградации, духовной смерти. Давайте коротко перечислим основные виды нехимических зависимостей. Игровая зависимость, такие как ставки на спорт, онлайн-тотализаторы, онлайн-казино, компьютерные игры. Сексуальная зависимость, любовная, порнозависимость, телевизионная зависимость, интернет-зависимость, зависимость от соцсетей, трудоголизм, шопоголизм, адреналиновая зависимость, спортивная, религиозная, гневоголизм, созависимость и, мы еще с вами говорили, пищевые зависимости, булимия и анорексия. Что движет человеком, который тратит все свое время и все свои деньги на онлайн-казино, порночаты или вкусную одежду? Почему люди добровольно становятся рабами своих увлечений? При нехимической зависимости или поведенческой зависимости человек подсаживается не на героин или алкоголь, а на определенное поведение, которое провоцирует выброс нейромедиаторов в лимбическую систему, действие которых схоже с действием наркотических веществ. Как работает лимбическая система и что происходит с мозгом человека, я расскажу отдельно в следующих передачах. Но чтобы вы понимали, что происходит с мозгом во время зависимого поведения, приведу вам следующий факт. Ученые обнаружили, что воздействие трехчасовой игры на компьютере приравнивается к дозе героина. И поэтому на Западе детская игровая компьютерная зависимость давно уже приравнивается к алкоголизму и наркомании. Да и само пребывание зависимого от игр в реабилитационном центре вместе с нарко- и алкозависимыми говорит о многом. Согласитесь. И таких реабилитантов с каждым годом становится все больше и больше. Любовные ощущения сопровождаются выбросом дофамина и норадреналина, что сродни реакции после употребления кокаина или амфетамина. Просмотр телепередач, чрезмерное употребление пищи действует таким же образом, как алкоголь, провоцируя выброс серотонина. Итак, нехимическая зависимость фактически представляет собой набор поступков, совершение определенных действий, вызывающих нейрохимические изменения в головном мозге. Давайте рассмотрим их более подробно. анорексия и булимия. Анорексия и булимия являются двумя крайними противоположностями пищевой зависимости. Современная индустрия моды возвела худобу в икону стиля. Благодаря фильмам, глянцевым журналам искаженные стандарты красоты глубоко укоренились в мыслях современных женщин. Синдром нервной анорексии появляется у девушек и женщин, которые стремятся всеми силами соответствовать модельной внешности. Анорексия проявляется в утрате чувства голода и отсутствии аппетита. Не стоит недооценивать это заболевание, ведь при анорексии легче умереть, чем жить. Появляется страх набрать лишние килограммы, и через 1-2 года после начала заболевания полностью исчезает аппетит. Анорексия – тяжелое психическое заболевание, из которого сложно выйти. И при отсутствии должного лечения в 15-20% случаев наступает смерть в результате истощения. Булимия. Слово «булимия» происходит от слова «бычий голод». Булимия проявляется в приступах обжорства, неконтролируемом аппетите, попытке заесть свои личные проблемы. Основная первопричина подобного разрушающего поведения лежит в чувстве внутренней пустоты и желании заполнить эту пустоту очередным приемом пищи. Пища со своей стороны вызывает чувство эйфории, временно дает человеку ощущение счастья. Как анорексию, так и булимию сопровождают отрицание своей проблемы, низкая самооценка, чувство стыда и вины, утрата самоконтроля, депрессия, чувство неполноценности, нарушение в гормональной сфере. Следующая распространенная поведенческая зависимость – это игровая зависимость. Как я уже упомянул, ранее это навязчивая потребность к азартным играм, в онлайн-казино, ставкам на спорт, спортивных тотализаторах, компьютерные игры и так далее. Зависимый человек либо просто сидит за компьютером,